0: תודה רבה. תודה.
1: תודה רבה.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Рекорд.

our direction. What you call me?

зима, благодать. И ангелы к югу летят. Нам завтра в полет, тебе на восход, а мне по всему на закат. Я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

и весло, свобода и зло. Что делать и кто виноват? Все это пройдет, лети на восход, а я так и быть на закат. Но я сорвусь с земли, словно пес с цепи, и поднимусь к облакам.

Иерусалиме 7 часов. Сегодня Каф Вав Бе Ияр, Тавшин Пей Вав, 26-й день месяца Ияр, 5786 год, среда, 13 мая 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, студии Семен Каплан. Война с Хизбаллой. Вчера на территории Израиля вблизи ливанской границы в результате атаки беспилотника со взрывчаткой пострадали двое военнослужащих. Прапорщик Цааля получил ранение средней степени тяжести, резервист ранен легко. Пострадавшие эвакуированы в больницу, а их семьи уведомлены о случившемся. Минувшим вечером Хизбалла продолжила запуск заминированных дронов и беспилотников по населенным пунктам на северной границе. Несколько беспилотников взорвались на израильской территории в приграничной зоне. Пострадавших нет. Ранее военно-воздушные силы перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных Хизбаллой из Ливана, до того, как они пересекли границу Израиля. Информационное агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия в ходе войны нанесла по Ирану секретные удары в ответ на атаки Тегерана по территории королевства. В сообщении, опирающемся на данные двух иранских официальных лиц и двух западных источников, говорится, что Саудовская Аравия уведомила Иран о произведенных атаках. Также сообщается, что стороны начали дипломатические контакты и достигли договоренностей о деэскалации. В Высшем суде справедливости состоялось слушание по апелляциям против назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада. Судьи Багаца распорядились предоставить им для ознакомления дополнительные материалы по этому делу. Накануне корреспондент КАН Тамара Альмок сообщила, что члены комиссии по назначениям намерены обратиться к ее председателю Ашеру Грунису за разъяснениями, почему от них скрыли письмо юридического советника правительства по данному вопросу. Со стороны Галиба Аравмиара утверждают, что она направила документ Грунису в рабочем порядке, оставив на его усмотрение решение о том, стоит ли делиться этой информацией с остальными членами комиссии. Хамас помешал палестинским подрядчикам приступить к работам по строительству нового города в Рафиахе. Подрядчики из Газы должны были прибыть на объект на прошлой неделе, однако боевики Хамаса, угрожая им оружием, вынудили их покинуть территорию. Обозреватель КАН Итай Блюменталь отмечает, что это первый случай, когда Хамас препятствует деятельности, скоординированной американским штабом и одобренной Советом мира. Представители силовых структур Израиля передали Соединенным Штатам и Совету мира сообщение о том, что возобновление боевых действий в Газе приближается. В Хадере пресечена попытка двух мужчин использовать бутылки с зажигательной смесью. Полицейский, находившийся на задании в городе, опознал подозреваемых, которые, вероятно, собирались совершить атаку, и открыл по ним огонь. Один из них получил тяжелое ранение, другой в состоянии средней степени тяжести. На место происшествия стянуты крупные силы полиции. Обстоятельства инцидента выясняются. Новости спорта. Высшая футбольная лига. В центральном матче тура, прошедшем на стадионе Теди, иерусалимский Бейтар и Апоэль Бейершева сыграли в ничью 1-1. За три тура до окончания сезона Бейершева сохраняет за собой первую строчку, опережая идущий вторым Бейтар на 2 очка. Конкурс Евровидения. Израиль вышел в финал, который состоится в столице Австрии в субботу вечером. Корреспондент КАН Амит Арари сообщает, что во время исполнения

0: В Иерусалиме достигнет сегодня 27 градусов, в Тель-Авиве будет 25, в Хайфе 24, в Бейершеве 31, а в Эйлате ожидается 37 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миерушалаим.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции Канрека первый час программы «Тема дня». В этом часе мы изучим основные заголовки тех изданий, которые нам все-таки удастся прочитать. Не очень много у нас сегодня газет, но тем не менее поговорим о ситуации в сфере безопасности. Поговорим о том, что кажется нам важным и значительным, но начнем мы с программы передач, которые можно будет слышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Итак, до 9 часов программа «Доброе утро, Израиль». В программе «Тема дня», разумеется, с 9:05 до 11:00 программа «Доброе утро, Израиль». При этом в 10:05, с 10:05 до 11:00 в гостях программы «Доброе утро, Израиль» будет Сева Бедерсон, политолог, лицензированный гид по Израилю, автор телеграм-канала «Маматкин политолог». Программу проведут Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы будет отвечать адвокат Инна Рогатник, специалист в области долгового и коммерческого права. С 15:05 до 16:00 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. 16:05 программа о культуре, редактор и ведущий Игорь Хариф. 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущий Таня Берлина. А в 18:05 программа «На пике событий», сегодня ее проведет Арик Эльман. В 22 часов до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет слышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. А мы начнем с основных заголовков, с главных тем на странице ряда сегодняшних изданий. Итак, издание «Исраэль Айом» перед нами. Полстраницы, пол первой полосы занимает фотография премьер-министра Нетаньяху и депутат Кнессета, глава фракции Дотура Моше Гафни. «Приближаемся к выборам», глава правительства заявил Гафни, нам не удастся провести закон о призыве, или точнее закон о непризыве, как он здесь называется. «Мы больше Нетаньяху не верим», такая цитата, лидер партии Дегеля Тора, раввин, духовный лидер, разумеется, раввин Ландо, отправил достаточно резкое письмо. Разговоры о том, что существует какой-то политический блок, больше не имеют значения. Предложения о роспуске Кнессета уже положены на стол секретариата Кнессета. Глава правительства оказывает давление на Арье Дери для того, чтобы воспрепятствовать досрочному проведению выборов. Тем временем попытка создать комиссию национальную по расследованию выходит на новый уровень, во всем этом на седьмой странице издания «Маариф». Жесткий отчет госконтролера. Возможность, об этом мы также поговорим во втором части программы «Тема дня». Возможность Израиля производить самостоятельно оружие и боеприпасы значительным образом была утрачена. Были отданы предпочтения дешевым товарам из-за границы. В итоге это ставит под угрозу жизни бойцов. Руководители групп быстрого реагирования в населенных пунктах сообщают о том, что

То есть они вынуждены подрабатывать, чтобы восполнить, так сказать, чтобы добрать, что называется, до нужного уровня дохода, их мало финансируют. Ну, и 7 октября в 12 часов практически не было порций крови, необходимых для переливания. Более подробно об этом на 12 странице газеты. «Мы влюблены в Мишель». Еще один заголовок. Выступление полное харизмы. Ноам Бетан достойно представил Израиль в полуфинале Евровидения. Этого было достаточно для того, чтобы выйти в финал. И вчерашнем выступлении сегодня пишут довольно много, мы тоже об этом поговорим. Это газета «Исраэль Айом», издание «Маариф» на первой странице сегодня утром. Тут давайте почитаем, на самом деле, заголовки, потому что такого цифрового издания у нас нет. Здесь рассказывается о той операции, которая была проведена в Ливане. Голане пришли в темноте, Хизбалла укрепилась, но на второй день операции все взорвалось. Достаточно густая растительность, склоны весьма крутые, и все это время бойцы спецназа начали, в это время бойцы спецназа начали операцию, в этот, пришли в тот район, так сказать, генерал Зима, в ливанском его понимании, пишет Ави Ашкенази, когда в течение 4 дней шли весьма сильные дожди, и все это превратило операцию в еще более сложную, в еще более трудно реализуемую, но армии обороны Израиля удалось препятствия преодолеть. И о значении этой операции мы поговорим также более подробно в нашей программе в дальнейшем. Что еще на странице Маарива? Здесь еще заголовки, связанная с ливанской, точнее говоря, с иранской темой. Политика примирения, открытие Ормузского пролива и прекращение финансирования прокси. Саудовская Аравия верит в то, что решение кризиса вокруг Ирана может быть найдено мирным путем. Об этом издание «Маариф». Мэтт Тухфельд, политический обозреватель издания, публикует материал под названием «Нетаньяху готовится к решающему моменту». Мэтти Тухфельд рассказывает о том, каким методом может прибегнуть премьер-министр, какой формуле для того, чтобы избежать выборов на следующей неделе. Ну, на следующей неделе выборы начаться не могут, а голосование по поводу проведения досрочных выборов действительно может состояться. Оно, я думаю, и состоится, но результат его пока не понятен. Еще один материал, Эли Леон публикует статью под названием «Мы уничтожили армию Ирана», вопросительный знак. Секретные документы показывают, что администрация Трампа блефует. И заголовки сегодня на странице издания рассказывают о том, что в распоряжении армии Ирана осталось еще много различных видов оружия и боеприпасов. Это расширенные публикации издания «Нью-Йорк Таймс», собственно, расследование, которое перепечатывает в том или ином виде Израиль. Израильская пресса. Расследование это основано на предварительных оценках американской военной разведки. Так вот, расследование показывает, что Иран далек от того, чтобы быть побежденной стороной, и у Ирана достаточное количество ракет по-прежнему находится в распоряжении этой страны. Я вот вижу сейчас на сайте одного из телеканалов бегущая строка о том, что согласно
Согласно данным американской разведки, у Ирана удалось раздобыть, добраться до ракетных арсеналов, которые были завалены по результатам американо-израильских ударов. Ну, посмотрим, что они будут с этим арсеналом дальше делать. Еще несколько заголовков. Кстати говоря, наш вопрос на странице социальной сети Facebook касается темы, которая связана с политикой. Ультраортодоксальные партии, недовольные политикой Нетаньяху в вопросе закона о призыве, открыто угрожают развалом коалиции. Насколько реален сценарий досрочных выборов в текущих условиях и кто может стать главным бенефициаром затяжного конфликта между премьером и его естественными, в кавычках или без кавычек, союзниками? Пишите свои комментарии по этому поводу, мы будем их зачитывать. Ну, в общем, отвечайте на этот вопрос и на другие комментарии также можно... По другим темам, разумеется, комментарии тоже можно оставлять. Еще несколько материалов на странице сегодняшних изданий. Издание «Маариф», раз уж мы тут задержались, на сайте этого издания. Драматический опрос, очередной драматический. Касается он числа мандатов, которые бы получили те или иные политические партии и движения на выборах, если бы выборы состоялись сейчас. В Ликуде чувствуют, что Беннет сокращает разрыв. Если присоединится Эйзенкот, то у Нетаньяху есть проблемы, поэтому об этом пишет издание «Маариф». 13 видов жестокости. Ужасные данные расследования о преступлениях Хамаса, о сексуальном насилии Хамаса 7 октября. Отчет этот вышел вчера. Если успеем, затронем мы сегодня и эту тему. Ну, естественно, описание вчерашнего выступления Ноама Битана на конкурсе Евровидения в Вене. «Тайна успеха Ноама Битана» — такой заголовок. Но успех, да, успех, мы прошли в финал, несмотря на, в общем, в меру враждебно настроенный зал. Газета «Арец», что здесь на первой полосе? Здесь также сообщение из американских источников о том, что по данным американской разведки у Ирана остались 70% запасов ракет, которые были до начала войны. Еще один заголовок, материал Джеки Хуги. «Война за наследство становится все более горячей». Имеется в виду руководство движения «Фатах». И в самом центре этой истории находится сын Абу Мазена, которого он, собственно, Ясер Аббас, которого тот видит преемником, хотя, в общем, есть и другие кандидаты руководить этим преуспевающим, в кавычках, на данный момент движением. Что еще? Здесь заголовок, касающийся заседание Высшего суда справедливости, Верховного суда, точнее говоря, да, Высшего суда справедливости, богатств по поводу назначения Романа Гофмана. Гиди Вайц считает, что это обсуждение свидетельствует о некоем моральном раздвоении личности. Так или иначе, суд запросил дополнительные документы, решение по этому поводу, по поводу назначения или не назначения Гофмана, еще не принято. Еще несколько заголовков на странице на Wynet, на сайте Wynet. Заголовок основной, касающийся выступления вчерашнего Ноама Битана на Евровидении. «Драгоценный камень всей страны», но Битан вышел в финал, действительно очень неплохо пел. Посмотрим, хватит ли его исполнительских качеств и разных других обстоятельств для того, чтобы он занял, ну, если не первое, то какое-то, в общем, достойное место. В Соединенных Штатах взвешивают возможность
изменить название войны. Пишет там Райхнер. Катар увеличила свое участие в посредничестве. Трамп должен принять решение по вопросу возможного возобновления военных действий после возвращения из Китая, то есть в конце минувшей, в начале следующей недели. Ну, а название операции, название войны, президент Соединенных Штатов пока не может определиться, война это или операция. Иногда он говорит, что это операция, иногда говорит, что война. Так или иначе, название может быть изменено как на тяжелый молот. В общем, if I had a hammer to fall, как поется в одной популярной американской песне. Шилов Фрид публикует материал следующий. После всех угроз выборы могут быть досрочными. Всего на несколько недель. Об этом, кстати, я напоминаю, наш вопрос на странице социальной сети Facebook. Ультраортодоксальные партии, недовольные политикой Нетаньяху в вопросе закона о призыве, открыто угрожают развалом коалиции. Насколько реален сценарий досрочных выборов в текущих условиях? И что и кто может стать главным бенефициаром затяжного конфликта между премьером и его естественными союзниками? Пишите свои комментарии на эту и другие темы на странице социальной сети Facebook. 7 часов и 20 минут. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Концертное исполнение песни Сахара, Туна и Ясмин Муалем. Давайте послушаем.

Тоа е Јасмин Муалем Саран Сахара на волнах радиостанции Канрек. 25 минут в Израиле, немного еще политических материалов, ну и других, в общем, на страницах сегодняшней прессы. Блока уже не существует. Кто-то скажет, рано радуйтесь, кто-то скажет, что ситуация несколько переоценена. Так или иначе, Нетаньяху заявил ультраортодоксальным партиям о том, что нет большинства для проведение закона о непризыве, пишет Яков Эшкевиц и Бини Ашкенази, и духовный лидер партии Дегеля Тура Рав Ландо прореагировал это заявлением, которое вызвало политическую бурю. За кулисами Ария Дери работает над изменением в позиции премьер-министра, но ШАС пока что, так сказать, никуда не продвигается, партия не может поддержать роспуск Кнессета, и при этом не хотят они, с одной стороны, с другой стороны, не хотят вступать в конфликт с Равом Ландо. Сейчас зафиксированы некие разногласия среди ультраортодоксов по поводу того, когда же мы все-таки пойдем на выборы. На настоящий момент Ядута Тора на следующей неделе проголосуют за законопроект о роспуске Кнессета, но в окружении Нетаньяху говорят, что они попробуют сегодня, так сказать, немного протянуть ситуацию, которая складывается сейчас, и глава правительства пока не забросил закон о призыве в дальний ящик. Как написано на сайте нашей корпорации КАН, 2 года водил нас Нетаньяху за нос. Представители ортодоксальных партий обдумывают свои дальнейшие шаги. Ну, в общем, обдумать никогда не поздно. И здесь на 2-3 странице издания «Исраэль Айом» фотография, сделанная вчера на презентации программы блока «Бияхад», партии «Бияхад» под руководством Беннета, Беннет и Лапид в ходе вчерашней конференции, а на фоне, так сказать, разногласий с ультраортодоксами, между премьер-министрами и ультраортодоксами, в оппозиции поспешили подать законопроекты о роспуске Кнессета. Что еще здесь на странице издания «Исраэль Айом»? Цааль под руководство, с разрешения, скажем так, Совета мира. Цааль меняет карту контроля за сектором Газа. Армия расширяет зоны, охранные зоны на 34 километра. Это получается так называемая оранжевая линия. Все это в координации с администрацией Трампа. И здесь также продолжает газета «Исраэль Айом» рассказывать историю относительно сокращения поставок гуманитарной помощи в секторе Газа. Это министр Смотрич сказал, что решение это нельзя это решение принять. Здесь цитаты высказывания министра Смотрича. Я удивлен информацией, в соответствии с которой глава правительства передумал и отменил решение о сокращении гуманитарной помощи в сектор Газа. Все это было принято, что называется, втихаря и не совпадает с моей позицией. Я потребую отменить это решение еще сегодня, сказал министр Смотрич. А что еще по поводу происходящего в Газе? Шахар Клейман, кстати говоря, публикует материал следующего содержания. В отличие от разных прогнозов, время работает не во благо Хамаса, а наоборот. В Хамасе надеялись протянуть время, ход переговоры затянуть по поводу разоружения и таким образом заставить администрацию Трампа опустить руки. Тем временем Цааль взял под контроль еще одну часть Газы.
Продолжая эту тему, скажем только, что в следующем часе нашей программы мы поговорим о том, что происходит в Газе, вот с какой точки зрения. Итамар Блюменталь и Рой Кейс вчера опубликовали материал о том, что Хамас препятствует подрядчикам строительным в Газе начать работы по восстановлению города Рафиах. Все это должно было начаться с разрешения американского командования, а сам район, где находится Рафиах, контролируется Израилем. Но вот подрядчики доехать до этого района не смогли, а источники в сфере безопасности в Израиле сообщили Соединенным Штатам и Совету мира о том, что мы, ну то есть, в общем, Израиль приближается к возобновлению военных действий. Об этом более подробно у нас на сайте КАН. Ну и мы более подробно поговорим о происходящем в следующем часе. Что еще на страницах издания «Исраэль Айом»? Так правительство... Черный список депутата Кнессета Кельнера. Так правительство пытается воспрепятствовать назначению судей в Национальную комиссию по расследованию. Новая формулировка законопроекта о создании комиссии блокирует назначение расследователей, представителей системы юридической и системы безопасности. Цель, в общем, понятна, нейтрализовать БАГАЦ. Более подробно об этом здесь в материале Бини Ашкенази. Китайская стена Трампа. Еще один заголовок. Президент Соединенных Штатов сегодня вечером отправится в Китай на достаточно важную встречу с президентом Си Цзиньпинем. Кроме вопроса нефти, который Тегеран продает Пекину, на столе переговоров будут, в общем, и другие важные и неотложные темы. Например, чипы, которые производятся на Тайване, и китайские минералы, за счет которых работает во многом промышленность, связанная с искусственным интеллектом. Китай обладает значительной возможностью давления на Исламскую Республику. Она приобретает, на Иран, разумеется, она приобретает 90% вообще всего экспорта иранской нефти. Тегеран не может потерять своего на данный момент почти единственного клиента, пишет Дуди Коган. Но, кстати говоря, на странице сайта Wynet материал Рона Бенешая, военного обозревателя и обозревателя в сфере, в общем, безопасности в целом, материал под названием «Интересы Китая и интересы Трампа могут не совпадать в том, что касается Ирана». И все это, в общем, может поставить в определенном смысле под угрозу дальнейшую возможность продления перемирия. И еще одна цитата, связанная с этим визитом. Высокопоставленный представитель Тайваня сказал, что он опасается того, что именно Тайвань будет тем самым десертом в ходе переговоров. Потому что Трамп вполне может предложить Си Цзиньпиню уступки по вопросу Тайваня в обмен на достаточно крупную экономическую сделку. Посмотрим, что из этого получится. Еще один материал Шахара Клеймана на другую тему. В Бейруте требуют прекращения огня еще до того, как переговоры в четверг начнутся. Ну и здесь же цитата из высказывания Наима Касема, генсека организации Хизбалла. «Ни у кого, кроме Ливана, нет никакой связи с оружием сопротивления, и
Вообще весь этот вопрос — внутреннее дело самого Ливана. Типа, не вмешивайтесь снаружи со своими разными предложениями. Так можно, в общем, проинтерпретировать слова Найма Касема. Что еще на странице издания «Исраэль Айом»? Здесь материал об Иордании, о судьбе Иордании. В Иордании не любят, иорданцы не любят Иран, пишет Удайя Бушери. Специалисты по происходящему в королевстве напоминают, король Абдалла понял, что Иран, какая угроза уходит от Ирана еще 20 лет назад, не только в аспекте ядерной программы, но и с точки зрения неких таких подпольных действий в регионе. В связи с этим Иордания выполнила весьма важную роль в создании стратегического союза между Израилем и странами залива в ходе последних военных столкновений, не только этой войны, но и предыдущих ее витков. В тот момент, когда Иран наносил немало ударов по своим соседям на Ближнем, наносил удары по своим соседям на Ближнем Востоке, сотрудничество Иордании с Израилем в сфере безопасности только расширилось, и об этом здесь также на входе этого материала. Несколько экономических новостей. В общем, достаточно противоречивые публикации, которые связаны с полетами иностранных авиакомпаний в Израиль. Впервые с начала войны Европа сняла инструкцию не лететь в Израиль. Запрет полный касается только трех стран: Ирана, Ирака и Ливана. Означает это, что европейские авиакомпании больше не связаны с рекомендациями воздержаться от полетов в Израиль. Это с одной стороны, пишет об этом Лиад Мухазмельчин на странице издания «Исраэль Айом». А в издании «Калькалист» публикует материал с заголовком несколько другим. Европа продлила предостережение от полетов на Ближний Восток до 27 мая. Посмотрим, как будут вести себя авиакомпании. То есть запрета нет, есть, в общем, некое предостережение, но авиакомпании пока что число не растет. Это предостережение продлено до 27 мая. Что будет 27 мая, никто, честно говоря, не знает, по-моему, на настоящий момент. На странице издания «Калькалист» материал под названием «Банки пытаются оживить подрядчиков, те пытаются оживить потребителей, и пузырь недвижимости продолжает надуваться». Новый отчет Банка Израиля показывает застой на рынке жилья, толкает строительных подрядчиков на получение дополнительных кредитов, а банки продолжают вливать деньги для того, чтобы избежать того, чтобы отрасль рухнула, по крайней мере, частично. Чем больше, чем слабее, чем меньше становится число сделок в сфере недвижимости, и чем больше накапливается запас квартир, тем больше изменяется ситуация в сфере финансовой, накопительной. Маленьким компаниям в итоге будет очень трудно выжить. Об этом говорится в отчете Банка Израиля. Ну и, в общем, такая ситуация. Еще несколько материалов. Что еще у нас здесь есть? Нет, давайте сделаем еще одну музыкальную паузу, послушаем классику от Гиди Гова, затем продолжим.

0: Нерегов, как же без него у нас в эфире. Еще несколько новостей, еще несколько публикаций последнего часа, последних двух часов на сайте КАН. На сайт КАН давайте заглянем. Согласно сообщению, Иран возобновил оперативный доступ к примерно к 70% своих не ракет, но к возможности эти ракеты запускать. Это, в общем, публикация издания New York Times. Доступ иранских военных корпуса стражи исламской революции, но не только, к большей части своего ракетного арсенала и подземных неких комплексов восстановлен. И главным образом это происходит вокруг комплексов, которые расположены вдоль Ормузского пролива. Трамп на 100% уверен, что Иран остановит обогащение урана. И еще один заголовок, еще одна публикация. Саудовская Аравия нанесла тайно удары по Ирану в ходе войны. Ну, в общем, сейчас представитель Саудовского дома и руководство Ирана по этому поводу договорились, и Саудия решила решать конфликты с Ираном мирным путем. Высокопоставленный иранский представитель заявил о том, что разногласия с Соединенными Штатами касаются не ядерной программы, а вопроса окончания войны. Али Сфари сказал, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, в ходе этих переговоров вопрос ядерной программы вообще не обсуждается. Об этом он сказал в интервью телеканалу Аль-Джазира. На настоящий момент разногласия касаются не вопроса ядерной программы, а вопроса того, каким образом Иран и Соединенные Штаты завершат состояние войны. Иран, как сообщается, выставила 5 условий для постройки некоего доверия между Соединенными Штатами и Тегераном перед началом переговоров. Ну и здесь также написано о том, что по данным американской разведки, которая в свою очередь приводит New York Times, Иран возобновил доступ к пусковым установкам, к 70% пусковых установок, которые есть на данный момент в их распоряжении. А мы сейчас 7 часов 45 минут в Израиле. Мы сейчас переходим к нашему первому собеседнику. У нас в эфире Марк Бабот, полковник запаса генерального штаба. Господин Бабот, доброе утро.
1: Доброе утро, Олег, вам и всем радиослушателям вашего канала.
0: Мы собирались поговорить про происходящее в Ливане, происходящее на нашей северной границе. Мы, безусловно, об этом сейчас поговорим, но я просто вижу целый пакет таких публикаций, связанных с нескончаемой войной с Ираном. Соединенные Штаты, как говорится, хотят поменять название с того, что есть сейчас, на некий тяжелый молот. Ну, молот или наковальня, это, в общем, компьютеров в Пентагоне, наверное, решать проще. Я вот про другое хотел спросить. Когда, согласно исследованиям американских, данным американских спецслужб, на которые ссылается New York Times, иранцы получили доступ, восстановили доступ к 70% пусковых установок и к неким 90% подземных комплексов. Вообще, о каких цифрах идет речь? 70% от чего? 90% от чего? Что это означает, на ваш взгляд?
1: Я вам хочу сказать, по моему мнению, все эти цифры, они абсолютно не релевантны. И ни для чего. То есть, они единственные релевантны для, я бы сказал, какой-то информации общей, которая ничего не стоит с точки зрения оперативной. Почему объясню?
0: Но психологическое воздействие, надо сказать, весьма, ну, как бы сказать, не сильно приятно слышать о том, что Иран знает доступ к пусковым установкам.
1: Я вам скажу. Смотрите, допустим, есть какая-то разведывательная эстимация, то есть не информация, а то, что они думают, что есть каких-то, допустим, 1000 шахт, пусковых, в которых или туннели, в которых спрятаны пусковые установки, и из них 700 было завалено или взорваны входы в них, окей? И знают, что есть определенное количество бульдозеров в каком-то, в таком-то районе, и эти бульдозеры могут работать так или иначе. Вот делается даже искусственный интеллект, делает расчет, за сколько времени примерно каждую шахту можно откопать. И вот он дает примерно, допустим, 27 часов. Делают эти 27 часов, умножают на работы в день, умножают на количество тракторов и район работ. И вот пишет какой-то СМИ, есть большие очень аналитические, конечно, отделы, между прочим, это также работает и в разведке, но там они просто ссылаются, не ссылаются, опираются на данные разведки, то есть спутниковые снимки, агенты иногда, которые проезжают мимо такого или иного объекта. И все это вместе дает пример. Все дело в том, что да, в рамках этого перемирия, и это, может быть, самое главное, что я могу сказать на эту тему, Иран создает и продолжает очень интенсивные работы по восстановлению не только заваленных туннелей и шахт, но и восстановление мощностей индустриальных, которые были разрушены. Я бы сказал, все площадки, на которых происходят такие или иные действия. Восстановление аэродромов, восстановление... они получают большими темпами, скорее всего, из России через Каспийское море, получают системы ПВО, устанавливают. Тут это может быть довольно быстро, потому что расчеты, если они остались, и они остались, есть, то нужно просто поменять оборудование. Поэтому в Иране идет очень интенсивно восстановление. Но это тоже не из ряда вон выходящее, потому что это происходит и в Газе, и в Ливане. Обратите внимание, что вчера буквально Хамас настолько оборзел, что он не дал тем группам подрядчиков и палестинских, которые должны начать строить новый город в стиле Сингапура, то есть в рамках ведения Трампа в городе Рафиях, они не дали им вообще произвести рекогностировку местности в районе Рафиха. И это первый раз, между прочим, когда Хамас отвергает действия, не действия, а указания Совета мира. Поэтому то, что происходит в Иране, происходит в больших масштабах, потому что там государство сохранилось, подрядчики сохранились, так или иначе вертикаль власти сохранилась, даже если третьи, четвертые лица, которые это продолжают делать. И понемножку такая страна, держава, региональная, она входит в рамках этих гражданских, я бы сказал, мирных рельс на восстановление. И это понятно. Очень опасно для Израиля.
0: Понятно. Давайте поговорим о происходящем в Ливане. Операция вокруг реки Литани, установленный оперативный контроль. Сегодняшние издания полны в рамках, так сказать, цензурных каких-то ограничений деталей того, как спецназ Голани под проливным дождем в течение нескольких дней проводил там некие операции. Что можно сказать о, во-первых, о самой операции, во-вторых, о том, какие последствия она может иметь?
1: Смотрите, в Ливане происходит стратегическая оборонительная операция. Почему? Потому что Израиль захватил то, что он захватил. И сейчас войска обустраиваются на этой территории. И это было уже. В 82-м году мы создали зону безопасности. И снова мы защищались теперь. Для того, чтобы не сделать оборону слишком, я бы сказал, постоянной, рутинной, армия должна делать наступательные действия. Значит, в рамках стратегической обороны Израиль производит тактические атаки на те или иные объекты или территории, которые выявляются в рамках разведывательной деятельности, в которых происходит концентрация восстановления или подготовка Хизбаллы к тем или иным действиям. И поэтому то, что произошло в последние дни, это бригада Голани произвела рейд. И, между прочим, эти рейды, вообще это теория вот этих вот оборонительных действий, но наступательных, тактических, я бы сказал, рейдов, она была еще выявлена, не выявлена, она еще во Вторую мировую войну в Африке, это спецподразделение британской армии SIS и SAS, извините, и то же самое Lord Wingate, это рейдовые спецподразделения, которые действуют на территории врага и создают на этом тактическом участке определенный, я бы сказал, неожиданный бросок и уничтожают террористов. И, естественно, то, что можно, взрывают, а потом уходят. Вот то, что и происходит, и это будет еще не только там, а и везде, где только можно сделать. Если это будет на большом расстоянии, то в той же долине Бака, это будет, конечно, вертолетная операция спецназа с одной стороны. А тут это был сухопутный рейд на несколько километров через реку Литани. И река Литани – это не Волга, можно ее достаточно быстро и легко перейти. И поэтому это очень положительный фактор того, что мы понимаем, то есть армия понимает, что чисто оборонительное, то есть закрыться в опорных пунктах, то, что было во вторую, в Первую Ливанскую войну, без сомнения, это будет очень неправильно и стратегически, и тактически.
0: Что касается беспилотников на северной границе, двое военнослужащих в Человечном получили ранения в результате прилетов дронов «Камикадзе». Один боец ранения средней тяжести, один ранен был легко. Причем все это произошло на территории Израиля, на базе, расположенной неподалеку от границы. Понятно, что мы который день этот вопрос с беспилотниками обсуждаем, и понятно, что, в общем, предпринимаются армии более активные действия для борьбы с беспилотниками, чем раньше, некие рекомендации воплощаются на поле боя. Тем не менее, насколько в таком тактическом плане использование активных беспилотников Хизбаллой влияет на, так сказать, на тактическом уровне? Действительно ли армия стала гораздо более осторожно проводить, например, операции днем?
1: Я бы сказал, тут есть две новости тоже. Одна хорошая, одна плохая. С одной стороны, плохая, она первая, потому что мы из-за своей, извините, израильской спеси или высокомерия в свое время не поняли, что эта опасность существует, и она готовится к удару. И то, что предлагала Украина в свое время Израилю перенять опыт борьбы с дронами вообще и, в частности, с FPV-дронами, Израиль это не произвел с должной скоростью. Это раз. Но хорошая новость состоит в том, что израильская армия, по сравнению с другими армиями, вообще армия это очень такой сложный и, я бы сказал, консервативный механизм, но в данном случае этот механизм работает, начал раскручиваться очень и очень эффективно, и уже были отданы все необходимые распоряжения и на базовом уровне, и на стратегическом, и на индустриальном, чтобы создать защиту. Это... А защита, я просто скажу, что такое защита, двоеточие, это в первую очередь это удары по дроноводам, уничтожение дроноводов и запусковых площадок, уничтожение инфраструктуры производства.
0: Дроноводы эти могут сидеть в Бейруте, по которым мы практически удары не наносим?
1: Да. Даже если это в Бейруте, естественно, как только США даст нам зеленый свет, мы сможем это сделать. И в некоторых случаях мы это, напомню, уже были ликвидации в самом Бейруте. То есть это тоже, в этом случае, конечно, надо будет согласовать с США. Это первое, это атака на тех, кто запускают, или тех, кто управляют этим вооружением. Вторая, естественно, это пассивная защита. сделать все, что возможно с точки зрения защиты наших войск на территории и наших поселений, что является, естественно, очень проблематичным, как мы видели везде и всегда, то есть в войне в Украине. А третье, создать технологические какие-то системы, которые могут решить эту проблему. И это все работает во всех трех направлениях. Я думаю, что израильская армия, и не только армия, но и Министерство обороны достаточно гибко это оценило, поняли, что это огромная проблема. Я думаю, что это вот эта тактическая проблема, она понемножку превращается в стратегическую проблему Израиля, израильской армии и поселений на севере. Мы это слышим и от них, и от бойцов, которые находятся в Ливане и на границе. К сожалению, есть потери, и без сомнения, это необходимо в это вкладывать самые большие ресурсы и как можно быстрее решить эту проблему.
0: Майор Гработ, полковник запаса генштаба, бывший офицер генштаба, спасибо за этот комментарий. Всего доброго и хорошего дня.
1: Хорошего дня и хороших новостей.
0: Спасибо. Первая часть программы «Тема дня» подошел к концу. Пару комментариев я почитаю, все-таки успею в ответ на вопрос о досрочных выборах и кто от этого выиграет. Ян пишет: вы напрасно написали слово «естественными» в кавычках. Нетаньяу и Харидим являются естественными союзниками. Их цель, в отличие от всех партий оппозиции, сохранение еврейского и демократического характера государства Израиль, так как партия оппозиции борется за государство всех граждан, где все решения будет принимать неизбираемая судебная диктатура. Есть еще ряд комментариев, мы их зачитаем в следующем часе по возможности. Ну, а пока скажем, что за пультом первый час провел Юваль Есот, продюсеры Вацлав Проченко и Елена Черкасова. Я, редактор и ведущий Олег Лот. Ставится на волнах радиостанции «Канрек». Встретимся после выпуска новостей.

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Опрос, проведенный Кан Хадашот, указывает на дальнейшее ослабление блока Нетаньяху до 51 мандата, в то время как блок противников премьер-министра набирает 69 мандатов. Согласно данным, партия Ликуд теряет один мандат и опускается до 26 мест, тогда как партия Баяхат укрепляет свои позиции и получает 25 мандатов. Партия Демократиям ослабевает до 10 мандатов, а Исраэль Бейтену поднимается до 9. В остальных партиях изменений не зафиксировано. В опросе Института Кантар под руководством Дуди Хасида приняли участие порядка 2400 респондентов. Война с Хизбаллой. Вчера на территории Израиля вблизи ливанской границы в результате атаки беспилотника со взрывчаткой пострадали двое военнослужащих. Прапорщик Цаля получил ранение средней степени тяжести, а резервист ранен легко. Пострадавшие эвакуированы в больницу, а их семьи уведомлены о случившемся. Ранее военно-воздушные силы перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных Хизбаллой из Ливана, до того, как они пересекли границу Израиля. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел в Тегеране Али Сапари заявил, что в ходе контактов между сторонами ядерное досье вообще не обсуждалось. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Сапари пояснил, что на данном этапе разногласия касаются путей завершения войны. Он добавил, что когда в рамках переговоров стороны перейдут к ядерной проблематике, появится возможность обсудить детали, о которых упоминал президент США. Информационное агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия в ходе войны нанесла по Ирану секретные удары в ответ на атаки Тегерана по территории королевства. В сообщении, опирающемся на данные двух иранских официальных лиц и двух западных источников, говорится, что Саудовская Аравия уведомила Иран о произведенных атаках. Также сообщается, что стороны начали дипломатические контакты и достигли договоренностей о деэскалации. В Высшем суде справедливости состоялось слушание по апелляциям против назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада. Судьи Багаца распорядились предоставить им для ознакомления дополнительные материалы по этому делу. Накануне корреспондент КАН Тамар Альмок сообщила, что члены комиссии по назначениям намерены обратиться к ее председателю Ашеру Грунису за разъяснениями, почему от них скрыли письмо юридического советника правительства по данному вопросу. Со своей стороны Галиб Арав-Миар утверждает, что направила документ Грунису в рабочем порядке и оставила на его усмотрение решение о том, стоит ли делиться этой информацией с остальными членами комиссии. Хамас помешал палестинским подрядчикам приступить к работам по строительству нового города в Рафехе. Подрядчики из Газы должны были прибыть на объект на прошлой неделе, однако боевики Хамаса, угрожая оружием, вынудили их покинуть территорию. Обозреватель КАН Итай Блюменталь отмечает, что это первый случай, когда Хамас препятствует деятельности, скоординированной американским штабом и одобренной Советом мира. Представители силовых структур Израиля передали Соединенным Штатам и Совету мира сообщение о том, что возобновление боевых действий в Газе приближается. Конкурс Евровидения. Израиль вышел в финал, который состоится в столице Австрии в субботу вечером. Корреспондент КАН Амит Арари сообщает, что во время исполнения израильской песни «Мишель» в исполнении Ноама Битана из зала неоднократно доносился свист и неодобрительные выкрики. В финал вышли еще 9 стран – Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается заметное похолодание. Температура вернется к сезонной норме. Максимальная температура воздуха в

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов и почти 6 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». В течение ближайшего часа мы поговорим об отчете госконтролера, в соответствии с которым Израиль утратил ряд производственных мощностей в области сырья, имевшихся в стране более 10 лет, и стал впал в зависимость от закупок сырья за рубежом. Все это повлияло на израильскую оборонную промышленность и напрямую на безопасность бойцов, об этом в отчете госконтролера. Хамас не позволяет подрядчикам из Газа начать восстановительные работы в Рафихе. Насколько мы приближаемся к возобновлению боевых действий. Выступление Бетан на Евровидении, разумеется, но начнем мы с чего. Сегодня вечером президент Трамп отправляется в Китай. Там он намерен побеседовать с президентом Китая Си Цзиньпинем. Насколько интересы Трампа и интересы Китая в Иране совпадают, и когда могут быть приняты решения о возобновлении войны, об этом мы говорим с Роном Бенешаем, обозревателем по вопросам безопасности идет Хронот и портала Ynet. Рон Бенешай, когда вы пошли на свои шли, отходу вайна, шалом лиха.
1: Бокер топ.
0: Они говорят вам по бокер, что Барсот Абрит рутсим лишанот шема мифца лепатиш кавед. А ты да, шину шем шелем мифца за узар бедах клал?
1: Сиба ла зе, כמו שאני מבין, היא פורמלית. ארצות הברית יכולה לנהל מבצע צבאי מוגבל בזמן ל-60 יום בלי אישור הקונגרס. כלומר, הנשיא, שהוא המפקד העליון של הצבא, יכול להורות לכוחות המזוינים של ארצות הברית לצאת למבצע שארוך לא יותר מ-60 יום. למלחמה או למבצע ארוך יותר צריך אישור הקונגרס. עכשיו, טראמפ פוחד שהוא לא יקבל את אישור הקונגרס, אז הוא כאילו סיים את מבצע זעם אפיק פיורי, והוא עובר למבצע חדש, ושוב פעם יש לו 60 יום.
0: אבל תוכן המבצע לא השתנה.
1: לא השתנה, הוא חופשי להחליט, ברגע שזה מבצע מוגבל, הנשיא חופשי לקבל החלטות איך שהוא רוצה. כל הרעיון הוא שהוא לא יצטרך לבקש מהקונגרס לאשר לו מלחמה, שזה יותר מ-60 יום. ואז הוא משנה את זה לפטיש כבד. למה פטיש כבד? מפני שהשם של המבצע הקודם שבו מפציצים אמריקנים תקפו את מתקן ההשרת או האורניום בפורדו נקרא פטיש חצות, כן? כי הוא התבצע בחצות לילה. אז עכשיו כאילו המשך, כמו שאנחנו עשינו גדעון ב', אז הם קוראים לזה פטיש כבד במקום פטיש חצות
0: ב'. אני אתרגם ועוד שאלה ברשותך. מוס פיסדינג говорит, мы поговорили с ним об изменении названия военной операции на тяжелый молот. Причина в том, говорит мой собеседник, что президент Соединенных Штатов может проводить операции в течение 60 дней. Если больше, то он должен, что это уже считается полноценной войной, он должен получать разрешение Конгресса. Трамп опасается того, что разрешение Конгресса на возобновление военных действий он не получит. Поэтому смена названия на тяжелый молот. Почему этот самый молот? Потому что это продолжение, в общем, такое тех ударов, которые были нанесены по объектам атомной программы в полночь, полночный молот год назад. Ну и вот сейчас тяжелый молот, вполне может быть, что именно под этим названием будут возобновлены боевые действия. А на сей Трамп пытался АРФ ЛСИН,

0: האם מה שהוא רוצה לקבל שם תואם למה שסין רוצה לקבל במצב הנוכחי?
1: לא. העניין הוא שמה מה שבעיקר יעמוד על הפרק אלה נושאים כלכליים. זה עניין המכסים שטראמפ הטיל ואחר כך ביטל, והסינים הטילו בתגובה ואחר כך ביטלו. הם רוצים להמשיך את שביתת הנשק בעניין המכסים, זה הדבר העיקרי. אחרי כן טראמפ רוצה שסין תקנה יותר תוצרת חקלאית, בעיקר סויה ובשר בקר, מארצות הברית, וגם תקנה מטוסי נוסעים מחברת בוינג בארצות הברית. ולעומת זאת הוא רוצה שסין לא תגביל את ייצור המינרלים הנדירים שמשתמשים בהם לתעשיית ההייטק בארצות הברית. זה מה שארצות הברית רוצה מסין. סין רוצה שארצות הברית לא תעלה מכסים, ושארצות הברית תייצא להשבבים. והם רוצים שהסינים, טראמפ רוצה, ובעצם העולם כולו רוצה, שהסינים לא ינסו לכבוש את טייוואן, שזה עלול להצית מלחמת עולם גדולה. כל הנושאים האלה קודמים למה שקורה במפרץ הפרסי. אבל במפרץ הפרסי טראמפ רוצה שהסינים ילחצו על האיראנים לקבל את דרישותיו בעניין הוצאת האורניום המואשר מאיראן והפסקת העשרת האורניום ל-10 שנים. הסינים הסינים לא יגידו כן ולא יגידו לא. מדוע? מפני שלסינים יש אינטרסים סותרים. מצד אחד הם לא רוצים שיהיה הסכם אמריקני איראני שבמסגרתו ישתפרו היחסים בין איראן לארצות הברית, שזה נוגד את האינטרסים של סין. הסינים רוצים שבטהרן יהיה משטר אנטי מערבי. דבר נוסף, כל עוד יש סנקציות אמריקניות, כל עוד יש סכסוך בין טראמפ לאיראן, אז יש סנקציות אמריקניות על ייצוא נפט מאיראן. זה מאפשר לסין לקבל נפט מוברח מאיראן. 13% מתצרוכת הנפט של סין בא מנפט מוברח מאיראן, שהסינים מקבלים אותו בערך בחצי מחיר, ועוד הסינים משלמים עליו ביואן, במטבע סיני. זאת אומרת, אם האיראנים רוצים לקנות עם זה משהו, הם צריכים לקנות את זה בסין. בקיצור, המצב הזה מאוד משרת את האינטרסים הסינים, ואין לסינים שום אינטרס להפסיק את המלחמה במפרץ. לעומת זאת אבל, לעומת זאת, יש לסינים אינטרס חשוב לשמור על יחסי מסחר טובים עם ערב הסעודית, בעיקר עם איחוד האמירויות ועם קווייט. מדוע? מפני שהיקף הסחר עם איראן הוא כולל הנפט המוברח הוא בקושי 40 מיליארד דולר לשנה, בעוד שהיקף הסחר עם איחוד האמירויות הוא מעל 100 מיליארד דולר לשנה. היקף הסחר עם ערב הסעודית, אם אני זוכר טוב, זה 96 מיליארד דולר לשנה, וגם עם קווייט זה מספרים כאלו. זאת אומרת, איפה שסין מרוויחה באמת זה באיחוד האמירויות, בערב הסעודית ובקווייט, שהן אויבות של איראן. ושיש לסין עניין לרצות אותם ושהם לא יסבלו. כך שסביר מאוד להניח שהסינים יעשו מה שהם עושים כל הזמן. הם ישבו על הגדר, יתנו לאמריקנים לריב עם האיראנים, הם יגידו כן כן, הם יפעילו קצת את השפעתם בטהרן, כדי שאיראן לא תשתולל יותר מדי, כי זה מסכן את ערב הסעודית ואת איחוד האמירויות ואת קווייט, אבל הם לא ממש יעזרו. מה שיותר חשוב הוא שכשתסתיים המלחמה, איך סין תתנהג, מפני שסין יכולה לעזור לאיראן לשקם את הכוח הצבאי שלה בהנחה שהמשטר הנוכחי נשאר. ומזה חוששים כולם. אבל כנראה בגלל האינטרסים הסותרים, סין גם לא תשבור את הכלים בתחום הזה, והיא תמשיך לתת לאיראן חומרי גלם, כמו פלדה שעכשיו סין. אין לאיראן, וחומרים כימיים, אבל היא לא תיתן להם לא טילים ולא מטוסים וכן הלאה.
0: אנחנו נדע את זה בהמשך, בינתיים רון בלישה, כתב הפרשן צבאי של תחנת ויינט, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר. תודה.
1: תודה לך.
0: Мой собеседник оценивает возможные результаты переговоров между Соединенными Штатами и Китаем следующим образом. По мнению Рона Бенешая, на повестке дня встречи Трампа и Си Цзиньпиня будут стоять вопросы экономические. Вопросы неких налоговых ставок, которые повышал американский президент, потом понижал, потом параллельно китайцы поднимали налоги. В общем, все это будет обсуждаться. Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Китай покупал в США сою, мясо, также закупал пассажирские самолеты, Боинг, например. Ну и в целом вопрос также, вопрос чипов и Тайваня будет обсуждаться. При этом в Тайване опасаются того, что они будут, в общем, на закуску на этом празднике жизни, говорит Рон Бенеша. И что касается китайских интересов, то у них интересы противоречивые. С одной стороны, они, в общем, заинтересованы в том, чтобы в Иране продолжал функционировать антизападный режим. Ведь это дает им... И они не заинтересованы в том, чтобы между Ираном и Соединенными Штатами наладились отношения, потому что пока все это выглядит так, как есть. Китай покупает у Ирана нефть полуконтрабандным способом за полцены. Это примерно 13% всей нефти, которую использует Китай. Это нефть иранская, это близко, это, в общем, достаточно просто, так что здесь в этом состоит китайский интерес. По мнению нашего собеседника, Китай не будет говорить «да» и не будет говорить «нет», они будут продолжать сидеть, что называется, на заборе. Они немного пойдут навстречу американским пожеланиям и применят свое влияние в Тегеране, но каков эффект от этого будет, трудно на данный момент сказать. При этом надо помнить, что объем торговли Китая и Ирана 40 миллиардов долларов, но объем, например, торговли Китая с Объединенными Арабскими Эмиратами это 100 миллиардов долларов, Саудовской Аравии 96, с Кувейтом примерно похожие цифры, так что здесь они заинтересованы в другом немного, и поэтому им придется лавировать, а в общем это у них получается хорошо. И тут еще один вопрос: когда война закончится, она когда-то закончится, будет ли Китай помогать Ирану восстанавливаться? Если режим выживет, то Китай помогать будет, но не то, что он будет предоставлять ракеты и разные виды оружия. Он будет помогать, может быть, финансово, может быть, какими-то строительными материалами, стальными конструкциями, которые у Ирана сейчас нет. В этом будет выглядеть китайская помощь, но вряд ли будет речь идти о поставке оружия, говорит мой собеседник. Сегодня вечером американский президент вылетает в Пекин. Посмотрим, как будет проходить визит и каковы будут его результаты. Это был Рон Бенешай, обозреватель по вопросам безопасности. Издание идет Хронот и портал Вайнет. 8 часов и 20 минут в Израиле. Поговорим о политике. У нас в эфире наш коллега Габи Вольсен, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.CYL. Габи, добрый день, доброе утро.
2: Доброе утро, Олег.
0: мы можем поговорить о кризисе вокруг законного призыва, можем поговорить о вопросах, можем поговорить о презентации программы партии Яхад под руководством Нафтали Беннета. С чего начнем?
2: Я думаю, что с кризиса вокруг закона о призыве, потому что это не столько кризис вокруг закона о призыве, сколько постепенное начало предвыборной кампании. То есть до недавнего момента, до вчерашнего дня, собственно говоря, до того момента, пока Бенямин Нетаньяу не сообщил ультраортодоксальным партиям, что он не в состоянии провести, не намерен сейчас проводить закон о призыве, предвыборная кампания была неофициальной. Сейчас начался очень активный, я полагаю, быстрый путь в сторону роспуска Кнессета и перехода предвыборной кампании уже в официальную стадию. Дело в том, что уже достаточно давно, много месяцев тому назад, в окружении ультраортодоксальных партий понимали, что шансы на утверждение закона о призыве невысоки. Более того, я хочу напомнить, что и в самих ультраортодоксальных партиях не было единого мнения по поводу этого закона. И поэтому, несмотря на всю риторику и все громкие заявления, там довольно давно сформировали для себя...
0: Габи, давайте мы вернемся к двум... Вот сейчас мы вас слышим, давайте вернемся к двум предложениям предыдущим.
2: Окей, значит, довольно давно ультраортодоксальные партии, в ультраортодоксальных партиях поняли, что закон о призыве утвердить будет практически невозможно, тем более, что и в самих ультраортодоксальных партиях есть разные мнения по поводу этого закона. Я, например, Агудат Исраэль была против изначально и так далее. Поэтому они достаточно давно сформулировали для себя модель дальнейших действий. Позволить Бенямину Нетаньяу провести бюджет, что необходимо им не меньше, чем Нетаньяу, после чего распустить Кнессет и отправить нас всех на выборы. Это та модель, которую мы сейчас видим, поэтому произойдет это на следующей неделе, через две недели или через три, это уже не имеет значения. Но, собственно говоря, этот сценарий развивается, и поэтому то, что вчера произошло, это начало пути в сторону завершения работы Кнессета 25-го созыва. И опять же, произойдет это на следующей неделе или будет небольшая отсрочка, не знаю, но ничего удивительного, скажем так, в этом не было. Мы движемся в сторону роспуска Кнессета и начала предвыборной кампании.
0: Но, с другой стороны, если мы говорим о досрочных выборах, то ведь вариантов, по сути, три. Или вы, ну, как бы помимо официальной даты 26 октября, да, если я не ошибаюсь?
2: 27, да.
0: 27 октября, да. Надя, не ошибся? Возможность, вариант, возможность... Габи, вы слышите меня? Габи? Что же, да, у нас со связью-то сегодня? Сдувает у нас связь. Да, слышите меня сейчас?
2: Да.
0: 27 октября или 1 сентября, или 10 сентября, я видел сюда. То есть выборы, если извинуться, то месяца на полтора.
2: 10 сентября вряд ли. Это, по-моему, за день до праздника Рош-Хашана. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это будет... Ну, все возможно. В основном говорят о 1 сентября, дата, к которой стремятся, насколько я знаю, в ультраортодоксальных партиях. Партия ШАС, например, очень хочет дату выборов 1 сентября. Либо 27 октября, изначальная дата выборов. Нетаньяу колеблется, насколько я понимаю, между этими двумя датами, потому что 27 октября это связано, так сказать, достаточно близко к церемониям третьей годовщины вторжения Хамаса. Не очень хорошо для коалиции заканчивать выборы на фоне вот этих вот церемоний. И поэтому я полагаю, что 1 сентября более вероятно, хотя все открыто. То есть Нетаньяу неоднократно удивлял нас принятием разных политических решений. Вероятно, дата выборов, мы узнаем ее в течение ближайших недель буквально.
0: Давайте теперь поговорим о игроках, которые на политической карте появляются, развиваются. Вы вчера были на презентации Бияхад. Ваше впечатление?
2: Да. Блок Бияхад, Нафтали Беннет и Яир Лапид представили свой блок. Было такое, знаете, очень хорошо организованное мероприятие с громкой музыкой, с выходом, таким американизированным, скажем, выходом двух лидеров. Порядка 1500 человек находились в Ганей Таруха в Тель-Авиве. Это были не только активисты, собственно говоря, партии Ешатид и новые активисты новой партии Беннет 2026, было очень много людей, которых я видел, которые не имели пока, по крайней мере, прямого отношения к этим партиям, но пришли послушать двух лидеров, которых воспринимают сейчас как основную альтернативу Бениамину Нетаньяху. Вообще же нельзя было не обратить внимание на то, что это мероприятие организовано в основном партией Ешатид, просто потому что основные активисты и то, что на иврите называется шетах, да, есть у этой партии, чего нет у Нафтали Беннета. Это, проявлялось и в реакции на появление каждого лидера, то есть реакция на Яира Лапида была гораздо более бурной и восторженной, нежели на Нафтали Беннета и так далее. Но, тем не менее, и Беннет, и Лапид подчеркивали, что они намерены были идти вместе. В очередной раз, насколько я понимаю, это направлено было скорее бывшим избирателем Беннета. Они в очередной раз подчеркнули, что между ними есть разногласия. Беннет вновь подчеркнул, что он остается правым политиком. Лапид подчеркнул, что он остается центристом и так далее. Тем не менее, они много говорили, каждый из них говорили о необходимости совместной работы, необходимости надежды на совместное исправление государства Израиля и так далее. Беннет произнес гораздо более длинную речь, нежели Лапид. Он был, разумеется, поскольку он кандидат в премьер-министры с точки зрения этого блока, то и речь его была гораздо более длинной. И там было несколько заголовков. Прежде всего, впервые Беннет выступил с какими-то конкретными обещаниями, которых не было до сих пор. Помимо обещания уже в первый вечер, сразу после приведения к присяге правительства, принять решение о создании Государственной следственной комиссии по расследованию 7 октября, Беннет говорил о том, что, во-первых, он обещал утвердить Конституцию за время работы будущего правительства. Конституцию, как он сказал, основанную на Декларации независимости. Не стал вдаваться в детали, но утверждение Конституции как обещание прозвучало, и в этом отношении это перекликается, кстати говоря, с повесткой дня партии «Наш дом Израиль», который Авигдор Либерман также говорит о том, что его планом и его условием создания будущего правительства будет утверждение Конституции. И Беннет сделал еще одно заявление, достаточно интересное. Он сказал, что в его правительстве будет принято решение о создании единой системы просвещения в Израиле. И как это будет выглядеть, он не особо вдавался, только сказав, что 60% программы обучения будет единой для всех детей Израиля, а дальше тот, кто захочет больше учить религию, сможет изучать Талмуд и так далее, имея в виду религиозные школы. Вот основная база, основная система будет едина для всех. И удастся это или нет, не знаю. У Беннета всегда очень много разных обещаний перед выборами, не только у него, но и у него тоже, которые потом очень трудно воплотить. Так или иначе, очень такой яркое выступление было бывшего премьер-министра. И не было речи, разумеется, о том, как будет построен предвыборный список, или не было речи об объединении, например, с Гади Айзенкотом или кем-то другим. Очень много критики было в адрес нынешнего правительства, резких нападок. Это правительство коррупции, это правительство фанатиков, сказал Нафтали Беннет. Его необходимо сменить. Перед началом этого мероприятия я побеседовал с депутатом Кнессета Рамом Бен Бараком, который также находился там. Кстати, не все депутаты от Ешатид были на этом мероприятии, но очень многие. Прежде всего, отвечая на мой вопрос по поводу назначения Романа Гофмана, бывший заместитель главы Моссада Рам Бен Барак, сказал, что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении суда, он не хочет высказываться и говорит о том, что любое решение суда будет приемлемо. С его точки зрения было бы лучше, если бы назначили главу Моссада из рядов организации, но сейчас все зависит от решения суда. И, кстати, Рам Бен Барак опроверг появившиеся в СМИ, и не только в СМИ, слухи о том, что он намерен покинуть Еш Атид. «Я остаюсь в партии», — сказал он, — «и собираюсь быть в Кнессете 26-го созыва». вечер этот проводил, ну, таким конференцистом, можно сказать, да, ведущим этого вечера был Йонатан Шалев, глава организации «Катеф эль Катеф», одной из организаций резервистов, которая присоединилась к партии Беннета. И, собственно говоря, вот так это выглядело вчера вечером в Ганейт Аруха, Тель-Авив.
0: Габи Польсон, наш коллега, да, ведущий кадрека, политический обозреватель сайта news.ru.cl. Давайте мы пока сделаем многоточие, поставим, да, потому что кампания только начинается, и, в общем, ближайшие, на следующей неделе голосование по законопроектам о распуске СНС. Кстати, сколько таких сейчас законопроектов?
2: На данный момент один. На данный момент только партия Еш Атид подала законопроект о распуске КНЕС. Это на следующей неделе НДИ собираются подавать тот же самый законопроект. Но это на самом деле уже в известной степени не имеет особого значения. Если Нетаньяу и Харидим договорятся, то эти законопроекты не будут голосоваться, а если они не договорятся и будет распуск Кнессета, то не имеет особого значения, кто подавал законопроект. Да, судя по всему, действительно, следующая неделя, максимум через одну, мы приближаемся к распуску Кнессета.
0: Гави Вольфсон, спасибо.
2: Спасибо.
0: 8:32 почти минуты в Израиле. Продолжим программу. Отчет госконтролера, в частности, говорит о том, что утрата производственных мощностей в области сырья, размещающихся в стране более 10 лет назад, включая прекращение определенного материала в 2012 году и зависимость от закупок сырья за рубежом, все это повлияло на возможность Израиля производить боеприпасы самостоятельно. В конечном счете поставило под угрозу жизнь бойцов. У нас в эфире Шауль Шахар, руководитель отдела в подразделении по проверке работы системы безопасности в офисе госконтролера. Шауль Шахар, Минель Агаф Бехатива Любикова, Тмарах Табитахон, Бамисад Бенокером, Динашором, Михаил Бокертов.
3: Бокертов, Ликулам, Ликулам Адзиним.
0: אז כפי שאומרים, להרוס תעשייה קל ולבנות מחדש נורא קשה.
3: לא בדיוק, אבל אני אספר מה הדוח שעשינו עסק. אז לצערנו, כל כמה שנים יש בישראל מלחמה או מבצע, ותמיד לאחר כמה ימים של קרבות מוטל עלינו אמברגו, או שיש הערמת קשיים בקבלת אמצעי לחימה, גם ממדינות ידידותיות. היו לא מעט כתבות על זה במהלך המלחמה האחרונה. וכמובן, ככל שהמלחמה הולכת ומתארכת, המחסור הזה באמל"ח, באמצעי לחימה, הולך ומחריף, הולכים ומרגישים אותו. ולדבר הזה יש השלכות מבצעיות חמורות מאוד על הרציפות התפקודית של צה"ל בלחימה. ומלחמת חרבות ברזל הוכיחה זאת באופן מובהק, וזו נקודה מאוד חשובה, מה שאני הולך להגיד עכשיו, חמורה, שבמהלך חרבות ברזל, המחסור באמצעי לחימה סיכן חיי לוחמים, ואף עיכב משימות מבצעיות. ולא רק זאת, הדבר גם הביא לפגיעה בחופש הפעולה המדיני אסטרטגי שלנו, של ישראל, תוך כדי הלחימה, כי האמברגו בעצם הוא סוג של מנוף לחץ מדיני על הדרג המדיני שלנו. ואחד הפתרונות, למה שתיארתי, זה ייצור כחול לבן, שמה המשמעות? זה אפשרות לייצר אמצעי לחימה בארץ באופן עצמאי, וככה אתה לא תלוי במדינות אחרות לצורך העניין.
0: אני חייב לתרגם את מה שאמרת, ואז עוד שאלה ברשותך. Мой собеседник говорит о том, что, как мы прекрасно знаем, у нас каждые несколько лет есть или война, или военная операция, и мы каждый раз, по крайней мере, в течение последних лет сталкиваемся с эмбарго вооружений, которые которое приходит даже со стороны дружественных стран, не только Соединенных Штатов, но и ряда европейских стран. И очень ярко та угроза, которая из этого следует, проявила в ходе войны железные мечи, потому что это не только это поставило под угрозу жизни военнослужащих в определенном смысле, но не только это повлияло на некие оперативные возможности Израиля, да, возможности решения тех или иных задач. В общем, есть, наверное, пример, мы сейчас об этом спросим, но в целом надо сказать, что есть одно решение для этого, это производство здесь, в Израиле, оружия и боеприпасов. Я считаю, что будет летет улай кама дугмаот, дугмай хач, экзи ишпия бефор, бемельхамет Хравот Барзель.
3: בגלל הסיבוב, ואני לא רוצה לתרום לאויבים שלנו מידע, אני רק יוכל שוב לומר שיש סוגי אמל"ח מסוימים שהמחסור שלהם גרם לכך שלא יהיה את זה לצה"ל, וזה עיכב פעולות מבצעיות מסוימות עד שאותו אמצעי לחימה הגיע לצה"ל, לא משנה איך, ורק אז יכלו לעשות את אותה פעולה. או להמשיך באותה פעולה.
0: אז התחלת...
3: זה רק מה שאני יכול להגיד, לא מעבר.
0: כן, הבנתי. אז התחלת לדבר על תעשיית כחול לבן, על ניצור עצמי, איך אתה... לאיזה מסקנות הגעתם בדוח?
3: אז בהקשר הזה, אז במשך עשרות שנים השקיעו גם משרד הביטחון וגם התעשיות הביטחוניות, לרבות הממשלתיות, מיליארדי שח בבניות תשתיות ייצור וחומרי גלם, אבל מה שמצאנו בביקורת, שבשני העשורים האחרונים נפגעו ועבדו יכולות ייצור כחול לבן, הן של חומרי גלם המשמשים לאותו ייצור אמצעי לחימה, וגם נובנו קווי ייצור של אמצעי לחימה מסוימים. זאת אומרת, לא הייתה דרישה לזה, הם נובנו, ועכשיו שיש מלחמה, מתעוררים וזה טיפה למאוחר מדי. אז לפעמים הקו מת לחלוטין, ולפעמים כדי לשקם אותו, אתה משקיע הרבה יותר כסף והרבה יותר מאמץ.
0: כלומר, עדיפו משהו יותר זול אולי,
3: נכון,
0: יותר
3: נכון.
0: נגיש מחול, מאשר
3: בדיוק, לייצר בדיוק. את המאמץ. עכשיו, החברות הביטחוניות, גם הממשלתיות וגם בכלל, הם בסוף ביזנס, הפן שלהם לעשות עסקים. ולכן, הם לא ישקיעו בדבר שאין לו דרישה. ופה המדינה... באסטרטגיה שלה, מהממשלה, קבינט, צריכים להחליט, אוקיי, גם אם כרגע אין דרישה, אני מכניסה את היד לכיס, מממנת או מחזיקה, משמרת את אותו קו ייצור, גם על אש נמוכה, ואז, אחרי איקס שנים שאני צריכה אותו, אין בעיה להגביר אותו, אבל הוא לא מת, יש לי עדיין את היכולת הבסיסית. וזה דבר שצריך להיות בנושא של מדיניות של ממשלה, בנושא של מדיניות של משרד הביטחון, ולכן מה שגם מצאנו שהבעיה הזאת היא מערכתית ורחבה של אי טיפול בכלל הרמות בנושא הזה. זאת אומרת, מדרג מדיני עד למטה, גם תעשיות, גם משרד הביטחון, בסוף זה חבילה שלמה אחת שצריכה להתנהל, וזה לא קורה, או לפחות לא קרה עד מלחמת חרבות ברזל, שפה החלו תהליכים מסוימים, שאנחנו נצטרך לראות ברבות התקופה הקרובה, לאן הם מתקדמים ואיך זה מתפתח.
0: מבחינת חרבות ברזל זה קריאת השכמה בהרבה תחומים, בהרבה גזירות גם כנראה בגזרה הזו. שחר שחר, מנהל אגף בחטיבה לביקורות מערכת הביטחון, משרד מבקר המדינה. תודה שדיברת איתנו הבוקר.
3: תודה, יום טוב לכולם.
0: יום טוב. Мой собеседник сказал, что он не хочет приводить примеры того, на что повлияло в ходе операции «Железные мечи» недостаток тех или иных вооружений, тех или иных материалов по соображениям цензуры. Я только могу повторить, сказал мой собеседник вновь, что это, в общем, замедлило выполнение неких операций, говорит мой собеседник. Решение проблемы — это производство оружия оружия и боеприпасов. В Израиле, к сожалению, мы обнаружили, что в течение последних пары десятков лет этому вопросу уделялось все меньше и меньше внимания. Предпочитали покупки более дешевых товаров за границей. Это касается, в общем, и системы, и Министерства обороны, которое в этом смысле вело себя как бизнесмен. Какие-то производственные линии практически не функционировали, когда они понадобились в Израиле. Какие-то были, в общем, вообще разрушены. Для их восстановления потребовалось время, и потребовались гораздо больше инвестиций, чем, например, в ситуации, если бы даже в тот момент, когда спроса бы не было на что-то, государство могло бы поддерживать эти линии, так сказать, в рабочем состоянии, потому что заново все это восстанавливать стоит в итоге гораздо больше. Кроме того, как мы уже сказали, это поставило под угрозу жизни бойцов. В определенном смысле война «Железные мечи» стала таким сигналом побудки для государства в самых разных областях, и в том числе и в этой. Мы надеемся, что это системная проблема, проблема системная, потому что вопросам вооружения израильского производства уделялось мало внимания и, так сказать, на уровне министерства, и на более низовом уровне. Мы надеемся, что по результатам отчета госконтролера будут приняты в дальнейшем системные решения по исправлению ситуации. То есть ситуацию уже начали исправлять в ходе войны, но сейчас для того, чтобы это было более эффективно, требуется системный подход. Об этом говорил Шауль Шахар, руководитель отдела в подразделении по проверке работы системы безопасности в офисе госконтролера. Восемь часов и 41 минута. По сообщениям, поступающим из Газы, Хамас не позволил подрядчикам в секторе начать восстановительные работы в Рафехе. У нас в эфире Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус и генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, доброе утро. Ксения?
4: Доброе утро.
0: Вот, сейчас мы вас слышим. Как, так сказать, физически это происходило? Та территория, на которой планируется начать восстановительную работу, находится под израильским контролем, а подрядчики должны были приехать с той территории, которая находится под контролем Хамаса, и Хамас их просто не пустил?
4: Ну, во-первых, если кто-то думает, что есть какая-то нейтральная зона, то есть там, где, там, скажем так, такая стерильная зона, где нет никакого Хамаса, то это тоже ошибка, потому что и на той, как бы, территории, которую контролирует Израиль, и там, разумеется, есть элементы, связанные с Хамасом. И речь идет о кланах, и речь идет о больших семьях, и речь идет о представителях, которые, да, находятся тут и там. И им просто дали понять, что ничего хорошего не будет, если они будут выполнять этот заказ. И Хамас таким образом демонстрирует свою силу. Не впервые, разумеется, потому что он это делает последовательно на протяжении всех месяцев, когда длится вот это перемирие, и истребляет методично своих оппонентов, ну, на той части, которая подконтрольна ему, но и, как мы видим, умудряется запугивать и палестинцев, которые находятся на той территории, которая властвует Израиль. И тут есть один важный момент, когда, значит, вот эта вся история происходила, то они постоянно напоминали, хамасники напоминали своим, ну, не знаю, людям, которые они считают, что являются связанными с ними, и неважно, на какой территории Газа они живут, напоминают им об истории Абу Шабаба. Ясир Абу Шабаб, глава милиции, которые, ну, мы помним, как раздували из него там великую надежду на то, что вот сейчас придет Ясир Абу Шабаб, и весь Хамас победит и так далее. И в итоге он был ликвидирован Хамасом, да? Поэтому напоминают им об его судьбе, к тому, что пока нет альтернативной власти ни в одной из частей Газа, да? Палестинскую автономию туда не пускают, а, значит, Хамас заполняет собой весь вакуум. И на той территории, которую он контролирует, и там, где как будто бы он не должен был ее контролировать. Но это все по-прежнему имеет место быть.
0: В какой части Газа должна была приехать эта делегация правительства технократов, или как, в общем, лучше это определить?
4: Правительство технократов, его пока не пускают ни в одной из частей Газа. его, как бы Израиль пока что не дает разрешения на это. Поэтому они, их нет нигде, они действуют из территории Египта, находятся в Каире, потом значит, какое-то время они там действовали в Синае, но пока что нет доступа в Газу.
0: То есть они сидят в Каире и ждут, когда их пустят?
4: Ну а что, какие у них варианты, да? То есть есть Цааль, который не, который единственный, кто может этот вопрос решить, да, пропустить их или не пропустить. И Цааль по руководству, по указанию правительства Израиля решил их не пускать.
0: Какова роль в происходящем Николая Младенова, кроме того, чтобы разочарованно куда-нибудь откуда-нибудь уезжать или с надеждами куда-то приезжать?
4: Николай Младенов дает точный отчет о том, что происходит сегодня в секторе Газа. Чего хватает, чего не хватает. Какие этапы там продвигаются, какие стоят на месте. И он фактически единственный такой вот индикатор, который достаточно точный, в отличие от там, ну, тех или иных СМИ, которые, может быть, о чем-то пишут, о чем что-то умалчивают. Но вот он, я просто напомню, что, между прочим, у СМИ, ни у международных, ни у арабских, ни у израильских, до сих пор нет доступа к Газе. То есть там какую-то информацию получить более-менее такую ясную о том, что, что там есть, практически невозможно. Так вот, у Младенова есть как раз-таки доступ, и у него есть информация, у него есть люди, с которыми он там работает, его представители. И по его отчетам, которые он предоставляет, кстати, и он тоже, потому что я просто напомню, что Совет мира – это организация, которая была санкционирована ООН. Поэтому он передает вот эти вот отчеты, выступает и рассказывает очень важные вещи о том, что там происходит. И из его выступлений звучит ну, мега разочарование тем процессом, который начался, может быть, не так плохо, но застрял с тех пор и никуда не двигается.
0: Можно ли, правильно ли будет воспринимать информацию, как бы высказывание, которое мы слышим от, от Младенова, его оценку ситуации, как своего рода такой карт-бланш, но, может быть, не сейчас, но через некоторое время, на возобновление военных действий. То есть, ну, может быть, несколько этапов еще пройдет, всем станет очевидно, что Хамас разоружаться не хочет, и тут, в общем...
4: Ну, тут есть много... скажем так, составляющих, да, то есть то, что Хамас не хочет разоружаться, ну, так это не новость, мы с вами это обсуждали много-много раз, не нужно быть Николаем Младеновым, да, для того, чтобы знать, что исламисты не хотят разоружаться, это понятно абсолютно, но ведь они должны были разоружаться, хоть и не хотят, под давлением миротворческих сил, которые должен был создать тот самый Совет мира, полиция, там, там, силы безопасности и так далее, да, потому что никто никогда не будет разоружаться, если рядом нет внушительного какого-то способа давления и убедительного там такого какого-нибудь пистолета, который тебе покажет, что все-таки тебе надо это сделать. И этого пока что вот этого не происходит, да, то есть Трамп увлекся Ираном с начала года, и с тех пор все стоит на месте, поэтому никаких миротворческих сил...
0: То есть некому не уговорить правительство никакой... Индонезии отправить бравых индонезийских солдат патрулировать, не знаю, территорию Серафима?
4: Ну, это, может быть, и не должна быть Индонезия, это может быть одна из арабских стран тоже, например, да, то есть это может быть, к примеру, Казахстан, который в свое время дал согласие, об этом писали не раз. Это могут быть всевозможные силы, да, но просто как бы важно то, что пока что нет никаких. Важно то, что нет пока никаких. И периодически мы слышим информацию о том, что вот Эмираты выделили там какое-то бешеное количество денег на подготовку палестинской полиции, которая должна действовать в секторе Газа для обеспечения безопасности. Ну, в смысле, против, естественно, Хамаса, для обеспечения безопасности мирных граждан, которые там живут и так далее. Пока что, кроме того, что выделили деньги, я пока что ничего не видела ни об их подготовке, ни о том, кто из числа, в общем-то, кого их набирают, да, то есть это те самые племена, которые тогда в свое время хотели воевать против Хамаса, или это какие-то люди, которые связаны с Мухаммадом Дахланом, бывшим палестинским силовиком, который, кстати сказать, обитает уже много лет в Эмиратах. Возможно, все это возможно, но пока ничего происходит, ничего, нет ни одной силы, которая могла бы что-либо противопоставить Хамасу, поэтому в этой ситуации, ну, согласитесь, ожидать, что Хамас просто сложит свое оружие в горочку и скажет, ну, я все, я думаю, это будет крайне наивно.
0: Один из пунктов, по поводу которого ломает Скопи, это объемы помощи, которые поступают в сектор газа. Есть разногласия в правительстве. Министр Смотрич, например, требует сокращения помощи, говорит, что ее слишком много. Международные организации, в общем, придерживаются несколько другой точки зрения. Что вообще в газе в этом смысле происходит?
4: В газе не хватает буквально всего. И, конечно же, это происходит не только потому, что физически не хватает, например, палаток там, и одежды и так далее, там, потому что, конечно же, есть организация, которая занимается тем, чтобы создавать вот этот дефицит и взвинчивать цены. Ее называют «Хамас». То есть все то, что происходило в газе на протяжении 2 лет войны, происходит и сейчас. То есть в некоторых там сферах действительно есть объективная нехватка. Не хватает вот этих вот палаток, и нет разрешения на ввоз до сих пор мобильных домов, которые должны были уже туда ввести, но их не возят, опять же, по решению правительства. Это раз, это первая часть. А вторая часть — это то, что да, мы периодически видим, как, значит, какой-то там 1% в газе, у которых есть все, а на этом фоне 99%, у которых нет ничего. Ну, то есть ситуация достаточно стандартная, можно то же самое наблюдать там, не знаю, в Хартуме, там, в Наджмене, там, еще где-нибудь там, да, где происходят и спекуляции, и вооруженные силы, естественно, на этом зарабатывают немалые деньги. Хамас продолжает зарабатывать огромные деньги. Это то, что нам нужно знать, да, то есть то, что я думаю, что ну, Смотрич, как бы, да, там его, он переживает там, да, что там слишком много там банок Нателлы, там он что-то про Нателлу говорил на днях, что там слишком много ее, да, то есть вот это последнее, о чем нужно переживать. Пусть у них будет сколько угодно Нателлы, сколько их душа пожелает. А то, что там происходит ситуация, при которой после 2 лет войны правительство ничего не может сделать для того, чтобы положить конец обогащению Хамаса, который, естественно, продолжает набирать людей, выплачивать им зарплаты, там, уничтожать своих оппонентов. Там постоянные казни происходят, внесудебные, разумеется, да? Поэтому картина очень удручающая, потому что, на самом деле, ты думаешь, а что изменилось? Да, Хамас был оттеснен с границы внутрь, но, по сути дела, эта структура по-прежнему действует. И если она действует, то, значит, пройдет какое-то время, и она будет восстанавливаться.
0: Ксения Светлова, старший сотрудник Института Chatham House, генеральный директор Коропс по региональному сотрудничеству. Спасибо вам за ваш комментарий.
4: Большое спасибо.
0: В 8:52 в Израиле. Последняя тема. Ноам Битан с песней «Мишель» вышел в финал Евровидения. На сфере Дурит Сраф Мизрахи, глава отдела культуры, службы новостей Кан. Сейчас в Вене. Дурит Сраф Мизрахи, Рош Тхума Тарбут, Хадашот Кан, Шалом Лах.
5: Шалом, бокер тов, мивина.
0: Бокер тов, минаиме. Мацавох шелахем бевина.
5: וואו, מצבוח שלנו מטורף. לרגע היה אפשר לחשוב כאילו המשלחת קצת מפחדת אולי שלא נעלה, לא המשלחת, אבל היה כזה, אתה יודע, בגלל כל מה שקורה, אבל הביצוע של נועם היה הביצוע הכי טוב שלו עד עכשיו, מאז שאנחנו פה הוא עשה כמה חזרות, כמה מופעים, אבל זה היה הביצוע המושלם, כמו שסיוון יאנג אמר, ביצוע אלוהי. וזה ממש נכון, אי אפשר היה להתעלם מנועם, גם במתחם העיתונאים, שאם אני משווה את זה לשנה שעברה, אז לא ממש פרגנו לשום דבר שקשור בישראל, הפעם מחיאות הכפיים שהוא קיבל היו באמת באמת מטורפות, מטורפות, זה היה כל כך כיף לראות את זה, ולראות אותו אחר כך כל כך שמח, ומאושר מהדיוק של עצמו, ואומר תודה לרקדניות שהיו נפלאות, ולכל הצוות שמלווה אותו, זה היה באמת מרגש.
0: אז האווירה, את אומרת, בשבילה לשנים הקודמות, טיפה יותר טובה, זה תלוי במה?
5: לא טיפה יותר טובה, היא הרבה הרבה יותר טובה. גם אם תיקח את האולם עצמו, אתמול, כשבחור אחד התחיל לצרוך פרי פרי פלסטיין, קפצו עליו מיד אנשי, מאבטחים של ה-EBU, והוא הוצא מהאולם. זה לא צעד כל כך פשוט להוציא בן אדם מהאולם, הם עשו את זה בזריזות מדויק, כן, הוא צעק כל תחילת השיר של נועם, נועם כן שמע, אבל כמו שהוא אמר, שמעתי אותו, אבל התרכזתי בדגלים, הישראלים שהיה המון, באמת, באמת, אפשר לחשוב שבאנו ל... היו הרבה יותר ישראלים מבדרך כלל, אני אפילו חושבת, ושנה שעברה, עם הקריאות בוז, ועוד יותר גרוע לפני שנתיים, לא עשו יותר מדי, הנמיכו את זה כדי שלא נשמע את זה בבית, אבל לא מעבר. עושה רושם שהשנה באו ממש ממש מדויק, ולא רצו שדבר כזה יקרה, ובאמת טיפלו בזה חירוגית, מיד הבן אדם יצא מהאולם, ואנחנו מקווים שבגמר לא נראה דברים כאלה, הם מאוד מאוד ערוכים פה, גם לזה.
0: איך נראה תקשורת עם המשלחות אחרות? התקשורת עם המשלחות האחרות של מדינות אחרות.
5: נפלא. כן, יש אינטראקציה עם משלחות אחרות. אני יכולה להגיד יש עניין, נגיד בשטיח הטורקיז בהתחלה, ניסיתי לראיין כל מיני משלחות לגבי השיר של נועם. לא כולם ססו להתראיין, לא כולם רצו לדבר, וגם אם נגיד מונרו, הזמרת הצרפתייה, בחורה בת 17, מתוקה מתוקה, שכשהיא הייתה בצרפת, היא אמרה, לא הבנתי למה השיר הישראלי כמעט כולו בצרפתית, אבל אני מאוד מאוד אוהבת אותו. אז כששאלתי אותה על השטיח, מה היא חושבת על השיר מישל, היא מאוד רצתה לענות. אבל האנשים שלה פשוט סחבו אותה ואמרו, לא תודה, לא תודה. אז אנחנו רגילים גם לזה. הזמן עושה את שלו. זאת אומרת, מיום ליום כאן, הדברים מתחברים, כי בסוף, בסוף זה אנשים מאחורי הקלעים. אז זה יותר קל. מול התקשורת קצת יותר קשה.
0: ברור. אז נחכה לגמר. תודה בינתיים, דוד חלף מזרח.
5: שבת, בכאן 11, לא לשכוח, אצלנו.
0: ברור, אצלנו. תודה. תודה.
5: יום טוב.
0: יום טוב. Моя связница говорит о том, что исполнение нового было самым, было прекрасным, божественным, как сказал один из комментаторов. Это действительно так. Он был рад результату. Он благодарил танцовщиц, которые были с ними. В этом году все организовано гораздо более четко, чем в прошлом и в позапрошлом. Один из зрителей начал кричать «Free Palestine». Достаточно быстро вывели из зала охранники международной вещательной корпорации. И в этом смысле, да, в прошлом году выключали крики, позор, но в этом году вот все это решили оставить. Были крики, но было гораздо меньше. Было довольно много израильтян, больше, чем обычно. Но он говорил, что он концентрировался на количестве флагов. Есть за кулисами интеракция с представителями других делегаций. С присутствием СМИ это все гораздо более сложно, но внутри есть время, делает свое, мы взаимодействуем, и все это выглядит изнутри, в общем, совсем не так, как год или два года назад. Это была Дурит Асраф Мизрахи, глава отдела культуры службы новостей Кан. Она сейчас находится в Вене, напоминает нам, что финал конкурса Евровидения пройдет в ближайшую субботу, на исходе субботы, и будет транслироваться на канале Кан 11 нашей корпорации КАН. Программа «Тема дня» подходит к концу. Юаль Исот за пультом, продюсера Елена Черкасова, Вацлав Проченко, я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции КАН РЭКа. Всем удачи и хорошего дня. Сразу после программы «Доброе утро, Израиль». Микрофоном будет Юлия Цодекс. Всем еще раз хорошего дня, новому Битану успехов в Вене в финале Евровидения.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Мадам. Уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Израиля сообщила, что сигналы тревоги, активированные около часа назад в районе Авивим в связи с подозрением на проникновение вражеского беспилотника, были ложными. В ходе другого инцидента военно-воздушные силы перехватили подозрительную воздушную цель, обнаруженную в районе оперативных действий сил Цааля в Южном Ливане. Согласно установленным правилам, сигнал тревоги не был активирован. Кроме того, за последние часы Хизбалла выпустила несколько ракет в сторону наших подразделений в Южном Ливане. Ракеты упали вблизи военнослужащих, пострадавших нет. Опрос, проведенный Кан Хадашот, указывает на дальнейшее ослабление блока Нетаньягу до 51 мандата, в то время как блок противников премьер-министра набирает 69 мандатов. Согласно данным, партия Ликуд теряет один мандат и опускается до 26 мест, тогда как партия Баяхат укрепляет свои позиции, получая 25 мандатов. Партия Демократим ослабевает до 10 мандатов, а Исраэль Бейтейну поднимается до 9. В остальных партиях изменений не зафиксировано. В опросе Института Кантар под руководством Дуди Хасида приняли участие порядка 2400 респондентов. Коалиционный кризис. Министр Эли Коэн от партии Ликуд полагает, что выборы состоятся примерно через 3,5 месяца, в начале с учениками Ешив обязаны призываться в Цааль. По словам Эли Коэна, потребности безопасности Израиля диктуют необходимость расширения круга призывников. Нынешняя ситуация, при которой показатели призыва крайне неудовлетворительны, просто неприемлема. Министр считает реальным сценарий, при котором за короткий срок доля призываемых ультраортодоксов достигнет 50%, что составит 7-8 тысяч человек ежегодно в течение ближайших 3-4 лет. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел в Тегеране Али Сапари заявил, что в ходе контактов между сторонами ядерное досье вообще не обсуждалось. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Сапари пояснил, что на данном этапе разногласия касаются путей завершения войны. Он добавил, что когда в рамках переговоров стороны перейдут к ядерной проблематике, появится возможность обсудить детали, о которых упоминал президент США. Американская разведка полагает, что Иран восстановил оперативный доступ к большей части своего ракетного арсенала и пусковых установок. Согласно сообщению газеты «Нью-Йорк Таймс», Тегеран вернул контроль над 70% имеющихся в его распоряжении ракет и пусковых установок, а также над 90% подземных хранилищ и шахтных комплексов. В публикации отмечается, что около 30 из 33 ракетных объектов вдоль Армузского пролива вновь функционируют, что позволяет Ирану угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим в этом районе. Обозреватель Кан и Хескель Кронберг передают, что по оценкам сотрудников разведки уровень функциональности объектов варьируется от частичного до полного. Хамас помешал палестинским подрядчикам приступить к работам по строительству нового города в Рафехе. Подрядчики из Газы должны были прибыть на объект на прошлой неделе, однако боевики Хамаса, угрожая им оружием, вынудили их покинуть территорию. Обозреватель Кан Итай Блюменталь отмечает, что это первый случай, когда Хамас препятствует деятельности, скоординированной американским штабом и одобренной Советом мира. Представители силовых структур Израиля передали Соединенным Штатам и Совету мира сообщение о том, что возобновление боевых действий в Газе приближается. Очередное убийство в арабском секторе. В Шфараме застрелен 43-летний мужчина. Мотив преступления криминальный. Полиция начала расследование и ведет розыск нападавших. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается заметное похолодание, температура вернется к сезонной норме. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет 27 градусов, в Тель-Авиве будет 25, в Хайфе 24, в Бейершеве 31, а в Эйлате ожидается до 37 градусов. Вода в Средиземном море у побережья Тель-Авива прогреется до 22 градусов. Юго-западный ветер скоростью до 15 км в час принесет волны высотой от 50 до 120 сантиметров. Таковы на данный момент центральные новости. Следующий обзор событий в эфире радиостанции «Канрека» –

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, почему не работает закон, наказывающий потребителей проституции, о том, как четырехдневная рабочая неделя влияет на производительность труда и качество жизни, о гражданской войне обезьян в Африке. Во втором части программы у нас гость. Сегодня это Сева Бидерсон, политолог, лицензированный гид по Израилю, исследователь проекта «Хроники», автор телеграм-канала «Маматкин политолог». Мы, как обычно, вы знаете, наши беседы с гостями записываем на видео и выставляем затем в нашей, на нашем канале в YouTube. Повод зайти на наш канал, подписаться на него и смотреть все новые и не только новые видео. Но вначале, прежде чем все это произойдет, мы обсуждаем главные темы этого утра. Олег Клоц, мой коллега, ведущий Кондрек. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, выборы, такое впечатление, что приближаются?
1: Они приближаются, даже если не думать о том, что они могут быть досрочными. Досрочными они могут быть тоже не сильно...
0: Не сильно досрочно.
1: Дело в том, что вчера ортодоксальным партиям, представителям ультраортодоксальных партий было сообщено, что с законом о призыве, с продвижением закона о призыве или о непризыве, как его называют многие, ничего хорошего не получается. У коалиции, видимо, нет большинства. Об этом сообщил премьер-министр Нетаньяху. Все это вызвало гнев со стороны, в частности, духовного лидера партии Дегеля Тора Равина Ландо, который написал, что никакого блока политического больше не существует. Нужно голосовать за роспуск Кнессета. Нас говорят источники в ультраортодоксальных партиях. Нетаньяху 2 года водил за нос, результатов нет никаких, поэтому, что называется, скорее всего, все на выборы. На столе Кнессета лежит законопроект «Позиция о роспуске». Он есть один сейчас. Может быть, будет еще какой-то, но, в общем, во многом зависит от того, все, насколько удастся все-таки Бенямин Нетаньяху этот огонь потушить.
0: А это в его интересах тушить этот огонь?
1: Ну, это еще один вопрос, на который ответ может быть разный, потому что в каком-то смысле... С одной стороны, идти на выборы по поводу закона о призыве или о непризыве — это не самая хорошая ситуация для Ликуда во главе с Нетаньяху. С другой стороны, в каком-то смысле, может быть, примеру выгодно, что он такой, ну, жертва обстоятельств, не хотел идти на выборы, теперь, ну, вот досрочно, ну, вот выборы, так сложилось, иногда, может быть, это и более выгодно. Много там разных аспектов, результаты очень сильно зависят от того, кто успеет объединиться, с кем, а кто успеет набрать, составить список. Вчера, кстати, состоялась презентация объединения Бьяхат под руководством Нафтали Беннета. И Беннет, и Лапид были на сцене. В Ганей Таруха все это происходило достаточно активно. Много цитат сегодня.
0: То есть есть уже список оттуда, конкретный оттуда?
1: Нет, нет, нет конкретного списка, но есть движение. Угу. И есть презентация намерений сменить власть, устроить амаапах, то есть такой как бы переворот, как в 77-м году, и даже круче. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Опросы нашей корпорации КАН показывают, что Ликуду активно дышат в затылок, но опросы, опять же, вещь...
0: Неблагодарные,
1: хотя вообще тенденции, наверное, показывают. Сегодня у нас что, 13 мая? Один из вариантов проведения выборов — это 1 сентября. Вряд ли выборы будут проводиться в августе, потому что просто, по-моему, избирателей не наберется, с одной стороны. Хотя с другой, все вообще зависит от того, кто, конечно, куда полетит и кто где будет, но вот...
0: И что еще полетит?
1: Да, и что еще полетит.

0: Традиционно дата выборов запланирована 27 октября, говорится о 1 сентября, когда досрочных выборов, говорится еще о 10-м, ну, 10-й, по-моему, за день или за два до Рош-Хашана.
1: А 10-й же, ну, вообще не вторник, или они могут быть не во вторник тоже, если сильно надо?
0: Вообще у нас, по-моему, может быть много что в любое время, если сильно надо, но так или иначе надо посмотреть на календарь. Я вот, честно говоря, не помню, какой день недели, 10 сентября. Это то, что касается выборов. Еще одна тема, это, разумеется, ожидаемая сегодня вечером поездка, полет президента, американского президента.
1: Исторический визит в Китай, как
0: это очередной называется, исторический, да? Визит знатного воздухоплавателя Трампа в Китай. Ну и параллельно с этим американская администрация намерена изменить название операции, которая проводится в Ливане. Новое название будет...
1: В Ливане или в Иране?
0: В Иране.
1: Уже не эпическая ярость?
0: Нет, эпическая ярость уже закончилась, окей. Говорили уже об этом. Окей. Она эпически закончилась, все хорошо. Тут будет молот. Как у меня там написано, я не помню, честно говоря. Молот. Какой же у нас молот? Ну, в общем, молот.
1: Какой-то молот.
0: Молот, да. Но дело в том, что если новая операция с новым названием, в 60 дней можно воевать. Разрешение от Конгресса не нужно.
1: Да, вообще интересные, конечно, ходы. То есть
0: решение о том, будет ли возобновлено военные действия, будет принято, по-видимому, после возвращения американского президента из Пекина. Хотя все варианты возможны. Во время прошлого визита в Пекин Трамп отдал распоряжение о ликвидации Касама Сулеймани, если я не ошибаюсь. Так что, в общем, посмотрим, декорации чего послужит в данном случае китайский президент, насколько ему это понравится. Там много тем, которые будут президенты обсуждать, экономические главным образом, ну и возможности, а главное желание Китая как-то повлиять на смягчение позиции Ирана в отношении ядерной программы, но не только. Все это сопровождается сегодняшними публикациями о том, что якобы по данным американской разведки, издания «Нью-Йорк Таймс», в которой работают, в общем, записные почитатели нынешней американской администрации, сообщают о том, что Иран якобы раскопал 70% пусковых установок. Сразу возникают вопросы, откуда считали, с какого момента 70%. Ну, в общем, видимо, достаточно интенсивно Иран пытается выкопать и восстановить то, что можно. Не знаю, как все это соотносится, так сказать, с планами американской администрации. В общем, все мы это сегодня активно обсуждали. В Газе тем временем, и это мы слышали в новостях, Хамас не пустил подрядчиков, которые хотели начать строить город мечты в Рафехе. В общем, туда, потому что, ну, там, где строят, намерены строить, вся эта территория находится под контролем Израиля, с разрешения Совета мира, все это должно как-то запускаться, но, в общем, у Хамаса другие интересы, вполне понятные. Израильские источники в сфере безопасности говорят о том, что близок час возобновления военных действий, правда, дат не называют, но тем не менее, с другой стороны, глава Совета мира, представитель Совета мира Николай Младенов понимает, как обстоят дела, и новым это для него не будет. Но, опять же, это все пока на уровне, так сказать, анализа ситуации и каких-то планов. Ну, разумеется, Евровидение, как Евровидение без этого.
1: Всю неделю, да, наш представитель прошел финал, и, в общем, конечно, это большое достижение, скажем так. Будем надеяться, что дальше тоже пойдет, в общем, по хорошему сценарию. Не знаю, что является хорошим сценарием. Насколько я понимаю, были, в общем, ну, мешали его выступлению, да, различные возгласы из зала.
0: Ну, самого активного вмешателя из зала вывели охранники, чего, кстати говоря, не было в предыдущие годы, но вот здесь австрийцы в этом смысле подготовились очень конкретно. Но при этом и видимо, атмосфера все-таки действительно другая, потому что об этом немного все-таки все улучшилось. Есть некая интеракция с другими делегациями, чего не было все это не для прессы, разумеется, а так всего. Но, видимо, и этого не было в предыдущих конкурсах. Посмотрим. В Мацей Шаббат финал. Все это будет транслироваться у нас на канале 11.
1: Да, конечно. Олег Лоц, большое спасибо. Мы встречаемся в 10 часов в этой студии для того, чтобы побеседовать с нашим гостем Севой Бедерсоном. Так что ждем тебя.
0: Да, до встречи.
1: Всего хорошего. Мы продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Информация, полученная организацией «Штаб по борьбе с торговлей женщинами и проституцией», вам как запрос о свободе информации, запрос был подан в полицию, показал, что почти все правоприменение закона, запрещающего употребление проституции, сосредоточено в центре страны, а в северных и южных районах контроль практически отсутствует. Несмотря на рост числа штрафов, подавляющее большинство задержанных потребителей секс-услуг не проходят образовательные программы, которые должны предотвращать повторное их, собственно говоря, обращение к секс-услугам. И обо всем об этом мы сейчас поговорим с генеральным директором штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией Мурия Рудель Сильфан. У нас на линии Мурия, шалом, бокер тов. מהי הפתיעות אחבה בנתונים שקיבלתם מהמשטרה?
2: תראי, לא הפתיע אותנו שום דבר, כי אנחנו רגילות לראות את הבעיה באכיפה. אנחנו כן הופתענו לטובה שאומנם היו יותר כנסות בשנת 2025, אבל ראינו שהיו כנסות רק באזור תל אביב. כלומר, המשטרה לא אוכפת בכלל את התופעה של הזנות, לא בדרום, לא בצפון ולא בירושלים.
1: Они торгем. Итак, спросила бы, что больше всего поразило в этих данных, которые получила организация из полиции. В общем, ничего такого особенно поразительного там не было, потому что мы хорошо знаем ситуацию. Но то, что, наверное, порадовало нас больше всего, что да, есть большее количество штрафов, которые выписывают потребителям секс-услуг, но они все выписываются исключительно в Тель-Авиве и больше нигде. Как будто бы не существуют никакие другие регионы страны, ни север, юг, ничего за пределами Тель-Авива. בכמה כנסות מדובר?
2: אז הייתה עלייה של כמה אלפי כנסות, שוב, באזור תל אביב, אבל יותר חשוב לדבר על היקף הזנות במדינת ישראל, אפילו יותר מהיקף הכנסות. אנחנו יודעות בחישוב מאוד מאוד גס שיש למעלה מעשרה מיליון מפגשים של צריכת זנות במדינת ישראל בשנה.
1: וואו.
2: והאכיפה היא בקושי 0.01 אחוז מהתופעה. כן. ואנחנו אפילו לא מתחילות לדבר על מה שקורה באונליין, באינטרנט, באונלי פנס, בפלטפורמות, בסושיאל מדיה, שם אנחנו אפילו לא יודעות מה קורה בזנות.
1: כן. Было действительно тысячи штрафов выписаны исключительно в Тель-Авиве, как уже было сказано, за 2025 год, но мне кажется, что важнее говорить о масштабах этой индустрии. Мы видим данные, по которым в год происходит 10 миллионов таких встреч, то есть 10, в общем, так сказать, секс-услуг оказываются в Израиле за год. И если мы говорим о применении закона, то это 0,01%. То есть фактически это не действует. Это еще до того, как мы говорим о всем, что происходит в интернете, то, что происходит онлайн. То есть масштабы совершенно, совершенно невероятные. А с бэцем ахок азэу ая эхад мя мякилим кидэлит мудэдэма иматуфа в ледатэх у увэд.
2: אני חושבת שהחוק עובד והחוק חשוב. אני חושבת שמי שלא עובדת בצורה מספיק רצינית זאת המשטרה. החוק קודם כל מקבע נורמה מוסרית. עוד לפני שאנחנו בודקים אם הוא עובד או לא עובד, אנחנו מסתכלים על הנורמה המוסרית במדינת ישראל שאומרת שזנות היא אלימות, היא אלימות בתוך גופה של אישה, ואנחנו שמים את האחריות לא רק על הסרסור, אלא גם על כתפי הצרכן, את האחריות הפלילית על מי שבא וצורך זנות בתשלום. אז החוק בוודאי שהוא טוב והוא עובד והוא חשוב. עכשיו השאלה, האם אנחנו אוכפים אותו? איזה שינוי באמת אנחנו עושים בשטח?
1: כן. Я спрашиваю про закон, который был принят, закон, который наказывает потребителей секс-услуг, насколько он, в общем-то, действенен, насколько он работает. Закон хороший, закон действует. То, что не действует, это работа полиции. Полицейские не спешат этот закон применять на практике. Мы говорим про закон в первую очередь как некая мера для установления моральной границы. Мы понимаем, что проституция — это зло, проституция, это насилие, и это явление, с этим явлением нужно бороться. Почему с ним не борется, так как это предусматривает закон? Потому что мы решили, что в этой ситуации нужно наказывать не только сутенеров, которые организуют, собственно говоря, эти секс-услуги, но и тех, кто их потребляет. И вот налицо то фактически пренебрежение тем, что записано в законе. Аим ледатех еш лемиштара килим кидэ литмудэдэм им атуфа азот?
2: Я думаю, что есть лакелим. Я знаю, что лемиштара еш гам килим шел сайбер вешел хачанут кидэ легалот эта знут вэта мизгашэй знут шеш баонлифэнс вэбаонлайн. Ашэла им им ищтамешет бэн. Акол шэла шел машабим, халукат машабим вэхалукат ауга. בסוף אנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו שמים את הכוח שלנו ובמה אנחנו בוחרים להילחם. המשטרה רק צריכה להחליט שהזנות היא משהו שהיא נלחמת בו, ואנחנו בעיקר מחכות לשמוע מה היעדים, ואת זה המשטרה לא מוכנה לחשוף. מה יעדי האכיפה לפי מחוזות דרום, צפון, ירושלים, מרכז, לשנת 26, ואז נדע אם היא עמדה ביעדים. עכשיו אין לנו דרך לדעת, כי המשטרה לא חושפת את המספרים.
1: כן.
2: את היעד.
1: האם יש עלי החמרה בתופעת הזנות מאז תחילת המלחמה?
2: כן, המלחמה, אנחנו ראינו גם במחקרים מהעולם שמלחמה באופן קבוע גורמת להחמרה בזנות וגם הופכת את הזנות לאלימה יותר. ראינו שהרבה נשים חזרו למעגל הזנות כשהתחילה המלחמה בגלל לחץ כלכלי. יותר פניות של נשים למרכזי הסיוע ולבקשה לעזרה. והמלחמה עושה רע, והראשונות שנפגעות ממצב כזה של מלחמה הן הנשים המוחלשות ביותר, וצריך לזכור שנשים בזנות הן נשים המוחלשות ביותר שיש.
1: כן. מוריה רודל סילפן, מנכ"לית המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, תודה רבה.
2: תודה, בוקר טוב.
1: להתראות. Я перевожу фрагмент своей беседы с Мурией. Насколько есть у полиции сегодня настоящие инструменты для того, чтобы бороться с проституцией? Я уверена в том, что у полиции есть эти инструменты. Полиция также владеет инструментами киберпространства и фактически может предотвращать проституцию, использование женщин. Но вопрос заключается в том, что куда она распределяет свои ресурсы и чем, в общем, хочет заниматься в первую очередь. И в этом смысле мы не видим большого продвижения. Если бы у нас были данные о том, какие цели есть у полиции, сколько, в общем, насколько она хочет предотвращать распространение проституции, наказывать действительно тех, кого нужно наказывать. Но, к сожалению, полиция не публикует те цели, которых она хочет достичь. Таким образом, мы не можем проверить эффективность ее работы, но вот факт налицо, что сейчас это действует только в Тель-Авиве, ни в каких других регионах страны, как будто бы проституции вообще не существует. Вообще есть международные исследования, которые показывают, что любая война приводит к росту проституции. В этом смысле Израиль не исключение. Война — это вещь, которая приводит к тому, что слабые люди от этого очень страдают. И мы говорим о женщинах, которые находятся в круге проституции. Конечно же, они являются слабым звеном израильского общества. Многие из тех, кто уже вышел из круга проституции, вернулись в него после войны. Есть многие, которые к нему примкнули. К сожалению, война — это вещь, которая очень влияет на эту проблему. И мы сейчас с этим тоже сталкиваемся, говорит Мария Рудель-Сильфан, генеральный директор штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией. Мы продолжаем программу. В последние годы все больше стран обсуждают возможность сокращения рабочей недели вплоть до перехода на четырехдневный формат работы. Сторонники таких реформ утверждают, что меньшее количество рабочих часов не обязательно снижает продуктивность, зато может улучшить качество жизни, психическое здоровье и снизить уровень выгорания. Новое исследование, проведенное в форуме Орлозеров, рассматривает международный опыт сокращения рабочего времени, влияние длинного рабочего дня на работников и экономику, а также пытается ответить на вопрос, может ли современный рынок труда работать иначе, чем мы привыкли. Автор исследования у нас на линии Йони Бен-Басат, руководитель исследовательского отдела форума Орлозеров. Йони, шалом, бокер тов.
3: Бокер ров.
1: אז מה בעצם עומד בבסיס הרעיון של קיצור שבוע עבודה? מה המחקר שלכם ניסה לבדוק?
3: אז קודם כל הבעיה שאנחנו רואים אותה כבר הרבה מאוד זמן בישראל זה שאנחנו פשוט עובדים הרבה מאוד בהשוואה למדינות ה-OECD, בהשוואה למדינות המפותחות בעולם. מה זה אומר עובדים הרבה? יש איזה שתי רגליים. פעם אחת זה ששבוע עבודה שלנו ארוך יותר, אנחנו עובדים 40 בערך שעות לעומת 37 ב-OECD ו-34 כמעט במדינות הייחוס. ויש לנו פחות ימי חופשה, אנחנו 12 ימי חופשה בשנה ועוד 9 ימי חג, זה 21 ימי חופשה, לעומת 30-31 במדינות ה-OECD. וזה מייצר פער מהותי, דרמטי, באיכות החיים שלנו, לעומת המדינות האחרות. ובעצם אמרנו, אוקיי, זאת, אנחנו צריכים להבין מה ההשלכות של זה, מה המשמעויות של זה, וזאת בעצם העבודה. זאת אומרת, לנסות להתמודד או להבין מה, את המשמעויות של הבעיה הזאת, את ההיקף שלה, ומה אפשר לעשות עם זה.
1: כן, אני אתרגם, אנחנו נמשיך, בסדר? Итак, что именно пыталось проверить ваше исследование? Мы исходили из того, что в Израиле мы просто очень много работаем. В Израиле люди очень много работают. Наша рабочая неделя является 40-дневной, как правило, в отличие от среднего показателя по странам OECD, где это 37, и даже в некоторых странах 34 часа в неделю. То есть мы работаем намного больше. У нас намного меньше отпускных дней, 12 дней по закону, как известно, плюс еще 9 дней праздника. В общей сложности получается 21 день отпуска в год. В странах OECD в среднем этот показатель 30 дней. То есть мы работаем больше, мы меньше отдыхаем. И мы, в общем, хотели действительно понять, что за этим стоит, как может сокращение рабочей недели повлиять, в общем, на эффективность нашей работы, на наше качество нашей работы, на выгорание и, в общем, на качество жизни. האם קיצור שבוע עבודה באמת יכול לשמור על פריון עבודה, או שיש לזה מחיר כלכלי?
3: אז התשובה כאן קשה להגיד, או זה משהו שהוא נמצא, זה יכול להיות לשני הכיוונים. אבל אני יכול להגיד על מה היה עד עכשיו. עד עכשיו, כשאני משווה את מדינת ישראל למדינות אחרות, אז אנחנו רואים שמדינות אחרות במשך 30 שנה, מדינות אירופה, במשך 30 שנה הצליחו, שצמחו כמונו, הצליחו לעשות צמיחה מרשימה לראש 30 שנה, והפחידו את שעות העבודה שלהם בערך ב-10-12% באותה תקופה. אנחנו, על אותה רמת צמיחה, הצלחנו לעשות חצי מהפחתת שעות העבודה האלה. כלומר, הם הצליחו לייצר צמיחה ולהפחית יותר, ואנחנו ייצרנו צמיחה באותה מידה, אבל הפחתנו פחות. וזה מרמז על זה שהיה אפשר לעשות את זה. ואני אגיד, בסוף אנחנו לא מדברים על להפחית את שבוע עבודה ל-10 שעות בשבוע, שברור שיהיו לזה השלכות כלכליות. אנחנו מדברים על הפחתות משמעותיות אחרות של 4 שעות. בעולם יש להתכוון ל-36 שעות. ואנחנו נמצאים כל כך רחוק מהדיון הזה, והפוטנציאל שלנו קיים. זאת אומרת, התמונה שאנחנו מראים היא שיש פוטנציאל, וזה יכול לקרות שאנחנו נוריד את שעות העבודה, נוסיף ימי חופשה, וכנראה שזה לא יפגע בפריון שלנו, אלא נצליח את זה, כי מדינות אחרות מצליחות.
1: כן. אני רוצה פשוט להבהיר שמדובר ממש ב4 ימי עבודה ו3 ימי חופשה בשבוע, ולא כאילו יום אחד עבודה מהבית או משהו כזה, שזה...
3: נכון, זה ממש לצמצם. יש כל מיני אפשרויות, 36 שעות. אפשר לרדת שכל המשק היום אנחנו עובדים גם, החוק מחייב 42 שעות עבודה בשבוע, למשרה מלאה. כן. אפשר להוריד את זה ל-40 או ל-38. ומבחינת ימי חופשה יש 21, אפשר להפוך את זה ל-30. שזה יהיה הבסיס, שאיתו אנחנו מתחילים. ולזה, אפשר לעשות את זה גם בהדרגתיות וכו', ולא צריך מיד לקפוץ לשם, אבל לזה יהיו השלכות משמעותיות לאיכות החיים שלנו.
1: כן. עם מי אתם מדברים, מאלה שמקבלים החלטות, את המסקנות שלכם, למי אתם מוסרים?
3: אנחנו מדברים עם כולם. אז קודם כל, מן הסתם עם ההסתדרות, שעד היום בעצם כל הפחתות השעות שהיו בישראל התחילו מיוזמה של ההסתדרות, ובעצם מהסכם שנחתם מול המעסיקים, שאחר כך הפך להיות, הוא הורחב על ידי הממשלה, והפך להיות חוק גם. ככה זה אגב בכל העולם. זאת אומרת, מי שדואג או מייצר את הלחץ להחלטה הזאת, זה ארגוני העובדים באירופה, זה מאוד מאוד מקובל, יש מה שנקרא דיאלוג חברתי, יושבים יחד הממשלה, ארגוני העובדים והמעסיקים, ומקבלים את ההחלטות האלה במשותף. הרבה פעמים זה גם רק המעסיקים וארגוני העובדים, וככה, ולא סתם מדינות אירופה הן מדינות שיש בהן מעט שעות עבודה, כי מבנה קבלת החלטות שמייצר את זה, שמצליחים לייצר ווין ווין ומורידים את השעות. אז אנחנו מדברים עם ההסתדרות, וגם אנחנו מביאים את זה למשרדי הממשלה, וגם למעסיקים. השיחה קורית עם מי שמוכן להקשיב.
1: כן. טוב, אני מאוד בעד, אם אתם שואלים אותי. יוני בן בסט, מנהל המחלקה המחקרית בפורום ארלוזורוב, תודה רבה.
3: תודה לך, להתראות.
1: להתראות. Может ли сокращение рабочей недели действительно сохранить производительность труда, или у этого есть и экономическая цена? Это вопрос сложный, говорит Йони. Это может действительно пойти и туда, и в это направление, и в другое. Но мы видим ситуацию, в которой уже произошла. Мы можем сравнить с другими странами. Мы видим европейские страны, или вернее страны OECD, которые в последние годы у них наблюдался экономический рост, вполне, так сказать, созвучно тому, что происходило в Израиле. И при этом они смогли все равно сократить рабочую неделю и количество часов, которые люди работают. И мы видим, что это возможно, что можно таким образом работать меньше и сохранить производительность труда, потому что, как известно, у этого есть и другая сторона, которая касается, в общем, улучшения качества жизни работников и их повышения их мотивации. Таким образом, если другие страны могли добиться такого же экономического роста, при том, что они даже не просто работали меньше, а сокращали рабочую неделю, то я не вижу, так сказать, никаких предпосылок, почему это не может работать и в Израиле. Естественно, что речь не идет о том, чтобы сразу сделать более короткую рабочую неделю, но это можно делать постепенно. Можно немного уменьшать. Например, в Израиле по закону рабочая неделя это 42 часа. Если мы сейчас уже снизим это хотя бы до 40, это уже будет некий путь в этом направлении. Если добавят хотя бы еще 1-2 рабочих дня отпуска, а лучше, чтобы это мы дошли до 30 дней отпуска, как и в среднем странах по OECD, то это тоже будет некое движение в этом направлении. Речь, я напомню, идет именно о 4-дневной рабочей неделе, при котором люди работают 4 дня и 3 дня находятся дома. То есть к обычным выходным добавляется еще один день. Речь не идет о работе из дома, а именно о сокращении рабочей недели. С кем, в общем, так сказать, говорят на эту тему? Мы говорим со всеми, говорит Йони Бен Басат, но в первую очередь, конечно же, с гестадротом, с объединением профсоюзов, и это тоже модель, которая, в общем, успешно работала и в других странах, именно там переговоры между, в общем, так сказать, теми, кто эту идею продвигал, и профсоюзами дали самые лучшие результаты. Разумеется, мы сейчас эту идею продвигаем и в правительственных министерствах. Мы также разговариваем и с работодателями напрямую. Мы считаем, что постепенно, если ввести такую сокращенную рабочую неделю и увеличить количество отпускных дней в году, то эффект будет очень хорошим для населения. Это был Йони Бен Басат, руководитель исследовательского отдела форума Арлозоров. Исследование, опубликованное в журнале Science, антропологом Аароном Сенделом, его коллегами из проекта Ngogo Chimpanzee Project, описывает редкое явление в мире животных. Крупнейшая известная группа диких шимпанзе в национальном парке Кибали в Уганде раскололась на две враждующие группы и уже несколько лет находится в состоянии настоящей гражданской войны. Ученые наблюдают за этими шимпанзе более 30 лет. Когда-то это было единое сообщество. Они вместе добывали пищу, ухаживали друг за другом, патрулировали территорию. Но постепенно вокруг группы началась поляризация. А после окончательного раскола в 2018 году одна группа стала нападать на другую. И там, в общем, десятки убийств, включая гибель взрослых самцов и детенышей. Авторы считают, что этот случай может помочь лучше понять не только поведение приматов, но и природу человеческих конфликтов, групповой идентичности и насилия. Обсудим эту тему. У нас на линии Юлия Голланд, кипер Израильского центра реабилитации приматов. Юля, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Можно ли здесь действительно говорить о гражданской войне у животных?
4: В данном случае, да, можно говорить именно о гражданской войне, потому что, как правило, такие войны происходят между двух, то есть не внутри одной группы, а между двух групп, которые могут конфликтовать за территорию или что-то другое, а тут именно внутри группы это произошло.
1: И что, собственно, привело к расколу группы? Они, в общем, десятилетиями жили как единое сообщество.
4: Да, там несколько факторов как бы сложилось в одно. Это что, во-первых, умерло несколько альфа-самцов, какие-то постарели, какие-то ослабли. И самое главное, что даже когда такое случается, то в группе всегда есть кто-то, кто кроме войны умеет также наводить мир, mm-hmm. то есть дипломатическим путем. Это тоже очень важное умение приматов, не только ссориться, ругаться и воевать, но и умение после этого как бы дружить. Но тут и умерли альфа-самцы, которые держали всю группу, и плюс ко всему не нашлось достойных особей, которые смогли потом это все как бы слепить и помирить и продолжить это все в мирном русле.
1: Uh-huh.
4: То есть поэтому этот конфликт таким образом эскалировался.
1: Да. Вы знаете, я думаю, ну, в принципе, конечно, мы любим наблюдать за миром животных, но в данном случае, мне кажется, эта история этой группы, она привлекает внимание еще и потому, что там действительно произошла вот такая поляризация, и это в некотором смысле похоже на процессы, которые происходят и в человеческом обществе.
4: Абсолютно, да, абсолютно. Просто в том же исследовании было сказано, что очень часто в человеческом обществе в первую очередь обвиняют там религию, которая может привести к каким-то войнам, какие-то идеологические вещи. Но, опять же, они этим исследованием хотят сказать, что конкретно в данном случае отсутствие сильных личностей, которые смогли бы решить все, в том числе мирным путем, привело вот к этой эскалации.
1: Угу. Да, это очень интересно. А вообще, насколько социальные связи, иерархия для приматов важны?
4: Очень важны. То есть это одна из самых важных вещей на уровне с едой, с базовыми потребностями. Именно поэтому мы, скажем, у нас в центре всегда пытаемся объяснить, что для приматов самое важное – это группа их же сородичей, а не мы, которые пытаемся их каким-то образом привлечь. То есть для них социальные связи – это жизненно необходимая вещь. Именно с другими особами их групп.
1: Угу.
4: Их видов. То есть это первичная потребность, как и у нас на самом деле, после еды.
1: Да. Есть вообще похожие в случае у других видов животных, или это такая уникальная история?
4: Ну, приматы, в принципе, своими социальными связями достаточно развиты. Конечно, есть в других животных, но у приматов это всегда более сложно, более запутанно. То есть это всегда более сложная система.
1: Юля, если можно, несколько слов о вашем центре. Чем вы там занимаетесь? Откуда ваши приматы? Как вы их реабилитируете?
4: Мы центр, Израильский центр реабилитации приматов. Мы не зоопарк. Нам приезжают, привозят, всяческим образом доставляют приматов из лаборатории, всяческих нелегальных поставок, которые вот в прошлом году были.
1: Да, было очень много
4: обезьян, которые привезли нелегально через границу, потом их продавали, потом их выпускали. Все эти приматы в итоге, в лучшем случае, попадают к нам. Те, кто не попадают, к сожалению, их судьба не очень хорошая. Они либо погибают, их выпускают, погибают от голода, либо их сбивают машинами, потому что дома их просто никто не может держать. Тут мы стараемся им дать как можно более близкие к тому, что им нужно, условия. Вот, и также у нас есть экскурсии, которые мы проводим, рассказываем людям приматов, в принципе, о наших, истории наших обезьян. И пытаемся рассказать, что дикие животные — это не животные, которых можно держать дома, несмотря на то, что они милые, замечательные. Это остаются дикими животными.
1: Да. А они остаются у вас до конца жизни, или они куда-то дальше?
4: Они, как правило, остаются у нас до конца жизни, потому что, во-первых, животное, которое жило в живой природе, его невозможно выпустить. Во-вторых, израильская природа — это не природа, которая, в принципе, обезьяны могут жить. И если раньше, там, 10 лет назад, 15 лет назад, мы могли каким-то образом сотрудничать с другими центрами по всему миру, то сейчас у них своих проблем полно, у них своих обезьян неизвестно куда девать. И, к сожалению, очень мало обезьян из 1800, которые у нас есть, очень мало мы можем куда-то вывести, чтобы они были ближе к своей природе. Поэтому в основном они у нас остаются.
1: Юлия Голланд, кипер Израильского центра реабилитации приматов, вам большое спасибо.
4: Спасибо вам.
1: Всего хорошего. Дорогие друзья, я хочу сделать анонс нашего следующего часа. Следующий час, как вы знаете, у нас по средам всегда, почти всегда приходят гости, с которыми мы ведем такой очень развернутый разговор на разные темы. Эти встречи записываются на видео, выставляются в наш YouTube. Если вы еще не знакомы с нашим YouTube-каналом, то сейчас как раз самое время зайти на него. Канрека, можно написать по-русски, в YouTube, подписаться, и тогда вы будете получать уведомления о всех новых видео, которые там появляются. Там есть очень много интересных встреч. И сегодняшний наш гость Сева Бедерсон, политолог, лицензированный гид по Израилю, исследователь проекта «Хроники», автор телеграм-канала «Маматкин политолог». Мы обсудим с Севой новую волну репатриации в Израиль после 2022 года. Почему часть новых репатриантов проецирует опыт и страхи страны исхода на Израиль и начинает активно переустраивать новую реальность, еще не успев ее по-настоящему понять, как новые репатрианты воспринимают израильское общество, политику и войну, как война России против Украины повлияла на эмиграцию и настроение русскоязычных евреев, почему многие новые репатрианты продолжают жить между двумя повестками, российской и израильской. Это все во втором часе нашей программы. После 10-часовых новостей ко мне присоединяется Олег Клоц в этой программе. А сейчас давайте вместе с вами послушаем урок иврита, иврит для души с Галей Городецкой. Галя отвечает на вопросы наших радиослушателей.
5: Иврит для души с Галей Городецкой.
6: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому буду очень рада, если вы будете оставлять в письменном виде свои вопросы. Телефон 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И у нас есть очень интересный вопрос от Кати из Рамадгана. Какими словами можно описать характер человека? Положительные и отрицательные качества. Вы знаете, таких слов, естественно, очень много. Я сейчас так только навскидку некоторые расскажу про некоторые, и, возможно, нам даже понадобится несколько передач. Итак, положительные качества. Нахмад. Здесь, ну, это приятный, милый, да, у нас корень хет мем далед, отсюда же слово хамуд, отсюда же глагол лахмод. Лахмод – это как раз чего-то желать, жаждать, когда ты завидуешь кому-то. То есть вообще лахмод – это слово скорее отрицательное. И вот хамдан – это тоже отрицательное качество. Хамдан – это алчный. А нехмад, хамуд – это милый, симпатичный. Теперь, есть слово адив. Алев, далет, юд, бет. Адив – это значит учтивый, вежливый. Адивут – вежливость, учтивость. Очень часто употребляют, когда говорят там, о каких-то материалах, которые нам любезно позволили ими воспользоваться, да, «Беадивут шель аруц штемесре», «Беадивут шель итон идиот охранот», или там «Беадивут кого-то еще». Теперь, слово «адин», «айн далид юд нун суфит», «адин» – это значит нежный, деликатный, тонкий. Вообще корень «айн далид нун» – тот же, что в слове «ган эден», то есть «рай», имя «эден», «эдна», да, «эдна» – это прелесть. «Адина» есть имя тоже, то есть нежное, деликатное. «Меудан» – это значит «изысканный». И у нас есть слово «маадан» – это деликатес, это тот же самый корень. Далее, «хевруты». «Хевруты» – дружелюбный. Да, корень «хавер» нам всем известен. «Хевруты», «хеврутит» – дружелюбный, дружелюбная. Далее, слово «томех» – поддерживающий. Очень хорошо его употреблять, если мы говорим о родителях или о партнерах. «Томех» – «оле томех» – поддерживающий или нет. Далее, «хахам» – умный, скорее даже мудрый во многих случаях. «Хет хав мем» – корень. Отсюда «хохма» – это мудрость. И у нас есть еще одно слово «умный» – это «навон». «Нун бет вав нун» – это корень у нас здесь «бет вав нун», а первая «нун» – это от «биньяна нифаль». «Навон» – разумный. Очень часто про ребенка мы не скажем «хахам», а скажем «навон», потому что он все-таки не мудрый еще, да, но он умненький ребенок, «навон». Далее, в общем, этот корень «бет вав нун» – он тот же самый, что в слове «легавин». Тот же самый, что, например, в выражении «бина», то есть разум, «бина мелахутит», искусственный интеллект. Или, допустим, «шен бина», зуб мудрости. Есть имя «бина» тоже, довольно устаревшее, но кое-где еще у пожилых женщин можно его встретить. Далее, «самех», «веселый», «радостный», известное слово, очень распространенное. «Менумас», корень «нун мен самых». Менумас – это вежливый, воспитанный, вежливый человек. Менумас. Далее, немусим из того же корня – это вежливость. Теперь, человек, мы еще вежливого человека можем назвать наим галихот. Да, то есть, дословно, идущий, приятно идущий или предпринимающий приятные шаги. Наим галихот. Это такое устаревшее выражение, но используется, допустим, если вы пишете на кого-то характеристику, вы там хотите подчеркнуть, что этот человек очень вежлив в обращении, мы скажем, что он наим галихот. Далее, как мы скажем, что человек борец за справедливость? Мы скажем родеф цедек. Это выражение из Танаха. Цедек, цедек, тердов, есть такое выражение. А, то есть борись за справедливость. Даже этот цедек, справедливость, повторено два раза. Почему лердов? Рейш далит фей – корень, вообще обозначающий гнаться за кем-то. Насчет вообще вот редифот – это гонение. Мы говорим о гонениях на евреев, допустим, шаиудим савлюми редифот. Но когда мы говорим о чем-то положительном, тоже это может употребляться. Вот, например, выражение «родеф цедек» – «жаждущий справедливости», если дословно. Есть еще выражение «родеф беца» – это уже отрицательное. «Родеф беца» – это значит «человек алчный». Точно то же самое, в общем, что «хамдан», о котором мы сегодня говорили. Почему «беца»? Потому что «беца» – это выражение из «тары», которое изначально обозначало некую меру денег, а потом стало обозначать просто деньги, большие деньги. Родеф беца. И насчет лердов есть еще такое достаточно отрицательное родеф смолет. то есть бабник Дон Жуан, Родеф самолет, да, от слова «земля». Теперь, пикеах – это тоже разумный, умненький, такой, скорее, сообразительный. Пейкув – хэт – корень. Да, левкоах, эйнаем – это значит открывать глаза. Ну, отсюда пикеах, да, пикуах, собственно, это инспекция какая-то, да, мефакеах – это инспектор и так далее. Далее, еще положительные качества есть, например, слово неэман – это верный. Нун тоже от биньяна нифаль, как и в слове навон, и корень алиф мем нун, то есть тот, которому можно верить. Леха амин – верить, неэман – тот, которому можно верить, верный. Еще про человека, который разумный и здравомыслящий, мы можем сказать, что он мафиль щекульдаат. То есть дословно он включает мышление, включает размышление. Да? Щекульдаат – это вообще значит, когда человек думает, когда человек смотрит на положительные или отрицательные стороны, анализирует ситуацию, вот он мафиль щекульдаат. Далее из положительных качеств у нас есть слово «анев», «айн-нун-вав». «Анев» – это человек скромный, еще скромный будет «цануа» тоже. «Анев» – это скорее, знаете как, в чем разница? «Анев» – это такой скромный, который на самом деле очень-очень высокого уровня человек, но не выпячивает свои заслуги. Вот это вот «анев». Далее. Ефетор – это скорее не про характер, это про просто внешний вид. Ефетор – то есть красивый, просто красивый. Можно сказать «ефе», а можно сказать «ефетор» и «ефаттор», если это женщина. И еще можно сказать «наэ», «нун алиф гей» – это тоже красивый, «наэ», «наа». Если человек блестящий, мы можем сказать, что он маврик, море маврик и так далее. Да, то есть какой-то очень блестящий лектор, там Марце Маврик и так далее. И если человек честный, мы хотим сказать, что он честный, мы скажем яшар, то есть прямой. Или мы можем сказать гагун или гоген. И то гагун чаще употребляют. Это значит человек честный. Гагинут – это честность, справедливость. Теперь насчет отрицательных, ну, тоже есть достаточно слов. Есть, например, слово «магиль». Это просто значит противный, вредный такой. Грубый человек. Мы можем сказать, что он «гасруах» или просто «гас». Нервный человек. «Ацбани». Ну, тут у нас, возможно, варианты, потому что иногда человек просто нервный в какой-то определенный момент, но он при этом обычно спокойный, но что-то случилось. То есть ацбани не обязательно черта характера, это может быть просто описание его на данный момент. Шакран – это значит, что человек врун, обманщик. Шакран, или еще есть слово рамай, рейш мем алиф юд. Ле рамот – это кого-то обманывать. Ле шакер – это врать. То есть разница в том, что скорее ле шакер – это только рассказывать какие-то небылицы, а лерамот – это чаще всего обмануть в чем-то связанном с деньгами. То есть это более серьезно, скажем так. Если человек лентяй, мы скажем, что он ацлян. Да? Мит ацель – это он ленится. Батлян – это тоже лентяй. Скорее, батлян я бы перевела как бездельник. Дальше у нас есть еще слово ханфан. Ханфан – это человек подхалим, собственно. Лейтханеф – это подлизываться к кому-то, к начальству. Далее, если человек глупый, тут у нас есть целый ряд слов. Мы можем сказать типеш, это просто глупый. Есть очень литературных два синонима слову типеш. Это слово шоте через тет, шин, вав, тет, гей. Отсюда происходит слово штует, глупости. И есть слово ксиль, каф, самых юд, ламед. Это значит, что он тоже глупец. Далее есть слово метумтам – дурак, более сниженное такое по стилю. И, собственно, тембель тоже. Есть еще слово дафук – это уж совсем-совсем дурак, стукнутый такой. Далее, если человек наглый, мы скажем, что он хацуф. Да, лейт хацев – это наглеть. Есть еще слово хуцпан. В общем, употребляется и то, и хацуф, и хуцпан. Далее, если человек трус, мы скажем, что он пахдан. И если человек излишне критичен, критикан вот такой, то мы скажем, что он либо щепути, либо бикорти медай. То есть, в общем, льет бикорти, да, быть критически, критически мыслить – это хорошо. Хашива бикортит, критическое мышление – это прекрасно. Если мы проверяем, не принимаем на веру все. Но когда мы говорим, что человек щепути или милим шелё щепути йод, это действительно очень плохо. На сегодня, пожалуй, можно закончить. Я только еще раз назову номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
5: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума». Записки сумасшедших с 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
3: Мадам. Уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО в студии Семен Каплан. Война против Хизбаллы. Несколько ракет, выпущенных за последний час террористической организацией, упали вблизи подразделений ЦААЛя в Южном Ливане. Никто из военнослужащих не пострадал. В районе Зарит в Верхней Галилее сработали сигналы воздушной тревоги. Полковник Авихай Драи опубликовал срочное предупреждение для жителей деревень юга Ливана. В сообщении говорится, что нарушение режима прекращения огня вынуждает ЦААЛ действовать против инфраструктуры Хизбаллы. Ради личной безопасности жители деревень должны покинуть свои дома и немедленно удалиться на расстояние не менее 1000 метров. Любой, кто окажется вблизи боевиков Хизбаллы, их объектов или вооружения, подвергает свою жизнь опасности. Опрос, проведенный КАН Хадашот, указывает на дальнейшее ослабление блока Нетаньягу до 51 мандата, в то время как блок противников премьер-министра набирает 69 мандатов. Согласно данным, партия Ликуд теряет один мандат и опускается до 26 мест, тогда как партия Баяхат укрепляет свои позиции, получая 25 мандатов. Партия Демократим ослабевает до 10 мандатов, а Исраэль Бейтейну поднимается до 9. В остальных партиях изменений не зафиксировано. В опросе Института Кантар под руководством Дуди Хасида приняли участие порядка 2400 респондентов. Кризис в отношениях между премьер-министром Нетаньягу и ультраортодоксальными фракциями. Секретарь лидера литовского направления Равина Ландо Исраэль Кравец заявил в эфире КАН Решет Бет, что указание Равина о необходимости проведения досрочных выборов не является политической попыткой шантажа. Он отметил, что если Нетаньягу удастся провести закон о призыве, это будет приветствоваться. Однако на данный момент премьер-министр сообщил об отсутствии такой возможности, что и привело к публикации требования о выборах. Секретарь подчеркнул, что Равин обозначил необходимый порядок действий, и теперь реализация этих шагов зависит от других лиц. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел Али Сафари заявил, что в ходе контактов между сторонами ядерное досье вообще не обсуждалось. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Сафари пояснил, что на данном этапе разногласия касаются путей завершения войны. Он добавил, что когда в рамках переговоров стороны перейдут к ядерной проблематике, появится возможность обсудить детали, о которых упоминал президент США. Американская разведка полагает, что Иран восстановил оперативный доступ к большей части своего ракетного арсенала и пусковых установок. Согласно сообщению газеты «Нью-Йорк Таймс», Тегеран вернул контроль над 70% имеющихся в его распоряжении ракет и пусковых установок, а также над 90% подземных хранилищ и шахтных комплексов. В публикации отмечается, что около 30 из 33 ракетных объектов вдоль Ормузского пролива вновь функционируют, что позволяет Ирану угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим в этом районе. Обозреватель КАН Йехескель Кронберг передает, что по оценкам сотрудников разведки уровень функциональности объектов варьируется сейчас от частичного до полного. Очередное убийство в арабском секторе. В Шфараме застрелен 43-летний мужчина. Мотив преступления криминальный. Полиция начала расследование и ведет розыск нападавших. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня нас ожидает заметное похолодание. Температура вернется к сезонной норме. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет 27 градусов. В Тель-Авиве будет 25, в Хайфе 24, а в Бершеве 31. В Эйлате ожидается до 37 градусов. Вода Средиземного моря у побережья Тель-Авива прогреется до 22 градусов. Юго-западный ветер скоростью до 15 км в час принесет волны высотой от 50 до 120 сантиметров. Таковы на данный момент главные новости. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 11 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на КАН РЭКО.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Ко мне присоединяется мой коллега Олег Лоц. Олег, привет.
1: Привет, Юля.
0: И у нас сегодня гость в студии, как обычно это происходит в этот день недели, Сева Бетдерсон, политолог, рецензированный гид по Израилю, автор телеграм-канала «Маматкин политолог». Сева, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Спасибо, что добрались до нас.
2: Спасибо.
0: Да, и как обычно сразу всем рассказываю, что мы...

0: наверное, буду говорить их, чтобы чуть более отстраненно звучать. Но, конечно, я часть этой же последней алии. Но, во-первых, у нас есть объективные данные. Мы знаем, тут, наверное, надо упомянуть, на что мы можем опираться вообще в исследованиях, потому что и некоторые исследования, их нас уже есть, вернее так, были. В 2022-2024 году это два главных источника. Это исследование Института демократии, Израильского института демократии и института Центра Аккорд, который исследовал, собственно, что собой представляют вот эти новые русскоязычные алимы, которые приехали после 2014 года, но отдельно они выделяли когорту после 2022 года. Здесь же можно рассказать про цифры, но в целом они в последнее время широко распространяются, известны более-менее, что говорят о том, что приехало, ну, это те, кто более-менее остался после 2014 года, примерно 230-250 тысяч, и в них...
1: В основном из России.
0: Это, по-моему, 80% из России, остальное Украина и остальные по чуть-чуть, там Беларусь, Казахстан и так далее. И в них, в этих 250, да, для круглости скажем, где-то 130-150, это после 2022 года. И что говорит исследование? Исследования говорят, что эти русскоязычные, они... Ну, то есть по возрасту, например, это в среднем 35 плюс люди, кто приехал, как правило, женатые, замужние, семейные, с минимум одним ребенком.
2: Есть такое разделение, что, так сказать, крымское влияние чуть постарше, а...
0: Нет, это примерно похоже, угу. даже, по-моему, крымское чуть помоложе, если я верно помню. Это люди... да, ну, собственно, самое это интересное, что они сильно отличающиеся по такому своему ценностно-политическому профилю, что вот из того, что я помню, например, был вопрос, это в институте демократии был в вопросе по поводу, ну, поддержки, не помню точно формировку вопроса, но смысл про поддержку модели сильного лидера, запроса на сильного лидера и так далее. Вот эти новенькие русскоязычные, среди старых репатриантов 55%, кто поддерживает эту модель, и 12% среди новеньких. Также, ну, 24-й год, это уже у нас как бы после судебной реформы, протестов и так далее.
1: Израильских.
0: Израильских, да. В два раза больше среди новых репатриантов участвовало в этих протестах, чем старенькие. Это в целом русскоязычная доля там была не очень большая, но внутри такое разделение есть. И... Да, самый важный вопрос, там, с точки зрения там, экономика, политика, безопасность, тра-ля-ля, социальные гарантии. Самый важный вопрос – это не безопасность и не экономическая, то есть не военная и не экономическая безопасность, а ну, как бы политические гарантии, права человека, демократии и так далее. В этом смысле это такие вещи, которые сильно отличаются. Из таких маленьких штучек, например, которые... говорят о некоторых различиях внутри русскоязычного сообщества в Израиле, и стареньких, и новеньких, например, что новенькие, как правило, не отмечают 8 марта и 9 мая. Ну, это довольно предсказуемо, понятно, да, что у нас там значение этих праздников сильно изменилось, да.
2: Интересно, что не изменилось для тех, кто уехал давно, то есть в этом смысле законсервировалось. Да?
0: Сейчас не возьмусь это интерпретировать, но тем не менее это факт, да. Но и та же, что еще, да, вот еще такой чувствительный вопрос по поводу отношения к израильско-палестинскому конфликту среди новеньких за политическое решение, то есть не военное, выступает 45%. Это на фоне всего израильского населения, осень 22-го года, 28%. Это данные Института демократии. Вот.
1: Да, осень 23-го года произошло много разных событий, да, которые здесь... точку зрения, наверное, как-то изменили. Да, что вы хотели сказать?
0: Здесь есть важный действительно момент, что, к сожалению, пока у нас... вот самое большое было исследование 22-го года, плюс еще немаленькое дополнительное вот этот Центр Аккорд в 24-м году, но пока больше не было. И действительно, мы как бы можем только спекулировать,

0: Как изменилась эта динамика во всех этих вопросах, там, после седьмого, после всех этих войн, которые мы уже здесь пережили, и всех событий. Но как бы можно спекулировать в сторону того, что, не знаю, многие ушли вправее, можно спекулировать, что многие ушли влевее, но пока объективных цифр, на какие мы можем ссылаться, их, к сожалению, пока нет.
1: И кроме того, есть ли цифры, ну, я, в общем, предполагаю ответ, хотя мы видим всякие выкладки Центрального статистического бюро, которые вызывают тоже больше вопросов, чем ответов, сколько осталось? То есть сколько по результатам всех этих, как ты говоришь, войн уехало на каких-то этапах? Кто вернулся, кто как бы живет частично там, там, я имею в виду где-то, да, частично в Израиле?
0: Не
1: то
0: здесь,
1: есть по поводу этого есть... цифр
0: точно? То, не знаю. Точно не владею. Точно так же, ну, как бы доступные данные, которые есть в центре Статбюро или Министерства этой Алии. Но, как я понимаю, что в целом более-менее это вот соотносится с теми цифрами, которые я называл. Ну, окей, возможно, не там не 130-150, а 100-120, например, вот что-то такое. Но в целом то, что я видел по цифрам, то, что обсуждается в экспертами, кто этим занимается, значительная часть осталась.
2: Осталась в Израиле.
0: Остались в Израиле, да.
2: Ну, окей, вот видно, что если особенно сравнивать предыдущую, скажем так, большую алию, да, и эту, то, в общем, различия, они налицо. Есть ли какие-то предположения, почему это происходит, почему, например, новая алия, она вот более активно выходит на демонстрации, и есть некие другие, в общем, ценности, которые они ставят на, так сказать, во главу повестки дня?
0: Ну, это вопрос на миллион.
1: Да, и главное, какой процент этой новой алии выходит на эти самые демонстрации и ставит куда-то какие-то ценности.
0: Да.
1: Они просто, так сказать, трудоустраиваются и пытаются найти свое место в новой стране.
0: Это, опять же, спекулятивно. Тут нечем подкрепить объективно. Во всяком случае, у меня нету. Но, да, я думаю, что, конечно же, это какая-то незначительный процент, потому что всегда на протесты входит малая часть от всего населения. Да, это в целом нормальное явление или как-то более активное, чем все остальные. Это, кстати, сейчас чуть в сторону иду, если потом забуду, вы меня верните. Это просто сюда же важно. Точно так же мы знаем, что на выборы 22 года, по-моему, только чуть меньше даже 20% участвовало среди новеньких в выборах. Вот, то есть, несмотря на этот вот весь такой вот демократический профиль, люди... В 2022 году очень мало людей голосовало, и, видимо, это вот сообщается с тем, что ты, Олег, спросил, что, ну, люди недоразобрались, не знаю, разбирались с работой, с битохлюми, с карточками, банками и так далее, да, и в целом, возможно, это даже в каком-то смысле ответственное поведение, когда ты, если ты еще вчера приехал, да.
2: По-моему, три месяца даже не присылают, первые три месяца не присылают повестку
0: месяца,
2: на выборы, да.
0: То есть,
2: мы говорим о тех людях, которые уже были больше.
0: Там значительно, там же было две, как известно, волны, когда только война началась в Украине, то есть это март-апрель 2022 года, потом...
2: Мобилизация,
0: когда там, октябрь. А у нас выборы были как раз осенью, там, когда в октябре, в ноябре, да. То есть и не все могли даже, не все как бы граждане могли голосовать. Но в этом смысле как бы прошло уже 4 года, поэтому в этом году справедливо ожидать более высокой явки. Я, конечно, ушел от вопроса, который был, да. Почему отличается,
2: да.
0: Ну, просто ответ простой, но просто время прошло. Это время тоже это значимый фактор, который влияет, да. Разные категории, разные профили социализации этих людей, разные возрастные группы, да, потому что, ну, в общем, мы две эти самых волны алии друг против друг друга сидим, да. В этом смысле у нас есть и возрастная разница, у нас есть и разница в нашей и политической, и такой просто общечеловеческой социализации культуры. И, разумеется, вообще эмиграция из России, в первую очередь из России, потому что из Украины это чуть по-другому, а из России и Беларуси, например, вот это сюда, это такая, ну, ценностно-политическая миграция во многом, да, потому что уезжали люди, которые, ну, как бы для которых война стала последней каплей, да, которые не то, что раньше не понимали, а которые просто, ну, видели, да, какие-то, ну, не знаю, все в свои причины, тем не менее. В этом смысле это как бы во многом люди, которые еще как бы свои демократические ценности, запрос там на демократию сформировали еще там, и в плохих условиях, да, а в более хороших условиях, демократических, коими обладает Израиль, они как бы вот так вот могут себя проявлять. Mm-hmm. Это моя попытка ответить на этот вопрос, да.
1: Ну вот, действительно, 4 года прошло, такой срок, выборы у нас состоятся осенью, там, в данном случае, в общем, не очень важно, месяц, да, месяц туда, да, месяц сюда, в конце октября, в начале сентября. То есть люди, которые не пошли на выборы, потому что не разобрались. Они за 4 года разобрались?
0: Опять же, как аналитически честно бы сказать, я не знаю. Но, опять же, я думаю, что в какой-то степени разобрались. В всяком случае, их уже не отвлекают Битох, Люми, банки и так далее. В значительной мере, и, возможно, даже поиск работы. И поэтому я думаю, что точно да, точно мы вправе ожидать, даже как бы если никто не будет предпринимать никаких усилий, чтобы повысить явку, там, привлечь внимание и так далее, то просто по самому факту течения времени это должно измениться. Ну и плюс мы знаем, что появилось за эти 4 года огромное количество со всех сторон разнообразных медиапроектов, которые, по большому счету, ориентированы на русскоязычных, на политическое и гражданское просвещение, да, чтобы люди разбирались в том, что здесь происходит, да, всех оттенков, что называется. И в этом смысле я думаю, что как минимум дефицита источников, дефицита материалов для интересующихся их нет, ну или он есть, но там в оттенках, что называется, уже детали, да.
2: Это речь идет в основном о телеграм-каналах, да?
0: Ну, да, мы знаем, что русскоязычные израильтяне, как вообще русскоязычные, их главная платформа — это Телеграм и Ютуб, главная платформа — Телеграм и Ютуб, да, поэтому в первую очередь это Телеграм, да.
2: Угу. А насколько вот все эти каналы, они, как бы им можно доверять, насколько там достоверная информация распространяется, потому что, ну, по крайней мере, со стороны, скажем, мейнстримовской медии, которую мы здесь тоже представляем, всегда говорится, что вот у нас-то все проверено, а там вообще каждый может вроде что-нибудь написать.
0: Или... Ну, это во многом справедливо. Это же не медиа в строгом смысле слова, не СМИ в строгом смысле слова. Но мое отношение к этому, я уверен, что вы со мной как профессиональный журналист, возможно, не согласитесь, но в целом медиа формирует свою аудиторию, и в этом смысле, вообще главная работа формирует свою аудиторию, и в этом смысле и требовать от анонимного телеграм-канала, чтобы он был какой-то там объективный и так далее, это немножко, наверное, странно. И хорошо, когда есть разнообразие в этом смысле, да, как бы есть даже такая идея не право на информацию, а право на информированность, да, что как бы, что гражданина должны информировать и отсюда, и отсюда, и отсюда, дальше он уже какой-то в этой совокупности либо формирует свой пузырь, что тоже нормально, либо стремиться к какой-то там условной усреднению объективности, да, отсюда по чуть-чуть, отовсюду по чуть-чуть. Но, да, безусловно, телеграм-каналы — это не достоверный источник информации по дефолту, но это пространство формирования как раз позиций.
1: Угу. Насколько, на твой взгляд, те, кто приехал из условной России, да, относительно недавно, все равно 4 года, в общем, это срок небольшой, 3-4 года, они продолжают оперировать теми понятиями политической жизни, что бы это ни значило, да, которые закрепились там, и проецировать каким-то образом свое представление, вот эти вот свои, как бы, такие построссийские представления на израильскую жизнь, на израильскую политическую реальность?
0: Я не уверен, на самом деле, чтобы какие-то политические явления, политические категории, они сильно имеют сильную национальную привязку. Но в том смысле, что я имею в виду, не важно, чтобы условно говоря, чтобы более-менее что-то понимать в израильской политике, не надо понимать, не знаю, там, Орит Струк относится к башне Сечина, Ротенбергов или Чемизов, да, вот какую-то такую кремлеологию не надо, израильскую, не знаю, кнессетологию не надо знать особо, да. Базовые категории, да, выборы честные, нечестные, свободные, свободные, партии, какие партии, кто за что. Там, какие политики более там, честно говорят, делают то, что говорят, какие менее честные, какие...

0: политики больше соответствуют интересам, какие меньше. Это общеуниверсальная, как бы политика, потому всюду и существует, что это универсальная штука, и институты политически универсальные. И в этом смысле я не думаю, что надо. Как бы вот эта вот претензия, да, которая часто в последние дни возникала в Фейсбуке к новеньким, что там нужно пожить с десяток лет, чтобы разбираться, она мне не кажется справедливой не потому, что она меня лично задевает, да, как новенькая, а потому что она как бы структурно, мне кажется, не совсем корректна, да, политика, ну, мы живем в мире уже там почти 150-200 лет, в мире массовой политики, когда как бы вообще любой человек может заниматься политикой, и мы как бы хотим, чтобы каждый человек занимался политикой, да, в какой-то степени, просто читал газету и ходил голосовать, или избирался там в губернаторы, или в президенты и так далее, премьер-министры. И это из политики такая история, такая штука, которая, ну, как бы даже базовых навыков понимания реальности достаточно, чтобы ну, ты мог сформулировать какую-то позицию. Она может быть не совсем полной, она может быть действительно не отражать все, а многие из нас, из нас могут не помнить, не знать чего-то, что было там 15, 20, 25, 30 лет назад, что имеет влияние на сегодня, но часто ведь сам электоральный процесс, он очень про здесь и сейчас. Да, часто то, что партии несут на выборы, оно часто очень ситуативно, да. Вот сейчас возникла проблема, не знаю, стоимости жилья, например, да. Вот все настолько резонансно, все чувствуют, что это резонанс в обществе, все имеют какое-то мнение по поводу стоимости жилья, да. Через полгода, возможно, это уже так не будет, да, но вот...
1: Да будет.
0: Да, это плохой был пример.
2: Да, ну... А вот по поводу того, что каждый человек может, в общем, политически быть активным, в этом смысле, и мы знаем, израильский опыт показывает, что всегда есть стремление какой-то группы населения или, например, новый вот какой-то алии в разные годы разные. Есть попытки сформировать какое-то собственное политическое движение, с этим пойти на выборы. Как правило, кстати говоря, они не удаются. Но в целом есть такое стремление, может быть, не на этих выборах, а на следующих, дай бог, чтобы все состоялись, и эти, и следующие. Uh-huh. Вот сформировать именно какое-то свое политическое движение, пойти с этим...
0: В смысле, что не как избиратели, а как, да. как политики. Я вот, кстати, ну, в смысле, ну, как бы Исраэль Балия считается же успешным примером. Да,
2: ну да.
0: Да, сразу же возникли.
2: Правда, сколько, ненадолго.
0: 7 мандатов, да. Но тем не менее, сколько?
1: И 2, вопрос, 3... что считать успехи, для кого успех?
2: Ну, для них бы... самих, пошли в Кнессет.
0: Ну, 7 мест, это неплохой результат на тот момент, по-моему, да, 7, типа того. И сколько, 2-3 цикла они продержались более-менее. Но нет, я такого запроса не вижу, ни интуитивно, ни вообще не думаю, что он возникнет в ближайшее время. И даже я бы сказал, что есть наоборот какая-то тенденция к интеграции, что ли. С одной стороны, ну, мы это знаем, тоже видим, что к этим выборам, видимо, все мейнстримные партии уже обзаведутся русскоязычными штабами или как минимум департаментами.
1: Опять обзаведутся. Я сказал, месяца на три перед выборами.
0: Возможно, да. Но тем не менее, в смысле, это говорит о том, что вот эти 250 тысяч человек имеют значение. Да. Ну, если мы считаем, что все старенькие, условно говоря, они ивритоязычные и потребляют на иврите, и с ним не требуется. Что часть не совсем так. Но и это с одной стороны, с другой стороны, я бы говорил, что наоборот, есть как бы вот необходимость русскоязычного контента, да, но при этом есть интерес в интеграции, то есть не в обособление в какую-то отдельную политическую силу. Да, это во многом как бы просто, ну, это было бы глупо с какой-то стороны, да. Если делать сегментную партию новеньких русскоязычных, то это очень маленькая часть общества, которая не дотянет до проходного барьера.
1: Ну, вот вообще, возвращаясь к тому, о чем мы говорили 5 минут назад, ты говорил про универсальность политических законов, если я тебя, да, в общем, да, правильно понял. Но ведь все равно есть такая вещь, как национальная специфика, да. То есть, условно говоря, попытки сменить Эрдогана в Турции, попытки сменить Орбана в Венгрии и намерение ряд политиков сменить, допустим, Нетаньяху здесь, при всем каких-то общей терминологии, часть из них, по-моему, совершенно тоже такой же степени популизма, как и все остальное, это да. все равно опирается на какую-то местную культуру, политическую, и просто на местную да. культуру, и на местную жизнь. То есть, может быть, не все так универсально.
0: Само собой. И, конечно же, что-то новенькие русскоязычные уже освоили за 4 года, а что-то и не освоили через, за 15 лет. Но это... Ну, как? То есть нет смысла этого отрицать, я с этим согласен, но я все-таки считаю, что это какой-то накопительный эффект и... Ну, не знаю, условно говоря, да, вот что-нибудь такое очень яркое. Мы не переживали вторую интифаду, взрывы автобусов и так далее. Если мы это переживали, насколько бы это резко изменило нас, не изменило бы нас, изменило бы, но не резко и так далее. Это вопрос, который, ну, как бы навсегда без ответа.
1: Ты имеешь в виду в политическом плане?
0: В политическом mm-hmm. плане, да. За кого мы голосуем и так далее, да. В этом смысле точно так же. Вот мы не знаем, насколько изменилось вот все, вот то, что я говорил в самом начале, после 7 октября, да, как бы самый большой такого тритмента, как сказать, воздействующего на нас. Но поэтому это, ну, как бы, это в какой-то степени подвижная вещь, но с другой стороны, опять же, вернемся к началу, сказал, что средний возраст 35+, да, это, в общем-то, люди более-менее сформированные в своем ценностном профиле, и в этом смысле какие-то ядерные вещи, они... Не сильно изменится, вернее так, они изменяются, но они изменяются гораздо медленнее, там, то есть не 4 года и даже не 8 лет, и даже, возможно, не 10 лет, а более длительный процесс. Поэтому, да, какая-то подвижность здесь будет, но я не думаю, что она кардинальная в ближайшие годы, вот так бы я ответил.
2: А вот действительно, если говорить про 7 октября и все, что за этим последовало, и, собственно, длится до сих пор, насколько... То есть я понимаю, что часть людей это восприняли таким образом, что нужно отсюда уезжать, и уехали, mm-hmm. да? И, может быть, часть собирается уехать, но все-таки большинство осталось, как мы понимаем, насколько это, в общем, можно предположить, изменило их вообще представление об Израиле. Не фактически эти люди, большинство из них уезжали от войны, которая велась где-то mm-hmm. в другом месте, mm-hmm. и приехали сюда в войну.
0: Да... Но, опять же, повторюсь, мы не знаем точно, но есть как будто такое, ну, такое условно общее мнение в экспертных кругах, в текстах, которые мне попадались, читали, я читал и общался с кем-то, что как будто бы движение, ну, в сторону, не знаю, там, больше, вот как раз я говорил вначале, да, больше запрос на политику, на демократию, чем на экономику, на безопасность, на военные дела. Что этот, что вот это вот меняется, возможно, даже быстрее, чем менялось у вас, у старой Алии, большой Алии. Но, опять же, это пока в пространстве таких экспертных спекуляций, чем реальности. Ну, я думаю, что самый лучший социальный исследование — это будут выборы, которые это смогут отразить.
1: А выборы — это вообще социальное исследование?
0: Ну, в каком-то смысле, да.
2: То есть можно точно установить, ну, более-менее, да, кто за кого, какая группа за кого голосовала?
0: Не точно, это, но можно.
2: Это как более. Делается, по опросам или есть...
1: Или просто вот результаты, они сами отражают общественное настроение.
0: Результат,
1: можно
0: это,
1: проводить такие?
0: Ну, то есть
1: вот,
0: выборы, результат выборов сами по себе являются своего рода таким, прошу прощения, экспериментом и социальным исследованием.
1: Сева, постарайся говорить все-таки в микрофон.
0: Да. Прошу прощения. Что мы... Ну, Израиль... партийно-парламентская страна, да, партии более-менее раскладываются на идеологическо-партийном спектре. Мы более-менее понимаем, кто за что по разным вопросам выступает, и, соответственно, если люди за что-то из этого голосуют, то, соответственно, они с высокой вероятностью придерживаются подобного, хотя бы ситуативно, да, хотя бы в момент, не знаю, там, 2 месяцев, что идет выборная кампания, и идут выборы. Поэтому в каком-то смысле да, и плюс, ну, я уверен, что мы получим... Ну, мы после всех выборов это получаем, поэтому почему должно это измениться, получим и исследования уже, ну, как бы не сами выборы исследования, а исследования, которые покажут, какие группы израильского общества за кого голосовали, в том числе и русскоязычные.
1: Что за эти 4 года твоего присутствия здесь, да, ну, плюс-минус, да, у тебя в израильской политической культуре, может быть, удивило в положительную сторону, в отрицательную сторону. Про что ты сказал? Да, я, конечно, большой специалист и знаю общее правило, но вот в этом Израиль отличается, и этого нет в других странах.
0: Хороший вопрос. Ну, удивило по-хорошему, ну как удивило, подтвердило ожидания во многом, да, действительно, то разнообразие, которое есть, та интенсивность политической жизни, которая есть. Возможно, для меня действительно, хотя я что-то, конечно, знал про Израиль, тем не менее, интересовался, но, возможно, я больше удивился тому, каким в целом более правым является израильское общество, чем я этого ожидал и чем, возможно, я хотел бы. Вот это, наверное. Было ли что-то такое, что здесь как-то работает иначе? Вот сейчас так быстро не могу сообразить. Это означает, что нету. Возможно, я просто недостаточно отрефлексировал.
1: Ну, может быть, например, не знаю, взаимоотношения религии и государства в Израиле, на мой взгляд, да, кардинальным образом отличается от того, что происходит, во-первых, в большинстве европейских стран, ну, пожалуй, за исключением ряда, как бы сейчас тут не будем вдаваться. Да. Ну, и, безусловно, это отличается от того, что происходит в той же России.
0: Абсолютно отличается, да. Согласен, но это просто как бы, это то, что, наверное, как бы я знал и ожидал, поэтому, возможно, здесь не было эффекта какого-то удивления ни в какую сторону. Ну да, нет хорошего ответа, боюсь, здесь.
2: Ну хорошо, само устройство израильской политической системы в том, что, в общем, мы здесь живем без конституции, ну, впрочем, с конституционными законами. То есть это тоже вопрос, который часто возникает в беседах с людьми, которые там живут в других странах, но и в Израиле тоже, что у нас Верховный суд фактически играет некую роль такого третьей вот этой вот ноги, да, столпа. Как вот все это выглядит, насколько это является устойчивой, вся эта система?
0: Вот, наверное, да, вот это, вот, наверное, действительно ответ, на который ты, Олег, задал, что, ну, то есть, понятно, я знал, что Израиль нет конституции, что, как любая парламентская система, да, у политологов так принято говорить по парламентским системам, что это диктатура парламента, да, это своего рода, как бы, такой оксюморон, в том смысле, что парламент всегда коллегиальный орган, всегда разнообразный, и так далее, диктатура — это что-то вот такое очень централизованное, но, пожалуй, да, это было удивительно, насколько да, все завязано на парламентское большинство, и действительно, что как бы вот единственное, что есть иное для уравновешивания, это суд, который при этом еще, как мы понимаем, во многом сам на себя взял эту роль. То есть если бы, да, не взял бы там не Арон Барак в 90-е годы, да, устроивший судебный активизм во многом, то, возможно, бы и суд бы и не играл такой роли, да. То есть это во многом как бы эффект политического процесса, нежели устройство политических институтов как бы по своему дизайну. Вот это да, пожалуй, это удивительно, и как бы так, поверхностно принято думать, я не знаю, в случае я такую точку зрения часто встречаю, что вот у Израиля наследие британского мандата, парламентской системы, вот это все, но наша система вообще не похожа на британскую. Да, кроме того, что у нас парламент как бы главный, и у них парламент как бы главный. Но это все.
1: Есть еще другая точка зрения на израильскую парламентскую демократию. Звучит она, ну, менее корректно. Ну, Бен-Гурион и многие лидеры, так сказать, раннего Израиля выросли в Польше. Вот они знали, как польский сейм выглядит и работает. Ну, вот примерно у нас тут то же самое с поправкой на местную специфику.
0: Да. Ну, да, ну то есть мы знаем,
1: ничего
0: что...
1: не знаю про работу польского сейма.
0: Да, ну на самом деле я тоже не силен в польском сейме, но в целом мы знаем, что роль Бен-Гуриона, отцов, матерей, основателей была экстра большой, когда закладывались все это, да. Ну, например, даже те же 120 мест в Кнессете, которые у нас есть, да.
1: Когда у нас там... по-хорошему надо их больше... надо было увеличить.
0: Я тут недавно с этим вопросом разбирал. Да, их по-хорошему нужно увеличить. Страны аналогичные по количеству населения. То есть 10, 9, 8, 9, 10 миллионов.
2: В той же Венгрии, на самом деле, гораздо
0: Венгрия.
2: Больше. Да?
0: И, по-моему, Нидерланды подходят. Еще что-то я смотрел. Там в два минимум, ну, нет, даже в три раза больше депутатов. Все в том, что там почти везде двухпалатные парламенты. Тоже к системе как бы сдержек и противовесов.
1: И что это дает двухпалатный парламент?
0: Он делает более сложным законодательный процесс согласования. И, соответственно, как бы повышает... как бы механизм, который призван повышать качество процесса и согласования интересов. Понятно, это не всегда так работает, и всегда, ну, в России двухпалатный парламент, да, если хотите.
2: Ну, в России конституция, вообще
0: да.
2: Все.
0: Это к чему? К тому, что, да, про 120 мест, что мы знаем, что это как бы символизм, там вот второй храм, и даже еще даже дальше, к периоду, когда ушли из Персии, Вавилонского плена, то есть это не требовало 120, даже на тот момент это просто символическая
2: магическое
0: цифра,
2: число,
0: магическое да? число, да. Ну, а сейчас, конечно, по уму-то, конечно, бы для 10-миллионной страны должно быть больше депутатов. Это, я понимаю, всегда повышение количества депутатов – это такой очень болезненный для народа вещь, нахлебников. Да.
2: Да.
1: Россияне там какие-то зарплаты себе повышают каждый год.
0: Но справедливости ради, я еще и в России всегда тоже считал и говорил, что в России тоже нужно больше депутатов. Потому что, почему? Потому что так мы уменьшаем количество избирателей на одну депутатскую душу, да, и тем самым как бы повышаем вероятность, что близости, связанности депутата с избирателями.
2: Угу. Ну хорошо, а вот избирательная система израильская, то есть мы видим, что некоторые партии избираются демократическим путем, да, а другие просто назначаются более-менее, так сказать, их руководителями, но то, что демократическим путем избирается, мы тоже знаем, как это, в общем, происходит, не всегда очень корректно. Вот эта система, она как бы, на твой взгляд, она как бы работает?
0: К праймерис у политологов такое двоякое отношение. Почему? Потому что праймерис могут очень часто делать хуже партии. С одной стороны, действительно, праймерис, внутренняя демократия, то есть члены партии сами решают, а не какая-то партийная верхушка или тем более там один вообще лидер, да. Хотя, с другой стороны, в Израиле очень много партийных проектов, которые в целом и задумывались как лидерские проекты, поэтому, ну, на самом деле я не вижу проблем для них, чтобы этот самый один лидер решал про свой список. Но, с другой стороны, кто голосует на праймерис, кто участвует в праймерис, кто выбирает, да, кто как бы составит партийный список. Члены партии, а члены партии, то есть самые сильные сторонники партии. А самые сильные сторонники – это всегда самое-самое принципиальное ядро. Да? Идя на выборы, партия идет к более широкой аудитории, которая всегда шире, чем ее принципиальное ядро. Да? И тем самым ядро, которое выбрало людей, которые, на взгляд ядра, отражают то, что должна нести партия, это всегда как бы чуть более радикальный список, чем список, который мог бы получить голоса более широкой аудитории. И в этом смысле я не считаю, что праймерис прям всем обязательно нужны и важны, и тем более я бы говорил, не обязательно нужны партиям, которые там на краях спектра находятся, если они хотят двигаться к центру, ну, двигаться к расширению своей электоральной базы, говоря.
1: Ну, да, хорошо. Ну, а выборы в том, как это в ряде тоже прекрасно известных нам стран проходит, когда жители какого-то региона голосуют за своих представителей в парламенте. То есть в Израиле это может работать? И нужно ли вообще это?
0: Ну, есть проекты политических реформ, которые, мне кажется, очень адекватными к введению вот этого мажоритарного элемента, сокращению пропорциональной вот этой элемента, чтобы какая-то часть депутатов, например, избиралась по округам. И тогда действительно, и тогда точно мы увеличим количество депутатов, и тогда точно какие-то депутаты будут прямо завязаны на территорию. И, ну, на мой взгляд, это было бы полезно, хорошо для, для Израиля, для представительства, для... Почему еще мажоритарный элемент хорош? Опять же, вот ровно потому, почему плохие праймерис могут быть вредны. Потому что... ну, то есть у Израиля был, да, этот эксперимент с прямым выбором премьер-министра, примерно это так и работало, что когда избирается один человек, он всегда шире, чем его core, да, его ядерный электорат.
1: Ну, принято считать, что прямые выборы в Израиле успехом для израильской политической системы не принесли.
0: Я сторонник этой точки зрения тоже, да. Они ровно как бы с чем должны были бороться, сделали только хуже для этого. Но это одно дело, вот премьер-министр, а другое дело, когда у нас будет, не знаю, там 60 депутатов, например, половина, допустим, будет избираться по округам. Естественно, например, в городах, где какое-то многосоставное население, таких городов много, я не имею в виду только там арабы и евреи, а разные еврейские группы, религиозные, религиозные и так далее, то кандидат должен, ну, так по большому случаю, в смысле мэры избираются, да, он... Кандидат в мэры, кандидат в депутаты от округа всегда должен выходить за пределы своего кор-электората, ядерного электората, и, соответственно, что-то обещать и реализовывать для избирателей более широкого круга. Это в целом как будто бы для такого очень напряженного израильского общества с точки зрения разных динамик было бы как будто не бесполезно.
2: Есть еще, кстати говоря, одна модель, при которой вот, ну, промежуточные выборы, как скажем так, что все-таки есть какая-то возможность как-то подправить то, что, может быть, происходит там раз в 4 угу. года. В Израиле это может прижиться?
0: Ну, то есть как в Америке. То есть ну, часть, да. часть органа переизбирается там каждые 2 года, не через, не раз в 4. Интересно, я про это не думал. Возможно, в этом есть действительно... свой смысл, смысл, что тогда, конечно, надо как-то пересмыслять, как мы коалицию устраиваем, да, на все, чего она держится, но в целом, возможно, это было бы тоже интересным экспериментом, поскольку это бы тогда заставляло актуализировать договоренности внутри парламентские и прочее. Ну, да, возможно.
1: Ну, я вот хочу только сказать, что интересно, мы говорим про коалицию, про существование парламента, про то, как, в общем, как что работает, но вот эти 4 года, то есть нынешняя коалиция, это, в общем, единственная коалиция за последние много-много лет, которая, по сути, вырабатывает свой срок. Ну, тоже, опять же, даже если выборы будут на месяц раньше, это все равно примерно полный цикл.
0: Впервые за 30 лет, я, по-моему, видел, да, что-то такое?
2: Ну, вот что-то. Чего, в общем, мало кто ожидал с самого начала, уж тем более.
1: То есть был ряд политологов, которые говорят, вы не смотрите на эти разные противоречия, они доработают до конца. И действительно, видимо, они оказались правы. Да. Насколько, на твой взгляд, что можно сделать, чтобы израильская политическая система функционировала более стабильно?
0: Ну, вот я встречал...
1: То есть мы во время короны 4 раза на выборы ходили, классно было, потрясающе просто.
0: Да. Ну, то, что мнение, которое встречал у израильских экспертов, к которому я бы присоединился, стабильности могут же добавить введение мажоритарного элемента. Вот я не знаю, это надо подумать мне чуть дольше, насколько вот эти циклы в 2 года могут укрепить, возможно, наоборот, как будто бы не укрепят. Возможно, увеличение роли президента может укрепить, ну, то есть какого-то вот такого мажоритарного тоже элемента в этой структуре. Введение второй палаты, которая будет формироваться иначе и которая будет, например, работать каким-то более длинным циклом. Ну, вот это, наверное, главные элементы. Ну, или, нет, всегда можно пойти, как я понимаю, когда приходили там, сколько там было, 1,5% на 3,25%
2: электоральный барьер.
0: В целом повышение барьера тоже сократит количество партий, сократит и сделает более устойчивой систему, но в условиях, когда есть у Израиля есть какие-то такие, знаете, это не то, что я не сторонник точки зрения, что Израиль вот все диктатура, Нетаньяху и все, но какие-то вот какой-то вирус, там вот немножко он по организму ходит израильскому, да, такой вот.
2: Когда человек долго у власти находится.
0: Да, ну, в смысле, вирус там авторитаризма, вот какой-то вот, он, может быть, не самый ярко себя проявляющий, но чуть-чуть вот он где-то живет в организме. И в этом смысле уменьшение количества партий, это, конечно, может быть почвой для усиления этого вируса. Поскольку вот эта фрагментация, которая есть сейчас, она, возможно, ну, как бы не очень хорошая для стабильности. С другой стороны, любому премьер-министру надо собирать коалицию из шести партий, семи партий и так далее, да.
1: Но ведь мы же видим, что и в других странах, во многих, где на протяжении нескольких десятков лет было две крупные партии, сейчас практически, да. Ну вот я не знаю, первый пример, который мне в голову приходит, Испания, это сейчас для Израиля, так сказать, пример не самый приятный, но оставим в стороне, кто там у власти находится. Да. То есть одна партия ничего уже, никакую коалицию создать не может. Обязательно нужно позвать кого-то либо крайне правого, либо крайне левого, в зависимости, и с ними что-нибудь сколотить.
0: Более того, самые классические двухпартийные системы, как Британия, например, Британия уже последние 30 лет не двухпартийная система, как, возможно, это еще кажется. Там последние 15-20 лет всегда коалиция, ну, то есть это не наша коалиция из 6-7 партий, но это всегда либористы или консерваторы с кем-то. С либералами, там, зеленые могут, шотландские националисты и так далее. Немецкая система, которая у политологов послевоенная, там, вплоть до 90-х годов считалась так называемой 2,5 партийной системой. Тоже вот есть две суперустойчивые большие партии и малый партнер, это Свободная демократическая партия, которая либо с теми, либо с другими. Германия уже тоже с 90-х годов, ну, с конца 90-х точно не двухпартийная система, а вот такая, как у нас.
2: То есть примерно. Это что такое? Запрос общества на вот более какие-то определенные, да, вот политические цели, которые не ищут у...
1: То, что другим языком можно назвать как шантаж со стороны малых партий.
0: Так и называется. И да, я думаю, что общество становится более сложными, и те ответы, которые предлагали большие мейнстримные партии, они недостаточны. Плюс, не знаю, там, то, о чем принято это говорить, и во многом это правда, там, рост популизма в политике, да, соцсети на все это, медиа влияют, поэтому, да, это вот на такую большую фрагментацию, это вот, это просто так же, как, не знаю, там, популистские правые лидеры во главе стран, как просто черта нашего времени, также вот эта фрагментация партийная, это тоже черта нашего времени.
1: Нужно ли, на твой взгляд, в Израиле ограничивать срок пребывания премьер-министра у власти двумя каденциями? Или в ситуации, когда одна каденция может продолжаться 3 года, а другая 17 месяцев?
0: А то и полгода, да.
1: Да, это, в общем, бесполезно.
0: У меня нет сильного мнения по этому поводу, но как будто бы ограничение пребывания власти всегда полезно, скорее, чем не полезно. То есть оно точно не сделает хуже.
1: А как считать?
0: Как считать что?
1: Как считать?
0: Ну да, это должно быть оговорено. Да. Не знаю, ну можно по-разному. Можно, что если...
1: То есть если вот столько-то месяцев, то засчитывается полноценный срок пребывания у власти. А если вот, то нет. Ну, может быть.
0: Ну, в смысле, мне кажется, это нормально. Для Израиля это нормально, если так будет оговорено. Да, что типа если этот срок действительно составлял меньше там такого-то периода, то он как бы засчитывается, а если Если меньше не засчитывается, а если больше, то...
2: А вот кто... Вот мы сейчас говорим действительно о разных вариантах реформы. Реформ, да. Даже не реформ. Реформа, может быть, не очень хорошее слово в последнее время. Но на каком уровне все это обсуждается? Есть какие-то институты, которые предлагают это кому? Вот как будет принято, например, если будет решение о том, что мажоритарная система...
0: Будет введена.
2: То есть понятно, что она будет принята КНЕСТом, да. Но в целом как бы как она дойдет до этого КНЕСТа?
0: Ну, есть синктенки, экспертные, да, центры, которые в том числе это предлагают. Вот то многое, что я цитировал, это тот же Институт демократии, наверное, один из главных таких синктенков израильских, кто именно про все это работает. Кстати, я вспомнил еще одну интересную реформу, сейчас про нее тоже можно поговорить. И, ну, так или иначе, это, ну, как бы такой лоббизм, да, если политиков это заинтересует, то политики это проведут, поймут, какие выгоды они от этого получают краткосрочно, долгосрочно, да. Ну, соответственно, есть политика, которая чисто на свои интересы интересуется, есть политика, которая ориентируется на интересы, не знаю, там, национальные, государственные, общественные, чуть больше, чуть меньше, это по-разному. И это нормально, это везде так. Еще одна реформа, которую я вспомнил, это полуоткрытый список партийный. Мне кажется, это очень интересная штука. И более того, у нас есть лобби в КНЕСТе по поводу этой реформы, которая депутаты трех разных партий. Я помню, что там Кахоль Лаван, Цинот Датит и еще кто-то третий. То есть, ну, такие разные партии между собой. Что такое полуоткрытый список? Это означает, что сейчас избиратель вообще никак не влияет на то, кто будет в списке, кто из списка будет... как формируется список, и кто из списка будет избран. А тут можно будет, если это будет принято, какая-то часть списка, не знаю, первые 10 мест у избирателя будет возможность отранжировать, да? Что партия поставила вот этого кандидата Моше на пятое место, а мне вообще считаю, что он вообще самый лучший, классный. Я хочу, чтобы если партия получит три места, чтобы он точно прошел, соответственно, чтобы он был выше в этом списке. Это мне тоже кажется хорошая такая штука по связи депутатов, ответственности депутатов перед избирателями. Более того, так будет понятно, на каких участках, в каких местах, кто как повышал рейтинги разных депутатов. Соответственно, будет связи депутатов с
1: избирателями. А кто будет, то есть какого рода избиратели это будут говорить? То есть члены партии?
0: Нет, избиратели на участке. То есть бюллетень должен быть... непривычный для зрителя бюллетень, привычный для нас, когда надо отмечать галочками, писать, да. Вот, ну, допустим...
2: Как выборы в ад, например.
1: Да, ну да, наверное. Ну,
0: да, справедливо. Вот, поэтому на участке ручкой ты пишешь вот это, я хочу, чтобы он был первый, этот второй, этот третий и так далее. Эти системы есть, где используются, например, в Австралии, я знаю, используются, в Новой Зеландии, в Ирландии, еще где-то. Такое называется преференциальное голосование, рейтинговое преференциальное голосование, и там проблемы с ним только в том, что это удлиняет подсчет, а в целом это очень хорошая штука.
2: Вообще, во всех этих странах, которые мы сегодня упоминаем, ну, про них, про всех можно сказать, что, ну, у них-то жизнь спокойная, у них ничего не происходит, войн нет, врагов внешних и все прочее. Вот это все влияет, вообще, в принципе, на нашу политическую жизнь?
0: Ну, вообще влияет, но так смоделировать, как конкретно ведение вот этого вот маленького элемента будет сообщаться там, с войной и с нашим... местом на Ближнем Востоке, я не могу сейчас. Но как будто бы Израиль за всю свою историю, длинную или короткую, или показал, что, несмотря на эти все внешние вызовы или внутренние, система политическая более-менее способна адаптироваться, выживать и сохранять какую-то внутреннюю устойчивость.
1: Так может тогда оставить все как есть? Есть такой мифический статус-кво. Кого не спросишь, все жалуются, что его нарушили те в ту сторону, эти в эту сторону. Но он же есть, он есть.
0: Статус, да, но я боюсь, я не боюсь, я просто думаю, что скорее всего так оно и будет. Не знаю, нам что вчера Беннет на этом мероприятии обещал принять Конституцию в следующие 4 года.
1: Я помню, что в 36-м году в Советском Союзе была прекрасная Конституция, самая передовая для своего времени. Кому это сильно помогло?
0: Да. Не, ну Израиль более-менее был близок, когда вот вы мне напомните, да, в 90-е, в конце 90-х годов, когда было движение за Конституцию. И когда вот, собственно, пришли к идее этих основных законов, да.
2: Мы тогда как раз успешно абсорбировались. Да.
0: Но, ну ладно, это сейчас нас уведет в сторону Конституции, но в целом, да, то есть как бы, если у Израиля устройство политических институтов более-менее останется таким, как оно есть, это уже неплохо. Но мы же фантазируем, можно попытаться. Но мы действительно, я думаю, что травма от реформы прямых выборов премьер-министра, она до сих пор очень, очень у политиков еще, хотя уже там поколение сменилось, более-менее, еще есть все равно, да, что действительно как бы реально хотели как лучше, а получилось вот ровно наоборот.
2: Да, ну что ж, я хочу вернуться в начало разговора, и, собственно говоря, Алия 22-го года, ну, условно, да, и Алия, условно, 90-х годов, да, нам продюсер показывает, что времени почти нет, но все-таки сейчас такое впечатление, что есть некое такое противостояние, причем не просто бытовое, а вот как-то оно, мне кажется, перешло такое более политическое. Вы это тоже наблюдаете?
0: Ну да, наблюдаю.
2: Это
0: выборы.
2: Выборы, да, то есть начинает градус повышаться, и в целом это как бы, в общем, отражает настроение в обществе тоже.
0: Прошу прощения. Не, я думаю, что, ну, в смысле, я понимаю, что все люди, которых лично там как-то обидело и задевает с любой стороны, это неприятно. Но в целом я даже во многом к этому отношусь как к чему-то естественному для политического процесса и тем более для предвыборного политического процесса.
1: То есть сесть в угол и, как корректно говорит наш коллега Юлия Цодокс, гавкать на соседнюю сторону, это, в общем, нормальный политический процесс.
0: Особенно в контексте предвыборной ситуации, да.
2: Ну, хорошо, главное, чтобы это все этим закончилось, и не пошло никуда дальше, в рукопашку.
1: Ну, а некоторым нужно меньше в Фейсбук заглядывать.
0: Нет, но если мы можем воспользоваться эфиром, призывать стороны, так сказать, к снижению градуса, давайте это сделаем, конечно.
2: Сева Бидерсон, политолог, лицензированный гид по Израилю, автор телеграм-канала «Маматкин политолог». Спасибо огромное.
0: Спасибо большое.
2: Юваль Исот, звукооператор, продюсер Елена Черкасова, Олег Клод, спасибо.
1: Юля Цудок, спасибо.
2: Это была программа «Доброе утро, Израиль». Смотрите наш YouTube, оставайтесь с нами на волнах Канрека. Всем хорошего дня, счастливо.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
3: Мадам. Уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции «Кан-Река», студия Семен Каплан. В преддверии третьего раунда переговоров между Израилем и Ливаном, который состоится завтра в Вашингтоне, Наваф Аль-Мусави, депутат ливанского парламента от Хизбаллы, призвал президента Ливана Джозефа Ауна провести референдум по вопросу прямых переговоров и подписания мирного соглашения с Израилем. В интервью катарскому телеканалу «Аль-Араби» Аль-Мусави добавил, что в ходе предстоящего визита ливанского лидера в США президент Трамп готовит для него ловушку в виде возможной встречи с Нетаньяху. Представитель Хизбаллы назвал позором возможное рукопожатие с тем, кто продолжает убивать ливанский народ и разрушать дома, пока часть территории страны остается оккупированной. Информацию об этом передал обозреватель КАН Шимон Миджан. Опрос, проведенный КАН Хадашот, указывает на дальнейшее ослабление блока Нетаньяху до 51 мандата, в то время как блок противников премьер-министра набирает 69 мандатов. Согласно данным, партия Ликуд теряет один мандат и опускается до 26 мест, тогда как партия Баяхат укрепляет свои позиции, получая 25 мандатов. Партия Демократиям ослабевает до 10 мандатов, а Исраэль Бейтейну поднимается до 9. В остальных партиях изменений не зафиксировано. В опросе Института Кантар под руководством Дуди Хасида приняли участие порядка 2400 респондентов. Кризис в отношениях между премьер-министром Нетаньяху и ультраортодоксальными фракциями. Секретарь лидера литовского направления Равина Ландо Исраэль Кравец заявил в эфире Кан Решет Бет, что указание Равина о необходимости проведения досрочных выборов не является политической попыткой шантажа. Он отметил, что если Нетаньяху удастся провести закон о призыве, это будет приветствоваться. Однако на данный момент премьер-министр сообщил об отсутствии такой возможности, что и привело к публикации требований о выборах. Секретарь подчеркнул, что Равин обозначил необходимый порядок действий, и теперь реализация этих шагов зависит от других лиц. Американская разведка полагает, что Иран восстановил оперативный доступ к большей части своего ракетного арсенала и пусковых установок. Согласно сообщению газеты «Нью-Йорк Таймс», Тегеран вернул контроль над 70% имеющихся в его распоряжении ракет и пусковых установок, а также над 90% надземных и подземных хранилищ. В публикации отмечается, что около 30 из 33 ракетных объектов вдоль Армузского пролива вновь функционируют, что позволяет Ирану угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим в этом районе. Обозреватель КАН Йехескель Кронберг передает, что по оценкам сотрудников разведки уровень функциональности объектов варьируется от частичного до полного. Жертвой убийства, произошедшего утром в Шфараме, стал 43-летний житель города Набиль Абу-Джалиль. Мужчина был застрелен в собственном автомобиле. По версии полиции, мотивом преступления стал конфликт между криминальными группировками. Управление пожарной и спасательной службы Израиля подало гражданский иск на сумму более 190 тысяч шекелей против мужчины, осужденного за совершение поджога на горе Скопус в Иерусалиме около 2 лет назад. Согласно исковому заявлению, примерно 55 тысяч шекелей из этой суммы предназначены для покрытия расходов на тушение и возмещение ущерба, нанесенного ведомству. Командующий Иерусалимским округом службы пожарной охраны Шмулек Фридман заявил, что данный шаг направлен на возврат общественных средств и сдерживание преступников. Он подчеркнул, что ведомство намерено добиваться максимального наказания для поджигателей как в уголовной, так и в экономической плоскости. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается заметное похолодание. Температура вернется к сезонной норме. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет 27 градусов. В Тель-Авиве будет 25, в Хайфе 24, в Бершеве 31, а в Эйлате ожидается 37 градусов. Вода Средиземного моря у побережья Тель-Авива прогреется до 22 градусов. Юго-западный ветер скоростью до 15 км в час принесет волны высотой от 50 до 120 сантиметров. Таковы на данный момент главные новости. Следующий обзор событий в эфире радиостанции «Кан-Река» в 12 часов. Доброго дня! Шалом Иерушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: 11 часов 5 минут в Израиле. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции Кан-Река программа «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Инна Рогатник, специалист в области долгового и коммерческого права. Задавать вопросы в эфире можно по телефону 072-280-1003 или в комментариях к этому к посту на странице социальной сети Facebook. Адвокат Рогатник, Инна, вы с нами.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Инна. Давно с вами не беседовали, но вот исправляем, так сказать, данные упущения. Мы говорим сегодня о долговом и коммерческом праве, ну и, в общем,

0: Давайте назовем нашу героиню вымышленное имя, назовем ее Мишель в честь песни Ноама Бетана на Евровидении. И речь идет о Мишель, которая женщина в возрасте, у нее были долги, и она в свое время, в 2018 году, объединила все эти долги в одно общее дело – в Тикехут. И тогда, еще в 2018 году, был закон, который позволял платить относительно символическую сумму на погашение долга. И эти суммы, которые назначались, она платила 200 шекелей в месяц. При общей сумме долгов было плюс-минус где-то 76-78 тысяч шекелей. И понятно, что эти 200 шекелей даже не покрывали ее проценты, которые набегали каждый месяц в этих делах. Со временем ее финансовое положение улучшилось, и она начала платить по 800 шекелей в месяц. Опять же, даже вот эти вот 800 шекелей в месяц, если мы смотрим на распечатку дела Лоцала Поль и общую сумму долга, то сумма долга практически не менялась. И она обратилась ко мне совершенно недавно, уже в 26-м году, то есть прошло 8 лет, с просьбой что-то с этим сделать, или как-то списать этот долг, или как-то решить этот вопрос, потому что она платит 8 лет, практически, давайте скажем, в среднем 600-800 шекелей в месяц, а общая сумма долга меньше не становилась. Мы сели и разобрали каждое из ее дел отдельно, потому что их там было несколько. И разобравшись в каждом деле отдельно, мы увидели, что по каждому конкретному делу она выплатила больше, чем само тело долга, то есть больше, чем изначальная сумма долга, в каких-то делах 2 раза больше, в каких-то делах 3 раза больше. То есть она выплатила свои долги 3 раза, при том, что общая сумма долга в Лоцала Поль совершенно не менялась. Теперь закон позволяет подать просьбу в рамках Лоцала Поль, которая дает полномочия Рашаму, назовем его по-русски судья, потому что в русском языке нету аналога слову «раша».
1: Ну, такой вот судебный регистратор, как бы, но если уж совсем. Но это судья, да?
0: Он не регистратор, у него есть полномочия. В определенных вопросах, у него есть полноценные полномочия судьи. Вот, поэтому есть закон, есть пункт в законе, который позволяет тому самому рашаму или судье снизить проценты в деле. И при правильных доводах мы добились того, что все ее долги были аннулированы, за исключением одного маленького долга, который был одной из больниц Израиля. Сумма долга была 700 шекелей, она выплатила 300 шекелей, ей осталось доплатить вот эту вот разницу в 400 шекелей, и все ее дела в Лоцала Поль были закрыты. Поэтому очень важно для тех людей, у которых уже годами ведутся дела в Лоцала Поль, не идти по протоптанной дорожке, а то есть раз в какое-то время сесть и пересмотреть свое дело, проверить, что происходит с делом. Возможно, просто уже выплачено давно тело долга, выплачена часть процентов, а человек продолжает платить и жить вот с этим вот тяжелым весом долгов Лоцала Поль.
1: Угу. Понятно. Это такой пример говорящий. У нас есть радиослушатель? Я так понимаю. Давайте мы поговорим с радиослушателем, потом, может быть, продолжим. Кто у нас на линии? Алло.
2: Доброе утро.
1: Здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Инна, пожалуйста, расскажите плюсы и минусы, и какая разница, я знаю, плюсы и минусы дарственные на дом.
0: Инна, а как вас зовут, простите?
2: Алла.
0: Алла, ну, это не совсем моя тема нашей сегодняшней передачи, но, опять же, из общих знаний юриспруденции, смотрите, в основном основные минусы заключаются в том, что придется платить налог, потому что, когда человек что-то дарит своим близким родственникам, да, я понимаю, что речь идет о семье, тот, кто получает подарок, должен будет заплатить налог. Плюс заключается в том, что есть уже какие-то четкое понимание, кому будет принадлежать это имущество при жизни, в отличие от завещания. Я так понимаю, что это то, что вас интересует. Потому что когда имущество передается по завещанию, то на это нет налога. Единственное, по завещанию или, допустим, по закону о вступлении в наследство, да, там нет налога. Разница заключается в том, что если завещание составлено неграмотно, и тут можно целую передачу посвятить этой теме, да, теме завещаний, но если завещание

0: предложение составлено неграмотно. Мы не говорим сейчас с вами о грамматических ошибках, а мы говорим именно о процедуральных юридических ошибках. То тогда, если, допустим, да, тот, кто составляет это завещание, хочет обделить одного из наследников, не исключено, что второй наследник захочет оспорить это завещание. И поэтому, когда речь идет о завещаниях, тут нужно действовать очень-очень правильно, очень-очень грамотно и делать завещание или у адвоката, или у нотариуса, который специализируется в данной сфере права и не совершит именно вот тех самых процедуральных ошибок. И вот я опять же приведу сейчас, может быть, немножко пример, который, да, связан и не связан, о том, как мужчина решил сделать завещание самостоятельно, потому что он почитал советы в Фейсбуке, где ему порекомендовали, зачем тебе идти к адвокату или к нотариусу и платить деньги. Ты можешь сам составить завещание, подписать его перед двумя свидетелями, и твое завещание будет иметь юридическую силу. Все верно. Только он свое завещание скачал с того же интернета, совершил там юридические ошибки, и вот его юридические ошибки привели к тому, что его наследники должны были платить его долги, которые, в принципе, можно было бы не платить, если бы завещание было составлено юридически грамотно.
1: Да, это все о завещании. Я же просила о дарении.
0: О дарении, как я вам говорю, есть налог, который нужно будет заплатить.
1: Который платит даритель или получаемый?
0: Получатель. Тот, кто получает.
1: А даритель ничего не платит?
0: Нет, даритель ничего не платит. Платит налог тот, кто получает этот подарок. И, естественно, как и в любом другом случае, если есть какое-то неправомерное давление на то, чтобы сделать вот этот вот подарок, да, тот, кто считает, что его обделили, он, да, имеет право подать иск в суд и попросить отменить вот эту дарственную сделку.
1: Понятно. Значит, даритель ничем государству не должен, да? Или в масшевах только Ирие надо платить?
0: Налог, опять же, налог платит тот, кто получает подарок. Остальные уже детали надо будет уточнять у адвоката, который будет оформлять вашу сделку подарственную. Опять же, это не совсем тема нашей сегодняшней передачи.
1: Мы говорим
0: о долговом праве.
1: Ну, все. Спасибо большое.
0: Удачи вам.
1: Удачи вам также.
2: Спасибо за звонок. Я только напомню, что у нас сегодня в эфире адвокат Инна Рогатник, специалист в области долгового и коммерческого права. Задать вопрос можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003, а также в комментариях к посту на странице социальной сети Facebook. Есть у нас еще один радиослушатель, я так понимаю. Пожалуйста.
3: Алло.
2: Да, здравствуйте. Вас
3: здравствуйте.
2: Как зовут?
3: Инна, будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Может, это не к вам, но, значит, я в нашем... Короче, я живу в доме 28 лет. В тот момент, когда я купила квартиру, было же с такой же фамилией, только в другой квартире он жил. И так получилось, что сказали, что вроде он убежал отсюда. Я не в курсе. Это он мой ни брат, ни сват, никто. И стали приходить ко мне, значит, они смотрят фамилия моя и бросают, значит, в ящик. У него совершенно другая... И иногда они бросают, значит, пишут его квартиру, а последнее время они не фамилию, просто фамилия и ни номера, ничего нет. Скажите, мне что-то грозит от этого?
0: Простите, как вас зовут?
3: София.
0: София, я хочу уточнить, что именно вы получаете или находите в своем почтовом ящике. Это письма из отца
3: Алапора. Какой-то хевры, какой-то... Это, я в последнее время вообще не беру. Не беру, он должен кому-то. Поначалу, когда еще только я начинала жить, я здесь живу 28 лет, я еще не умела ни считать, ничего. Вдруг приходит мне это самое... Дмитрий... Я же еще не умела читать. Я прихожу в банк, а я в это время я ждала с битох, должны мне прислать были деньги. Я прихожу в банк. Ой, я говорю, хорошо, я сейчас получу деньги. Она говорит, отхаевит? Я говорю, за что? За стоянки. Я говорю, у меня даже машины нет. И вот как началось. того момента. Иногда проходит время, ничего, а иногда начинают писать, что мне делать? Скажите, мне нужно через кого-то это обратиться. Кому это обратиться можно?
0: Вы можете составить письмо, которое, в принципе, надо будет менять только, что называется, заголовок, да, котерет, кому оно предназначено, и в этом письме написать, что вы не имеете никакого отношения к данному человеку, что он никогда не жил в этой квартире, что он ваш не родственник,
3: нет,
0: он просто
3: никто, он из Москвы вообще.
0: И направлять вот это письмо, это обращение, да, в те организации или в те органы, которые присылают вам оповещение.
3: Представьте себе, 28 лет я живу в этой квартире, и он через год где-то, через два, вроде сказали, он убежал, у него был бизнес какой-то, я даже не знаю. И совсем другая квартира. Так в нашем доме живут коины, 4 есть, цур есть 3. Так нет, обязательно, так подумайте своей головой, что может быть это фамилия... Просто фамилия, нет, они все равно высылают.
0: Ну, вполне возможно, что тот, кто посылает эти письма, отправляет их, может быть, на правильную квартиру или не указывает номер квартиры. А
3: теперь не указывают номер квартиры.
0: Вот, а почтальон видит просто, что есть одинаковые
3: фамилии. Да, они бросают фамилии. Скажите, это может составить мне адвокат, да?
0: Это может составить, да, можно составить это или самостоятельно, или обратиться к адвокату, чтобы он составил вам один раз шаблон этого письма, чтобы вы могли только менять адрес, куда это направляется, и название организации, в которую вы хотите направить это письмо. Естественно, с требованием вас больше не беспокоить, поскольку вы не имеете никакой связи с этим человеком.
3: А Валя, я не могу понять, 28 лет я живу. Неужели они не могут найти человека?
2: Ну, не могут и найти. Может, нет, разные организации не ищут. Спасибо за звонок.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: До свидания.
2: Спасибо. Всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Алло.
2: Да, здравствуйте.
4: Я на линии уже, да?
2: Да, пожалуйста.
4: Спасибо. Я Эльдар Бексултан. Мы с Хайкиным, адвокатом Хайкиным, выиграли дело на фирмы IPLS, телефонной связь, по 4000 шекелей. Эта фирма, до этого объявление было, что эта фирма проиграла порядка полмиллиона.
2: За это так, а вопрос, вопрос в чем, уважаемые?
4: Почему мы, имея на руках документы о выигранном деле, царь Коль не высчитывает наши деньги?
0: Ну, во-первых, это шикарный вопрос к адвокату, который вел ваше дело. Я думаю, что адвокат, который вел ваше дело...
4: Он пишет постоянно, что они объявлены банкротом уже 4 года.
0: Если они объявлены банкротом, то тогда совершенно другой алгоритм действий. Если они объявлены банкротом 4 года, опять же, нужно уточнить у вашего адвоката, какие действия он или она предпринимал в данном случае, но когда... компания или частное лицо начинает процесс банкротства, то все действия о взыскании долга автоматически приостанавливаются. И то, что должен сделать кредитор, то есть тот, кому должны деньги, подать декларацию о долге в рамках процесса банкротства. Поскольку прошло, как вы говорите, 4 года, самое правильное – это обратиться к адвокату, который ведет ваше дело по взысканию, и получить у него ответы, какие действия были проделаны и как вести себя далее. Хорошо?
4: Вот этот момент. Я могу получить выписку с сегодняшнего разговора, потому что мой адвокат солидный товарищ.
0: Но это уже вопрос не ко мне. То есть вы должны вернуться или к своему адвокату.
4: Это возможно.
0: Или если же адвокат вам не дает ответы, которые вас удовлетворяют, то обратиться к другому адвокату за полноценной консультацией. Адвокат по долговому праву знает, как получить полный доступ ко всем вашим делам. Он разберет ситуацию и разъяснит, какие действия были сделаны, какие действия не были сделаны, и вы получите ответы на все свои вопросы.
4: И до сих пор я слышу телефонные переговорщики употребляют имя, что они работают на эту фирму IPLS.
2: Ну, это, так сказать, мы сейчас в прямом эфире, к сожалению, этот вопрос не решим. Инна, по-моему, вам дала вполне такой исчерпывающий ответ. Спасибо вам за звонок.
0: Удачи вам.
4: Я могу вновь обратиться к вам как третейскому судью?
0: Нет, я не занимаюсь третейским судейством. То, что что я могу сделать, это в рамках полноценной консультации, платной консультации, поскольку у вас уже есть адвокат, который ведет ваше дело, разобрать ваше дело, дать вам все ответы на ваши вопросы, а дальше вы уже решите, как действовать. Вполне возможно,
4: что... Не только я один, там адвокат Хайкина.
0: Опять же, давайте мы не будем сейчас вдаваться в данные имена других адвокатов, или же вы решаете вопросы со своим выбранным вами адвокатом, или же всегда есть опция обратиться за альтернативным мнением, как это, допустим, принято в медицине и в юриспруденции тоже, получить, как говорят на иврите, хават-дат нусеф, это дополнительное мнение у другого адвоката, или добиться ответов от своего адвоката, которого вы выбрали для ведения своего дела.
4: Благодарю.
2: Спасибо за звонок. Есть ли у нас еще кто-то на линии? Нет, пока никого нет. А, или, может быть, вот сейчас появится? Нет, пока нет. Я только напомню, адвокат Инна Рогатник у нас в эфире, специалист в области долгового и коммерческого права. Вопрос можно задать по телефону 072-280-1003 или в комментариях в Фейсбуке. Да, Инна, вы еще хотели привести какой-то еще пример?
0: Да, хотел привести второй пример, который чем-то напоминает первый. Тоже речь идет о долгах в ОЦА «Лаполь», но в данном случае речь идет о долге по алиментам бывшей супруги. И там интересная была загвоздка. Дело в том, что в решении суда по алиментам не было указано, до какого возраста папа ребенка должен платить алименты. А закон гласит о том, что если в решении суда или в договоре между супругами упустили этот момент и забыли указать, до какого возраста папа должен платить алименты, то закон говорит 18 лет, то есть совершеннолетие. И вот в данном случае, опять же, мы начали разбирать дело, разобравшись в самом деле, то есть тут нужно действительно сидеть, читать, разбирать и докапываться до правды и раскладывать все по полочкам. Оказалось, что в решении суда не написано, до какого возраста он должен был платить алименты, но в ОЦА «Лаполь» продолжали увеличивать сумму долга каждый месяц, пока каждый из его детей не достиг 21 года. Теперь важно сказать, что этим детям уже одному ребенку 34 года, второму ребенку 28, то есть совершенно взрослые дети, и папа платит какую-то сумму, то есть не какую-то сумму, а он платил по 2500 шекелей каждый месяц на покрытие старого долга. Опять же, за счет процентов долг продолжал расти. Сумма долга изначально была 160 тысяч шекелей. Разобравшись в этом деле, мы подали соответствующую просьбу. Судья, тот самый Рашам, да, принял решение о том, что вот эти суммы были начислены несправедливо, то есть вопреки решению суда и закону. Его долг сократился ровно в половину, и сейчас судья должна принять решение о том, что происходит с процентами, потому что этот человек платил с 2012 года, да, то есть получается 14 лет, он исправно платил старый долг по алиментам, там часть были текущие, но в какой-то момент он платил только старый долг по алиментам, но на эти суммы продолжали набегать штрафные проценты. И вот мы сейчас ждем решения, насколько, в каком объеме судья сократит вот эту вот сумму. Поэтому, опять же, я возвращаюсь к тому, что не стоит идти, как говорят, по натоптанной дорожке. Периодически нужно сесть и пересмотреть свое дело. Особенно, когда люди платят очень-очень-очень много лет.
2: Хорошо, понятно. У нас есть радиослушатель в эфире, пожалуйста.
5: Еще раз доброе утро, говорит Анна.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анна.
5: Инна, мой сын подал твиот ктанот в суд на хозяина мебельного магазина. И все. И он считает, что он свое дело сделал. Я говорю, что как-то надо отправить данные хозяину мебельного магазина. Он говорит, ничего не надо, это все делает суд. Поясните, пожалуйста.
0: Смотрите, Анна, тут, как бы скажем так, ваш сын, возможно, прав, а возможно, где-то он заблуждается. Да. Дело в том, что в суде по мелким искам действительно в обязанность работников суда, секретариата, входит отправить копию иска второй стороне, ответчику, по тому адресу, который ваш сын указал в иске.
5: Понятно.
0: У второй стороны, у ответчика, с момента получения иска есть 30 дней, чтобы подать ответ на иск. Бывают случаи, когда секретариат суда отправляет иск, но почтальон или не нашел этого человека. Или что-то произошло не то, где-то по дороге это письмо потерялось, и эти 30 дней не отсчитываются. Поэтому самое правильное – это уточнить. Или же прийти физически, да, в сам суд, или же уточнить в справочной суда, что произошло вот с тем самым вручением, удалось ли работникам суда вручить иск второй стране, если да, то когда, а вот если нет, то тогда нужно нанять курьера, именно, скажем так, юридического курьера, он на иврите называется «Мосер Мишпати», который вручит этот иск второй стороне и предоставит расписку, это называется «Ишур Месера», о том, что иск был вручен. И спустя 30 дней с момента вручения, если не был подан ответ на иск, то истец, да, то есть в данном случае ваш сын, имеет право подать просьбу в суд на вынесение решения суда без защиты. Или же сидеть и ждать дату суда, которую назначил суд по мелким искам, явиться на суд, показать суду, да, подтверждение того, что иск был вручен, и попросить вынести решение суда. Лично я за первый вариант, не сидеть и не ждать, сложа руки, если иск был вручен, а вторая сторона не подала ответ на иск.
1: Значит, звонить в Бет-Мишпат.
0: Справочную суда. Точно, это, да, номер телефона звездочка 3852.
1: 3852.
0: Звездочка 3852. А номер 3852. ТИКа это сюда? Нет, номер ТИКа это номер дела.
1: Он должен онлайн получить, да?
0: Он, когда он, вопрос, как он подавал иск.
1: Если онлайн.
0: Он подал, ну, значит, когда он подавал онлайн через ту же систему суда, он должен увидеть номер своего дела.
1: Понятно, понятно. Номер ТИКа сказать и узнать, вручено уведомление хозяину магазина или нет.
0: Да,
1: и вручено, он должен физически пойти и все понять.
0: Нанять курьера, не самостоятельно,
1: нанять курьера. Спасибо большое, Инна.
0: И заодно пусть он уточнит, возможно, есть какие-то решения в деле. Потому что, как говорит наша судебная система, что истец, он, скажем так, как господин своего дела, если переводить дословно.
1: Да.
0: Поэтому он должен следить за своим делом, само по себе.
1: А решение дела, это тоже справочно могут сказать,
0: да,
1: какие,
0: да,
1: действия прошли?
0: Да. Последние, да, решения они могут ему озвучить.
1: Понятно. Все встало на места. Спасибо большое.
0: Удачи.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
6: Алло.
2: Да, пожалуйста.
6: Алло. Здравствуйте. Меня...
2: А вы через спикер говорите или через динамик, через что-то?
6: Да, я через спикер говорю, но сейчас через полминуты я могу нормально говорить. У меня такой вопрос. И у меня умерла мама.
2: А вы можете говорить просто в трубку, а то,
6: да,
2: в общем...
6: Минутку.
2: Пожалуйста.
6: Слышно?
2: Ну, сейчас слышно как-то лучше,
6: да,
2: вроде.
6: Извините.
2: Вот сейчас нормально. Сейчас нормально. Да. Угу, пожалуйста.
7: У меня умерла мама меньше, чем полгода назад. И к нам приходит... Да, спасибо. Умерла она как бы неожиданно. И получается так, что у нее есть задолженность по карте со Шраю. И мне приходят на почту письма, и приходят на дом письма, что есть задолженность. Теперь я ле йорешет, как бы у нас не было ни цав йеруша, ничего у нас нету, потому что не было никакого имущества, не было никакого патрупсута, ничего. И как возможно, но они не хотят со мной говорить ничего. Я предлагала, я звонила, хотела закрыть долг, они не хотят говорить.
0: А зачем?
7: Так как у нас нет цав йеруша.
0: А зачем?
7: А можно оставить этот долг так висящий, и я как дочь не буду хаевить.
0: Совершенно
7: проценты.
0: Верно. Совершенно верно. Во-первых, мы как бы так немножко по-другому начали разговор.
7: Да.
0: Вы не представились, поэтому я не знаю, как вас
7: зовут. Джулия.
0: Джулия, во-первых, примите,
7: да,
0: мои соболезнования,
7: да,
0: но вы, если вы не вступали в наследство, если вы ничего не получили в наследство от вашей покойной мамы, то вы не должны оплачивать ее долги. И эту компанию, то есть слава богу, что они отказались с вами говорить. окей? Угу. Вы можете их отправлять в освояси и написать им письмо, что вы не Йореше, то есть что вы не получили цав Йеруша, что вы ничего не получили от вашей мамы в наследство, и вы просите вас больше не беспокоить, так как их письма наносят вам, скажем так, душевное беспокойство.
7: Окей, хорошо, понятно.
0: По закону это... вы ничего не должны.
7: Окей, это первый вопрос. Спасибо вам большое. Успокоили меня немножко. И второй вопрос, как раз мужчина там разговаривал насчет APLS. И, значит, я так понимаю, что они банкроты. В общем, они достают одну женщину, уже пенсионерку, что она якобы должна им, якобы она согласилась с ними, и устный договор по телефону, что она согласилась. Мы просили послать этот договор несколько раз. И они говорят, мы ей послали. В общем, они прислали договор без ее подписи, без всего. Они просто внесли в конце ее данные. И все. Или ну, это можно считать хуки или нет?
0: Смотрите, этой женщине нужно обратиться за нормальной полноценной консультацией. Почему? Потому что, опять же, я с этой компанией не знакома, и я даю ответ чисто теоретически. Если, как мы говорили, частное лицо или компания начинает процедуру банкротства, финансовой реабилитации, назовите это как хотите, это, опять же, игра, юридическая игра слов, то назначается арбитражный управляющий, так называемый нейман. Это доверенное лицо, которое принимает на себя все обязанности взыскания долгов, да, которые, то есть, допустим, этой компании кто-то должен деньги, или человеку кто-то должен деньги. И он берет на себя обязательство взыскать эти долги в пользу кассы кредиторов. Это первый момент. Второй момент. Есть закон Вацаалапоаль, который позволяет определенным компаниям заключать устный договор, который записывается, да, записанный разговор, который будет рассматриваться как полноценный подписанный договор для взыскания долга в Вацаалапоаль, не обращаясь в суд. Окей, это второй момент.
7: Нет, тут, извините, я вас сразу перебью, потому что тут, значит, это не договор о взыскании долга, а это хидуш договора.
0: Это вот я именно об этом и говорю. Об этом что именно я и говорю.
7: Услуги.
0: Я говорю о том...
7: За их услуги.
0: Еще раз. Вот этот арбитражный управляющий, этот нейман, да, назовем его доверенное лицо от суда, он... Он как будто, опять же, я в кавычки беру слово «как будто», становится управляющим этой компании, которая начала процесс банкротства. И если кто-то должен компании деньги за ее услуги, мы сейчас не говорим, они были предоставлены, не были предоставлены, хорошо, плохо, мы говорим о том, что у компании есть какая-то зацепка, какая-то, скажем так, какое-то основание юридическое требовать оплату. Опять же, мы не говорим, оправданно или нет. Вот этот нейман, он делает все, чтобы взыскать долг в пользу кассы банкротства. Окей? Это ясно, правильно, этот момент?
7: Это я понимаю, но тут другой вопрос у меня.
0: Теперь вопрос в том, должна ли она платить или нет, кто с нее требует и как. Опять же, это не вопрос для телефонного разговора. Нужно видеть документы, нужно видеть, что ей прислали, нужно видеть, кто требует эти деньги и как в данном случае защищать. Вот, и нужно видеть, как в данном случае защищаться, нужно видеть, должна она платить, не должна она платить, кто нейман в ее деле, в деле этой компании, и оттуда уже дальше отталкиваться. То есть это не вопрос, который
7: вопрос,
0: можно решить.
7: Значит, в том, что если по телефону она якобы согласилась, а потом мы по телефону уже говорили, что мы не хотим лихадеш и не хотим их услуги, это все считается как бы хуки. Но дело в том, что они не собираются...
0: Еще раз, смотрите. Это не вопрос, который можно решить по телефону. Я как адвокат, ну, с богатым стажем, да, и с богатым опытом, я прежде всего действую по принципу «не навреди». И там, где я могу дать четкий ответ, основываясь на данных, которые вы предоставляет, я этот ответ даю. Там, где требуется изучение документов и углубленная проверка именно фактов, это неподходящий формат для обсуждения, неважно, даже по телефонной консультации с адвокатом, не говоря уже о радиоэфире. Поэтому, если этой женщине важно добиться справедливости, нужно как минимум обратиться за полноценной консультацией к адвокату по долговому праву, который все разберет, вникнет во все нюансы, разложит все по полочкам и даст конкретные рекомендации к дальнейшим действиям.
7: Окей, хорошо. Просто мне главное важно было знать, или это устные вот эти вот по телефону, или они имеют какую-то силу без подписи, без всего.
0: Нужно проверять. В определенных случаях хорошо, это может иметь полноценную юридическую силу.
7: Хорошо, спасибо большое.
2: Спасибо за звонок. Всего доброго. До следующий радиослушатель, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Ой, Лена, я вас слушаю. Вы так четко все объясняете, вот честно, и так понятливо. Объяснять, и все равно люди начинают путать и вас, и себя, честное слово. Инна, у меня вот такое дело.
2: Вас как зовут?
8: Меня зовут Лариса.
2: Да, пожалуйста.
0: Очень приятно.
8: Но мне тоже. Мой сын 12 лет уже в Израиле не живет. Но у него есть алименты, битахлюми, царапуаль у него сейчас. Там довольно-таки уже большая сумма. У меня вот такой вопрос. Я как мама... У меня есть эта доверенность на все. Я могу пойти там поговорить с ними, там ребиту убрать, что-то сделать, или мне нужно к адвокату?
0: Смотрите, значит, по-честному, да, мы с вами, положа руку на сердце, говорим с вами честно. Я не могу сказать, даст ли вам представитель ЦАЛАПОЛЬ на основании доверенности информацию. Теперь, это как бы вот один вопрос, который мы с вами отложили в стороночку. Если нет, тогда вам придется, вам или вашему сыну, лучше всего обратиться к адвокату по долговому праву, чтобы хотя бы получить, скажем так, какое-то понимание, что происходит в этом деле. Это первый момент. То, что касается долгов по алиментам битуах люми, это, скажем так, плюс. Почему это плюс? Потому что на долги битуах люми не набегают проценты. То есть там даже если что-то набегает, это какой-то вообще такой мизер, ради которого, как правило, спорить даже не имеет смысла, в отличие от долга бывшей супруги. Окей? Теперь, когда мы говорим о долге по алиментам битуах люми, то там, к сожалению, договариваться не с кем. Раньше это, да, было возможно, потом поменялся закон, и государство сказало, вот то, что нам должны, то нам должны, мы никому ничего не скашиваем, не прощаем. Это третий момент. Четвертый момент, то, что касается долга по алиментам битуах люми, есть определенная таблица в зависимости от суммы долга, сколько нужно платить каждый месяц в рамках дела ЦАЛ АПОЛЬ, чтобы покрыть долг. Теперь, опять же, тут все зависит от суммы. Если эта сумма ежемесячного платежа выше, чем вы можете себе позволить платить за вашего сына, то тогда, опять же, нужно посмотреть, что происходит в самом деле, и решить, как лучше действовать в данном случае, собирается он возвращаться, не собирается он возвращаться. И тут, опять же, нужно действовать очень-очень осторожно, с какой точки зрения. Я сейчас не уточняю, сколько лет деткам вашего сына, но...
8: 18 ему будет. И ни я, ни сын его не видят, но у нас нет к нему доступа. Алименты она получает с этого, как его, с битуах люми. И, в общем-то, мой сын хочет приехать, но уже я как мать переживаю, ему надо будет выезжать. Он хочет жить в Израиле, выезжать. И вот у меня поэтому такой вопрос возник. Что можно сделать?
0: Ну, тут опять же, смотрите, тут нужно проверить, что действительно там происходит внутри самого дела. И тут важно действовать, скажем так, очень аккуратно. Почему? Потому что битуах люми не должен платить алименты маме, если папа не находится в стране. Теперь, если битуах люми перестанет платить алименты, получится ситуация, при которой мама имеет право пойти в ЦАЛ АПОЛЬ, открыть дело о взыскании алиментов. И тогда на те алименты, которые будут начисляться маме детей, будет бежать совершенно, я извиняюсь за свой русский язык, сумасшедший процент. то, что вообще не в интересах вашего сына. Поэтому, опять же, тут нужно действовать очень-очень осторожно. Если, допустим, вот Саалополь вам, да, будут готовы дать платежки какие-то или дать данные по делу на основании доверенности, и вы будете готовы платить эти платежи вместо него, опять же, ваши взаимозачеты, это уже как вы между собой решите, то беседер. Окей. Если же там вы видите, что вы где-то застреваете, и у вас что-то не получается, нужно получить заведомо, лучше получить консультацию адвоката по долговому праву, чтобы, опять же, не совершить каких-либо ошибок.
8: Это ваша специализация, Инна?
0: Да, да, да. Это то, что я повседневно делаю.
8: Тогда я к вам обращусь. И еще вы знаете, вот мне вот что еще достает, да? Вот, видимо, за Ирию она не платит. Вот это хинух, вот это все время приходит, как мы хинух. Уже набежал истребитель со всеми тоже около 2000 шекелей. Я устала говорить, даже до Арашу на днях послали, я сказала, мой сын тут не живет, но мне на почту положили, я вот взяла. Что мне делать с этим? Я боюсь, что это еще плюс этот долг будет. Почему вот не платит, а она, я не знаю. У меня нету с ними связи.
0: Но тут, там, опять же,
8: наш адрес нет ничего.
0: Тут, опять же, нужно смотреть решение суда о разводе и алиментах и смотреть, что там написано касаемо оплаты вот именно этого расхода за образование, кто его должен платить. Потому что если этот расход должна за образование, имеется в виду текущие платежи за школу, должна платить мама ребенка, то тогда нужно в отдел образования при муниципалитете отправить решение суда о разводе, выделить им четко, да, где прописано, кто за это должен платить, и потребовать, чтобы вот этот долг был переадресован на маму, которая приняла на себя эти обязательства в рамках договора или решения суда.
8: Иначе я у сына спрашиваю решение. Он оттуда и послал развод. И гет, и развод. У меня в руках нету развода. А если обращусь, вот, допустим, к вам, к адвокату, вы это можете все узнать? Ну,
0: да? Смотрите, опять же, тут нужно смотреть уже, как бы это более детальная, да, информация. Нужно смотреть, где разводились, как разводились. Разводились в Израиле, разводились не в Израиле. Как получить доступ к этому делу. То есть тут нужно смотреть, о чем идет речь, и уже оттуда отталкиваться.
8: Я поняла, вот когда выслушиваешь, не перебиваешь, все это понятно, все, вы так досконально все отвечаете, молодец.
0: Спасибо, удачи вам, Лариса.
2: Спасибо за звонок.
8: По телефону не дают номер телефона ваш, это надо будет найти, да, ваш телефон?
2: Поищите, несложно.
0: Да, поищите в Гугле, то есть и на Рогатник вы легко меня найдете.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
9: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Будьте добры, я не знаю, может быть, мой вопрос не адресован к вам. Хочу спросить вас. У меня был суд по мелким искам. Ответчик не пришел на суд, и мне дали письмо дали мне, что он должен мне выплатить деньги. Я жду это время, которое указано в решении суда, и там написано, что если он не платит, я должна обратиться в Саалополь. Вот у меня такой вопрос. Во-первых, если я туда обращусь, там тоже нужен ишур масера, что он получил решение суда?
0: Если... Окей. Как вас зовут, простите?
9: Галина.
0: Галина, давайте опять же разделим ответы на вопросы на несколько частей. Во-первых, о какой сумме идет речь? То есть сколько вы выиграли в суде по мелким искам?
9: 9000 шекелей.
0: 9
9: там было 8000, 8400 это незек и плюс еще дополнительные. Ну,
0: замечательно. Окей.
9: Да, это... Еще тысячи, извините. Да.
0: Окей, супер. Это как бы первая часть. Вторая часть вопроса. Нужно обратиться к вашему решению суда и посмотреть, что написано в решении суда. Должны ли вы вручить это решение суда ответчику, проигравшей стране? Если в вашем решении суда об этом не сказано ни слова, то тогда, опять же, по закону, я делаю ударение на слово «по закону», вы не обязаны ему вручать решение суда. Окей? То есть, если делаем еще раз как повторение, да, если в решении суда ни слова не написано о том, что вы должны вручить ответчику решение суда, то спустя 30 дней с момента вынесения решения суда вы имеете право обратиться в ОЦАЛОПОЛЬ, в службу взыскания долгов, и поскольку сумма вашего кейса меньше, чем 25 тысяч шекелей, вы имеете право открыть дело в рамках так называемого «маслюль мекуцар». Что это означает? Дело в том, что служба судебного исполнения ОЦАЛОПОЛЬ сами по себе ничего не делают. То есть кредитор, тот, кто открывает дело самостоятельно или при помощи адвоката, должен давать указания ОЦАЛОПОЛЬ, какие действия нужно предпринимать для взыскания долга. Опять же, все в рамках закона. Но так как речь идет все в жизни относительно, да, об относительно низкой сумме долга, ниже 25 тысяч шекелей, ОЦАЛОПОЛЬ в течение 9 месяцев дает вам возможность, скажем так, вручить это дело для взыскания в их руки. Иными словами, когда вы открываете дело в рамках «маслюль мекуцар», работники ОЦАЛОПОЛЬ предпринимают все действия самостоятельно по своему протоколу для взыскания долга. Если в течение 9 месяцев у них не получается взыскать этот долг, то тогда они обращаются к вам, опять же, в письменной форме, да, и спрашивают, что вы хотите сделать с этим делом. Вы хотите перевести его на обычный маслюль, на обычный путь взыскания, опять же, самостоятельно, при помощи адвоката, или закрыть дело. Теперь, в рамках вот этого маслюль мекуцар, работники ОЦАЛОПОЛЬ после открытия дела должны сами при помощи курьера своего курьера вручить Азару, то есть повестку об открытии дела второй стороне. И тут, как вопрос задавала, если я правильно помню, радиослушательница по имени Анна, касаемо вручения, да, иска в суде по мелким искам, тут я тоже советую держать руку на пульсе и посмотреть, что происходит с этим вручением. Потому что без вручения дальше дело не двигается. Поэтому, если не удается вручить вот эту повестку, вполне возможно, что в рамках маслюль мекуцар имеет смысл взвесить все за и против, подать обоснованную просьбу о том, чтобы вы наняли именно мусер мишпати, то есть лицензированного курьера, который знает, как делать вот эти вот вручения, который вручит повестку об открытии дела, заполнит правильно тацир мусер, то есть декларацию, где заверяется подпись курьера о том, что он вручил эту повестку и как он ее вручил, и предоставить ее в ОЦАЛОПОЛЬ.
7: Я могу вас задать, я вас выслушала, могу вам задать вопрос. Я вот немножко потерялась на этом. Вы сказали, что маслюль мекуцар делает все мишпат. А вот это вот мусер мишпати, это я должна нанимать или будет заниматься они? Вот это я немножко затерялась здесь.
0: Если, смотрите, если работникам ОЦАЛОПОЛЬ не получается у них вручить эту повестку, то тогда, да, вы нанимаете, вы подаете просьбу, чтобы вам утвердили этого курьера, так как вы взыскиваете долг как бы самостоятельно, да, это что-то, что не нужно делать нам, адвокатам, когда мы ведем дело, то есть тут вам судья в ОЦАЛОПОЛЬ должен утвердить, чтобы вы наняли курьера или они наняли какого-то другого курьера, да, но если вы самостоятельно нанимаете курьера, то да, вы оплачиваете его услуги, и тогда можно подать просьбу в ОЦАЛОПОЛЬ увеличить сумму долга на вот эти вот расходы, которые связаны с курьером, но тут уже, опять же, ОЦАЛОПОЛЬ принимает решение, какую часть от выписанной квитанции засчитать в пользу долга.
2: Спасибо. Спасибо за звонок. Еще один радиослушатель у нас есть. Алло.
10: Алло, это я?
2: Да, пожалуйста.
10: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у меня, я работала, и у меня было, не было, ну, ОРНО, но я платила полностью. А потом мне сделали скидку 30%. Сейчас я получаю социальную надбавку где-то 380 шекелей, а я знаю, что социальная надбавка не платят. Как мне узнать, должна я платить ОРНО, ну, или нет?
0: К сожалению, я не смогу дать вам ответ на этот вопрос, поскольку это вопрос, который связан с социальными правами. Насколько я знаю, на радио Река есть замечательная Татьяна Берлин, которая замечательно и чудесно разбирается в этих вопросах. Возможно, как-то можно...
2: Можно в программе «Особый случай» это выяснить.
0: Да, «Особый случай» поднять этот вопрос. Я думаю, что она охотно поможет вам с ответом на этот вопрос.
10: Да. Скажите, пожалуйста, вот у меня вода была, и я оплачивала и за свет, и за воду, сделала Ораткеву. А вот за Хашмаль я также и плачу, и пишут все время мое имя и фамилию. За воду мне начали писать, пишут мое имя и имя Григорий. Его уже 6 лет, и я пошла, попросила их, чтобы они не писали это имя. Они мне взяли, сделали, отменили Ораткеву и начали писать моих детей, которые живут в разных местах. Одна за границей, а другая то. И, в общем, отменили, а я не могу пойти никак с ними поговорить. Почему они отменили Ораткеву?
0: Ну, смотрите, видимо, какая-то халатность и человеческий фактор. К сожалению, мы с этим сталкиваемся постоянно во всех инстанциях, и всегда нужно держать руку на пульсе. Не думаю, что кто-то может дать ответ, почему один из работников совершил ошибку и повел себя, скажем так, непрофессионально.
2: Спасибо за звонок. Мы, к сожалению, не можем больше ответить на этот вопрос более детально, чем это Инна сделала. Последний радиослушатель на сегодня, я думаю, кто у нас на линии?
11: Доброе утро. Это, наверное, я?
2: Да, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Доброе утро ведущему и адвокату. Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Есть у меня долги как бы перед водной компанией нашего города. Это долги по уведомлениям, о долгах, которых нет. Это смешно, да? Как у Райкина, дайте нам справку о том, что нам нужна справка. Дело в том, что когда-то был долг в воде, они прислали уведомление, мы заплатили долг, еще был жив мой муж покойный, царство небесное, заплатили долг, вот. Но почему-то продолжали приходить уведомления о якобы долгах. Долг был, кстати, за бумажку, я потом разобралась, за бумажку, которую они прислали, был долг, мы должны за нее заплатить. Вот. Но уведомления приходили на фамилию моего покойного мужа. У нас разные фамилии были. Я не могла получить эти бумажки о платежах. Вот. А теперь долг все накапливается и накапливается на бумаге, собственно, на уведомлении. Уже идет проценты на проценты на эти бумажки. Что мне делать в этом случае?
0: Ну, если, смотрите, Ольга, если долг накапливается на сумму, которую вы уже давно оплатили, и есть какая-то бюрократическая ошибка в водной компании, то нужно к ним обратиться в письменной форме, объяснить всю ситуацию, опять же, удостоверившись в том, что сумма долга насчитывается после того, как вы полностью закрыли все свои финансовые долговые обязательства перед водной компанией. И тогда обратиться к ним в письменной форме, разъяснить ситуацию, приложить подтверждение о том, когда был полностью оплачен долг, то есть аннулирована сумма долга, и потребовать отменить те проценты и ту пеню, которая набегает после того, как, собственно говоря, долга нету. Если нету долга, то за что набегают проценты? И оповещение, когда, собственно говоря, их не было никакой необходимости, их вам отправлять.
11: Да. Вот. Ну вот и так. Я не знаю, сейчас организации работают в нормальном режиме?
0: Да, да, сейчас все работает обычно, в обычном режиме. Но, опять же, я советую все обращения делать в письменной форме, оставить себе копию обращения, и чтобы вторая сторона, то есть водная компания, или если вы идете к ним физически, поставила печать на вашу копию о том, что они получили ваш запрос. Что потом они не сказали, что мы не видели, не получили, потеряли, не знали.
11: А пойти к ним, чтобы физически они поставили печать, да?
0: Или же отправить это заказным письмом с уведомлением о получении. Естественно, оставив себе копию.
11: И они должны ответить в течение какого времени?
0: Если я не ошибаюсь, по-моему, 45 рабочих дней, но не ловите меня на слове.
11: Понятно. Ну, по крайней мере, за 2 месяца должны ответить. Теперь второй вопрос. В моей квартире, я сдавала свою квартиру, мне проживала другая женщина, вот. И у нее остались долги за электричество. Вот. Я им посылала наш договор, но они почему-то не перевели на ее имя. Осталась квартира на моем имени, и у меня тоже накопился долг, что я должна заплатить за электричество. Что мне делать в этом случае?
0: Ну, вы должны, во-первых, оповестить ее о требовании покрыть долг в соответствии с условиями вашего договора, а дальше смотреть или оплатить это самостоятельно, опять же, отталкиваясь от условий вашего договора, и потом взыскивать с нее этот долг в надежде, что вы составили юридически грамотный договор и позаботились о том, как вы можете обезопасить свою квартиру и покрыть долги, если они останутся.
11: Смотрите, дело в том, нюанс такой, что, к несчастью, эта женщина была пожилая, и она уже ушла в иной мир.
0: Ну, тут история получается, как был задан вопрос касаемо наследников. Если у нее остались наследники, которые получили что-то в наследство, тогда это надо будет взыскивать с наследников. Если не осталось наследников, которые получили наследство, то тогда... Ну, я скажу прямолинейно, как есть, вам это будет финансовый урок на будущее, если вы сдаете квартиру, позаботиться о том, чтобы было с кого взыскивать долг, если вдруг останутся долги.
2: Спасибо. Спасибо за звонок, Инна. Я думаю, мы на сегодня программу нашу завершаем. У нас минуты примерно с небольшим до конца. Инна Рогатник, адвокат Инна Рогатник, специалист в области долгового и коммерческого права. Большое спасибо, что с нами сегодня побеседовали.
0: Спасибо вам.
2: Всего доброго, Инна, и хорошего дня. Это была программа «Открытый микрофон». Шарон Лернер за пультом. Лена Черкасова, продюсер. Микрофоном был я, Олег Клод. Слайд на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, всего доброго.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Премьер-министр Нетаньяху и кандидат на пост главы Моссада Роман Гофман требуют, чтобы показания бывшего начальника оперативного управления военной разведки, бригадного генерала запаса Гиммел по делу об использовании в качестве осведомителя подростка Ори Эль-Макайса принимала комиссия Груниса, а не юридический советник правительства. После вчерашнего решения Багаца о передаче судьям всех материалов дела, включая показания Гиммел, который в настоящее время служит в Моссаде, Нетаньяху и Гофман подали соответствующее прошение. Они аргументируют это тем, что Гали Баарав Миара является заинтересованной стороной в данном процессе. Корреспондент КАН Тамар Альмог отмечает, что за этим требованием стоят опасения окружения премьер-министра относительно возможного давления на Гиммел со стороны руководства Моссада или других лиц с целью корректировки его показаний. В преддверии третьего раунда переговоров между Израилем и Ливаном, который состоится завтра в Вашингтоне, Наваф Аль-Мусави, депутат ливанского парламента от Хизбаллы, призвал президента Ливана Джозефа Ауна провести референдум по вопросу прямых переговоров и подписания мирного соглашения с Израилем. В интервью катарскому телеканалу «Аль-Араби» Аль-Мусави заявил, что в ходе предстоящего визита ливанского лидера в США президент Трамп готовит для него ловушку в виде возможной встречи с Нетаньяху. Представитель Хизбаллы назвал позором возможное рукопожатие с тем, кто продолжает убивать ливанский народ и разрушать дома, пока часть территории страны остается оккупированной. На этом фоне ливанское агентство новостей сообщает о полетах израильских беспилотников в небе над Бейрутом и районом Дахи. Пресс-служба ЦАЛа передала, что армия начала наносить удары по инфраструктуре Хизбаллы в нескольких районах Южного Ливана. Опрос, проведенный КАН Хадашот, указывает на дальнейшее ослабление блока Нетаньяху до 51 мандата, в то время как блок противников премьер-министра набирает 69 мандатов. Согласно данным, партия Ликуд теряет один мандат и опускается до 26 мест, тогда как партия Баяхат укрепляет свои позиции, получая 25 мандатов. Партия Демократим ослабевает до 10 мандатов, Исраэль Бейтейну поднимается до 9. В остальных партиях изменений не зафиксировано. В опросе Института Кантор под руководством Дуди Хасида приняли участие порядка 2400 респондентов. Американская разведка полагает, что Иран восстановил оперативный доступ к большей части своего ракетного арсенала и пусковых установок. Согласно сообщению газеты «Нью-Йорк Таймс», Тегеран вернул контроль над 70% имеющихся в его распоряжении ракет и пусковых установок. В публикации отмечается, что около 30 из 33 ракетных объектов вдоль Ормузского пролива вновь функционируют, что позволяет Ирану угрожать американским военным кораблям и нефтяным танкерам, проходящим в этом районе. Обозреватель КАН Йехескель Кронберг передает, что по оценкам сотрудников разведки уровень функциональности объектов варьируется от частичного до полного. Полиция задержала 18-летнего жителя Бейтар-Элита по подозрению в совершении развратных действий в отношении 12-летнего мальчика в общественном автобусе. Расследование началось после подачи онлайн-жалобы. В результате оперативных мероприятий личность подозреваемого была установлена, и вчера вечером его задержали. Сегодня полиция обратится в суд с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей. В завершении выпуска новостей прогноз погоды. Сегодня заметное похолодание. Температура вернется к сезонной норме. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет 27 градусов. В Тель-Авиве будет 25, в Хайфе 24, в Бершеве 31. В Эйлате ожидается 37 градусов. Вода Средиземного моря у побережья Тель-Авива прогреется до 22 градусов. Юго-западный ветер скоростью до 15 км в час принесет волны высотой от 50 до 120 сантиметров. Таковы на данный момент главные новости. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЕКА.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад наши ПВО перехватили в Южном Ливане две подозрительные воздушные цели над тем районом, где военнослужащие осуществляли оперативные действия. Перед этим Хизбалла выпустила в том же районе несколько шаров, начиненных взрывчаткой. Между тем, ливанские СМИ сообщают, что 9 человек, включая детей, были убиты в результате атак ВВС Сахаля на юге Ливана. Корреспондент Кан Бет Шимон Миджан передает, что сегодня в полдень пресс-служба Сахаля на арабском языке опубликовала предупреждение жителям нескольких сел в Южном Ливане о готовящихся ударах. Завтра в Вашингтоне должен состояться третий раунд переговоров между израильской и ливанской делегациями. Глава правительства Биньямин Нетаньяху проведет сегодня вечером в 19 часов совещание при участии министерского кабинета в ограниченном составе. В этом совещании примут участие также руководители ряда силовых структур. Оно будет посвящено вопросам политики и безопасности. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что именно по этой причине премьер-министр просил сегодня суд, чтобы ему позволили дать свидетельские показания по его делу только до 13:30. Изменения, внесенные коалицией в последний момент в законопроект, касающийся создания Национальной комиссии по расследованию событий 7 октября. В той версии законопроекта, что была распространена среди членов законодательной комиссии Кнессета, была изъята формулировка «обеспечить создание независимой комиссии по расследованию». Корреспондентка Канбет Дикла Арон Шафран передает, что инициатор этой версии, депутат от Ликуда Ариэль Кёльнер, заявил, что произошла техническая ошибка и что нет сомнений в том, что будет создана независимая комиссия. По его словам, деятельность комиссии смогут контролировать члены семей потерявших своих близких. Между тем, представители организации «Совет 7 октября» подвергли критике данные изменения. Они отметили, что правительство пытается изначально определить состав комиссии и те выводы, какие будут сделаны. По их словам, правящая коалиция стремится предотвратить создание государственной следственной комиссии. Гила Абир, сестра Лотана, погибшего на вечеринке Нова, среди прочего, заявила. Правда постепенно выходит наружу. Депутат Кельнер – это послание главы правительства, и в его задачи входит снятие ответственности за резню 7 октября. Кризис во взаимоотношениях между ультраортодоксальными партиями и Ликудом по поводу закона о призыве. Член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне от партии Ликуд Элияху Ревиво заявил в интервью корпорации Кан: «Настало время, чтобы принимающие решения по данному вопросу осознали, как это осознаем мы, всю важность и необходимость изменений существующей реальности. Но для того, чтобы это было реализовано на практике, должны произойти поистине тектонические сдвиги», подчеркнул он. Депутат Кнессета от партии Абуда Демократим Наума Лазими заявила в интервью корпорации Кан, что если израильское общество стремится к мобилизации харидим в Цахаль и к тому, чтобы они стали интегральной частью всего нашего общества, необходимо создать правительство без ультраортодоксальных партий. Она, в частности, сказала:
1: «Мы должны оставить руководителей харизим за пределами правящей коалиции во имя народа Израиля и во имя самих религиозных граждан. Сегодня я, борющаяся за то, чтобы в ультраортодоксальных школах изучали и базовые дисциплины, делаю для харизим гораздо больше, чем их собственные руководители. Если мы в течение 4 лет будем отстаивать нашу позицию, то в конце концов будет создана современная ультраортодоксальная партия, которая сама будет стремиться к тому, чтобы харидим влились в израильское общество», подчеркнула она. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, завтра существенное потепление, в пятницу температура вновь резко понизится, будет прохладнее обычного для этого времени года. В Иерусалиме сегодня днем 27 градусов, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 24, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: Israël, 10 points.
1: ועכשיו, הללויה!

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Палестинское информационное агентство УАФА передает, что огнем солдат Цагаля был убит 16-летний палестинский подросток, и еще четверо палестинцев получили ранения в ходе столкновений еврейских поселенцев и палестинцев в районе деревни Сан-Джиль, которая расположена к северу от Рамаллы. Согласно сообщениям, поступившим из палестинских источников, еврейские поселенцы атаковали местных жителей, похитили сельскохозяйственную технику и угнали сотни овец. Корреспондент Канлера Анахарони передает, что палестинские источники утверждают, что поселенцам в их действиях оказывали помощь военнослужащие Цагаля. Дополнительное свидетельство укрепления связи в сфере безопасности между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Как стало известно, новый глава Общей службы безопасности Шабака Давид Зини побывал с визитом в Эмиратах несколько недель тому назад. Об этом сообщают корреспонденты корпорации Кан Руи Кейс и Михаэль Шемиш. Между тем, американская газета Wall Street Journal указала, что глава разведслужбы Моссад Давид Барнеа с началом военных действий против Ирана как минимум дважды посещал Эмираты, где осуществлялась координация действий между Израилем и этой страной в сфере безопасности. Как мы уже передавали ранее, некоторое время назад наши ПВО перехватили в Южном Ливане две подозрительные воздушные цели над тем районом, где военнослужащие Цагаля осуществляли оперативные действия. Перед этим группировка «Хизбалла» выпустила в том же районе несколько шаров, начиненных взрывчаткой. Между тем, ливанские средства массовой информации сообщают, что 9 человек, включая детей, были убиты в результате атак ВВС Цагаля на юге Ливана. Корреспондент Кан Бет Шимон Миджан передает, что сегодня в полдень пресс-служба Цагаля на арабском языке опубликовала предупреждение жителям нескольких сел в Южном Ливане о готовящихся ударах. Завтра в Вашингтоне должен состояться третий раунд переговоров между израильской и ливанской делегациями. Изменения, внесенные правящей коалицией в последний момент в законопроект, касающийся создания Национальной комиссии по расследованию событий 7 октября. В той версии законопроекта, что была распространена среди членов законодательной комиссии Кнессета, была изъята формулировка «обеспечить создание независимой комиссии по расследованию». Корреспондентка Кан Бет Дикла Арон Шафран передает, что инициатор этой версии, депутат от Ликуда Ариэль Кёльнер, заявил, что произошла техническая ошибка и что нет сомнений в том, что будет создана независимая комиссия. По его словам, деятельность комиссии смогут контролировать члены семей, потерявших своих близких. Между тем, представители организации «Совет 7 октября» подвергли критике данные изменения. Они отметили, что правительство пытается изначально определить состав комиссии и те выводы, какие будут сделаны. По их словам, правящая коалиция стремится предотвратить создание Государственной следственной комиссии. Гила Абир, сестра Латана, погибшего на вечеринке Нова, среди прочего, заявила: «Правда постепенно выходит наружу. Депутат Кельнер – это посланник главы правительства, и в его задачи входит снятие ответственности за резню 7 октября». А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня заметное понижение температуры, завтра существенное потепление, в пятницу температура вновь резко понизится, будет прохладнее обычного для этого времени года. В Иерусалиме сегодня днем 27 градусов, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 24, в Галилее 27, в Бершеве 31 и в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Зафир Селим, продюсер Алексей Демченко, Игорь Хариф, а в эфире «Побочные эффекты». Программа о литературе для того предназначена, чтобы слово, бывшее в начале, не превратилось в слова. Мы начинаем с новостей. Итак, в Колумбийском университете в Нью-Йорке назвали имена лауреатов 110-й Пулитцеровской премии 26-го года в области прозы. Премии удостоен Даниэль Краус с романом «Падший ангел». Рядовому первого класса Сирилу Беггеру поручают отыскать на ничейной земле, нейтральной полосе между траншеями Антанты и немецкими, оставшегося там бойца, который непрерывно кричит, ну и помочь ему, то есть прекратить его страдания. Беггер, который до войны был профессиональным мошенником и всегда умел увиливать от участия в боях, вынужден отправиться на смертельно опасную территорию. Сейчас эта книга готовится к изданию на русском языке в редакции «Астрель» Санкт-Петербург. Переводчиком выступает Наталья Асаяну. Особенность романа в том, что он написан одним предложением. Это одновременно военная и антивоенная, историческая и фантастическая, странная и очень понятная проза, пишет о романе переводчик Наталья Асаяну. Вместе с Беггером читатель проходит все круги военного ада, постигая истины, которые, если хорошенько вдуматься, не так уж сенсационны, просто о них не хочется думать. Автор же разворачивает героя и нас к ним лицом, говорит: «Смотри, смотри, нравится?» В области драматургии «Бесс Воль» с пьесой «Освобождение» получила Пулитцера. Воспоминания и автобиографии «Июнь Ли. В природе все просто растет». Июнь Ли рассказывает о своем горе. В 24-м году покончил с собой ее второй сын Джеймс, а до этого первый сын Винсент. Книга исследует жизнь после трагедии, отказ от шаблонного траура и поиск смысла через писательство и философию. В области поэзии Джулиана Спар. «Арс Поэтикас». Ну и, наконец, нон-фикшн. Брайан Голдстоун. «Нам здесь нет места. Работа и бездомность в Америке». Книга обнажает кризис работающих бездомных, вызванный высокими ценами и низкими зарплатами. Это был Пулитцер. А теперь технологии в литературе, я бы так сказал. Американский предприниматель Илон Маск поделился в социальной сети цитатой из романа Достоевского «Неточка Незваного». То есть бизнесмен репостнул публикацию пользователя X, бывший Twitter, с ником Заратустра. Последний разместил на своей странице цитату из романа и прокомментировал ее. «Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда», процитировал пользователь выдержку из произведения, то есть из романа Достоевского. Ранее Маск согласился с утверждением, что произведение Достоевского, в частности роман «Братья Карамазовы», лучше любых книг по психологии. Дальше. Рекомендую. Кто такой Сэм Альтман? История создателя ChatGPT. В мае в издательстве Alpina Publishers выйдет книга «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана». В ней журналистка The Wall Street Journal Кич Хэгги рассказывает об одном из самых необычных визионеров нашего времени. Человек со сложным характером и противоречивыми взглядами, Сэм Альтман смог перевернуть представление людей об искусственном интеллекте и нажить себе немало врагов. Ну, о том, как это происходило, вот, пожалуйста, есть книга, читайте. Ну, наконец, Лев Толстой станет героем компьютерной игры. Как говорится, этого следовало ожидать. Музей-усадьба Ясная Поляна и НИУ Высшей школы экономики приглашают российских студентов принять участие в лаборатории проекта «Один день из жизни Льва Толстого». Участниками лаборатории, которая пройдет с 20 по 29 сентября, создадут одноименную компьютерную игру, вдохновленную жизнью писателя и яснополянской природой. Да. Ладно, поэзия. И в этом разделе, в этой рубрике сегодня замечательный поэт Евгений Иванович Блажеевский. Родился в 1947 году в Кировабаде и ушел в 99-м в Москве. Когда он умер, о нем написала газета «Московский комсомолец» такие слова: «Умер Евгений Блажеевский, поэт трагический

или море. Когда я верить в чудо перестал, когда освободился пьедестал, когда фигур божественных не стало, я наконец-то разгадал секрет, что красота не там, где поликлет, а в пустоте пустого пьедестала. Потом я взял обычный циферблат, который равнодушен и усат, и проявляет к нам бесчеловечность, не продлевая жалкие часы. Я оторвал железные усы, чтобы в пустоте лица увидеть вечность. Потом я поглядел на этот мир, на этот неугодный Богу пир, на алчущее скопище народу, и, не найдя в гримасах суеты присутствия высокой пустоты, обрел свою спокойную свободу. Птенец. Когда птенец, не знающий полета и силы притяжения гнезда, восходит одиноко вдоль болота, как маленькая черная звезда, под ним сентябрь ветвеет и дымится, нутро трясины с самого утра, и старенькая мама, мама-птица, лишается красивого пера. Оно летит в безмолвие лесное и, тихо завершая свой полет, ложится с облетевшую листвою на первый голубой от неба лед. Детеныш, не стремящийся к подобию, обороти прощальный взгляд на лес. За этот выбор платят только дробью да одичалой пустотой небес. Еще немножко почитаю, ибо время есть. Благословенна память, повернутая вспять. Ты будешь больно падать, да редко вспоминать. Осядет снегом горе, дитя увидит свет. В естественном отборе для боли места нет. Лишь память о хорошем, о том, что стало прошлым, о нежности, которой еще принадлежу, о голосе любимом, о том, что стало дымом, необъяснимым дымом, которым дорожу. По-моему, замечательно, замечательные стихи. Ну, могу еще одно стихотворение прочесть. Вот, пожалуйста, из цикла «Профиль стервятника». «Те дни породили неясную смуту и канули в лето гудящей боржой, и мне не купить за крутую валюту билета на ливень, что лил на большой полянке, где молнией грозный напарник корежил во тьме металлический лом и нес за версту шоколадом ударник с кондитерской фабрикой за углом. Веселое время, ордынка, таганка, страна отдыхала, как пьяный шахтер, и голубь садился на вывеску банка, и был безмятежен имперский шатер. И мир, подустав от всемирных пожарищ, смеялся, и розы воскресные стриг, и вместо привычного слова «товарищ» тебя кликали «здорово, старик», и пух тополиный, не зная причала, парил, застревая в пустой кобуре, и пением заморской сирены звучало «фиеста», «коррида», «крупье», «кабаре». А что еще надо для нищей свободы? Бутылка вина, разговор до утра, и помнятся 60-е годы железной страны «золотая пора». Это Евгений Блажеевский. Ну что же, мы будем продолжать. Но сейчас у нас есть некие пока что сложности с тем, чтобы связаться с нашей первой героиней. Поэтому давайте сделаем так. Давайте поставим сейчас музыку, ну а потом уже двинем дальше. Ну, посмотрим, кто у нас и в какой момент сегодня поднимется на линию. А пока литература и поэзия. Сегодня композиция украинского рэпера Артема Лойка. Называется она «Мунк». Да, он писал и по-русски, до известных событий, теперь только на украинском. Но мы будем как раз слушать одну из ранних и замечательных его композиций. Я сложно отношусь к рэпу, потому что в большом массиве текста, а он у рэперов огромный, ну, непременно есть несовершенство, и даже у самых лучших и самых крутых. Но когда прорывается истинная поэзия, можно уже не обращать преобладающего внимания на иные несовершенства. Послушайте первую строфу, первый куплет, как угодно, этой композиции, и вы меня поймете. Очень талантливый, очень яркий автор и исполнитель Артем Лойк. Композиция называется «Мунк». Слушаем музыку.

крик, но повернув ради нее и пройдя весь ад, я наконец-то понял, что такое Рим. Я сжигаю свой мост.

0: Мы продолжаем. На самом деле я хотел тут рассказать об одном эффекте, эффекте второй строчки, в связи с вот этой композицией «Мунк» замечательной. Но я думаю, что у меня сегодня еще будет время для этого. А пока, значит, у нас мы продолжаем поэзией и театром. Ну, в едином лице, скажу я, потому что на линии с нами сейчас директор театра «Лапанима», актриса Крис Фейрович. Привет.
1: Привет.
0: Ну, давай начнем со стихов.
1: Да. Я сегодня хочу предложить вам Цвейга. Не знаю, насколько известного, неизвестного, но стихи знают немногие. И начать хочется с благодарности 60-летнего. Это стихотворение написано в ночь на 22 февраля 1942 года, когда он со своей любимой второй женой покончили самоубийством. Их так и нашли в спальне. Умиротворенных и счастливых. Перевод Гинзбурга. Сумрак льнет легко и сладко к стариковской седине. Выпьешь чашу без остатка, видишь золото на дне. Но не мрак и не опасность ночь готовит для тебя, а спасительную ясность в достижении бытия. Все, что жгло, что удручало, отступает в мир теней. Старость — это лишь начало новой легкости твоей. Пред тобою расступаясь, дни проходят и года. Жизнь, с которой, расставаясь, связан ты как никогда.
0: Почитаешь еще или будем говорить суровой прозой?
1: Почитаешь еще.
0: Окей.
1: Гимн путешествию или нежность?
0: Ты знаешь, нежность.
1: Хорошо. Я первой нежности люблю возникновение, когда еще мечты и чувства полускрыты. Потом нам суждены лишь бурные мгновения. На жизненном пути они, как версты, врыты. В ней дуновение двух кровей, текущих разно, прикосновение, очей рук игра. Но уж поблескивают искорки соблазна и разлетаются, как ночью у костра. Тем и мила она, что детская забава. Но скоро налетит любовный непокой, трепещет на ветру весенняя дубрава и гнется под его безжалостной рукой.
0: Ты знаешь, а если еще одно стихотворение попрошу?
1: Гимн путешествию, да. Или песня отшельника?
0: Не, ну теперь уж гимн путешествия, чего я его все время спихиваю, как бы, давай уже его.
1: Вопрос только порядка. Хорошо, гимн путешествию. Рельсы, железные синие вены по миру, как сеть. В них запутался он. Сердце в дорогу. Покинете стены. Пути не догонят нас власть и закон. И тяжести тела в полете не чуя, душу свою предоставим судьбе. Странницы этой простора хочу я, ведь только на воле верны мы себе. Видишь рывок, как от крыльев шумящих срывается вихрь железной груди. Родина в ропоте рощ уходящих вдаль прошлого, новое ждет впереди. Со звоном стеклянным дробятся границы, в многоязыки сливаются хор народы Европы, дороги, столицы, страны единством объяты простор. В этом стремлении душа вырастает, взор прояснится, исчезнет печаль. Мир, будто в танце кружась, пролетает в царственной музыке, в звездную даль.
0: Спасибо. Все?
1: В звездную даль. Я тебя знаю, у меня на всякий случай четвертый есть.
0: А давай так, я немножечко с тобой поговорю, а потом мы закончим еще стихотворением. Как тебе?
1: Хорошо, как скажешь.
0: Тогда вот что скажу. Значит, смотри, ну, на премьере «Дракона» ты связывалась с залом, так сказать, онлайн, потому что немножко приболела. Как ты чувствуешь себя сейчас?
1: Ну, приболела я немножко, однако упорно восстанавливаюсь. И даже надеюсь, что в октябре мы порадуем вас новым спектаклем с моим участием.
0: Вот, расскажи, пожалуйста, что ты можешь рассказать о грядущей премьере.
1: Ну, я уже немножко намекнула. Во-первых, это будет «Цвейг».
0: Угу. Ну, понятно, ты вживаешься в тему, да.
1: Да, да. Я не скажу, что именно. Не «Амок», не что-то, что сейчас идет, что-то... чего в Израиле нету. Ставит Михаил Борисович Лурье. И моим партнером будет Ариэль Крижапольский, который все это время, не покладая рук, продолжает работать, хотя я и не там. И «Завещание дракона», кстати, тоже продолжает идти. Кто не знает, по Шварцу и Горину. И есть «Месть кровавого рубина». Это спектакль «Читка на русском языке». Ты видел?
0: Нет, нет, вот как раз этого я не видел. Ну да.
1: А вот зря. Ближайший будет 24 мая в Петахтикве. Елена Зафирьян, но если ты захочешь, тебе будет пригласительный. А вот в Тель-Авиве пока неизвестно насчет «Кровавого рубина». Но будет «Завещание дракона». Кто не знает, по Шварцу и Горину. В Тель-Авиве 28 и 29 мая в театре «Альфа». Угу. Через кассу «Браво», если что, можно найти билеты. И 30 июля в театре «Дофен» в Петахтикве. Билеты там, в кассе театра. Вот. А еще он даже сделал особенный проект только на русском языке «Дворик чудес». Это прямо вот в Кулоне, прямо на дому, реальный домушник во дворике. Такие интересные в узком кругу интимные музыкальные вечера, встречи с интересными людьми. Очень приятно, очень интересно, очень эксклюзивно. И только на русском языке.
0: И, да-да.
1: И есть актерские студии, которые продолжают работать.
0: Я могу присоединиться к тому, чтобы пригласить на «Наследие дракона», потому что это легкий, такой во многих местах смешной, хотя, вообще-то, смеяться, как говорится, нечего, но тем не менее, легкий, даже в чем-то озорной спектакль с очень хорошими актерами, в очень вот такой же изящной постановке Ариэля. Так что тут мы с тобой говорим дуэтом. Вот, я, допустим, знаю, что там репетируется из «Цвейга», но молчу, как рыба, все. Значит, мы знаем эту тайну, я желаю тихо пока, значит, стучу просто вот так потихонечку по столу деревянному, чтобы все сложилось, и чтобы в октябре вы вышли с премьерой ты, Ариэль, ну, естественно, Михаил Борисович Лурье. Вот.
1: Спасибо.
0: Я надеюсь, что, ну, все в порядке, так сказать, я очень верю и надеюсь, что все трудности, хотя все трудности мы не преодолеем никогда, но основной массив. Вот. Поэтому спасибо тебе огромное. Мы ждем завершающего стихотворения.
1: Хорошо. Это «Песня отшельника». Не странно ли право эта сталость, что грешная стезя моя у тесной дверки оборвалась, и что при этом счастлив я. О, звезды, чистые создания, их надо мною колдовство. Земные страсти и страдания не значат больше ничего. И благодатью полнит сладкой мой уголок виолы вздох и глаз, что вечером украдкой я внемлю, то не сам ли Бог? Не странно ли право это сталось, что грешная стезя моя у тесной дверки оборвалась, и что при этом счастлив я, когда из бедной сею доли слежу, как Божьи облака сквозь миры тяготы и боли нисходят к людям высока.
0: Спасибо тебе огромное. Это Крис Фаерович, директор театра «Лапоним», актриса. Я желаю тебе только хороших новостей. Вот, и я очень надеюсь, что сейчас произойдут бомбические премьеры в ваших совместных произведениях, так сказать, и у Ариэля, и у тебя, и у Михаила Борисовича, то вместе, то поврозь, а то попеременно, как писал Куджава. Спасибо тебе огромное, выздоравливай.
1: Спасибо и вам.
0: Все было хорошо, пока.
1: Всего наилучшего, пока.
0: Окей, спасибо, счастливо. Так, мы идем дальше. Значит, израильский балет представляет мировую премьеру «Кармен». Оригинальная сценическая интерпретация бессмертного произведения, созданная специально для израильского балета, удостоенным многочисленных наград хореографом Константином Уральским, который известен своей уникальной способностью визуализировать музыку. Это черта, которая определяет его хореографию как в высшей степени музыкальную и структурно сложную. Спектакль основан на знаменитой музыке Бизе и музыкальной обработке маэстро Гили Шохта, который умеет делать классику современной. Ну и сейчас с нами на линии. Так, да, значит, с Константином мы немножко подождем, да, но проклятый согласен с Алексеем. Окей, значит, тогда у нас сейчас будет раздел от 2 до 5, вот, и сегодня с библиотерапевтом, психологом, знатоком литературы и новинок от различных издательств Евдокией Вайнберг. Я вас приветствую, Евдокия, извините, что сегодня несколько раньше, чем обычно, но видите, сегодня техническое, да, у нас...
1: Сегодня день такой. День
0: борьба с техникой,
1: какой-то.
0: Да.
1: Да, такой-то такой день. Ну, что хочу сказать. Сегодняшние книжные новинки как-то неожиданно сложились в какой-то один большой разговор о памяти и о том, как человек пытается удержать реальность в этом мире. Мне кажется, это вот прямо сейчас наше все. Да, и постоянно все переписывается, меняется, в общем, от всего, от истории до собственного прошлого. И... Судя по этим книжным новинкам сегодняшним, очень чувствуется, что литература устала притворяться, да, что вот что мир-то понятный и устойчивый. Ну, в первых рядах у нас Эммануэль Каррер «Ухрания». Каррера у нас чаще всего знают по Лимонову.
0: Вот
1: книги
0: я...
1: одновременно восхищенные, спорные и очень французской по интонации. Но во Франции его репутация гораздо шире. Он один из главных современных авторов нон-фикшна, автор-фикшна. Он человек, который умеет превращать биографию, политику и личную одержимость в литературу. Он сценарист, кинорежиссер, автор романов, сборников, рассказов, ну и знаменитых романизированных биографий Филиппа Дика и, соответственно, Эдуарда Лимонова. Он много работает в кино, на телевидении, это чувствуется в его прозе. Она очень такая кинематографичная и такая одновременно интеллектуальная и такое личное высказывание, да, у него. Интересно, что его «Ухрания» выросла из его студенческого диплома начала 80-х годов. Тогда вот эта альтернативная история считалась таким почти маргинальным жанром в некоторых кругах. А сегодня он возвращается к этой теме уже в мире, где сама реальность наша начала напоминать набор конкурирующих версий и событий. В общем, здесь его интересует не просто вопрос, чтобы было «если», а он пишет о современном человеке, который бесконечно мысленно редактирует свое прошлое, и историческое, и политическое, и приходит к довольно тревожной мысли. Альтернативная история стала главным жанром эпохи, потому что мы перестали чувствовать устойчивость настоящего. В общем, есть в этом что-то очень такое тонкое. Посмотрим.
0: Евдокия, я сейчас воспользуюсь грубо служебным положением. Да. Прошу вас потом перебросить мне, если можно, издательство. Там, все
1: это ад маргинем.
0: А, ад маргинем, отлично. Угу. Да, угу. Все, уже все, не воспользуюсь служебным положением.
1: Дальше уже интереснее. Книга называется «Последнее гранатовое дерево» Бахтияр Али. Это очень необычная новинка сезона, уже потому, что она открывает нам, читателям, курдскую литературу, о которой, ну, я, например, вообще ничего не знаю, и я думаю, что многие почти ничего не знают. Бахтияр Али, иракский курд, родившийся в Сулеймании, с 90-х годов он живет в Германии, но продолжает писать на сарани. Это южно-курдский диалект, у которого даже нет окончательно закрепленной письменной нормы. В общем, это, мне кажется, самая очень, ну, такая важная деталь, потому что литература народа, который буквально пытается сохранить себя через язык. На Западе этого автора открыли сравнительно недавно. В 17-м году он получил премию Нелли Закс, первым среди авторов, пишущих на неевропейском языке. До него лауреатами были, мы знаем, Кундера и Маргарет Этвуд. Сам роман начинается как миф. Человек выходит из тюрьмы спустя 21 год и отправляется искать сына, которого видел младенцем. Но вместо одного сына появляются трое юношей, которые связаны между собой каким-то мистическим образом. И у каждого стеклянный гранат в кармане. И здесь очень интересно, что автор говорит вот о всей этой травме, войне не языком каким-то документальным, а языком сказки и повторяющейся легенды. Как будто бы некоторые вещи невозможно написать или описать напрямую, только через них. В общем, мне кажется, что это такое может быть так, с гипнотическим эффектом такое что-то, потому что сказки, мифы мы это любим, но интересно. Дальше здорово. У нас Элиот Стайн, «Хранители чудес». Это дебютная книга Элиота Стайна, журналиста и редактора BBC. Она выросла из его колонки, которую он вел для BBC Travel, где он писал о людях, сохраняющих редкие традиции и ремесла. Он путешествует по миру, ищет последних носителей исчезающих знаний. Последнего, например, мастера инских подвесных мостов или художника, который вручную рисует киноафиши для тайваньского кинотеатра, или семью, которая веками делает там соевый соус по одному рецепту. В общем, когда читаешь, постепенно понимаешь, что книга вообще не про экзотику, она про то, что современный наш страх, что мир становится очень одинаковым и полностью подчиненным вот этому успешному успеху, эффективности, да, достигает всего, что делает. А здесь такой редкий пример, когда хочется жить после этой книжки медленно, потому что автор нам напоминает, что человек состоит не только из продуктивности и скорости, да, а из чего-то большего.
0: Евдокия, мне хотелось и до этой книжки жить медленнее, а уж с этой книжкой-то.
1: Да. Дальше у нас Патти Смит, «Хлеб ангелов». Это уже третья мемуарная книга Патти Смит после ее легендарных «Просто детей» и «Поезд ДМ». Критика почти единогласно называет вот эту книгу самой личной. Патти Смит, как мы знаем, давно превратилась в культурный архетип. Нью-Йорк, 70-е, рок-н-ролл, поэзия, вечная богемная молодость. Но «Хлеб ангелов» неожиданно очень тихая книга. Она начинается рассказом послевоенного детства в Пенсильвании, Нью-Джерси, а дальше уже выходит за пределы мифа о молодой Патти Смит. К семейной ее жизни с Фредом Смитом, к ее почти 16-летнему уходу из публичности, к потерям, к старению и к тому, как она вернулась писать. В общем, мне кажется, самое сильное в книге момент, когда вот культурная легенда, которая, ну, вдруг разрешила себе быть просто человеком. И у книги очень точный эпиграф из Гоголя: «Препятствие – суть – наши крылья». Потому что весь текст построен вокруг идеи, что творчество рождается не вопреки уязвимости, а из нее. Вот, так что посмотрим.
0: Интересно.
1: Так это будет. Еще две книги, они очень хорошо рифмуются друг с другом. Это «Адриана Трижани», «Вид с озера Кома», и «Тринити Умригар», «Музей неудач». Обе по-своему говорят про семью, про то, как пространство памяти и давление все это одновременно происходит. Трижани, известная своими семейными сагами, с итальянским колоритом, пишет историю женщины, которая после развода пытается впервые в жизни понять, чего хочет она сама, а не ее семья. Ну, это такой очень распространенный, так скажем, сюжет, но всегда интересно. Ну, кому интересны такие жанры. А третья «Умригар», она автор международного бестселлера «Честь». Там Индия и такие тоже разные семейные вещи. И здесь она тоже исследует тему семейных тайн и эмоционального молчания. Герой возвращается в Бомбей, как и в первой книге тоже героиня, туда же поехала обратно, и постепенно понимает, что вся его биография могла быть построена на недоговоренностях и чужих версиях правды. В общем, все проверяет. Так что вообще это очень заметный мотив такой современной литературы. Очень много романов про семью, которая больше не выглядит тихой гаванью, а скорее местом, где человек впервые сталкивается с вопросом, а кто я вообще без чужих сценариев? Так что, возможно, сегодняшняя проза, главный сюжет такой.
0: Ну что же, Евдокия Вайнберг, психолог, библиотерапевт, человек читающий. Огромное спасибо, Евдокия. Мы услышимся по графику. И всего наилучшего. Пока-пока. Счастливо. Счастливо. Так, и, наконец, мы сейчас встретимся на телефонной линии с замечательным хореографом Константином Уральским. Я не буду снова читать предисловие, времени на это нет. Просто скажу, что вот израильский балет представляет мировую премьеру «Кармен», и это сценическая интерпретация хореографа Константина Уральского. Константин, на линии ли вы с нами?
2: Да, я с вами.
0: Ну добрый все, вечер. Теперь уже да, все, все хорошо, вечер состоялся. Значит, такой вопрос. Вы трижды до израильского балета в США, в Челябинске, в Астрахани вы ставили «Кармен». Как и кем определяется вот необходимость новой постановки? Вам предлагают или вы инициируете?
2: Нет, это было предложение неожиданное и очень приятное предложение от израильского балета. Они, так сказать, они видели видеозапись, так сказать, у меня видеозаписи все есть в интернете, видели видеозапись одного из моих спектаклей, им понравилось, они обратились ко мне с просьбой сделать спектакль, только разница в том, что то были одноактные спектакли, а это спектакль двухактный. Uh-huh. Которого мне уже пришлось написать новое либретто. Соответственно, была сделана новая музыкальная партитура, адаптация музыки Бизе. Вот. Так что это совершенно другой спектакль. Но вот так получилось, что увидели, понравилось, со мной связались, и я очень этому рад, скажем так.
0: Да, так и мы рады. Константин, ну вот когда, значит, такое предложение есть, у вас складывается концепция именно вот этой постановки. Каким образом? Каковы от особенностей нынешней израильской постановки, кроме того, что она двухактная, но каков ее главный мотив?
2: А знаете, для меня источником как бы всех моих мыслей это само произведение Проспера Мериме «Кармен». И для меня было очень важно, что в своей постановке я не повторяю, не следую каким-то прошлым постановкам, не только своим, но и известным постановкам, всемирно известным постановкам, нахожу что-то свое. На меня очень сильно как бы подействовало, что ли, как впечатление, что, в общем-то, все события описываются в горных районах на краю пропасти. Uh-huh, uh-huh. Поэтому для меня вот эта страсть, которая существует в этом небольшом, но сильно драматургическом произведении, именно страсти на краю пропасти, как я их называю, страсть Кармен, страсть Хосе, страсть Реодора. И у меня особенность в том, что у меня в спектакле две Кармен. У меня две Кармен, две исполнительницы. Одна как бы основная Кармен, а вторая как бы ее альтер-иго.
0: Так.
2: То есть, то есть есть женщина Кармен с ее желаниями и ее мечтами, а есть вот это вот второй характер, который сталкивает, я ее называю страсть, вот как вот страсть или какой пропасть, так. Я называю вторую Кармен страсть, вот, который и сталкивает, что ли, вот всю эту историю, вот эта внутренняя страсть человеческая, которая толкает нас на очень неопределенные поступки, скажем так.
0: Я, Константин, я в связи с этим хочу как бы из недр литературы, из недр самой новеллы задать вопрос. Все восхищаются Кармен, но мне кажется, что Жальчи-то, в общем, Хозе.
2: Ну, да, это очень сложный характер. Просто когда мы смотрим на это произведение или ставим его в любой театральной редакции немножко иллюстративно плоско, то тогда, так сказать, да, вот Кармен, так сказать, известны разные истории по поводу постановок Кармен. Но если внимательно вчитаться в произведение, да, Хосе, это очень непростой характер и очень интересный. Если внимательно как бы обратить внимание на то, что он баск, очень религиозной католической семьи, и ему вообще изначально его готовили быть католическим священником. Но он очень любил играть в мяч, играть в футбол и драться. Поэтому в определенный момент он попал в проблему, как с кем-то там подрался, и его вынуждены были отослать из региона, чтобы не было неприятностей. То есть вот этот вот внутренняя страсть все тоже существует, неоднозначно. И, в общем-то, он становится жертвой всего этого произведения. Да,
0: очень
2: да, интересно. Я согласен с вами.
0: Да. Да, я очень рад, что вот нашел вас, человек, который согласен.
2: Да.
0: Теперь про вас вопрос. Вот такой. Будучи танцовщиком в Большом, работая в США, став лауреатом, обладателем множества престижнейших премий, таких как «Душа танца» и многих других, вы смело и свободно, так сказать, переходите, переезжаете из одних мест в другие. Вы ставите в очень экзотических странах, экзотических местах, где балет, скажем, не самое первое искусство. Вот. Кроме того, вы возглавляли балет Челябинского театра оперы и балет, а потом вдруг с нуля бросили создавать балет Астраханского театра оперы и балета. Это не уёмность, это такая потребность души, любопытство к новому, адреналин, если угодно, или какой-то сознательный выбор тоже?
2: Ну, если говорить об адреналине, наверное, это мой профессиональный адреналин. Я родился и вырос в театре. Для меня театр – это моя жизнь, это не выше, чем профессия. Как всегда звучит немножко как громкие слова, но это действительно так. И когда поступают какие-то очень интересные, зачастую неожиданные, вдохновляющие предложения, то да, я иногда с риском, но на это иду. В Челябинск меня пригласили, я в этот момент работал, то есть я живу и работаю в Америке. Вот. Меня пригласили, так сказать, после долгих лет отсутствия Советского Союза, да, после долгих лет отсутствия мне вот вдруг стали предлагать такой классический вариант возвращения, мне вдруг стали предлагать различные постановки, и вот вытащили меня в Челябинск вначале, а потом мне поступило совершенно неожиданное предложение, создавался новый театр в России, на юге России, в Астрахани, построили фантастическое здание с фантастическими возможностями техническими, и, в общем, правительство как бы сказало, что их выбор, чтобы я эту труппу создавал. Это уникальная возможность для меня было вложить все мои знания, весь мой опыт как танцовщика Большого театра, воспитанника русского балета, так и человека, который долгие годы работает на Западе. Все мои знания, весь мой опыт вложить в создание новой труппы, что было удивительно интересно и очень продуктивно, и все получилось.
0: Но смелый же вы человек, вы бросаетесь в эти вещи, которые выглядят авантюрами, а оказываются прекрасно подходящими, и действительно все, и вы выигрываете. И мы выигрываем, кстати. Такой вопрос. Если вдруг у вас выпадает свободное время, я не думаю, что у такого перфекциониста, как вы, оно выпадает, но если, чем вы занимаетесь?
2: Я люблю проводить время с семьей. Это мне очень нравится путешествовать. Если есть возможность, то путешествовать на машине, что я очень люблю. Если нет, то, так сказать, если другие расстояния, то, естественно, лететь куда-то. Это одно из моих таких увлечений – посещать исторические места, познавать что-то новое для себя. Вот. Наверное, это такое самое основное. Читать.
0: Так.
2: Читать интересные книги. Скажем так, вот это тоже, если в особенности это куда-то приехал, и есть возможность спокойно посидеть, гулять. Я очень люблю такое спокойное время. Это насыщает меня новыми идеями, скажем так.
0: Все-таки они зарождаются в каком-то немножечко спокойном, если можно так сказать, состоянии. Мне тоже кажется, что должен чуть-чуть отдохнуть разум, чуть-чуть душа, обладать минимумом какой-то праздности, чтобы туда начали приходить легко креативные идеи. Я понимаю, как бы это дело.
2: Абсолютно точно, да. И тут возникают совершенно неожиданные идеи, которые начинают мешать жить.
0: Это правда. Это правда. Скажите, пожалуйста, Константин, у вас есть какие-то следующие планы? Вы заканчиваете, допустим, работу здесь и уже знаете, куда? Не спрашиваю, так сказать, тут вопрос суеверия, знаю, как бы. Или пока что вот вы работаете, сконцентрировавшись на постановке, значит, «Кармен», а потом, потом будет потом.
2: Нет, у меня, естественно, я как человек, который не имеет постоянной работы, я завишу во многом от тех договоров, которые я получаю. Вот, у меня уже есть работа в августе, более педагогическая. Я люблю преподавать свою профессию, скажем так, делиться этим. Вот, и вот как раз сегодня получил, ну, устная договоренность была, сегодня получил контрактное предложение по следующей постановке. Ну, не буду говорить, где и что, но вот большой спектакль тоже.
0: Хорошо. Ну, то есть, вообще, мне кажется, что если у нас, у всех остальных сутках 24 часа, то у вас каким-то неведомым образом раза в полтора больше, вы успеваете столько, что это просто немыслимо. Вот. Я просто хочу пожелать вам, я тут сейчас перечислю, когда будут премьерные показы, вот, и просто хочу пожелать вам удачи, удачи, еще раз удачи и здесь, и на всех тех местах других, новых, где вы будете работать. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо. Спасибо вам.
0: Константин Уральский, замечательный хореограф. Счастливо. Всего доброго, удачи.
2: До свидания. Спасибо большое.
0: Значит, и скажу, что расписание премьерных показов таково. 2 июня «Мадеин», 6 июня «Герцлия», 14 «Реховод», 17 июня «Иерусалим», 27 «Хайфа», 29 «Ришон Лицион», дальше уже июль, «Ашкелон» 7, «Петах-Тиква» 9 и «Кфар-Саба» 16. Вот так вот мы сегодня ударно поработали. Я хочу особо поблагодарить Алексея Демченко, укротителя проклятых телефонов. Мы все-таки со всеми связались и, значит, взяли свое, как говорится. Теперь хочу, я обещал рассказать про, возвращаясь немножечко назад и пытаясь закольцевать эту всю историю, я хочу вернуться к композиции Артема Лоика «Мунг». Там один замечательный, я как-то уже, наверное, рассказывал об этом, один замечательный поэт в свое время рассказал мне о теории второй строчки. То есть как бы в строфе, в куплете, как угодно, третье, четвертое и первое, как правило, приходят свыше. То есть это просто то, с чего ты начинаешь. Вторая почти никогда. И вот по тому, насколько ты владеешь мастерством, собственно, уже, говорит вторая строчка. Если ты подбираешь к первой и третьей, четвертой, которые дарованы тебе свыше, так, в кавычках скажем, подбираешь вторую удачно, за счет мастерства, то ты настоящий мастер-поэт. Вот, послушайте, там замечательно начинается эта композиция. Просто еще одна проверка теории второй строчки. «Я сжигаю последний мост», с этого начинается. «Те, кто в теме меня поймут, где судьба моя — это Босх, а душа моя — это Мунг». Абсолютно я уверен, не спрашивал, как говорится, у Артема Лоика никогда, вот, но абсолютно уверен, что «судьба моя — это Босх, а душа моя — это Мунг», это приходит. Это невозможно так подогнать по строчке. Это просто тебя бьет сверху по темечку, и ты понимаешь, что это надо. «Я сжигаю последний мост» — это тоже решительная строчка. Она, может быть, чуть-чуть меньшим объемом вдохновенности обладает, но, тем не менее, эта строчка тоже из разряда как бы удачно найденных, пришедших. А вот вторую надо делать. Она не несет никакого уже особенного смысла, потому что на смысл израсходованы первая, также третья, четвертая. И тогда талантливый человек Артем Лоик пишет: «Те, кто в теме, меня поймут». Это нормальная строчка, ничего нового, ничего дополнительного, но она удачно встроена в эту строфу. Получается клево. И даже то, что в дальнейшем там есть какие-то огрехи и шероховатости, меня совершенно не парит, потому что за такое начало как бы можно пожать руку не просто рэперу, исполнителю, да, плюс там музыка, плюс аранжировка и все такое, а любому настоящему поэту. Так, Теперь, что я еще скажу? Скажу вот что. Я подготовил немножечко новостей. Я не уверен, что я тут много чего успею, но может быть, может быть. Вот смотрите, 27 августа этого года в российский прокат выходит современная экранизация пронзительной повести Владимира Железникова «Чучело». Помните? Книги, которая почти полвека назад заставила страну говорить о школьной травме, ну, о буллинге по-нынешнему. Проект стал первой полнометражной адаптацией после знаменитого того фильма Ролана Быкова. Это фильм был 83-го года с юной Кристиной Орбакайте в главной роли. Сюжет перенесен уже в наши дни. Старшеклассница Аня переезжает с отцом из столицы в небольшой город. В новой школе влюбляется в одноклассника Мишу. Когда парень подставляет весь класс, Аня берет вину на себя и становится жертвой жестокой травли, которая разворачивается не только в реальной жизни, но и в соцсетях. Вот нынешнее время привнесено. Создатели обещают, что фильм сохранит силу оригинала, но заговорит на языке современного поколения. Не сохранит он силу оригинала, как бы, извините, я забегу вперед, готов поспорить, ящик пива против земляного ореха. Но главные роли исполнили Мария Симонова, Кристина Асмус, Кирилл Кяро и Максим Карушев. То есть пара актеров там. Режиссерское кресло разделили Илья Хотиненко, это младший Хотиненко, и Владимир Карабанов. А премьера обещает стать событием для всех, кто помнит оригинал, и важным разговором для тех, кто только открывает для себя эту историю. Кто открывает, пересмотрите лучше тот фильм. Не то, чтобы там было что-то потрясающе волшебное, но просто Ролан Быков был хороший режиссер. И еще, может быть, я успею на окончании, как говорится, да. Компания Sony Pictures, занимающаяся адаптацией бестселлера Кадзуо Исигуро «Клара и солнце», вот это уже интересно, представила первый трейлер будущего художественного фильма, объявила дату премьеры. В кинотеатрах «Клару и солнце» начнут показывать 23 октября. Это все этот год, друзья мои. О том, что адаптацией книги Исигуро займется Тайка Вайтити, было известно давно, а актерский состав до последнего времени держали в секрете. И сегодня мы уже знаем, что роль робота-компаньона сыграла Дженна Ортега, ее человеческую подругу Миатария, а мать Джози на экране воплотила Эми Адамс. Также в фильме снялись Стив Бушеми и Наташа Леон. «Клара и солнце» — фантастический роман Кадзуо Исигуро, который вообще работать вложит в любом жанре, тем и потрясающий, поразителен. Хотя для меня «Остаток дня» прекрасный, тонкий, изумительный, реалистический роман остается вот как бы вершиной. Но это субъективное частное мнение. Так вот, это фантастика, бестселлер 21 года. Действие книги разворачивается в мире антиутопичного будущего, где дети проходят через сложную операцию генетического улучшения, у которой высокие риски тяжелых осложнений и летальных исходов. Чтобы дети проще переживали период адаптации и не страдали от одиночества, родители покупают им роботов-компаньонов, гуманизированных андроидов. Такой робот, работающий от солнечных батарей Клара, попадает к тяжело болеющей Джози. Между ними завязывается вполне настоящая дружба, но скоро она может закончиться. Президент компании TriStar Pictures Николь Браун, представляя фильм «Клара и солнце», назвала его полной надеждой историей о дружбе и связях между людьми, в то время, когда технологии заставляют нас чувствовать себя такими одинокими. Вот мне очень интересно поговориться с спичрайтером вот этих всех милых людей. Как им удается вот это все пустословие облекать в такие симпатичные фразы? Ну, хорошо. На самом деле будем ждать, потому что Кадзуо Исигуро вот может работать в любом жанре, и везде техника, мастерство и, так сказать, его умение, в общем, выше всяких похвал. Так что и в этом романе он хорош, роман хороший, и, может быть, и экранизация как-то тоже окажется достойной, дай бог. Я скажу, что я перешел к новому роману Дженни Эрпенбек «Кайрос». Этот роман получал в свое время международного букера, но свои впечатления выскажу попозже, потому что еще прочитал не все. Роман, кстати сказать, не то, чтобы так прям вот в легкую читается, там есть над чем думать, но сразу видно, что писала мастер. Окей, ну и здесь нынешний нелегкий выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Зафир Селим, продюсер Алексей Демченко, которому огромная благодарность, Игорь Хариф. Это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю, как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Чулпан Хаматова, спектакль Дмитрия Крымова, «Сумасшедшая любовь», «Последний шанс» и «Мир вокруг», который давно сошел с ума. Записки сумасшедших с 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун, Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл с визитом в Пекин. Он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Это первый визит американского президента в КНР за последние 10 лет. Корреспондентка корпорации КАН Михаль Решев передает, что Дональд Трамп хочет сосредоточиться на экономических и торговых взаимоотношениях между двумя странами. В группу, сопровождающую Дональда Трампа, входит Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хонг. Возможность помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху. После того, как юридическая советница правительства Галиба Харав-Миара выразила согласие вступить в контакты с адвокатами премьера, президент государства Ицхак Герцог призвал Биньямина Нетаньяху также согласиться с данным процессом. Ицхак Герцог, в частности, сказал: это правильный путь – добиться взаимопонимания и урегулирования между сторонами. Я верю в то, что это все достижимо и в нашем случае. Всем тяжело, обеим сторонам. В тот момент, когда представители одной из сторон выражают готовность к переговорам, я ожидаю и от другой стороны такой же готовности, указал Ицхак Герцог. Об этом сообщает корреспондентка Канбет Дикла Аарон Шафран. Дополнительные свидетельства укрепления связей в сфере безопасности между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Как мы уже передавали ранее, стало известно, что новый глава Общей службы безопасности Шабака Давид Зини побывал с визитом в Эмиратах несколько недель тому назад. Об этом сообщают корреспонденты корпорации КАН Руи Кейс и Михаэль Шемиш. Между тем, американская газета Wall Street Journal указала, что глава разведслужбы Моссад Давид Барнеа с начала военных действий против Ирана как минимум дважды посещал Эмираты, где осуществлялась координация действий между Израилем и этой страной в сфере безопасности. Палестинское информационное агентство Вафа передает, что огнем солдат Цахаля был убит 16-летний палестинский подросток, и еще четверо палестинцев получили ранения в ходе столкновений еврейских поселенцев и палестинцев в районе деревни Сан-Джиль, которая расположена к северу от Рамаллы. Согласно сообщениям, поступившим из палестинских источников, еврейские поселенцы атаковали местных жителей, похитили сельскохозяйственную технику и угнали сотни овец. Корреспондент корпорации КАН Леран Ахарони передает, что палестинские источники утверждают, что поселенцам в их действиях оказывали помощь военнослужащие Цахаля. К другим темам. Драма в столице Филиппин, Маниле. В здании филиппинского парламента была слышна стрельба. Это произошло вследствие попытки сотрудников Национальной службы безопасности задержать сенатора Рональда де ла Роса. Ранее он был объявлен в розыск Международным уголовным трибуналом в связи с тем, что он подозревается в совершении преступлений против человечества, в то время, когда он возглавлял полицию, когда страной правил президент Дутерте. Корреспондент КАН Ишай Бар-Юсеф передает, что на месте вспыхнули столкновения. Здание парламента блокировано. Как сообщается, сенатор закрылся в кабинете вместе с членами своей личной охраны. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
0: Завтра заметное потепление, будет жарче обычного для этого времени года. Во второй половине дня на севере возможны кратковременные дожди. В пятницу резкое понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 27, в Бершеве 36, и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
3: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. И сегодня, как всегда, будем разбираться в историях, за которыми стоят не только законы и бюрократия, но и реальные люди. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы поговорим о школьной поездке, на которую девочку не хотели брать из-за ее временного ограничения по здоровью. Обсудим непростую ситуацию подростков-репатриантов, которые приезжают в Израиль уже почти взрослыми и внезапно оказываются между образовательными системами. Разберем, как сегодня работает программа льготного жилья «Дираба Анаха» и как банки рассчитывают первый взнос для победителей лотерей. И отдельно поговорим об изменениях в подоходном налоге, которые уже утверждены на 2026 год, кто действительно начнет платить вместе. Оставайтесь с вами. С нами программа «Особый случай». Ну, сегодня по традиции вместе с нами Алекс Мишкиблит, заместитель начальника отдела ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. На этот раз поговорим о случае, который касается школьных экскурсионных поездок для детей с ограничениями. Алекс, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Алекс, расскажите, что именно произошло в этой истории?
1: К нам обратилась девочка, ученица 12 класса, чей класс отправился на двух- или трехдневную поездку в район Эйлата.
0: Так.
1: После перенесенной операции ей трудно ходить, она пользуется костылями. И процесс восстановления должен занять еще несколько месяцев. И в связи с этим у нее существует ограничение в передвижении. И, среди прочего, она не смогла бы участвовать в запланированных в рамках этого классного путешествия таких походах по пересеченной местности, скажем.
0: То есть в школе оказалось проще не брать ребенка в поездку, чем искать решение. Правильно поняла?
1: В конце именно это и произошло. Ее не взяли в поездку. Так. Ей предложили самой прибыть на второй день этой поездки, когда не запланированы уже походы, а будет, собственно, город Эйлат. Она с помощью родителей купила билеты на самолет, но, к сожалению, полет был отменен, и таким образом она осталась вообще вне этой деятельности. Ну, естественно, для начала в рамках рассмотрения этой жалобы мы обратились к школе. Школа представила нам описание всевозможных контактов с девочкой, с ее родителями, попытки, как именно они надеялись решить эту проблему, почему они не смогли согласиться на предложение девочки посидеть в автобусе, пока весь класс будет ходить по полям и по горам. Единственное, что они смогли предложить, это, как я уже сказал, чтобы она пришла на последнюю часть этого путешествия, что по независящим от них причинам сорвалось. Далее мы обратились в Министерство просвещения и поинтересовались, какова их позиция по данному вопросу и что, собственно говоря, должны делать дети с особыми потребностями, с ограничениями в передвижении, в случаях, если их классы отправляются в путешествие, и кто должен обеспечивать им при необходимости участие в таких путешествиях. Министерство просвещения в данном случае очень удивилось, скажем так, описанию всей этой ситуации и заявило, что мало того, что есть специальные правила на данный счет, так есть и вдобавок специальный фонд.
0: Финансирование.
1: Для финансирования решений конкретно в каждом отдельном взятом случае, соответственно, проблемам того или иного ученика. То есть, если бы школа обратилась в этот фонд то заранее, то, естественно, были бы выделены деньги, допустим,

0: Меня удивилось еще больше. Оказалось, что никто, ни директор школы, ни кто-либо из администрации вообще были не в курсе и не осведомлены ни о существовании специальных правил и распоряжений министерства, ни тем более о существовании специального бюджета.
1: Ну вот, честно говоря, я вот слушаю сейчас эту историю и вот не понимаю, как такое возможно, чтобы администрация школы не была знакома с инструкциями Министерства образования, в рамках которых она, по идее, должна работать и предоставлять услуги и детям в рамках общеобразовательной деятельности, и в рамках выездных экскурсий или каких-то мероприятий, которые устраивают школы для детей.
0: Странно, но факт. Таков был ответ. Они просто не знали.
1: Очень интересно. И после того, как уже они поняли, что такая инструкция есть, фонд есть, они теперь будут соблюдать инструкции, как положено?
0: Будем надеяться. Вдобавок, в результате этого случая министерство пообещало нам разослать снова по всем школам эту инструкцию.
1: Отлично.
0: И сообщение, что обратите внимание, что существует как инструкция, так и специальные фонды, специальные выделяемые ежегодно средства для решения именно вот этих проблем. Будем надеяться, что в будущем таких проблем не возникнет, потому что, к сожалению, этой конкретно девочке помочь уже было невозможно.
1: Алекс, вы вначале сказали, в начале эфира, что девочка обратилась сама. Это девочка, это не родители, это обратилась девочка?
0: Не родители, это обратилась, собственно, девочка, ученица 12 класса. По закону к нам может обратиться любой человек, что включает в себя также и детей.
1: Ну, это просто прекрасно. То есть каждый ребенок может также постоять за свои права, если считает, что они нарушены тем или иным государственным учреждением. Это на самом деле очень хорошая и важная новость, которую, я думаю, многие сейчас, если нас слушают, у которых есть дети, внуки, обязательно расскажите о такой возможности, которую предоставляет наше государство Израиль. Алекс, скажите, вот насколько часто вот так вот одна конкретная жалоба действительно приводит к изменениям в системе, то есть чтобы другие жители Израиля не попадали больше под вот несправедливое отношение со стороны тех или иных учреждений?
0: В основном жалобы связаны с конкретной проблемой конкретного человека. Но иногда действительно случается, не могу сказать, сколько это в процентном отношении, опять же, это зависит от вопроса, от того, на кого жалуются, от выявленных проблем. Случается, что да, действительно, решение проблемы одного человека автоматически приводит к решению проблемы других людей. Допустим, если выясняется, что какое-то ведомство неправильно трактует положение законодательства или каких-то ведомственных инструкций и не доплачивает тому, кто к нам обратился. Естественно, в результате исправления выявленных нарушений в этом отдельно взятом случае они по своим базам данных поднимут информацию о тех, кому они отказали в похожей ситуации. И естественно, тоже будет все возвращено.
1: Да-да-да, как в прошлом эфире, когда вы рассказывали про девушку, которая родила и не смогла получить поощрительную дотацию, тогда подняли всех тех, кто, женщин, которые были в декретном отпуске, битуахлюми, тогда речь шла о битуахлюми, и действительно тогда удалось помочь не только той девушке, которая к вам обратилась. Алекс, во-первых, каждый раз историю, которую вы рассказываете, каждый раз удивляет все больше и больше, что, к сожалению, в некоторых учреждениях до сих пор не полностью осведомлены о том, как они должны действовать в соответствии с теми или иными инструкциями, положением и законом. И я очень рада, что ваша линия существует, и к вам может обратиться любой житель Израиля, получается, от нуля и так далее, и любой турист, приезжающий в государство Израиль. Давайте напоследок расскажем нашим слушателям, напомним нашим слушателям, как же можно к вам обратиться.
0: На данный момент около 90% обращений к нам поступают через наш интернет-сайт ведомства государственного.
1: Через форму обращения. Да,
0: через онлайн-форму обращения. Там есть несколько языков, в том числе русский. Скорее всего, это самая простая и доступная форма на данный момент, которую предпочитает большинство обращающихся. Тем, кому по каким-то причинам удобнее послать обычное письмо или факс, могут это сделать. Можно обратиться физически, посетить одно из наших отделений в часы приема посетителей.

0: и устно сказать, в чем проблема. Можно также обратиться и через Facebook.
1: Даже Facebook-линия. Это...
0: Даже Facebook у нас есть линия.
1: Спасибо большое, Алик, за сегодняшний эфир. И я надеюсь, что в следующий раз вы нам принесете тоже очень интересную и поучительную историю.
0: Буду стараться.
1: Хорошего вечера.
0: Вам также.
1: Следующая тема, даже, наверное, история, которая, думаю, может оказаться очень знакомой многим семьям новых репатриантов. Речь пойдет об аттестате зрелости, о возрасте, бюрократии и ощущении, что человек просто выпадает из системы. Вместе с нами на линии Людмила, мама-одиночка, которая... Любовь, мама-одиночка, которая расскажет историю своей дочери. Девушка приехала в Израиль почти в 18 лет, готовилась к экзаменам, но, к сожалению, обучение не сложилось. Добрый вечер, Любовь.
2: Татьяна, добрый вечер. Благодарю вас за краткое изложение моей истории. И я немножко дополню, что,
1: конечно,
2: в принципе, вот эту всю нашу историю можно назвать «Багрут» или «Хождение по мукам». В общем, все как по классику. Ситуация следующая. Да, вы правильно сказали, что мы приехали в Израиль 3 года назад. Единственное, что на тот момент дочке было 17 лет. И в стране исхода она закончила 9 классов, то есть тоже у нее не полное среднее образование. Угу. И потом она нигде не училась, ни в колледже, ни в 10 классе, но были на то свои причины. И вот, собственно, когда мы приехали в Израиль, ее определили в 10 класс школы, и потом по таким определенным обстоятельствам, скажем так, мы нашли возможность перевестись в так называемый Кидунор, то есть это заведение, где учатся дети, кому сложно адаптироваться, ну, к школьному балагану, скажем так. Вот. И, в принципе, все было хорошо и благополучно до 1 сентября 2025 года, когда дочке не позвонила ни завуч, ни директора и не сказали, как она будет учиться. Она уже позвонила сама непосредственно завучу и спросила, когда ей приходить на учебу. На что ей сказали, что мы тебя уже учить не можем, потому что уже на тот момент дочке было 19 лет, то есть первая причина, по которой ей отказали в обучении из-за возраста, и вторая причина, что остались только, по их мнению, внешний экзамен, то есть сплошь на иврите, и, по их мнению, дочери внешний экзамен вот на иврите будет очень сложно сдать.
1: Любовь,
2: вот.
1: Скажите, а когда вы устраивались в школу, вас предупреждали о том, что в 19 лет она уже не сможет? Или вообще это было настолько неожиданно, что... Как это?
2: А вот ситуация такова, что когда я ее перевела в Кидумар, то ей поставили условие, что за полгода она должна будет там пройти чуть ли не 2 класса. И дочка уже к этому была готова, потом ей сказали, ну ладно, давай, вот год у тебя еще есть. То есть, в принципе, как вот нам объяснили, ребенку дадут возможность получить багрут. Вот. И, собственно, по этой причине я ее тоже перевела в Кидумнор, чтобы все-таки местный аттестат зрелости получить, поскольку у дочери цель учиться в университете. Вот. И когда вот нам сообщили обеим, что все, учить мою дочь больше не могут, то директор вот этого Кидумнор порекомендовала пойти либо на Широт-Леуми, либо, ну, на альтернативную службу, да, либо пойти на подготовительные курсы. И мы стали выяснять по поводу подготовительных курсов, и выяснилось, что мало того, что по каким-то причинам моя дочь не имеет права ни на какую субсидию, и, соответственно, эти курсы должны, ну, вот будем оплачивать мы сами.
1: А вы спрашивали про субсидию в Министерстве Алии интеграции, правильно?
2: Да, правильно. Mm-hmm. И, соответственно, наши кураторы, вот, ну, просто вот мы живем в Бершеве, сказали, что именно вот в их Министерстве абсорбции нет разрешения на оплату подготовительных курсов. То есть вроде как в других министерствах есть, но вот непосредственно в Бершеве нет. Вот. И теперь, если учиться на вот этих подготовительных курсах, то обучение в год стоит 22 тысячи шекелей. Вот. И, соответственно, ни они покрыть не могут это, ни, по словам там другого куратора, моя дочь никакого права на льготы не имеет. Вот. Поэтому как-то хотелось все-таки понять, что нам делать, да, и как, соответственно, сэкономить и свои нервы. И хотелось бы, конечно, и финансы тоже сберечь. Вот. Потому что, ну, мне кажется, что все-таки дочь на какую-то льготу право имеет. Вот. То есть или на субсидии, или льготу, потому что, ну, ребенок учиться хочет. Вот. И все для этого делает.
1: Любовь, мы к нашему эфиру пригласили присоединиться Шулу Примак, ведущего советника по связям с общинами округа Тель-Авив при Министерстве Алии интеграции. Возможно, мы вместе с ней сможем понять, какие возможности все-таки существуют сегодня для подростков и молодых людей, которые приехали в Израиль уже в старшем возрасте и не успели получить аттестат зрелости. Шула, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Спасибо большое за возможность встретиться, так сказать, в эфире. И, во-первых, я хочу сказать девушке, которая сейчас рассказывала историю, что ей скажут, совершенно правильно и абсолютно правду сказали. Министерство абсорбции, к сожалению, или не к сожалению, но так по закону работает, не имеет возможности просубсидировать все, что касается багруйот, все, что касается аттестата зрелости. Но если девочка, а девочка, мама находится с нами, я могу задавать вопросы?
2: Да-да-да, я здесь.
1: Да, здесь, конечно.
3: Девочка пошла в армию или девочка пошла на альтернативную службу, что происходит?
2: Нет, девочка пока не пошла на альтернативную службу. Я как-то, честно говоря, уповаю, что все-таки она к этому созреет. Вот, но у нее все-таки пока цель получить
3: самокос. Я поняла. Значит, давайте я вам скажу, что тут история про курицу и яйцо. Как только она идет на альтернативную службу, она немедленно начинает получать все льготы, как, ну, грубо говоря, как солдат, если это армия или альтернативная служба. И у солдат, и у представителей альтернативной службы есть субсидии, есть помощь, есть курсы, курсы по подготовке и так далее и тому подобное, и их нет им числа. Иные занимаются НКО, АМУТОТ, которые дают тоже достаточно приличные стипендии на это дело. То есть если она принимает это решение, как только она говорит, я хочу служить Родине, Родина немедленно разворачивается к ней лицом и говорит, давай, мы будем тебе тоже помогать во всем. Это первое. Второе. Есть некоторое количество странных и неочевидных решений, которые тоже мы можем порекомендовать. Во-первых, очень часто есть возможность получить такие льготы или частичную компенсацию или субсидии через Министерство просвещения. Я, когда готовилась к этому эфиру, даже отправила телефоны консультантов Министерства просвещения. Они находятся в редакции. Редакция, надеюсь, с вами поделится этими контактами.
1: Да, конечно, обязательно.
3: И опять же, иногда они говорят «да», иногда они говорят «нет». Каждая история, она индивидуальная, но, в принципе, и там тоже есть механизмы, которые помогают человеку получить багрут. Дальше.
1: Шула, во-первых, огромное спасибо за эти контакты. Мы обязательно вместе с Любовью свяжемся с округом, в котором они проживают, и проверим, какая действительно помощь у них есть.
3: Следующая история, которая тоже имеет место быть. Очень часто мэрии разных городов имеют возможность субсидировать с жителям этих городов при определенном наборе качеств, что называется, тоже Ашламат Багруйот, тоже возможность пересдать на аттестаты зрелости. Это не все мэрии, это мэрии периферийные. И тут есть смысл пойти в мэрию, сказать, что вот у нас такая вот история, может быть, это соцотдел, который вам поможет с этим делом. И если вы живете больше полугода в городе, в котором такие субсидии имеются, вы можете такую субсидию получить на ребенка. Это не будет полная компенсация, но это будет совершенно другая история, не 20 тысяч или какие-то неподъемные деньги. Есть несколько НКО, которые предоставляют людям, которым уже исполнилось 25 лет, получить субсидию на восстановление багрута. Предполагается, что это люди, эти люди, которые к ним обращаются, это люди, которые уже закончили армию, пытались как-то сами справляться, но не справились. У вас не эта ситуация. У вас ситуация, что жалко, что девочка тратит время, и хочется, чтобы она каким-то образом добралась до университета как можно скорее. Поэтому я предлагаю взвесить и подумать историю про альтернативную службу. И вы будете приятно удивлены всеми теми льготами, которые она получит. Она и время не потеряет, и получит все льготы, и спокойно получит все, что ей положено для того, чтобы закрыть всю эту историю с аттестатом зрелости и идти дальше. Я уже не говорю о том, что те, кто делает альтернативную службу, у них есть и льготы на поступление, и льготы на оплату, и так далее, и тому подобное. Есть огромный комплекс всевозможных историй. В любом случае, я говорю это в эфире, но это не для того, чтобы прорекламировать как-то себя или нас. В любом случае, давайте мы поступим следующим образом. И я буду рада получить ваши контакты и передать их в отдел по делам студентов. Вы знаете, что у нас есть отдел по делам студентов. Они не смогут помочь вам с аттестатом зрелости, но они иногда могут дать хороший совет, кому обращаться за стипендиями в дальнейшем. Поэтому, если вы спрашиваете мое профессиональное и личное мнение, форсируйте историю с альтернативной службой или походом в армию, и каждый день, который вы этого не делаете, отдаляет вас от тех правильных целей, которые вы ставите и вы, и ваша дочка для себя с точки зрения образования. И хотелось бы, чтобы были какие-то другие механизмы, но на сегодня еще раз есть или Министерство просвещения, где можно попросить, попробовать, протолкнуть, продвинуть, попросить комиссию по особым случаям. Кстати, о комиссиях по особым случаям.
1: Это еще интереснее уже.
3: Значит, да. Это общая история. Во всех министерствах есть указания, которые министерство получает, и по ним работают все работники. Но поскольку жизнь штука гораздо более сложная, чем разнарядки, указания и вот инструкции, бывают случаи, которые не предусмотрены инструкцией, бывают случаи индивидуального прокола системы, бывают случаи индивидуального прокола, который случился в интеракции между системой и человеком, и в таких случаях всегда можно просить комиссию по особым случаям. Что это обозначает? Если вам, допустим, в Министерстве просвещения, у нас, к сожалению, мы не можем этим заниматься, у нас нет мандата, но Министерство просвещения есть. Можно подать просьбу, есть возможность обращения общественности, написать письмо, что я прошу. Вот у нас такая индивидуальная ситуация. Мы понимаем, что ребенок попал между тем, как выглядит закон, и тем, как выглядит жизнь. Так получилось. Это наша индивидуальная история. Мы не хотим, чтобы кто-то менял закон, и мы хотим, чтобы вы разобрали наш индивидуальный случай и проверили, можно ли нам в особом случае дать особые права. Еще раз, это имеет место быть во всех государственных организациях. И очень часто, не всегда, это не автоматическая история, вы попросили, вам ответили «да». Реально заседает комиссия. Там сидят реально представители министерства и юридического, какие-то консультанты, люди, которые могут принимать решения, имеют на это право и понимают, что это значит с точки зрения закона. И да, это берет время. Комиссии не заседают каждый день. Это может взять несколько месяцев даже рассмотрения. Но иногда бывает и ситуация, где подается на рассмотрение этой комиссии просьба, и просьба удовлетворяется. И тогда, возможно, вы получите какой-то сложно сочиненный ответ на вашу ситуацию, который будет выглядеть не как стандартный, но и ситуация у вас тоже нестандартная. Это я рассказываю к тому, что даже если кто-то из наших радиослушателей в дальнейшем столкнется с нестандартной ситуацией в интеракции с государственными структурами, знаете, что такая опция у вас есть.
1: Обычно мы используем эту опцию, когда хотим получить право на помощь на аренду жилья и социальное жилье. Там
3: вот
1: эта опция,
3: например,
1: да, используется только так в пути.
3: Но она есть во всех.
1: Во всех министерствах. Это
3: абсолютно.
1: Просто...
3: Абсолютно. Я хочу, чтобы люди знали и понимали, что если они хотят попросить что-то нестандартное, у них такая возможность есть. Какой будет ответ, это уже будет сама комиссия решать. Но нельзя не воспользоваться возможностью хотя бы попросить.
1: Это, конечно. Шула, спасибо огромное, что вы согласились сегодня прокомментировать эту историю и объяснить, какие возможности все-таки существуют для молодых репатриантов в подобных случаях. Спасибо еще раз вам огромное. И я обязательно свяжу вас с Любовью и передам Любови все контактные данные, которые вы нам переслали.
2: Да, благодарю.
3: Прекрасно. И пусть, девочки, все будет хорошо и удачи.
2: Благодарю.
1: Люба, и вам спасибо огромное, что вы согласились на этот разговор. И я уверена, что именно так таким, благодаря таким разговорам люди начинают понимать, что все-таки они не одни в этих ситуациях. И я очень надеюсь, что нас удастся помочь вашей дочери действительно закончить и получить аттестат. Да.
2: Благодарю за приглашение. Да, и пусть все сложится наилучшим для всех образом.
1: Хорошего вечера вам. До свидания.
2: Всего доброго. Благодарю. До свидания.
3: До свидания.
1: Следующая тема, о которой мы поговорим, это о государственной программе льготной покупки жилья от Министерства строительства. Многие помнят ее еще под старым названием. Она раньше называлась «Мехир ле Миштакен», что в переводе на русский язык «цена для новосела». Сегодня программа называется «Дира Бе-Анаха» – «Квартира со скидкой». Пока она у нас немножко заморожена из-за решения богатца, мы немножко приостановлены. Все-таки обсудим самый важный и, наверное, частый вопрос, который задают люди, которые хотят выиграть квартиру в этой программе. Как считается все-таки первый взнос? От полной рыночной стоимости квартир или от той цены, в которую мы покупаем эту квартиру по программе? Разобраться с нами в этом поможет Олег Куцуба, инвестиционный и ипотечный консультант, а также финансовый эксперт. Олег, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, дорогие слушатели.
1: Олег, давайте все-таки с самого начала начнем. Чем вообще не отличаются эти программы? У них есть отличия? Мехир ле Миштакен, который был и который сейчас Дира Бе-Анаха?
4: Ну, есть несколько программ, они объединены под одним названием «Дира Бе-Анаха». Это «Мехир Матара», «Мехир Муфхат» и так далее. Они отличаются в основном параметром, по которым можно легче и предоставляются льготные шансы на выигрыш, выиграть по этим программам. И все, что касается финансирования, на все эти программы распространяется одно правило, и там действительно есть некоторая льгота, которую регулятор позволил использовать в таких программах. Речь идет о проценте финансирования при покупке обычной квартиры. Как мы знаем, обычно первая квартира можно получить финансирование до 75% от цены квартиры, если это квартира на замену, что, как называется, то есть когда мы продаем прошлую квартиру, чтобы купить...
1: Улучшаем, да, улучшаем условия.
4: Это 70%, если это вторая квартира, 50%. Здесь в нашем случае правило 75% для первой квартиры тоже не работает, но есть некоторые послабления. В чем они проявляются? Угу. Зачастую такие квартиры выигрываются по цене ниже рыночной. И регулятор в данном случае позволяет банкам считать больше из двух. То есть или оценочную цену квартиры, либо ее реальную цену покупки.
1: То есть сейчас... банк имеет право сам решить для себя, как он будет предоставлять, ну, какой процент от первого взноса
4: получает? Ну, процент он одинаковый, в данном случае 75%. Но сумма, от которой мы отталкиваемся, если мы покупаем обычную квартиру, банк смотрит на оценку, на оценочную стоимость или цену фактической сделки, на меньшую из них. Когда мы покупаем квартиру по льготной программе, возможно, ну давайте, может быть, чтобы было проще, немножко на цифрах посмотрим. Например, мы выиграли квартиру, которая стоит, мы выиграли ее по цене 1,8 миллиона шекелей, и предположим, что она стоит 2,5 миллиона. Здесь в обычном случае банк бы дал нам до 75% от 1,8 миллионов, 70% финансирования. Но из-за того, что цена данной квартиры ниже рыночной, банк может рассмотреть более высокую цену. Здесь регулятор установил верхнюю планку, поэтому это правило в основном можно использовать и выиграть от него. Те, кто покупает квартиры на периферии по цене меньше 2,1 миллиона.
1: То есть есть еще какой-то определенный порог стоимости квартиры на рынок. То есть если она превышает, то банк уже по-другому будет рассматривать этот первый взнос.
4: Скажем так, в нашем примере квартиру мы купили, выиграли за 1,8 миллиона. Да. Банк, если ее рыночная цена больше 2 миллиона 100 тысяч шекелей, угу. банк имеет право взять ее как цифру для расчета 75%. В нашем случае, например, 75% от 2,1 миллиона получается 1,575 миллиона. Если вся квартира стоит 1,8 миллиона, получается нам личного капитала достаточно 225 тысяч шекелей всего, то есть меньше 25%.
1: Окей, хорошо, а давайте немножко в другой вариант. Вот, допустим, квартира на рынке стоит, ну, мы маленькую берем, да, мы скромную, давай, трехкомнатную, да. Она стоит 1,9 миллиона, то есть до этого порога, рыночная цена 1,9 миллиона. И мы по Мехир ле Миштакен или по Дира Бе-Анаха покупаем ее за 1,4 миллиона в такой ситуации.
4: Окей. В этом случае, да, действительно, оценочная цена ниже верхнего порога, и банк может... Здесь очень важно отметить также замечание. Банк имеет право, не обязан. То есть прийти в банк и требовать. Как правило, да, банки берут квартиру по верхней планке, но они рассматривают, как при обычной мошканте, способности семьи выплачивать эту мошканту, финансовое состояние общее, кредитную историю и так далее. Вот. Но если все хорошо, в принципе, банк имеет право взять по верхней планке, как и в нашем примере, 1.4 миллиона шекелей. То есть, получается 75% от этой суммы миллион шекелей. Да. И если мы выиграли ее за 900, то фактически как будто мы не должны давать денег. Но регулятор это специально оговаривает. В таких случаях есть минимальная сумма, которую необходимо внести личное участие. Это 100 тысяч шекелей.
1: Ну, грубо говоря, 10%, да, получается?
4: Ну, в нашем случае 10%. Да. В зависимости от цены на периферии квартиры бывают и дешевле гораздо. Это может быть в процентном соотношении и выше. Но, кстати, здесь есть еще также гранты по определенным районам, где государство желает поощрить покупку квартир. И бывают дополнительные гранты, например, в 40 тысяч шекелей. То есть в нашем случае понадобится внести не 100 тысяч, а всего 60. И на периферии это особенно актуально, то есть реально квартиру, скажем, за выиграть за 600 тысяч и 60 тысяч внести и уже иметь квартиру, а все остальное получить как финансирование мошканту.
1: Вот смотрите, Олег, вот все понятно. Когда мы покупаем сами на рынке квартиру, там 25% это минимум, который мы обязаны принести в банк. Здесь я вижу то, что вот вы рассказываете совершенно разные ситуации в зависимости от стоимости квартиры, от превышает ли она порог, не превышает. В данной ситуации ипотечный консультант, специалист, который занимается мошкантами, может ли помочь, допустим, людям, выигравшим квартиру в такой лотерее, все-таки уменьшить этот взнос так, чтобы было удобнее и комфортнее платить, чем вот... Потому что вот очень часто в последнее время, когда началась программа еще Михаил Миштакен, которая потом плавно перелилась в Дираба и Анаха, все знали, что нам нужно только 10%, и поэтому все и рассчитывают на эту лотерею, и играют в нее, а потом получается... Вот может ли ипотечный консультант помочь в ситуации...
4: Да, Татьяна. Смотрите, я думаю, что в этом случае очень важно обратиться к специалисту для того, чтобы понять вообще финансовую картину семьи. И не только уменьшить первый взнос, но и понять, как мы будем платить и сколько мы будем платить за квартиру в общем и целом. И потому что, конечно же, есть закон, есть ограничения регуляторные, которые никто не может перейти, неважно, консультант с этим ничего не может сделать, он может помочь, да, спланировать финансово всю сделку, понять, когда понадобятся деньги, найти их источники, посмотреть, какие резервы есть в семье. Есть различные варианты финансирования, которые люди иногда упускают. Можно эти деньги получить не напрямую, как мошканту, а другими способами и так далее. И я думаю, это, кстати, распространяется в последнее время, стали популярны предложения от кабланов 90-10, если вы слышали, 20-80, когда покупатель должен внести только первоначально небольшую сумму. Да, и мы видим, есть уже проблемы на рынке. Люди вносили небольшую сумму, скажем, покупали квартиру на этапе планирования за квартиру стоимостью 2,5 миллиона, вносили 10%, 250 тысяч, в надежде, в общем-то, не имея финансовой способности выкупить эту квартиру и платить по ней мошканту, а полагаясь на то, что пока достроить дом 3-4 года, цена его вырастет, скажем, на еще 250 тысяч, и они ее быстренько продадут, даже не въезжая, не беря мошканту и заработая на этом. И в некоторых случаях люди просто теряют деньги, когда приходит время, покупателей нет, им нужно брать мошканту, банк отказывает в финансировании, и первый взнос, который они носили, он просто сгорает. И это верно и по программам, льготным программам, и при обычной покупке квартиры финансовое планирование самой сделки, это одна из самых крупных сделок в жизни каждого человека, очень необходимо к этому подойти очень взвешенно и проверить все цифры, доходы, накопления и положение в каждой семье, чтобы не оказалось, что мы внесли первые деньги, и потом мы фактически их потеряем.
1: Олег, ну, наверное, в заключение вопрос такой больше, наверное, ваш комментарий. Вот раньше действительно программа Михаил Миштакен помогала людям купить жилье без большого стартового капитала. А сейчас это действительно стало сложнее, чем вот несколько лет назад?
4: Ну, во-первых, цены на квартиры и цена строительства выросла, безусловно, стало тяжелее купить, чем раньше. И, к сожалению, такая ситуация сегодня, да. Рост цен за последние годы, конечно же, отдалил мечту покупки своей квартиры у семей.
1: Ну, будем надеяться все-таки, что ситуация пойдет, будет улучшаться, и мы найдем возможность.
4: Ну, все ждут снижения учетных ставок. Надежда большая. Это, конечно, облегчит возможность взять более крупную мошканту, например, чтобы выплатить и уменьшить ежемесячные платежи. Тем, кто же сегодня платит, есть надежда некоторая на улучшение ситуации на рынке.
1: Олег, спасибо вам большое за этот комментарий и хорошего вам вечера.
4: Спасибо, хорошего вечера.
1: Всего доброго. Следующая тема – изменения в подоходном налоге, которые уже утверждены и будут действовать задним числом с 1 января 2026 года. Речь идет о расширении налоговых ступеней, из-за чего часть работников уже начали платить меньше налога со своей заработной платы. А разобраться в этом нам поможет Алина Урман, бухгалтер и специалист по расчету заработной платы. Алина, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, что изменилось в налоговых ступенях? Что нужно знать?
5: Ну, самое главное, что нужно знать, что расширили рамки для налоговых ставок, для налоговых ступеней в 20% и 31%, ага. Что снизило налоговую нагрузку, в принципе, на средние и высокие классы. К сожалению, если человек получает зарплату до 10 061 шекера, это никак не повлияет на его... полученные деньги, скажем так. Потому что, в принципе, как самое главное, что нужно сказать, что наша зарплата ежемесячно она облагается налогом по нескольким тарифам.
1: Так.
5: То есть сумма зарплаты до 7 120 шекелей облагается 10% налога. То, что от 7 000 до 10 000 61 шекеля облагается, то есть это внутри одной зарплаты, облагается 14% налога, и, соответственно, вот после 10 тысяч только мы добираемся до той суммы, которая попала в эти изменения.
1: То есть правильно я понимаю, что речь идет не о снижении, в принципе, самого налога, который мы платим, а о расширении просто диапазонов дохода, да? Вот
5: абсолютно.
1: Эти...
5: Это расширение ступени 20%. То есть, в принципе, по большому счету, изменения действительно... Те, кто получают от 10 000 до 25 000 в месяц, главные выигрывающие. Например, диапазон для ставки 20%, он расширяется до 19 000 шекелей брутто в месяц, вместо 16 150 шекелей. Что говорит о том, что если раньше, получая зарплату, например, в 18 000 шекелей, человек с диапазона от 16 150 до 18 000, на эту сумму он платил уже 31% налога.
1: А теперь будет платить...
5: А теперь он будет платить 20%.
1: Алин, а хорошо, вот в этом месяце, в мае, люди уже начали получать зарплату с уменьшением, с уменьшенным порогом подоходного налога. Как это отразится на их зарплате? Будет ли им возврат? Потому что мы знаем, что этот закон вступил в силу ретроактивно с 1 января 2026 года. То есть, получается, январь, февраль, март, 3 месяца, люди поплатили еще повышенный налог по старым ступени. Как же будет вот сейчас? Что должны были увидеть люди в зарплатной ведомости?
5: На самом деле в зарплатной ведомости за апрель часть людей уже увидела, что они не заплатили подоходный налог. То есть автоматически в зарплатных программах был произведен экзермас. То, для чего обычно нужно подавать... запрос в массах НАСА, делать годовой отчет для того, чтобы государство вернуло переплаченный налог. На самом деле сейчас делают предприятия, это происходит внутри зарплатных программ. Некоторые люди это увидят до конца мая. То есть, в принципе, майская зарплата, она уже будет, в ней уже будет возврат подоходного виден полностью всем.
1: А, то есть сейчас еще только, в принципе, налог рассчитывается по другим ставкам, и поэтому многие сейчас еще могли просто не увидеть, что они получат еще добавку к зарплате за предыдущие месяцы.
5: На самом деле это получится не совсем добавка к зарплате, это просто в ТЛУС-Москоре у нас есть строки, которые показывают, сколько налога человек заплатил за конкретный месяц, вот за данный месяц, сколько он заплатил налога, какую сумму сняли с его зарплаты. Если предприятие уже успело загрузить обновление в зарплатные программы, то в ТЛУСе за апрель, в ТЛУС-Москоре, уже видно, что человек не платил никаких денег, либо платил значительно меньше, чем в предыдущие месяцы, налога с зарплаты.
1: Окей. А за предыдущие месяцы что будет?
5: Это входит в тот самый экзермат, который в принципе начисляется в минус к подоходному налогу, который снимается в месяц.
1: Так, Алина, ну поправьте меня, я сейчас с вами вместе учусь. Вот предположим, мой налог должен был бы составить уже по новой налоговой ступени, допустим, 1000 шекелей, да, которые я должна заплатить. Но с учетом того, что у меня за предыдущие месяцы я налог переплатила, мне эту 1000 шекелей как бы аннулируют, и я ее не плачу. Так получается?
5: Абсолютно. Абсолютно, именно так и получается.
1: И так оно будет идти несколько месяцев, пока все то, что я переплатила за предыдущие 3 месяца, не таким образом не аннулируется. Так я понимаю?
5: Это зависит от предприятия и от зарплатной программы.
1: Окей.
5: Может быть такое, что, например, вот в ту зарплату, в которую, например, возьмем апрельскую зарплату, в которой уже вступили эти изменения, и, по идее, вы должны были бы заплатить 1000 шекелей, но у вас есть возврат, например, 2000 шекелей, возврат налога переплаченного. Есть два варианта развития событий.
1: Так.
5: Либо вам возвращают, то есть вы не платите 1000 шекелей, и 1000 вам доплачивают, либо в следующем месяце у вас из подоходного налога убирают ту 1000, которая осталась.
1: Вот теперь вы сделали мне порядок в голове. Это правда. Я очень надеюсь, что радиослушатели со мной согласятся, потому что действительно есть такие истории, которые мы сейчас начали получать, что люди не понимают, что вроде бы налог уменьшился, а возврата никакого нет. Вот видите, оказывается, у нас есть разные опции, как вот этот вот налог возвращается.
5: Давайте не будем забывать, что не все предприятия успели загрузить обновление до начисления зарплат.
1: То есть это еще, поэтому это может произойти только в следующем
5: безусловно.
1: Месяце?
5: Если человек не увидел в своем, то есть он точно знает, что он достигает порога в 20%, и, по идее, ему должны были бы вернуть деньги, переплаченные в налоговую инспекцию, то, как бы, скорее всего, просто на момент начисления зарплаты в зарплатной программе конкретной фирмы еще не произошли изменения. Еще не поменяли, собственно, сам порядок налоговых ступеней.
1: Да. Алин, давайте немножко усложним ситуацию. Предположим, мы говорим о человеке, который работает на двух работах. И вот у него на одном работе, на первой работе у него действительно там доход. В какой ситуации ему нужно сделать согласование налогов? Нужно ли в связи с этими изменениями налоговых ступеней?
5: Согласование налога вообще действует до марта следующего года за предыдущий. То есть, по большому счету, те люди, у которых есть две работы, они в любом случае они обязаны сделать тот самый так называемый ТИУМАС, для того, чтобы каждый из работодателей точно знал, сколько налога взимать с заработной платы конкретного человека. Потому что если при заполнении, при принятии на работу человек в ТОФИСе 101, это ТОФИС, который позволяет определить налоговый статус человека на данном предприятии.
1: Да, вот это бланк 101, который мы заполняем при трудоустройстве и раз в году, в начале года, и когда у нас и меняется что-то там в семейном положении, дитё, к примеру, рождается и так далее, и тому подобное.
5: Верно. В общем, вот, собственно, в этом 101-м ТОФИСе, в нем есть место, которое человек, поступая на вторую работу, он обязан отметить, что работа, на которую он поступил, она не единственная. И в таком случае человек, который рассчитывает зарплату, он видит, что как бы у человека, у работника есть еще работа, но он не знает, какой порог дохода у него на основной работе, скажем так, на предыдущей работе. Поэтому всегда есть вероятность того, что бухгалтер по зарплате перестрахуется и снимет с человека человека полную налоговую нагрузку.
1: Максимальную, да, которая... Ого!
5: Да.
1: И тут уже просто очень многие тоже иногда удивляются. Но у меня же там совсем маленькая зарплата, и она не должна облагаться налогами, а у меня снимают такую почти половину. Очень такое бывает, да.
5: Вот, собственно, да. Если человек отмечает в 101-м ТОФИСе, что эта работа не единственная, то всегда может произойти ситуация, что бухгалтер перестрахуется и снимет 48% налога с зарплаты. Для того, чтобы этого не произошло, собственно, и нужен ТОФИС ТИУММА, согласование налогов. Если человек достигает налоговой, скажем, налоговой ступени в 20%, то, к сожалению, я не думаю, что он сможет получить какой-то возврат на рабочем месте. Скорее всего, в конце года ему придется подавать просьбу на возврат налога.
1: Алин, наверное, и последний в заключение вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на что обратить внимание в ближайших зарплатных ведомостях? До какого периода, июль, август, работодатель может вносить изменения, связанные с налоговыми ступенями? Вот когда уже паниковать?
5: Паниковать, если человек находится на ступени выше 20% и не увидел в следующем, то есть в майском расчетном листе никаких изменений в налоге. Тогда можно уже задавать вопросы и просить разъяснений.
1: Понятно. Алин, спасибо вам большое за этот комментарий. Вы мне точно сделали порядок в голове, надеюсь, и нашим радиослушателям тоже. Спасибо вам большое.
5: Спасибо вам.
1: Хорошего вечера. До свидания.
5: До свидания.
1: Дорогие друзья, в завершение нашей программы я напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить нам на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, это номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич, за звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Я желаю вам спокойного и тихого вечера.

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
3: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Поступили сообщения о том, что в Панаме в результате ДТП погибла израильская гражданка. Еще несколько израильских туристов получили травмы от средней степени тяжести до тяжелых. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу. Корреспондентка Кан Верет Пельман передает, что авария произошла вследствие столкновения автобуса с минибусом, развозившим туристов. Цахаль завершил серию воздушных атак на террористические объекты Хизбаллы в Южном Ливане. Среди прочего, были уничтожены пусковые ракетные установки, нацеленные на те места, где находились наши военнослужащие, а также на израильскую территорию. Как мы уже передавали ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл с визитом в Пекин. Он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Это первый визит американского президента в КНР за последние 10 лет. Корреспондентка КАН Михаль Решев передает, что Трамп хочет сосредоточиться на экономических и торговых взаимоотношениях между двумя странами. В группу, сопровождающую Дональда Трампа, входит Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хонг. На фоне кризиса с ультраортодоксальными партиями в правящей коалиции рассматривают возможность объявить о распуске Кнессета, в то время как парламентская оппозиция уже инициировала данный процесс. Высокопоставленный источник в коалиции заявил корреспонденту Кан Бет Дихле Аарон Шафран, что коалиция стремится к тому, чтобы взять под контроль этот процесс. По его словам, не исключается такой вариант развития событий, при котором в следующую среду коалиция сама представит законопроект о распуске Кнессета. Если это произойдет, то, по всей видимости, парламентские выборы состоятся 1 сентября. Возможность помилования премьер-министра Бениамина Нетаньяху после того, как юридическая советница правительства Галиба Харав-Миара выразила согласие вступить в контакты с адвокатами премьера, президент государства Ицхак Герцог призвал Бениамина Нетаньяху также согласиться с данным процессом. Герцог, в частности, сказал: «Это правильный путь – добиться взаимопонимания и урегулирования между сторонами. Я верю в то, что все это достижимо и в нашем случае. Всем тяжело, обеим сторонам. В тот момент, когда представители одной из сторон выражают готовность к переговорам, я ожидаю и от другой стороны такой же готовности», – указал Ицхак Герцог. Об этом сообщает корреспондентка Кан Бет Дикла Аарон Шафран. К другим темам. Муниципальные власти Франции ввели карантин в отношении 1700 пассажиров и членов экипажа, которые находятся на судне, бросившем якорь в порту Бордо. После того, как там скончался один пассажир в возрасте 90 лет, заразившийся норовирусом. Еще у примерно 50 пассажиров были выявлены симптомы этого вируса. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что норовирус вызывает острое желудочное воспаление и считается чрезвычайно заразным. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра заметное потепление будет жарче обычного для этого времени года. Во второй половине дня на севере возможны кратковременные дожди. В пятницу резкое понижение температуры. В Иерусалиме завтра днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее 27, в Бершеве 36 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире «Канрека», программа «На пике событий». Сегодня мы продолжим разговор о перспективах возобновления боевых действий на одном из фронтов войны с иранской осью или на всех сразу. Обсудим начало визита президента Трампа к председателю Си в Пекин. Узнаем новости в политике. Начало последней сессии нынешнего Кнессета получилось, надо сказать, очень бурным. Поговорим о пятилетнем плане израильского министерства финансов и продолжим праздновать успех нового Бетана минувшей ночью в Вене. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Неоднократно откладывавшееся заседание израильского узкого кабинета по вопросам безопасности вроде все-таки состоится сегодня вечером. Три открытых фронта на повестке дня. Иран, Хизбалла, Хамас. Но какие решения могут принять израильские министры, пока голова президента Трампа занята Китаем? Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Эрик.
0: Итак, что будут обсуждать израильские министры сегодня, пока Дональд Трамп путешествует в Китае и вряд ли захочет, чтобы ему кто-то, как на иврите говорят, мешал одну радость с другой?
2: Ну, я могу парадоксально так вот начать отвечать на этот вопрос. А учитывая, что голова Трампа занята Китаем, а голова Нетаньяху занята, возможно, роспуском Кнессета, это вообще не факт, что заседание это состоится. Ну, то есть, мы можем, конечно, на этом прекратить обсуждение этой темы, но если предположить, что она состоится, то, в общем, по большому счету, немногим порадую, поскольку мы понимаем прекрасно, что сейчас все поставлено на некую паузу, вся эта ситуация у нас здесь на Ближнем Востоке, от ближнего периметра до дальнего, от Ливана до, вернее, по-другому, от Ирана до Ливана, пока Трамп находится в Пекине. Теперь, по большому счету, ждать-то нам на самом деле немного, то есть мы сразу же поймем плюс-минус, какая динамика там в Пекине, поскольку если официально тема переговоров, тема визита – это экономика, тарифы, там, не знаю, редкоземельные металлы.
0: Без Ирана не обойдется, но об этом я хочу предупредить, мы еще будем говорить отдельно в этой программе.
2: Я не претендую.
0: Я на самом деле, вот сейчас, глядя на экран, хочу сразу перебить и задать вопрос, который переносит нас сразу на другую арену, но к Ирану, обещаю, мы еще вернемся. Нетаньяху провел сегодня вторую за неделю встречу с Николаем Ладеновым, главой Совета мира Трампа по Газе. Что там обсуждается? То есть такие сливы информации о том, что Совет мира начинает, в общем-то, приходит к мысли о том, что разоружения Хамаса не будет. Младенов, тем не менее, заявляет, что без этого ничего делать нельзя, ну, логично. И это означает, что теперь Николай Младенов выпишет Израилю чек на начало военных действий в Газе.
2: О, вот как раз это, наверное, из всех вопросов, которые стоят на повестке дня, вот по состоянию на сегодняшний час, на этот час, наверное, даже так скажем, наиболее актуальный из всех остальных, поскольку, во-первых, мы видим, что разогревается поле, во-вторых, значит, некое послание армии жителям приграничной с Газой полосы о том, что Хамас отказывается разоружаться, а потому нас могут ожидать военные действия. В-третьих, мы понимаем так, что это отдельный вообще на самом деле вопрос, почему так. Но мы понимаем, что вместе с колоннами гуманитарной помощи, которые идут просто какими-то потоками в сектор Газа, велика вероятность того, что там среди грузов первой, второй и третьей необходимости есть как минимум грузов двойного назначения, а то и некие элементы того, что Хамас может использовать, если военные боевые действия возобновятся. Поэтому не стоит ожидать того, что Хамас раздавлен и не представляет никакой угрозы, и все, что нас ожидает в Газе, это только полицейская операция по зачистке. Я не исключаю одиночных, а может быть даже не совсем одиночных обстрелов нашего юга, поэтому это предупреждение армии жителям приграничной полосы, оно более чем актуально, я бы даже сказал больше. Может быть, даже имеет смысл обратить внимание на эту ситуацию жителям таких городов, как Ашдот и Ашкелон. Не сильно драматизируя, пытаясь все-таки, да, но, наверное, мы исходим из того, что потенциал Хамаса все-таки он не равен нулю, и в этом смысле Хамас, логично предположить, будет жестко огрызаться.
0: Теперь, гадина не раздавлена.
2: Даже рядом еще нет. Ну, то есть на три четверти может быть, но еще щупальца ворочаются. Но если говорить, собственно, о самом, вот, ну, стратегически о том, будет ли действительно этот вариант, сценарий военных действий, то здесь надо признать очевидное. Да, Хамас не разоружается. Хамас не разоружается так же, как не разоружается Хизбалла. И здесь у нас есть только один рычаг решить эту проблему. Если ты не хочешь по-хорошему, значит, давай по-плохому. Тем более, что вот это вот соглашение о прекращении огня, которое легло в основу Совета мира и всей той бравады, которую мы видели, и пафоса немножко местами в Шарм-эш-Шейхе в ходе визита Трампа, там есть пункт, который говорит о том, что если до определенного времени Хамас не разоружится, то Израиль будет разоружать его самостоятельно. Теперь, конечно, мы уже все дедлайны все уже прошли, и, наверное, можно даже предположить, что Трамп попросит нас мягко или не совсем мягко с дедлайнами подождать. Но это не, значит, это только оттягивает необратимое, что называется, да. То есть это, мы понимаем, что другого решения проблемы Хамаса не существует.

0: неинформационного поля. Давайте спросим себя, существует ли эта структура вообще, ну так вот, по большому счету, по-честному, да? Американская база в Кирьят-Гате распускается, значит, иностранных контингентов, слава богу, там нет, было бы хуже, если бы они там были. Вот. А что еще остается? Гуманитарная помощь? Ну так, собственно, для этого Совет мира не совсем нужен. И, видимо, отсутствие какого-то контроля более жесткого, чем хотелось бы со стороны Израиля, это уже следствие прямого давления на Израиль без какой-либо деятельности Совета мира, так что если эта структура по-тихому как-то, знаете, само рассосет, что называется, распадется, я тоже не удивлюсь.
1: Ну что ж, возвращаемся к Ирану, как я и обещал. Итак, сообщают о том, что Иран, разумеется, тратит это время с пользой, выкапывает свои ракетные города, готовится к возобновлению военных действий. Вопрос состоит в том, сколько еще времени Трамп намерен поддерживать эту видимость прекращения огня? Потому что мы видим, что мы еще пока там не участвуем никак, но и Эмираты, и американские военные наносят все чаще удары на территории Ирана. Иран пока отвечает в основном по Эмиратам, но тем не менее понятно, что говорить о какой-то деэскалации уже не приходится.
0: Ну и здесь вопрос, как посмотреть, по большому счету, если я правильно понимаю, то сообщения об ударах Эмиратов и, кстати, Саудовской Аравии по территории Ирана, они относились к тому периоду, когда была активная фаза боевых действий. Да, были какие-то реакции на последние атаки беспилотников по территориям Эмирата. Иран построил формулу, при которой эта война, во-первых, асимметричная, она, собственно, концентрируется на экономическом подбрюшье мира, да, Армузском проливе, и, что называется, держите меня семеро, каждый раз, когда нас атакуют, мы будем атаковать самые непредвиденные цели. Оман, например, Эмираты сегодня, я не знаю, это может быть все что угодно, Катар, Саудовская Аравия, в том числе и Израиль, но прежде всего именно страны Персидского залива, именно потому что это создает определенную динамику в ценообразовании всего, что касается энергоресурсов. И здесь Иран ведет себя на самом деле довольно логично. Теперь, что касается Трампа, то это, конечно, энигма. Черная материя, я не знаю, как хотите, так и называйте, поскольку, ну, как будто бы логики, которая наша старая привычная логика ведения переговоров и, собственно, озвучивания своей позиции, да, когда вторая сторона упрямо не хочет идти навстречу, а здесь немножко этой логике ничего не поддается, потому что, ну, как-то не вижу я, как Трамп выйдет из ситуации, в которую он сам себя загнал, не войной, да, не войной, а постоянными угрозами, которые он не реализует. В известном фильме интересный персонаж сказал легендарную фразу «If you wanna shoot, shoot, don't talk». Да, в данном случае «If you wanna shoot, shoot», а не пиши посты в социальной сети True Social. Ну, хотя бы что-то, да. По крайней мере, мы пока этого не наблюдаем, и со стороны Ирана логично предположить, что вторая сторона, я извиняюсь, блефует, говоря языком покера. И здесь вопрос, действительно, может быть, нас удивят, а может быть и нет. Мы живем в эпоху постмодерна, когда все возможно и невозможно одновременно, как в квантовой механике. Но серьезно, я говорю, то есть мы же не знаем, мы же абсолютно не можем ничего сказать, что произойдет, например, сегодня ночью. Абсолютно, да. Предполагаем, что ничего не будет, пока Трамп находится в Китае. Удивитесь ли вы, если сегодня ночью начнут обстреливать, я не знаю, там, Тегеран? Да, наверное, удивимся, но не сильно. Просто потому, что уже удивляться устали, что называется. Да? Поэтому здесь строить какие-то прогнозы, извините, увольте, давно уже, наверное, пора переставать вообще заниматься этой неблагодарной деятельностью.
1: Как говорит старый клише, на этой оптимистической ноте мы и закончим. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за это. Разговор.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем тему. И как мы уже упоминали, Дональд Трамп несколько часов назад прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом. Трампа сопровождает впечатляющая делегация миллиардеров хай-тека. Повестка дня визита в первую очередь экономическая, но без разговора о ситуации на Ближнем Востоке дело не обойдется. Об опасениях сторон, о опасениях американцев, что Китай воспримет текущую неудачу Трампа в Иране как повод усилиться и, может быть, даже задуматься о Тайване, мы хотим поговорить с Галией Лави, заместителем главы центра Глейзера по вопросам израильско-китайских отношений в Институте исследований национальной безопасности АНСС. Галия Лави, сганит Рош Мерказ Глейзер Деминьют Исраэль Син, Б. Махон Ле Мехкарей Битахон Леуми, Шалом Лах. אוקיי, okay, אז טראמפ נחת בסין, הביקור התחיל, אני קורא כותרות בעיתונים סיניים, שם מה שקרה, הגישה היא סינית, אלף סיבות להצלחה.

0: מפגש קברניטים של ספינות ענק, אף אחד שם לא מנסה לצחוק על טראמפ או להציג את הביקור שלו כאיזה ניצחון היסטורי סיני. סינים יותר חכמים מזה, נכון?
1: בהחלט, עבור סין זה בהחלט מפגש בין שווים, אין שום סיבה ללעוג לראש המעצמה הראשונה בגודלה בעולם. לסין יש הרבה אינטרסים להסתדר עם סין, עם ארצות הברית, וטראמפ יקבל ומקבל כבר עכשיו בעצם כבוד מלכים. סין מגיעה באמת למפגש הזה כשווה בין שווים, ועבורה עצם קיומו של המפגש הזה, שנשיא ארצות הברית מגיע לנשיא סין, לביקור בבייג'ינג, הוא הצלחה גדולה מאוד, והתקשורת הסינית בהחלט מבטאת את זה בצורה הזאת.
0: על ארבעה נושאים מדברת התורה במקרה הזה של ביקור טראמפ בסין, ארבעה נושאים עיקריים על סדר היום. הטריפים, המכסים שטראמפ הטיל על מוצרים סינים, וסינים פעלו בתגובה, תחרות בנושא טכנולוגי, טיואן, וכמובן המלחמה מול איראן. האם הסדר היום הזה נכון לדעתך? ואם כן, אז בואי נעבור נושא.
1: אני חושבת שכן, אני לא יודעת אם זה דווקא בהכרח בסדר הזה, אני חושבת שהנושא הכלכלי בין שתי המעצמות, בוודאי מהצד האמריקאי, הוא הנושא המרכזי, יעידו על כך סוללת בעלי החברות האמריקאיות שמתלווים לטראמפ. מבחינת טראמפ הוא מגיע לעשות ביזנס, הוא גם שלח את שר האוצר שלו להיפגש בדרום קוריאה עם סגן ראש ממשלת סין. מבחינת טראמפ, הביקור הוא בהחלט כלכלי בראש ובראשונה, זה לא אומר שלא ידברו על דברים אחרים. גם מבחינת סין, יש לה עניין גדול מאוד לחזק את ה... בוא נגיד, לוודא שהמשך ההתפתחות שלה לא נעצר על ידי ארצות הברית, כל נושא הטכנולוגיה המתקדמת, נושא השבבים שהיא רוצה לקבל מארצות הברית, ולסין יש גם את המנופים הכלכליים לתת בתמורה, וגם את הדרישות שלה.
0: אוקיי, עכשיו בוא נעשה הפסקה, כי דיברנו בעברית, ואני רוצה הזדמנות לתרגם את מה שאמרנו למאזינים שלנו ברוסית. Мой первый вопрос Гали Лави касался характера того, как характеризуют в Китае этот визит. Если мы думали, что мы увидим в китайских газетах заголовки какие-то торжества, националистической победы, то этого не видно. Заголовки гласят «тысяча причин для успеха визита Трампа», «встреча капитанов гигантских кораблей» и так далее. Я задал Гали Лави вопрос, как китайцы видят этот визит, как они демонстрируют свое отношение к нему, с учетом того, что политика Трампа не всегда была дружественной в отношении Китая, мягко говоря. По словам Гали Лави, Китай действительно видит этот визит историческим. Визит Трампа — это признание не какой-то там победы Китая, а важности Китая в международной системе, равенства Китая и США. Этого китайцам достаточно, этого китайскому руководству достаточно. Поэтому Трамп может рассчитывать на то, что он будет принят в Пекине как, сказать, со всеми почестями, как это положено, и ничто не должно омрачать снаружи те дискуссии, которые не обязательно будут легкими внутри, за закрытыми дверями, между Трампом и председателем Си Цзиньпинем. Мой следующий вопрос касался повестки дня. Четыре главные темы выделяют СМИ, говоря о визите. Это прежде всего тарифы, налоги и таможенные налоги, которые ввел Трамп, и Китай ответил. Борьба, конкуренция в сфере высоких технологий, вопрос о Тайване и война в Иране. Я спросил Галю Лави, согласна ли она с этой повесткой дня. Она говорит, что в принципе да, но надо подчеркнуть, что первый и самый главный вопрос — это, конечно же, экономика в целом, не только вопрос о тарифах. Трамп заинтересован развивать бизнес. Он приехал, чтобы добиваться выгодных для США сделок с Китаем, которые увеличат китайские инвестиции, увеличат число рабочих мест в США за счет Китая. Китайцы со своей стороны также крайне заинтересованы в том, чтобы гарантировать, что не будет враждебной позиции Соединенных Штатов, которая могла бы помешать в дальнейшем развитии Китая, китайской экономики, подъеме китайских технологий и так далее. Для китайского руководства постоянное развитие, обеспечивающее рабочие места и уровень жизни многосотнемиллионному, да, китайскому населению, все равно это все равно главная тема. Окей, азбонах зорах шавля иврит, в нишаля ташейлота кашота мединьют. Тайван. Карати хашашот мивакрим американ шель Трамп, шехосар яхолят шель Трамп ляхнеет Иран, יביא את קיטאי, את סין, סליחה, לאמונה שאמריקה חלשה צבאית, ואז לניסיון לכבוש או לאחד, אם מסתכלים על זה מנקודה מבט של הנהגה הסינית, את טייוואן עם המיינלנד, עם סין פרופר. מה את חושבת על ההיגיון הזה?
1: אני חושבת שקודם כל צריך לזכור שסין כרגע לא עומדת בעוצמה הצבאית המספקת בשביל לכבוש את טייוואן בצורה חלקה. זאת אומרת, זה שארצות הברית כרגע מסובכת באיראן, זה לא אומר שאין לה כוחות במקומות אחרים בעולם, או שאין לה את היכולת להתמודד עם שתי זירות כאלה. זאת אומרת, זה לא שסין תחליט עכשיו לכבוש את טייוואן, וארצות הברית לא תשלח אף מטוס לעזור. זה דבר אחד. שתיים, המצב של הצבא הסיני הוא כרגע בבעיה, כי שי ג'ינפינג הדיח לא מעט מהגנרלים הבכירים שלו, כך שמבחינת כיבוש צבאי אני סקפטית מאוד אם זה מה שכרגע יהיה איזשהו ניצול הזדמנויות. אם היה כזה אז כבר היינו רואים אותו מן הסתם. זה לא אומר שסין לא מעוניינת להתאחד עם טייוואן. אני חושבת שבביקור הזה אחד הדברים שסין תנסה להשיג הוא איזושהי, בוא נגיד, עמדה אמריקאית אוהדת יותר לדרישות הסיניות. למשל, לצאת נגד עצמאות טייוואן, אולי קצת להפחית אותו, לעצור את משלוחי הנשק, אולי להציר בצורה יותר ברורה למה שסין מכנה עיקרון סין אחת. כל הדברים האלה ייתנו לסין את הרגיעה שארצות הברית לא מנסה באמת להפריד את טייוואן בכוח ממנה, וזה יביא קצת יותר לשקט לבייס הסיני, נקרא לזה ככה. ולכן אני לא חושבת שסין רואה באיראן, באירוע של איראן, כהזדמנות לכבוש את טייוואן. אני אוסיף על זה תכף עוד משהו.
0: אז אני, אם כך, אוסיף את השאלה האחרונה והחשובה בשבילנו, העמדה הסינית לגבי איראן, או העמדה האמריקאית לגבי מה סין יכולה לעשות כדי לזרז את התהליכים שטראמפ רוצה לראות מול איראן.
1: אז זו בדיוק הנקודה שאני רוצה להתייחס אליה. אין ספק שאם טראמפ יבוא לסין ויבוא לשי ג'ינפינג ויבוא ויאמר לו, אני רוצה שתסתייע לי מול איראן, יש לזה מחיר, ומבחינת סין בהחלט יכול להיות שמחיר ראוי יהיה איזושהי פשרה בנושא הטיואני. לא שארצות הברית תסכים לכיבוש טיואן, זה לא יגיע לשם. אבל איזושהי פשרה מסוימת, או כמו שציינתי קודם. טראמפ אבל כבר הודיע שהוא לא צריך את שי ג'ינפינג בנושא הזה. יכול להיות שזו הייתה אמירה לקראת הפגישה, להוריד קצת את הציפיות, לאיזשהו קצת התחלה של מסע ומתן. אבל שוב, מבחינת סין, הקלף הטיוואני הוא קלף משמעותי מאוד במשחק, הוא חשוב לה מאוד, והמשחק מול איראן הוא בהחלט יכול להיות כאן איזשהו תן וכך. זה לא שיש לצפות שסין תכפה עכשיו על איראן להיכנע, זה לא יקרה. לא סין תעשה את זה ולא איראן תקשיב לה. אבל בהחלט סין יכולה אולי קצת לעשות מאמצים יותר.
0: במפגש בין קברניטים של עניות ענק אין הרוחות חינם.
1: בדיוק.
0: גליה לוי, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל סין במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.
0: Я переведу вторую часть нашего разговора с Галией Лави, заместителем главы Центра Глейзера по вопросам израильско-китайских отношений в Институте исследования национальной безопасности. Мой следующий вопрос касался, разумеется, Тайваня. И что хочет, чего хотели бы добиться китайцы Трампа в этом вопросе? Есть опасения среди критиков Трампа в США, что слабость США в войне с Ираном, так, по крайней мере, как они ее видят, может привести Китай к авантюризму в отношении Тайваня. По словам Гарри Лави, китайское руководство прекрасно знает, что недостаточно сильно для того, чтобы захватить Тайвань военной силой так быстро, чтобы американцы не успели отреагировать, и он уж точно не хочет скатиться в глобальный кризис с Соединенными Штатами. Более того, китайская армия находится в серьезных сложностях, поскольку Си только что закончил раунд чистки высшего китайского генералитета по разным причинам. Тем не менее, факт есть факт, она сейчас, китайская армия точно не готова к войне. Что Китай попытается сделать? Он пытается добиться от Соединенных Штатов согласия не разгоняться, не спешить на пути признания независимости Тайваня, замедлить поставки вооружений, разъяснить лидерам Тайваня, что если они попытаются сделать какие-то такие шаги, Америка их не поддержит, и таким образом продолжать держать эту проблему на медленном огне по мысли Си и его окружения, это выгодно для обеих сторон. Плюс последняя тема на повестке дня — это Иран, разумеется, и тут говорит Галя Лави, если Трамп обратиться к Си с просьбой помочь и надавить на Иран, или присоединиться к каким-то санкциям против Ирана, или продолжить замещать иранскую нефть уже окончательно российской, то, конечно же, Си попытается взять свою цену. Да? На встрече капитанов гигантских кораблей бесплатных обедов не бывает. И поэтому китайская цена любой пост, любого содействия американцам в давлении на Иран, конечно же, будет Тайвань. Трамп, отмечает Галя Лави, уже заявил, что ему Си не нужен для того, чтобы победить Иран, но, тем не менее, вполне возможно, что это была такая заявка перед началом переговоров, а за закрытыми дверями такая сделка Тайвань в обмен на Иран, если грубо очень говорить, вполне возможно будет обсуждаться. Это была Галя Лави, заместитель главы Центра Глейзера по вопросам израильско-китайских отношений в Институте исследований национальной безопасности.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Еще в начале недели правящая коалиция информировала журналистов о своих грандиозных планах на последнюю сессию нынешнего созыва. Речь шла о законах, являющихся частью юридической реформы, изменении отношений между политиками и чиновниками в пользу первых. Но тут на сцену вышли ультраортодоксы из Дегеля Тора, и в политическом театре началось совсем другое шоу. Михаил Переверт, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Олег.
3: Ну что, сегодня мы услышали уже привычную новость. Коалиция сняла с повестки дня этой недели все свои законы в Кнессете, потому что нет большинства, потому что ультраортодоксы продолжают бойкотировать такие голосования. Слезай, приехали?
4: Ну, видимо, да. Хотя это, конечно, не означает, что выборы состоятся в сентябре. Они вполне могут дотянуть и до середины октября, может быть, даже до конца октября. Но в любом случае есть... кризис доверия, я думаю, он настоящий, но, в принципе, ни Нетаньяху, ни Ухаридим нет особо иной альтернативы. Они рады были бы друг другу изменить, да не с кем. Поэтому я думаю, что даже при вот этом политическом разводе, да, якобы, который мы наблюдаем, все будут стараться не перегнуть палку и оставить возможность на создание следующей коалиции после выборов, когда бы они не прошли, учитывая, что никто из коалиции, из оппозиции, из Нетаньяху не собирается, да, создавать будущее правительство, и учитывая, что Харидим, видимо, да, оппозиция брать туда не будет, то выборов у них особо нет. Хотя, повторяю, сейчас, видимо, речь идет о каких-то технических вопросах, когда провести выборы, до праздников, 1 ли сентября, или все-таки в октябре. Нетаньяху выгодно провести их в срок. Ультрарелигиозным партиям выгодно показать, что они свалили правительство Нетаньяху. При этом Нетаньяху вполне возможно, что сделает шаг на нем, и вместо того, чтобы, да, идти на выборы навязанные...
3: Гроссмейстер всегда может повалить своего короля сам.
4: Вот именно.
3: Веселит на самом деле дискуссия между представителями руководством коалиции, руководством правительства и ультраортодоксами, потому что ультраортодоксы говорят, Нетаньяху не хочет провести закон о призыве, а им отвечают в коалиции, это вы не хотите провести этот закон. Давайте вместе послушаем сегодняшнее заявление министра энергетики Эли Коэна и прокомментируем его.
5: הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל מחייבים אותנו להגדיל את מעגל המתגייסים. המצב הנוכחי שבו אנחנו...
3: Потребности израильской безопасности требуют от нас как можно быстрее увеличить количество призывников. И если ситуация сегодня уже могла быть такой, что каждый год призывались бы в два раза больше ультраортодоксов, чем сейчас, 7-8 тысяч каждый ближайший год, до сих пор этого не происходит. Но... У меня такое чувство, что Эли Коэн немножко не понимает позицию своих партнеров. Они не хотят, чтобы 7-8 тысяч ультраортодоксов шли в армию каждый год, нет?
4: Ну, вы знаете, по-своему, каждая из сторон права. Да? Ну, Ликуд, да, депутаты Ликуда считают, что это лучше, чем ничего. И, да, в принципе, лед бы тренулся, да, в случае, если хоть какой бы закон был принят. Ну, а ультраортодоксы со своей стороны считают, что... И это будет такой снежный ком, он не остановится, и давно известно, что, в принципе, выход из религии, ну, отход от религиозного образа жизни, как правило, очень часто начинается в армии, поэтому они, со своей точки зрения, да, не готовы пойти здесь ни на какой компромисс. К сожалению, заложниками этой ситуации стали все мы, израильские граждане, которые, да, по уже официальной статистике в израильскую армию за вычетом ультраортодоксов, арабов, призывается теоретически, да, в лучшем случае около 50-60%. И учитывая демографические тенденции, эта ситуация из года в год только будет, да, эта статистика ухудшаться. Но в любом случае, давайте, да, примем как константу, что религиозный образ жизни, ну, тот золотой стандарт, да, который, скажем так, считается сегодня золотым стандартом с точки зрения харедим, он не подразумевает, да, не допускает никакой, как бы, интеграции, он боится интеграции, тем более интеграции в армию, где женщина служит с мужчинами, и есть огромное количество, знаете, таких соблазнов в виде, будь то телефон, или в виде, да, пения женского, или в виде да, подчинения не религиозному, а военному авторитету, ну и так далее.
3: В свою очередь, не менее весело было наблюдать за испуганной реакцией в оппозиции, части партии оппозиции, как минимум, когда Дегиля Тора начали распространять такую, забрасывать пробный шар о том, что они вообще могут присоединиться к ней и создать альтернативное правительство еще в этом кнессете на оставшиеся месяцы. Панику в лагере оппозиции хорошо иллюстрирует, на мой взгляд, вот это заявление депутата Намы Лазими от партии «Демократы». Давайте послушаем.
6: אנחנו חייבים לשמור את ההנהגה החרדית מחוץ לקואליציה העתידית עבור עם ישראל והחברה החרדית. היום אני שנלחמת על לימודי ליבה.
3: Мы должны оставить ультратодоксов и их руководство за бортом будущей коалиции ради всего нашего народа и ради ультратодоксов тоже. Я сейчас веду борьбу за изучение базисных предметов и за государственное ультратодоксальное образование, и я делаю больше для ультратодоксов, чем все их руководство. Точно так же нужно действовать. И в будущем 4 года такой борьбы, и появится новая, гораздо более приемлемая ультраортодоксальная партия, говорит Нама Лазими. Вы считаете, что такой сценарий вообще возможен? Нынешняя оппозиция будет готова пойти на сделку с ультраортодоксами ради власти?
4: Вы знаете, это большой вопрос, ответить на который я не могу. В любом случае, кто-то, понимаете, сейчас говорит неправду. Да? Ну, или оппозиция говорит неправду, что она не будет сидеть с Нетаньяху, и тогда у нее не будет возможности, судя по опросам, создать коалицию. Либо им придется, да, если они все-таки хотят быть у власти, то взять ультраортодоксов. Да? Ну, или появится какая-то третья, четвертая, пятая сила, может быть, какая-то средняя, небольшая правоцентристская партия, да, о которой давно говорят, и тогда расклад сил изменится. Мне сейчас, конечно, будет очень сложно себе представить, как лидеры коалиции смогут, оппозиции, простите, смогут нарушить данное обещание и взять в коалицию харедим. Скорее, они возьмут в коалицию партию Ликуд или даже Нетаньяху, или, быть может, вот ту самую непонятную правую партию новую, которая, может быть, будет создана. Харедим сейчас кажутся тем самым, знаете, таким настоящим политическим водоразделом, по которому проходит условное вот это деление на правых и левых, это будет неправильно, конечно, сказать, да, ну, на коалицию и на оппозицию. Это сегодня очень удобно, такой флаг, который, с одной стороны, подняли оппозиционеры, с другой стороны, подняли сторонники коалиции, консерваторы. И мы вернулись к той старой, доброй и в такой классической формуле «евреи против израильтян». Это так сейчас не называется, но это очень похоже. Но так это выглядит.
3: Михаил Пелевер, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Большое спасибо за этот разговор.
4: Спасибо, Арик.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Израильская народная примета. Каждый раз, когда Министерство финансов начинает говорить о многолетних планах, надо готовиться к самому худшему. На этот раз Минфин тоже не разочаровал. Непонятно, зачем слито сегодня в СМИ план комплексных реформ на период до 2032 года. Да-да, пятилетка. Включает в себя отмену освобождения от НДС в Эйлате, повышение пенсионного возраста до 70 лет и сокращение пенсионных отчислений. Одновременно, правда, в Министерстве финансов требуют сократить число министерств. Так можно будет сэкономить, по их мнению, 10 миллиардов шекелей за одну каденцию КНЕС, на полную каденцию, разумеется, и поэтапно вернуть оборонный бюджет на предвоенный уровень. Тоже интересная задача, в общем-то, хотя, наверное, фантастическая. И вот об этих планах, кстати, реакция министра финансов уже поступила, мы о ней тоже скоро сейчас поговорим, с профессором Цви Винером, специалистом в области экономики и финансов, бывшим деканом школы делового администрирования Еврейского университета, экспертом по рынку капитала и управлению рисками. Профессор Винер, здравствуйте.
7: Добрый день.
3: Ну что, вроде все было так хорошо. Нам говорили, что мы отлично справляемся с последствиями войны, налоговые поступления растут, сильный шекель, и тут приходит Министерство финансов и говорит, будем резать по-живому.
7: Так точно.
3: Ну, за смотри, что у нас так?
7: Есть какая-то старая легенда, о том, что кому-то было очень плохо, он обратился к раввину, тот сказал там сначала делай, ешь меньше, работай больше, в конце концов приведи козу домой. В конце концов человек совсем стало плохо, говорит: «Рэби, что я могу сделать?» Он говорит: «Убери козу, тебе сразу станет легче». Это действительно так и происходит. Израиль находится на предвыборном промежутке. Всем понятно, что между сегодняшним днем и октябрем будут выборы. Поэтому любые решения, которые правительство может производить, которые не популярны, никто за них голосовать не будет. Поэтому сегодня самое время прийти с какими-то требованиями, сделать все на свете правильно, и все улучшить, и все исправить. Все равно все это не пройдет. Поэтому сейчас Министерство финансов пришло, вынесло все свои замечательные требования. Они прекрасно понимают, что ничего из этого не произойдет. Но сейчас самое время потребовать много с тем, чтобы потом постепенно от всего этого отказаться и хоть что-нибудь попытаться сохранить. Вот и все.
3: Ну, это какой-то странный, на самом деле, способ готовить пятилетний план экономического развития страны, финансового развития. Давайте мы сначала замахнемся.
7: Давайте посмотрим каждый пункт по отдельности.
3: Пожалуйста.
7: По идее, большая часть этих требований разумные и правильные. Я так и считаю, что не нужно делать налог на добавочную стоимость в Эйлате отличный от всего Израиля. Я не считаю, что нужно сохранять пенсионный возраст на 65-67 лет, когда люди стали намного дольше жить и намного больше хотят работать. Я не считаю, что нужно субсидировать такие-то и такие-то министерства, которых у нас слишком много. Но реально все эти требования можно производить только если у вас есть сильное правительство, которая согласна противостоять требованиям тех групп населения, которым эти поблажки очень хороши. Без сильного правительства или в преддверии выборов никакого шанса провести эти реформы нету. Реформы правильные, большая часть этих реформ правильные, их нужно сделать. Только не сейчас, не в ближайшие полгода их сделать невозможно.
3: Профессор Винер, я не могу не вспомнить шутку, которую услышал сегодня. Человек сказал, что если вводят пенсионный возраст до 70, потому что мы хорошо и долго живем, значит, мы станем жить короче из-за этого. Да? Но это, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Но на самом деле есть серьезная критика. Глава бюро налоговых советников Ярон Гинди, например, говорит, что отмена освобождение от НДС в Эйлате и тем более на услуги туризма в Израиле, это настоящая профессиональная ошибка, ничего хорошего из этого не будет, доходы будут минорными, а потери будут весьма серьезными для Эйлата как города и для израильского туризма в частности, в особенности в период, когда надо будет его восстанавливать по окончании войн. Но на самом деле у меня вопрос такой.
7: Нет, давайте сначала к этому. Давайте по этому пункту. Давайте полминуты поговорим насчет этого пункта. Значит, я прекрасно понимаю, почему у израильского правительства есть совершенно разумное желание помочь городу Эйлату, который находится очень далеко, который без поддержки ему будет и трудно, и так далее. Это я прекрасно понимаю. Вопрос, как это нужно делать? На сегодняшний день это делается тем, что нет налога на добавочную стоимость в Эйлате, поэтому каждый второй человек, который едет в Эйлат, берет заказы от всех своих родственников, знакомых, купить там телефоны, еще что-то, холодильники и так далее. И все это совершается в Эйлате, там магазины открыли кучу снифов, кучу отделений, и все это продают. Если государство хочет помочь Эйлату, то оно должно сделать одинаковый налог на добавочную стоимость по всему Израилю и сказать: а Эйлат нам важен, Эйлату мы даем еще такую-то сумму денег, и пусть Эйлатский муниципалитет решит, кому нужно помогать в первую очередь, магазину КСП или тому, чтобы дороги были чистые.
3: Ответят вам на это те, кто поддерживает эту меру помощи городу, то, что эта мера поощряет трудоустройство в Эйлате. Эйлатцы работают в тех же самых магазинах, они получают государственные дотации или помощь от мэрии на то, чтобы делать что-то, что не приносит никакой безделовой выгоды.
7: Правильно. Значит, если те же самые деньги будут направлены на улучшение трудоустройства в Эйлате, жилищных условий в Эйлате и так далее, эффект будет намного больше, чем сегодняшняя система, которая в основном обогащает несколько сетей магазинов, которые в основном продают электротовары.
3: Окей, давайте поговорим о пенсионных отчислениях. Почему Минфин считает, что пенсионные отчисления надо сократить?
7: Нет, давайте возьмем две части. Во-первых, давайте начнем с истории. Пенсия, как пенсия, возникла в конце 19 века в Германии, 1871-2 год приблизительно. Обязательную пенсию ввел канцлер, которого звали Отто фон Бисмарк. И он ввел ее потому, что много людей стали переезжать из деревень в города, вместо того, чтобы несколько поколений жили в одном доме, обрабатывали один участок земли и заботились один о другом, семьи стали маленькие. Поэтому возникла ситуация, что есть пожилые люди уже не в состоянии работать. И никто не хочет видеть пожилых людей без еды, без дома, страдающих на улице. Он ввел обязательную пенсию. Сказал, есть много молодых, у всех молодых не возьмем немножко. Старых не так много дадим, им хватит на то, чтобы прожить. И ввел пенсию обязательную. Пенсионный возраст в Германии в 1872 году был 70 лет. Поскольку на то время пенсионеров было очень мало, через несколько лет его спустили на 65. И с тех пор он остался там, в Израиле и почти во всей Европе, в районе 65-70. Продолжительность жизни выросла существенно. Работоспособность людей увеличилась, потому что намного больше людей занимаются не тяжелым физическим трудом, а умственным или канцелярским. Поэтому никаких экономических причин держать пенсию на уровне 65-67 лет нет. На сегодняшний день большая часть пенсионеров в Израиле, большая часть работающих людей имеют то, что называется пенсия цуверет. Это значит, что есть настоящие деньги, настоящие пенсионные сбережения, которые куда-то идут. И если конкретный человек потерял работоспособность до пенсионного возраста, он имеет возможность получать там пенсионный худ и так далее, и так далее. Те люди, которые доходят до 67-68 лет и хотят работать, количество этих людей все время растет. Поэтому нужно дать возможность этим людям работать. И нужно дать возможность пенсионным фондам лучше дышать и обеспечивать только тех, кто действительно дошли там до очень высокого возраста. Я даже думаю, что можно поднять за 70 лет это на сегодняшний день. Во всем мире эта тенденция происходит и будет также в Израиле. Теперь размер пенсионных сбережений. В Израиле пенсия хова, пенсия обязательна. И на самом деле это очень хорошо. Это ведет к тому, что в Израиле пенсионные фонды имеют громадное количество денег. Пенсионные фонды в Израиле ведут, я думаю, больше 3 триллиона шекелей. Это больше триллиона долларов по сегодняшнему курсу. На самом деле пенсионные сбережения очень большие, они все время растут, и они уже настолько большие, что израильский рынок их не в состоянии взять.
0: Я вынужден вас перебить, профессор Бринер, потому что время наше, к сожалению, все-таки подходит к концу. Давайте я попытаюсь отгадать ваш окончательный аргумент. Поэтому Минфин предлагает сократить слегка эти выплаты с увеличением возраста, освободившиеся деньги в надежде на то, что израильтяне будут тратить на развитие экономики другими способами.
7: Совершенно верно.
0: Ну что ж, профессор Винер, Цви Винер, специалист в области экономики и финансов, бывший декан школы делового администрирования Еврейского университета, эксперт по рынку капитала и управлению рисками. Большое спасибо за этот разговор, спасибо вам. А мне остается только зачитать реакцию министра финансов Бецалеля Смотрича, опубликованную в сети X. Я вижу неверные сообщения на разных сайтах. Журналисты не обращались ко мне с вопросами и подтверждениями. Это несерьезно. И так эти отчеты и выглядят. Так пусть общество знает мою позицию. Во-первых, пенсионный возраст не поднимется до 70 лет. Это вообще не обсуждается. Освобождение от НДС в Эйлате останется. Жители города могут быть спокойны. Хотите знать больше? Не читайте газеты. Это был министр финансов Бецалель Смотрич.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Неприятные новости для израильских туристов. Таиланду надоели израильтяне. Но, впрочем, не только они. Королевство, получившее в нашей стране репутацию такого рая, куда удаляются надолго, чтобы по-настоящему оторваться от требовательной израильской реальности, планирует вдвое сократить время нахождения по туристической визе для граждан 93 стран, включая Израиль. Все включено, так сказать. Мы говорим о ситуации в Таиланде и его политике с Хэн Плоткин, исследовательницей стран Азии Еврейского университета. Хэн Плоткин, хокерет Мединот Азия, университет Еврит, шалом лах. Тов, и наши лашили, ма сину Таиланд?
8: ההחלטה לקצר את הוויזה לתיירים התקבלה בין היתר גם בגלל התנהגות של ישראלים. מה שקרה בשנים האחרונות שלנו למעשה, המון ישראלים נשארו בתאילנד באופן לא חוקי, חלקם גם הקימו עסקים לא חוקיים. לפני כמה שנים היה מקרה שבו ישראלי נתפס כאשר הוא פתח חנות תרופות זו וללא רישיון וגם שכר בנשק. ובמקביל, במיוחד בשנה האחרונה, היו גם המון סרטונים שרצו ברשת של ישראלים, בעיקר צעירים, שהתחצפו פשוט למקומיים. זה יצא הרבה זעם בקרב התאילנדים, במיוחד בעיירה בצפון בשם פאי, שם יש המון עסקים דרך אגב של ישראלים, וגם המון תיירים זרים התלוננו על תיירים ישראלים, וגם לאחרונה קרו גם כל מיני אירועים שישראלים דווקא לא קשורים עליהם. למשל, לא מזמן נתפס אדם בעל אזרחות סינית עם כמות גדולה של נשק, ואלו בעצם חלק מהנסיבות שהובילו בעצם לקיצור הוויזה עבור התיירים.
3: מה שאני רואה ממכרים שלי בפייסבוק, לפחות שהם מגיעים לתאילנד, זה תמונות מאורות קינה של איים מרהיבים, חופים ופילים. מי זה הישראלים שעושים את כל הבלגן?
8: זה בעיקר צעירים. זה בעיקר צעירים, חלקם אחרי צבא, שנוסעים לטייל. אבל יש גם הרבה אנשים שהם לא רק צעירים, כלומר בצבאות ה-20. גם אנשים יותר מבוגרים שלמעשה נשארים בתאילנד ומקימים עסקים באזור. היה גם מקרה בפאי, כבר הזכרתי את פאי קודם, שהיו המון תלונות על ישראלים, והיו גם שמועות שרצו ברשתות החברתיות של תאילנד, שישראלים מנסים להשתלט, ואפילו ראש הממשלה, אז בזמנו פטה טונג שינאוואט, הגיע כדי לנסות להרגיע את הרוחות. הגיע לאזור.
3: תסלחי על הבורות, בתאילנד יש מיעוט מוסלמי, נכון?
8: יש גם מוסלמים, כן, יש מיעוט מוסלמים. בעיקר בדרום, שם זה למעשה המלאים, אבל יש גם מוסלמים טיים. כלומר, זה גם לא רק המלאים למעשה, גם מתחינת גם אנשים ממוצא אתני טאי, שהם מוסלמים.
3: הם מהווים מקור צרה לישראלים, או שזה לא המקרה? זה לא שהמוסלמים מחממים את האווירה נגד הישראלים?
8: זה לא המקרה. גם בפאי למשל זה לא אזור עם קהילה מוסלמית, למשל, נגיד למשל, היו הרבה חיכוכים בפאי, שם אין קהילה גדולה של מוסלמים. זה פחות המקרה. המוסלמים המלאים נמצאים בדרום. כן, יש בסופו של דבר, במיוחד גם לאור המלחמה עם עזה, כן, יש גם הפגנות נגד ישראל, יש רגשות אנטי-ישראלים בקרב המוסלמים, אבל זה לא המקור בעצם להחלטה.
3: אוקיי, חן פלוטקין, חוקרת מדינות אסיה, אוניברסיטה העברית, תודה רבה לך לשיחה הזאת, אני רוצה שיהיה לי זמן לתרגם את הסיפור המעניין שלך גם. Туда. Отвечая на мои вопросы, Хэн Плоткин, исследовательница стран Азии в Ирвинском университете, рассказала следующее. Да, мое предположение не было ошибкой. Действительно, израильтяне проявили себя не самой лучшей стороны в Таиланде. Речь идет не только о дурном поведении, но и различного рода незаконных действиях. В первую очередь, незаконное пребывание в Таиланде, когда виза такая длинная, то затем власти до сих пор смотрели сквозь пальцы на продолжение незаконного пребывания туристов. Затем за этим последовали успешные попытки создать незаконные бизнесы. Так, например, в известном пребывании израильтян в городе Пай был задержан израильтянин, который одновременно создал незаконную аптеку фактически, и при этом еще параллельно торговал оружием. То есть совмещал эти два бизнеса, наверное, весьма удачно для себя. Это серьезная проблема, но это не только израильская проблема. Действительно, на очень многие страны распространяется это решение, потому что мы в этом случае, к сожалению, мы не исключение из правила, но правило так действительно существует. Вот был весьма серьезный пример того, как китайский гражданин был задержан с большой партией оружия. Жалобы приходят не только от местных жителей, но и от туристов. Таиландское правительство решило действовать. Я задал вопрос, о ком идет речь. Речь идет, в первую очередь, о молодежи, но есть и взрослые, более взрослые израильтяне, которые остаются в Таиланде чаще. В Таиланде действительно есть мусульманское меньшинство. малайское на юге, тайское на севере. Оно, конечно, настроено антиизраильски сегодня на фоне войны. Были демонстрации, слухи о том, что якобы израильтяне хотят захватить часть Таиланда. Даже премьер-министр бывший прибыл на место тогда, чтобы успокоить страсть. Но, тем не менее, эта проблема не исходит в основном, по словам Хэн Плоткин, от исламского мусульманского населения. И этой составляющей в этой проблеме нет. Ну, спасибо и на этом.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Ну, музыка на фоне говорит вам о том, чем мы заканчиваем эту программу. Первый полуфинал Евровидения 2026 в Вене закончился успешно для израильтян. Израильский участник Ноам Битан с песней «Мишель» вышел в финал конкурса, поднялся в табличке букмекеров уже на пятое место. Второй полуфинал завтра, 14 мая, финал в субботу на арене Винерштадт-Халле. Вместе с Ноамом в финал вышли Финляндия, Греция, Сербия, Молдова, Польша, Литва, Швеция, Бельгия и Хорватия. Вот что сам Ноам Битан сказал после своего успешного выступления. Надо смотреть, на лучшее, на любовь, которую ты получаешь, а не на то, чего не хватает, на полную половину стакана, короче говоря. Было потрясающе. Понятно, что всегда есть место лучшему. Для этого работаешь, на это целишься. Но потом приходит момент истины. Это как экзамен. В день экзамена поздно учиться. Надо явиться, надо делать, надо полагаться на себя, на то, что усвоено, усвоено. И часть этого — быть собой, быть открытым, чувствовать себя свободно. На выступлении важно очень поймать момент, не быть как робот. И на этот раз мне это удалось. Ну, а мы продолжаем праздновать попадание в финал Евровидения с постоянным комментатором конкурсов Ириной Кильфиной, поэтом, композитором, певцом, певицей, простите. Ирина, вы с нами?
9: Так. Добрый вечер, да.
3: Вам конечно. Слово.
9: Ну, что я хочу сказать. Так как я все время комментирую, и вчера я тоже комментировала, я настолько переживала, потому что всегда очень сложно, за своих ведь болеешь априори, да, то есть неважно, как он выступит, самое главное, что это наш, мы за него держим кулаки, всей страной болеем, и не только нашей страной, но еще во многих других странах, несмотря на отношение к Израилю, все-таки песня понравилась. И когда вышел Ноам, я, честно говоря, настолько перепугалась, у меня было такое ощущение, что я сама выхожу туда, на эту огромную сцену. Кстати, сцена была не очень большая, но все равно это же весь мир на тебя смотрит. И как он начал петь по сравнению с теми, кто пел перед ним, и уже после него потом. У него у единственного был настоящий голос. Вот настоящий. Искренний, столько энергии, столько эмоций, столько интеллекта. Это очень важно, потому что на сегодняшний момент либо фрики выходят, ну, кстати, в этом году, между прочим, фриков практически нет, но либо фрики выходят и чем-то эпатажем своим берут. В этом году огромное количество танцевалок, где особо голос-то и не показать, а если показывают в танцевалке голос, то это вообще как-то смешно смотрится. Танцевалка, она музыка для ног, она не для того, чтобы показать голос. Очень большое количество всегда поющих мальчиков или девочек, которые танцуют и поют, и показывают, смотрите, какая у меня прекрасная дыхалка, как я могу и то, и это делать. Это так надоело все. И тут вышел человек и просто спел историю любви. Ну, несчастной любви. Но, по крайней мере, он порвал все стереотипы. Ведь от нас ждали, я уверена в этом, я уже говорила, от нас ждали слез. В очередной раз показать, как мы страдаем. А мы вышли и спели о любви. Трогательную песню невероятно красивым голосом. Невероятно качественно. Ни одной фальшивой ноты. Кстати, немножечко, но он, конечно... перепел, потому что они очень много репетируют, и слышно немножечко такие подсорванные, да, вот как вам, слышно, нет, чуть-чуть подсорванные связки, но все равно идеально все, а там очень сложные ноты, и там очень много техники, вокальной техники, которую певцы просто демонстрируют, смотри, я вот так могу, а могу вот так, а еще я вот так умею, а у него это все настолько природно было, вот настолько естественно, что... Честно скажу, я наблюдала за тем, что люди пишут. Я когда смотрю Евровидение, я смотрю его в Ютубе, и там с правой стороны идет, ну, огромное количество людей, которые что-то пишут. И везде израильские флаги. Боже, как это было приятно! Как это было здорово! несмотря на то, что есть, конечно, замечательные номера, поставленные хорошо, но вот что еще интересно, я сегодня нашла видео, которое выставили, как за одну минуту меняются декорации. И как, я прямо выставила у себя это в Фейсбуке, потому что люди должны видеть, насколько технически этот конкурс сложный и насколько он здорово сделан. И вот эти декорации, которые за одну минуту поменяли, и вдруг появился наш бриллиант, который светил на сцене. И ничего, к счастью, не произошло, потому что мы могли ведь ждать не только выкриков из зала, которые были, естественно, но мы могли ждать и других каких-то нюансов. Знаете, есть такие истории, когда балерины рассказывают, как им подсыпают...
3: Всякое бывает в художественном мире. Ирина, я хочу задать вопрос, уже, так сказать, двигаясь вперед и глядя на финал в субботу. Кого вы из потенциальных конкурентов будете внимательно слушать завтра?
9: Я хочу сказать, что нас может удивить все-таки Сербия, как ни смешно.
3: Которая уже прошла вместе с нами.
9: Да, потому что когда я слушала просто их, без видеоряда, они меня, честно говоря, не впечатлили. Но вчера их видеоряд, они, возможно, могут повторить Лорди. Помните, как были вот эти Лорди, которые выходили? Финны. Финский номер очень хороший. Бельгия замечательная, Литва необычная. Мне кажется, что вот это одни из наших конкурентов. И, конечно, итальянец. Итальянец просто изумительный. Может такое быть, что Евровидение будет там, вполне возможно. Италия очень сильная, очень интересная, очень приятный. Это же очень важно, когда артист дарит тепло, да, дарит вот эту положительную энергию. У сербов отвратительная энергия. Нам это не надо. Вот. А у итальянца замечательная. Ну и, конечно, нам всем очень хочется, чтобы Ноам победил. Но кто знает, а вдруг дадут победить? Это же все-таки политика сейчас вмешается, мне так кажется.
3: Ну что ж, Ирина Хельфин, поэт, композитор, певица, постоянный комментатор конкурсов Евровидения. Всегда очень приятно говорить с вами на эту тему. Какая жалость, что конкурс только раз в году. Держим пальцы, молимся всем богам, в которых верим. Исход субботы, финал. Ноам снова
9: спасибо,
3: на сцене. Будем надеяться
9: большое.
3: На
9: можем
3: отличный...
9: поговорить потом, после самого конкурса.
3: Обязательно, вне всякого сомнения. Большое спасибо. Ну, а мы на этом и на фоне этой музыки, этого пения заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, звукооператор Ивьетар Шимони, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Канрека».

0: шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун, Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.

Уважаемые радиослушатели, добрый день. Сегодня я посвящаю программу поэзии, творчеству и годам Давида Самойлова. Поэзия Давида Самойлова, но если говорить проще, Давид Самойлов, его можно назвать нашим современником, рожденный в 20-м году, ушедший в 1990-м, и он действительно является одним из ярких представителей того самого военного поколения, но вместе с тем это был поэт совершенно особого стиля, который и причислял себя к поздней пушкинской плеяде.

Свою первую книгу Давид Самойлов издал почти в 40 лет. В 60-е и 70-е он был одним из самых любимых популярных поэтов советской интеллигенции. Как писал о нем Евгений Евтушенко, тихо оказавшийся классиком. И наиболее узнаваемые строчки его о войне – сороковые, роковые, военные и фронтовые. Песню на стихи Давида Самойлова «Сороковые, роковые» вы услышите в исполнении Виктора Берковского на его же музыку.

Небольшая история перед следующей песней, всем хорошо известной, в данном случае в исполнении Владимира Кочина. Моцарт очень тепло и с большим уважением относился к своему старшему коллеге Иоганну Михаэлю Гайдну, младший брат композитора Йозефа Гайдна, с которым они в Зальцбурге вместе находились на службе у архиепископа Колоредо. И однажды Моцарт узнал, что Колоредо заказал Михаэлю Гайдну 6 дуэтов для скрипки и альта. Но Гайдн тогда тяжело болел. Йоганн Михаэль Гайдн, не вставая с постели, и потому не мог закончить работу, сочинив только 4 дуэта. Архиепископ отказался платить ему гонорар, пока не получит все 6. И Гайдн сидел совершенно без денег. Моцарт вошел в положение младшего брата композитора Йозефа Гайдна и за несколько дней написал 2 недостающих дуэта для скрипки и альта.

Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной. И глядел веселым оком на людей. Композитор Моцарт в

0: кто умел. Он писал: «Понимаете, сам я выразить свои чувства так не смогу. Мы же как собаки, все-все понимаем и сказать не можем. За нас говорят поэты, и в радости, и когда я, бывает, выпиваю, люблю читать стихи». Михаил Казаков читает стихи Давида Самойлова.
1: Перебирая наши даты, я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м. А гуманизм не просто термин, к тому же, говорят, абстракт. Я обращаюсь вновь к потерям, они трудны и невозвратны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, того порою не желая. Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверие, а их повыбило железом, и леса нет, одни деревья. И вроде день у нас погожий, вроде ветер тянет к лету, а ухаемся мы с Сережей. Но леса нет, и эхо нет. А я все слышу, слышу, слышу, и голоса припоминаю. Я говорю про Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая.
0: Татьяна и Сергей Никитины. «Двенадцатая ночь» в переводе Давида Самойлова. Песнь «Шута».

0: Давайте защитим людей от войн, обмана и насилия. Иначе для чего нам крылья орлов, пегасов, лебедей? Давайте проясним мозги, запорошенные враждою, промоем светлую водою глаза невидящих низги. Давайте выправим хребты, замлевшие дугообразно, иначе назначение праздно поэзии красоты. Давайте наше ремесло сравним с искусством врачевания, ведь нету лучшего призвания, покуда существует зло. И люди будущей земли, быть может, скажут нам спасибо. Мы быть прекраснее могли бы, но быть уместней не могли.
1: Определяя свое собственное ощущение, поэтическое самоощущение, Давид Самойлов писал: «У нас было все время ощущение среды, даже если точно поколение». Даже термин у нас бытовал до войны – поколение 40-го года. К этому поколению Самойлов относил друзей поэтов, что в 41-м шли в солдаты – и в гуманисты в 45-м. И именно их гибель Самойлов ощущал как самое большое горе.

Ну и посвящение человеку, чей голос вам хорошо знаком, равно как и роли. Они очень дружили. Дружили письмами, встречами, жизнью. Ты, Зяма, на меня в обиде? Я был в не наилучшем виде. Но по завету сердцеведа не верь поэту, деда. Мой друг, считай меня Мазепой. А если хочешь, даже Карлом. Но в жизни, друг, в моей нелепой, есть все же многое за кадром. А там, за кадром, милый Зяма, быть может, и таятся драмы. Давай же не судить друг друга и не шарахаться с испугу. И это... лучшая услуга, что можно отказать друг другу. И, может, каждая победа всего лишь наше поражение. Поверь, поверь поэту деда и позабудь про раздражение.

0: Когда-нибудь я к вам приеду, когда-нибудь, когда-нибудь, когда почувствую победу, когда открою новый путь, когда-нибудь, когда-нибудь, когда открою новый путь, когда-нибудь я вас увижу, когда-нибудь, когда-нибудь. И жизнь свою возненавижу, и к вам в слезах паду на грудь, паду на грудь. Когда-нибудь я вас застану растерянную, как всегда. Когда-нибудь я с вами кану в мои минувшие года. Когда-нибудь я вас застану растерянную, как всегда. Когда-нибудь я с вами кану минувшие года. Когда-нибудь, когда-нибудь, в мои минувшие года.
1: Август.

тобой бывали года, как чемоданы.

Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Давай поедем в город, где мы с тобой бывали.

Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

сначала. Звонок последний прозвучал уже.

0: вакцинал. Ты мой друг и мой спаситель. Завтра все начнем сначала. Завтра все начнем сначала.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшняя наша программа посвящена с благодарностью и любовью от меня, я думаю, от вас, всем, кто выходит на сцену, актерам, актрисам, всем, кто любит и понимает театр. И нам с вами, тем, кто благодарен театру и тем, кто его делает, строит, кто ему служит. Давайте слушать дальше.

здесь и сейчас оживут, что закончится фильм, распахну настежь двери, и ко мне все актеры придут. Я налью всем вина, я накрою на стол, у огня посидим, поболтаем, а в ответ тишина, фильм давно уж прошел.

мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора, как долго я играла роль, не опираясь на партнера. К проклятой помощи твоей я не прибегнула ни разу. Среди кулис, среди теней ты спасся незаметной глазу. Но в этом сраме и бреду я шла пред публикой жестокой, все на беду, все на виду, все в этой роли одинокой. О, как ты гоготал, портер, ты не прощал мне очевидность, бесстыжую моих потерь, мои улыбки, безобидность. И жадно шли твои стада напиться из моей печали. Одна, одна, среди стыда стою с упавшими плечами. Но опрометчивой толпе герой действительно не виден. Герой, как боязно тебе, не бойся, я тебя не выдам. Вся наша роль... Моя лишь роль, я проиграла в ней жестоко. Вся наша боль, моя лишь боль. Но сколько боли, сколько, сколько. Белла Ахмадулина.

нашем эфире вы сегодня уже услышали голоса Николая Караченцева, Александра Абдулова в песне в его исполнении об актерах, которых уже нет, о любимых лицах. Песня, которая прозвучала сейчас, замечательная песня Игоря Николаева, исполненная Сергеем Каримовичем Шакуровым. И еще один любимый голос, к сожалению, тоже уже ушедший актрис.

такое стихотворение у Константина Бальмонта. «Кукольный театр». «Я в кукольном театре. Предо мной, как тени от качающихся веток, исполненные прелестью двойной, меняются толпы марионеток. Их каждый взгляд рассчитанно правдив, их каждый шаг правдоподобно меток. Убитые встают немедля вновь, так веселые вместе с тем бездушны, за родину не проливают кровь. Художественным замыслом послушно осуществляют формулы страстей, к добру и злу, как боги, равнодушны. Перед толпой зевающих людей, исполненных звериного веселья, смеется в каждой кукле чародей. Все зримое — игра воображения. Различность многогранности одной в несчетный раз, повторность отражения. Святой Антоний, Гамлет, Дон Жуан, Макбет, Ромео, Фауст — привидения, которым всем удел единый дан. Святой, мудрец, безумец и злодей равно должны играть в пределах клетки и представлять животных и людей. Для кукол куклы все марионетки, театр в театре, сложный сон во сне, мы с дьяволом и роком однолетки. И что же? Он, глядящий в тишине, на то, что создал он в усладу зрения, он счастлив, он блаженствует вполне, он полон блеска, смеха и презрения. Давайте вспомним еще один кукольный театр.

обусловлено в сущности личным талантом. Но не скажет никто, что за пьеса, и скоро ли наступит финал.

0: жарою исполняется так-то и так-то. Но не скажет никто, а у старших актеров так искренно жаль.
1: Замечательный поэт был Давид Самойлов. И я думаю, что вы меня поддержите, вы знаете не хуже меня его произведения. Что касается театра или эстрады, я хочу напомнить одно из его стихотворений. «Вот я перед вами стою, я один. Вы ждете какого-то слова и знания, а может, забавы? Мол, мы поглядим, здесь львиная мощь, или прыть обезьянья. А я перед вами гол, как сокол, и нет у меня ни ключа, ни отмычки, и нет рецепта от бед и от зол. Стою перед вами, как в анатомичке. Учитесь на мне, изучайте на мне свои неудачи, удачи, тревоги, ведь мы же не клоуны, но мы и не боги, и редко случается быть на коне. Вот я перед вами стою, я один, не жду одобрения или награды, стою у опасного края эстрады и края, который непереходим». Замечательное стихотворение. И еще одно стихотворение того же автора я хочу, чтобы напомнил любимый нами Зиновий Герд.
2: «Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года и чемоданы оставим на вокзале. Года пускай хранятся, а нам хранится поздно. Нам будет чуть печально, но бодро и морозно. Уже дозрела осень, до синего налива. Дым, облако и птица летят неторопливо, ждут снега. Листопады недавно отшуршали. Просторно и огромно в осеннем полушарии. И все, что было зыбко, растрепано и розно, мороз скрипил слюною, как ласточкины гнезда. И вот октябрь на свете, просторный, просветленный, и кажется, что город стоит незаселенный, так много сверху неба, садов из гнезд вороньих, что и не замечаешь людей, как посторонних. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце, пожил кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Давай

знали, как вы мне все надоели. Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал он, летал, а тем, что не врет. Если обещал, что снова полечу на Луну, я должен это сделать. Готово, Марта.

0: домой, готовь ужин. Когда я вернусь, пусть будет 6 часов.
1: 6 вечера или 6 утра?

слишком серьезно. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.

фильм, тот самый «Мюнхгаузен», мы, разумеется, вспоминаем замечательных театральных актеров, не только театра, Ленком, одним из которых, конечно, был Олег Янковский в первую очередь, ну и многих-многих других. И Леонид Броневой, Инна Чурикова, и многие другие, разумеется, и сам фильм Марка Захарова. Вспомнили еще актеров. Я очень хочу, чтобы, слушая ту или иную музыкальную тему, слушая голоса, вы вспоминали тех актеров, актрис, которые, наверное, вот строили этот 20 век для нас с вами. В разные десятилетия мы получали от них те или иные подарки в кинопостановках, в театральных постановках. Они, разумеется, многие из них совмещали оба этих направлений, кино и театр, оставаясь во многом более театральными, чем киноактерами. Мы ориентировались, потому что они нам дарили и продолжают дарить. Формировались, я думаю, многие из нас по тому, что мы слышали, видели и хотели бы иметь в своей жизни. Почему нет?

сошла с ума, я твоя, ты моя. Сад потемнел средь бела дня, что ж ты так, что ж ты так? Но кто-то грубые слова сказал за нас, сказал за нас. И мы молчим, как два врага, в последний раз.

солнце сияет, жизни сад. Так светло, так легко. Не обижайся на меня, все, что жило, отлегло. И нет счастливее тебя, бывает все, забудь скорее.

Затмение сердца прошло и пройдет. Затмение сердца какое-то нашло.

Эту песню в исполнении Андрея Александровича Миронова довольно редко можно услышать. Не знаю почему, но я очень люблю это исполнение. И с удовольствием даю его и вам услышать.

0: И сад в слезах после дождя еще светлее, еще светлее.
1: Андрей Миронов.

где вдвоем со Степкой мы живем, где ему я песенки пою, баю-баю-баюшки пою. Ты не бойся, закрывай.

замечательная колыбельная из кинофильма «По главной улице с оркестром» исполняет Олег Борисов, как вы можете догадаться и услышать, и узнать этот удивительный голос. Песню эту написали Петр Тодоровский, музыку и слова Григория Поженяна. «Колыбельная».

Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Вы же знаете эти строки. Монолог Жака, комедия «Как вам это понравится?» Шекспир. Классика. У нас у всех свои роли в этой жизни, не правда ли? Но есть те, кто могут нам эти роли подарить.

Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего, не безрассудного, не безмятежного, напрочь забытого. Рухнуть в траву непомятую.

хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего, и безрассудного, и безмятежного, напрочь забытого.

и не враг, а так. Если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он

с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не пою.

Если лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня мы продолжим разговор о перспективах возобновления боевых действий на одном из фронтов войны с иранской осью или на всех сразу. Обсудим начало визита президента Трампа к председателю Си в Пекин. Узнаем новости в политике. Начало последней сессии нынешнего Кнессета получилось, надо сказать, очень бурным. Поговорим о пятилетнем плане израильского министерства финансов и продолжим праздновать успех нового Бетана минувшей ночью в Вене. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Неоднократно откладывавшееся заседание израильского узкого кабинета по вопросам безопасности вроде все-таки состоится сегодня вечером. Три открытых фронта на повестке дня. Иран, Хизбалла, Хамас. Но какие решения могут принять израильские министры, пока голова президента Трампа занята Китаем? Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Эрик.
0: Итак, что будут обсуждать израильские министры сегодня, пока Дональд Трамп путешествует в Китае и вряд ли захочет, чтобы ему кто-то, как на иврите говорят, мешал одну радость с другой?
2: Ну, я могу парадоксально так вот начать отвечать на этот вопрос. А учитывая, что голова Трампа занята Китаем, а голова Нетаньяху занята, возможно, роспуском Кнессета, это вообще не факт, что заседание это состоится. Мы можем, конечно, на этом прекратить обсуждение этой темы, но если предположить, что она состоится, то, в общем, по большому счету, немногим порадую, поскольку мы понимаем прекрасно, что сейчас все поставлено на некую паузу, вся эта ситуация у нас здесь на Ближнем Востоке, от ближнего периметра до дальнего, от Ливана до, вернее, по-другому, от Ирана до Ливана, пока Трамп находится в Пекине. Теперь, по большому счету, ждать-то нам на самом деле немного, то есть мы сразу же поймем плюс-минус, какая динамика там в Пекине, поскольку если официально тема визита – это экономика, тарифы, там, не знаю, редкоземельные металлы.
0: Без Ирана не обойдется, но об этом я хочу предупредить, мы еще будем говорить отдельно в этой программе.
2: Я не претендую.
0: Я на самом деле, вот сейчас, глядя на экран, хочу сразу перебить и задать вопрос, который переносит нас сразу на другую арену, но к Ирану, обещаю, мы еще вернемся. Нетаньяху провел сегодня вторую за неделю встречу с Николаем Ладеновым, главой Совета мира Трампа по Газе. Что там обсуждается? То есть такие сливы информации о том, что Совет мира начинает, в общем-то, приходит к мысли о том, что разоружения Хамаса не будет. Младенов, тем не менее, заявляет, что без этого ничего делать нельзя, ну, логично. И это означает, что теперь Николай Младенов выпишет Израилю чек на начало военных действий в Газе.
2: О, вот как раз это, наверное, из всех вопросов, которые стоят на повестке дня, вот по состоянию на сегодняшний час, на этот час, наверное, даже так скажем, наиболее актуальный из всех остальных, поскольку, во-первых, мы видим, что разогревается поле, а во-вторых, значит, некое послание армии жителям приграничной газы полосы о том, что Хамас отказывается разоружаться, а потому нас могут ожидать военные действия. В-третьих, мы понимаем так, что это отдельный вообще на самом деле вопрос, почему так. Но мы понимаем, что вместе с колоннами гуманитарной помощи, которые идут просто какими-то потоками в сектор Газа, велика вероятность того, что там среди грузов первой, второй и третьей необходимости есть как минимум грузов двойного назначения, а то и некие элементы того, что Хамас может использовать, если военные боевые действия возобновятся. Поэтому не стоит ожидать того, что Хамас раздавлен и не представляет никакой угрозы, и все, что нас ожидает в Газе, это только полицейская операция по зачистке. Я не исключаю одиночных, а может быть даже и не совсем одиночных обстрелов нашего юга, поэтому это предупреждение армии жителям приграничной полосы, оно более чем актуально. Я бы даже сказал больше, может быть даже имеет смысл обратить внимание на эту ситуацию жителям таких городов, как Ашдот и Ашкелон. Не сильно драматизируя, пытаясь все-таки, да, но, наверное, мы исходим из того, что потенциал Хамаса все-таки он не равен нулю, и в этом смысле Хамас, логично предположить, будет жестко огрызаться.
0: Теперь, гадина не раздавлена.
2: Даже рядом еще нет. Ну, то есть на три четверти может быть, но еще щупальца ворочаются. Но если говорить, собственно, о самом, вот, ну, стратегически о том, будет ли действительно этот вариант, сценарий военных действий, то здесь надо признать очевидное. Да, Хамас не разоружается. Хамас не разоружается так же, как не разоружается Хизбалла. И здесь у нас есть только один рычаг решить эту проблему. Если ты не хочешь по-хорошему, значит, давай по-плохому. Тем более, что вот это вот соглашение о прекращении огня, которое легло в основу Совета мира и всей той бравады, которую мы видели, и пафоса немножко местами в Шарм-эш-Шейхе в ходе визита Трампа, там есть пункт, который говорит о том, что если до определенного времени Хамас не разоружится, то Израиль будет разоружать его самостоятельно. Теперь, конечно, мы уже все дедлайны все уже прошли, и, наверное, можно даже предположить, что Трамп попросит нас мягко или не совсем мягко с дедлайнами подождать. Но это не, значит, это только оттягивает необратимое, что называется, да, то есть это, мы понимаем, что другого решения проблемы Хамаса не существует, и встреча Нетаньяху с Младеновым, это, я не знаю, наверное, легитимизация вынужденного решения Израиля по силовому решению этого вопроса, поскольку других вариантов нет, и для этого необходимо доводить до сведений, в том числе и Николая Младенова. И если честно, я еще одну, наверное, такую парадоксальную вещь скажу, учитывая, что Совет мира не сделал примерно ничего из того, что он должен был сделать к этому моменту, а время все-таки прошло, можно говорить... Конечно, у нас и Иран, и Ливан, и Хусити, не знаю, все что угодно можно придумать, но так или иначе Совет мира был несколько нерелевантен вообще вне информационного поля. Давайте спросим себя, существует ли эта структура вообще, ну так вот, по большому счету, по-честному, да? Американская база в Кирьят-Гате распускается, значит, иностранных контингентов, слава богу, там нет, было бы хуже, если бы они там были. Вот. А что еще остается? Гуманитарная помощь? Ну так, собственно, для этого Совет мира не совсем нужен. И, видимо, отсутствие какого-то контроля более жесткого, чем хотелось бы со стороны Израиля, это уже следствие прямого давления на Израиль без какой-либо деятельности Совета мира. Так что если эта структура по-тихому как-то, знаете, само рассосет, что называется, распадется, я тоже не удивлюсь.
0: Ну что ж, возвращаемся к Ирану, как я и обещал. Итак, сообщают о том, что Иран, разумеется, тратит это время с пользой, выкапывает свои ракетные города, готовится к возобновлению военных действий. Вопрос состоит в том, сколько еще времени Трамп намерен поддерживать эту видимость прекращения огня? Потому что мы видим, что мы еще пока там не участвуем никак, но и Эмираты, и американские военные наносят все чаще удары на территории Ирана. Иран пока отвечает в основном по Эмиратам, но тем не менее понятно, что говорить о какой-то деэскалации уже не приходится.
2: Ну и здесь вопрос, как посмотреть, по большому счету, если я правильно понимаю, то сообщения об ударах Эмиратов и, кстати, Саудовской Аравии по территории Ирана, они относились к тому периоду, когда была активная фаза боевых действий. Да, были какие-то реакции на последние атаки беспилотников по территориям Эмирата. Иран построил формулу, при которой эта война, во-первых, асимметричная, она... собственно, концентрируется на экономическом подбрюшье мира, да, Армузском проливе. И, что называется, держите меня семеро, каждый раз, когда нас атакуют, мы будем атаковать самые непредвиденные цели. Оман, например, Эмираты сегодня, я не знаю, это могут быть, может быть, все что угодно, Катар, Саудовская Аравия, в том числе и Израиль, но прежде всего именно страны Персидского залива, именно потому что это создает определенную динамику в ценообразовании всего, что касается энергоресурсов. И здесь Иран ведет себя на самом деле довольно логично. Теперь, что касается Трампа, то это, конечно, энигма, черная материя, я не знаю, как бы, как хотите, так и называйте, поскольку, ну, как будто бы логики, которая наша старая привычная логика ведения переговоров и, собственно, озвучивания своей позиции, да, когда вторая сторона упрямо не хочет идти навстречу, а здесь немножко этой логике ничего не поддается, потому что, ну, как-то не вижу я, как Трамп выйдет из ситуации, в которую он сам себя загнал. Не войной, да, не войной, а постоянными угрозами, которые он не реализует. В известном фильме известный персонаж сказал легендарную фразу «If you wanna shoot, shoot, don't talk». Да, в данном случае, if you wanna shoot, shoot, а не пиши посты в социальной сети True Social. Ну, хотя бы что-то, да. По крайней мере, мы пока этого не наблюдаем, и со стороны Ирана логично предположить, что вторая сторона, я извиняюсь, блефует, говоря языком покера. И здесь вопрос, действительно, может быть, нас удивят, а может быть и нет. Мы живем в эпоху постмодерна, когда все возможно и невозможно одновременно, как в квантовой механике. Но серьезно я говорю, то есть мы же не знаем, мы же абсолютно не можем ничего сказать, что произойдет, например, сегодня ночью. Абсолютно, да. Предполагаем, что ничего не будет, пока Трамп находится в Китае. Удивитесь ли вы, если сегодня ночью начнут обстреливать, я не знаю, там, Тегеран? Да, наверное, удивимся, но не сильно. Просто потому, что уже удивляться устали, что называется. Да? Поэтому здесь строить какие-то прогнозы, извините, увольте, давно уже, наверное, пора переставать вообще заниматься этой неблагодарной деятельностью.
0: Как говорит старый клише, на этой оптимистической ноте мы и закончим. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за это. Разговор.
2: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Продолжаем тему. И как мы уже упоминали, Дональд Трамп несколько часов назад прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом. Трампа сопровождает впечатляющая делегация миллиардеров хай-тека. Повестка дня визита в первую очередь экономическая, но без разговора о ситуации на Ближнем Востоке дело не обойдется. И об опасениях сторон, о опасениях американцев, что Китай воспримет текущие неудачи Трампа в Иране как повод усилиться и, может быть, даже задуматься о Тайване, мы хотим поговорить с Галией Лави, заместителем главы центра Глейзера по вопросам израильско-китайских отношений в Институте исследований национальной безопасности АНСС. Галия Лави, сганит Рош Мерказ Глейзер Деминьют Исраэль Син, Б. Махон Ле Мехкарей Битахон Леуми, шалом лах. אוקיי, okay, אז טראמפ נחת בסין, הביקור התחיל, אני קורא כותרות בעיתונים סיניים, שם מה שקרה, הגישה היא סינית, 1,000 סיבות להצלחה, מפגש קברניטים של ספינות ענק, אף אחד שם לא מנסה לצחוק על טראמפ או להציג את הביקור שלו כאיזה ניצחון היסטורי סיני, סינים יותר חכמים מזה, נכון?
3: בהחלט, עבור סין זה בהחלט מפגש בין שווים, אין שום סיבה ללעוג לראש המעצמה הראשונה בגודלה בעולם. לסין יש הרבה אינטרסים להסתדר עם סין, עם ארצות הברית, וטראמפ יקבל ומקבל כבר עכשיו בעצם כבוד מלכים. סין מגיעה באמת למפגש הזה כשווה בין שווים, ועבורה עצם קיומו של המפגש הזה, שנשיא ארצות הברית מגיע לנשיא סין, לביקור בבייג'ינג, הוא הצלחה גדולה מאוד, והתקשורת הסינית בהחלט מבטאת את זה בצורה הזאת.
0: על ארבעה נושאים מדברת התורה, במקרה הזה של ביקור טראמפ בסין, ארבעה נושאים עיקריים על סדר היום. הטריפים, המכסים שטראמפ הטיל על מוצרים סינים, וסינים פעלו בתגובה, תחרות בנושא טכנולוגי, טייוואן, וכמובן המלחמה מול איראן. האם הסדר היום הזה נכון לדעתך, ואם כן, אז בואי נעבור נושא-נושא.
3: אני חושבת שכן, אני לא יודעת אם זה דווקא בהכרח בסדר הזה, אני חושבת שהנושא הכלכלי בין שתי המעצמות, בוודאי מהצד האמריקאי, הוא הנושא המרכזי, יעידו על כך סוללת בעלי החברות האמריקאיות שמתלווים לטראמפ, מבחינת טראמפ הוא מגיע לעשות ביזנס, הוא גם שלח את שר האוצר שלו להיפגש בדרום קוריאה עם סגן ראש ממשלת סין. מבחינת טראמפ, הביקור הוא בהחלט כלכלי בראש ובראשונה. זה לא אומר שלא ידברו על דברים אחרים. גם מבחינת סין, יש לה עניין גדול מאוד לחזק את בוא נגיד, לוודא שהמשך ההתפתחות שלה לא נעצר על ידי ארצות הברית. כל נושא הטכנולוגיה המתקדמת, נושא השבבים שהיא רוצה לקבל מארצות הברית, ולסין יש גם את המנופים הכלכליים לתת בתמורה, וגם את הדרישות שלה.
0: אוקיי, okay, עכשיו בוא נעשה הפסקה, כי דיברנו בעברית, ואני רוצה הזדמנות לתרגם את מה שאמרנו למאזינים שלנו ברוסית. Мой первый вопрос Гали Лави касался характера того, как характеризуют в Китае этот визит. Если мы думали, что мы увидим в китайских газетах заголовки какие-то торжества, националистической победы, то этого не видно. Заголовки гласят «тысяча причин для успеха визита Трампа», «встреча капитанов гигантских кораблей» и так далее. далее. Я задал Галилову вопрос, как китайцы видят этот визит, как они демонстрируют свое отношение к нему, с учетом того, что политика Трампа не всегда была дружественной в отношении Китая, мягко говоря. По словам Галилови, Китай действительно видит этот визит историческим. Визит Трампа — это признание не какой-то там победы Китая, а важности Китая в международной системе, равенства Китая и США. Этого китайцам достаточно, этого китайскому руководству достаточно. Поэтому

0: силы так быстро, чтобы американцы не успели отреагировать, и он уж точно не хочет скатиться в глобальный кризис с Соединенными Штатами. Более того, китайская армия находится в серьезных сложностях, поскольку Си только что закончил раунд чистки высшего китайского генералитета по разным причинам. Тем не менее, факт есть факт, она сейчас, китайская армия точно не готова к войне. Что Китай попытается сделать? Он попытается добиться от Соединенных Штатов согласия не разгоняться, не спешить на пути признания независимости Тайваня, замедлить поставки вооружений, разъяснить лидерам Тайваня, что если они попытаются сделать какие-то такие шаги, Америка их не поддержит, и таким образом продолжать держать эту проблему на медленном огне по мысли Си и его окружения, это выгодно для обеих сторон. Плюс, последняя тема на повестке дня, это Иран, разумеется, и тут, говорит Галия Лави, если Трамп обратиться к Си с просьбой помочь и надавить на Иран, или присоединиться к каким-то санкциям против Ирана, или продолжить замещать иранскую нефть уже окончательно российской, то, конечно же, Си попытается взять свою цену. Да? На встрече капитанов гигантских кораблей бесплатных обедов не бывает. И поэтому китайская цена любого содействия американцам в давлении на Иран, конечно же, будет Тайвань. Трамп, отмечает Галия Лави, уже заявил, что ему Си не нужен для того, чтобы победить Иран, но, тем не менее, вполне возможно, что это была такая заявка перед началом переговоров, а за закрытыми дверями такая сделка Тайвань в обмен на Иран, если грубо очень говорить, вполне возможно будет обсуждаться. Это была Галия Лави, заместитель главы Центра Глейзера по вопросам израильско-китайских отношений в Институте исследований национальной безопасности.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Еще в начале недели правящая коалиция информировала журналистов о своих грандиозных планах на последнюю сессию нынешнего созыва. Речь шла о законах, являющихся частью юридической реформы, изменении отношений между политиками и чиновниками в пользу первых, но тут на сцену вышли ультраортодоксы из Дегеля Тора, и в политическом театре началось совсем другое шоу. Михаил Переверт, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Олег.
2: Ну что, сегодня мы услышали уже привычную новость. Коалиция сняла с повестки дня этой недели все свои законы в Кнессете, потому что нет большинства, потому что ультраортодоксы продолжают бойкотировать такие голосования. Слезай, приехали?
3: Ну, видимо, да. Хотя это, конечно, не означает, что выборы состоятся в сентябре. Они вполне могут дотянуть и до середины октября, может быть, даже до конца октября. Но в любом случае есть кризис доверия, я думаю, он настоящий, но, в принципе, ни Нетаньяху, ни у Харидим нет особой иной альтернативы. Они рады были бы друг другу изменить, да не с кем. Поэтому я думаю, что даже при вот этом политическом разводе, да, якобы, который мы наблюдаем, все будут стараться не перегнуть палку и оставить возможность на создание следующей коалиции после выборов, когда бы они не прошли, учитывая, что никто из коалиции, из оппозиции, из Нетаньяху не собирается, да, создавать будущее правительство, и учитывая, что Харидим, видимо, да, оппозицию брать туда не будет, то выбора у них особо нет. Хотя, повторяю, сейчас, видимо, речь идет о каких-то технических вопросах, когда провести выборы, до праздников, 1 ли сентября, или все-таки в октябре. Нетаньяху выгодно провести их в срок. Ультрарелигиозным партиям выгодно показать, что они свалили правительство Нетаньяху. При этом Нетаньяху вполне возможно, что сделает шаг на нем, и вместо того, чтобы, да, идти на выборы навязанные...
2: Гроссмейстер всегда может повалить своего короля сам.
3: Вот именно.
2: Я вот на самом деле... Веселит на самом деле дискуссия между руководством коалиции, руководством правительства и ультраортодоксами, потому что ультраортодоксы говорят, Нетаньяху не хочет провести закон о призыве, а им отвечают в коалиции, это вы не хотите провести этот закон. Давайте вместе послушаем сегодняшнее заявление министра энергетики Эли Коэна и прокомментируем его.
4: הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל מחייבים אותנו להגדיל את מעגל המתגייסים. המצב הנוכחי שבו אנחנו...
2: Потребности израильской безопасности требуют от нас как можно быстрее увеличить количество призывников. И если ситуация сегодня уже могла быть такой, что каждый год призывались бы в два раза больше ультраортодоксов, чем сейчас, 7-8 тысяч каждый ближайший год, до сих пор этого не происходит. Но... У меня такое чувство, что Эли Коэн немножко не понимает позицию своих партнеров. Они не хотят, чтобы 7-8 тысяч ультраортодоксов шли в армию каждый год, нет?
3: Ну, вы знаете, по-своему, каждая из сторон права. Да? Ну, Ликуд, да, депутаты Ликуда считают, что это лучше, чем ничего. И, да, в принципе, лед бы тронулся, да, в случае, если хоть какой бы закон был принят. Ну, а ультраортодоксы со своей стороны считают, что это будет такой снежный ком, он не остановится, и давно известно, что, в принципе, выход из религии, ну, отход от религиозного образа жизни, как правило, очень часто начинается в армии, поэтому они, со своей точки зрения, да, не готовы пойти здесь ни на какой компромисс. К сожалению, заложниками этой ситуации стали все мы, израильские граждане, которые, да, по уже официальной статистике в израильскую армию за вычетом ультраортодоксов, арабов, призывается теоретически, да, в лучшем случае около 50-60%. И учитывая демографические тенденции, эта ситуация из года в год только будет, да, эта статистика ухудшаться. Но в любом случае, давайте, да, примем как константу, что религиозный образ жизни, ну, тот золотой стандарт, да, который, скажем так, считается сегодня золотым стандартом с точки зрения харедим, он не подразумевает, да, не допускает никакой, как бы, интеграции, он боится интеграции, тем более интеграции в армию, где женщина служит с мужчинами, и есть огромное количество, знаете, таких соблазнов в виде, будь то телефон, или в виде, да, пения женского, или в виде, да, подчинения не религиозному, а военному авторитету, ну и так далее.
2: В свою очередь, не менее весело было наблюдать за испуганной реакцией в оппозиции, части партии оппозиции, как минимум, когда Дегеля Тора начали распространять такую, забрасывать пробный шар о том, что они вообще могут присоединиться к ней и создать альтернативное правительство еще в этом кнессете на оставшиеся месяцы. Панику в лагере оппозиции хорошо иллюстрирует, на мой взгляд, вот это заявление депутата Наамы Лазими от партии «Демократы». Давайте послушаем.
5: אנחנו חייבים לשמור את ההנהגה החרדית מחוץ לקואליציה העתידית עבור עם ישראל והחברה החרדית. היום אני שנלחמת על לימודי ליבה.
2: Мы должны оставить ультраортодоксов и их руководство за бортом будущей коалиции ради всего нашего народа и ради ультраортодоксов тоже. Я сейчас веду борьбу за изучение базисных предметов и за государственное ультраортодоксальное образование, и я делаю больше для ультраортодоксов, чем все их руководство. Точно так же нужно действовать. В будущем 4 года такой борьбы, и появится новая, гораздо более приемлемая ультраортодоксальная партия, говорит Наама Лазими. Вы считаете, что такой сценарий вообще возможен? Нынешняя оппозиция будет готова пойти на сделку с ультраортодоксами ради власти?
3: Вы знаете, это большой вопрос, ответить на который я не могу. В любом случае, кто-то, понимаете, сейчас говорит неправду. Да? Ну, или оппозиция говорит неправду, что она не будет сидеть с Нетаньяху, и тогда у нее не будет возможности, судя по опросам, создать коалицию. Либо им придется, да, если они все-таки хотят быть у власти, то взять ультраортодоксов. Да? Ну, или появится какая-то третья, четвертая, пятая сила, может быть, какая-то средняя, небольшая правоцентристская партия, да, о которой давно говорят, и тогда расклад сил изменится. Мне сейчас, конечно, будет очень сложно себе представить, как лидеры коалиции смогут, оппозиции, простите, смогут нарушить данное обещание и взять в коалицию харедим. Скорее, они возьмут в коалицию партию Ликуд или даже Нетаньяху, или, быть может, вот ту самую непонятную правую партию новую, которая, может быть, будет создана. Харедим сейчас кажутся тем самым, знаете, таким настоящим политическим водоразделом, по которому проходит условное вот это деление на правых и левых, это будет неправильно, конечно, сказать, да, но на коалицию и на оппозицию. Это сегодня очень удобно, такой флаг, который, с одной стороны, подняли оппозиционеры, с другой стороны, подняли сторонники коалиции, консерваторы. И мы вернулись к той старой, доброй и такой классической формуле «евреи против израильтян». Это так сейчас не называется, но это очень похоже. Но так это выглядит.
2: Михаил Пелевер, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо, Арик.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Израильская народная примета. Каждый раз, когда Министерство финансов начинает говорить о многолетних планах, надо готовиться к самому худшему. На этот раз Минфин тоже не разочаровал. Непонятно, зачем слиты сегодня в СМИ план комплексных реформ на период до 2032 года. Да-да, пятилетка. Включает в себя отмену освобождения от НДС в Эйлате, повышение пенсионного возраста до 70 лет и сокращение пенсионных отчислений. Одновременно, правда, в Министерстве финансов требуют сократить число министерств. Так можно будет сэкономить, по их мнению, 10 миллиардов шекелей за одну каденцию КНЕС, на полную каденцию, разумеется. и поэтапно вернуть оборонный бюджет на предвоенный уровень. Тоже интересная задача, в общем-то, хотя, наверное, фантастическая. И вот об этих планах, кстати, реакция министра финансов уже поступила, мы о ней тоже скоро сейчас поговорим, с профессором Цви Винером, специалистом в области экономики и финансов, бывшим деканом школы делового администрирования Еврейского университета, экспертом по рынку капитала и управлению рисками. Профессор Винер, здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Ну что, вроде все было так хорошо, нам говорили, что мы отлично справляемся с последствиями войны, налоговые поступления растут, сильный шекель, и тут приходит Министерство финансов и говорит, будем резать по-живому.
6: Так точно.
2: Ну, за что нас так?
6: Есть какая-то старая легенда о том, что кому-то было очень плохо, он обратился к раввину, тот сказал, там сначала... делай, ешь меньше, работай больше, в конце концов, приведи козу домой. В конце концов, человек совсем стало плохо, говорит, Рэбби, что я могу сделать? Он говорит, убери козу, тебе сразу станет легче. Это действительно так и происходит. Израиль находится на предвыборном промежутке. Всем понятно, что между сегодняшним днем и октябрем будут выборы. Поэтому любые решения, которые правительство может производить, которые не популярны, никто за них голосовать не будет. Поэтому сегодня самое время прийти с какими-то требованиями, сделать все на свете правильно, и все улучшить, и все исправить. Все равно все это не пройдет. Поэтому сейчас Министерство финансов пришло, вынесло все свои замечательные требования. Они прекрасно понимают, что ничего из этого не произойдет. Но сейчас самое время потребовать много с тем, чтобы потом постепенно-постепенно от всего этого отказаться и хоть что-нибудь попытаться сохранить. Вот и все.
2: Ну, это какой-то странный, на самом деле, способ готовить пятилетний план экономического развития страны, финансового развития. Давайте мы сначала замахнемся.
6: Давайте посмотрим каждый пункт по отдельности.
2: Пожалуйста.
6: По идее, большая часть этих требований разумные и правильные. Я так и считаю, что не нужно делать... налог на добавочную стоимость в Эйлате отличный от всего Израиля. Я не считаю, что нужно сохранять пенсионный возраст на 65-67 лет, когда люди стали намного дольше жить и намного больше хотят работать. Я не считаю, что нужно там, не знаю, субсидировать такие-то и такие-то министерства, которых у нас слишком много. Но реально все эти требования можно производить только если у вас есть сильное правительство, которое согласно... противостоять требованиям тех групп населения, которым эти поблажки очень хороши. Без сильного правительства или в преддверии выборов никакого шанса провести эти реформы нету. Реформы правильные, большая часть этих реформ правильные, их нужно сделать. Только не сейчас, не в ближайшие полгода их сделать невозможно.
2: Профессор Винер, ну тут я не могу не вспомнить шутку, которую услышал сегодня. Человек сказал, что если вводят пенсионный возраст до 70, потому что мы хорошо и долго живем, ну, значит, мы станем жить короче из-за этого, да? Но это, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Но на самом деле есть и серьезная критика. Глава бюро налоговых советников Ярон Гинди, например, говорит, что отмена... освобождение от НДС в Эйлате и тем более на услуги туризма в Израиле, это настоящая профессиональная ошибка, ничего хорошего из этого не будет, доходы будут минорными, а потери будут весьма серьезными для Эйлата как города и для израильского туризма в частности, в особенности в период, когда надо будет его восстанавливать по окончании войн. Но на самом деле у меня вопрос такой.
6: Нет, давайте сначала к этому, давайте по этому поводу. Давайте полминуты поговорим насчет этого пункта. Значит, я прекрасно понимаю, почему у израильского правительства есть совершенно разумное желание помочь городу Эйлату, который находится очень далеко, который без поддержки ему будет и трудно и так далее. Это я прекрасно понимаю. Вопрос, как это нужно делать? На сегодняшний день это делается тем, что нету налога на добавочную стоимость в Эйлате, поэтому каждый второй человек, который едет в Эйлат, берет заказы от всех своих родственников, знакомых, купить там телефоны, еще что-то, холодильники и так далее. И все это совершается в Эйлате, там магазины открыли кучу снифов, кучу отделений, и все это продают. Если государство хочет помочь Эйлату, то оно должно сделать одинаковый налог на добавочную стоимость по всему Израилю и сказать, а Эйлат нам важен, Эйлату мы даем еще такую-то сумму денег, и пусть... Эйлатский муниципалитет решит, кому нужно помогать в первую очередь, магазину KSP или тому, чтобы дороги были чистые.
2: Ответят вам на это те, кто поддерживает эту меру помощи городу, то, что эта мера поощряет трудоустройство в Эйлате. Эйлатцы работают в тех же самых магазинах, они получают государственные дотации или помощь от мэрии на то, чтобы делать что-то, что не приносит никакой деловой выгоды.
6: Правильно. Значит, если те же самые деньги будут направлены на улучшение трудоустройства в Эйлате, жилищных условий в Эйлате и так далее, эффект будет намного больше, чем сегодняшняя система, которая в основном обогащает несколько сетей магазинов, которые в основном продают электротовары.
2: Окей, давайте поговорим о пенсионных отчислениях. Почему Минфин считает, что пенсионные отчисления надо сократить?
6: Нет, давайте возьмем две части. Во-первых, давайте начнем с истории. Пенсия как пенсия возникла в конце 19 века в Германии, 1871-2 год приблизительно. Обязательную пенсию ввел канцлер, которого звали Отто фон Бисмарк. И он ввел ее потому, что много людей стали переезжать из деревень в города, вместо того, чтобы несколько поколений жили в одном доме, обрабатывали один участок земли и заботились один о другом, семьи стали маленькие, поэтому возникла ситуация, что есть пожилые люди уже не в состоянии работать, и никто не хочет видеть пожилых людей без еды, без дома, страдающих на улице. Он ввел обязательную пенсию, сказал, есть много молодых, у всех молодых не возьмем немножко, старых не так много дадим, им хватит на то, чтобы прожить. И ввел пенсию обязательную. Пенсионный возраст в Германии в 1872 году был 70 лет. Поскольку на то время пенсионеров было очень мало, через несколько лет его спустили на 65. И с тех пор он остался там в Израиле и почти во всей Европе в районе 65-70. Продолжительность жизни выросла существенно, работоспособность людей увеличилась, потому что намного больше людей занимаются не тяжелым физическим трудом, а умственным или канцелярским. Поэтому никаких экономических причин держать пенсию на уровне 65-67 лет нет. На сегодняшний день большая часть пенсионеров в Израиле, большая часть работающих людей – имеют то, что называется пенсия цуверет. Это значит, что есть настоящие деньги, настоящие пенсионные сбережения, которые куда-то идут. И если конкретный человек потерял работоспособность до пенсионного возраста, он имеет возможность получать там пенсионный худ и так далее, и так далее. Те люди, которые доходят до 67-68 лет и хотят работать, количество этих людей все время растет. Поэтому нужно дать возможность этим людям работать. И нужно дать возможность пенсионным фондам лучше дышать и обеспечивать только тех, кто действительно дошли там до очень высокого возраста. Я даже думаю, что можно поднять за 70 лет это на сегодняшний день. Во всем мире эта тенденция происходит и будет также в Израиле. Теперь размер пенсионных сбережений. В Израиле пенсия хова, пенсия обязательна. И на самом деле это очень хорошо. Это ведет к тому, что в Израиле пенсионные фонды имеют громадное количество денег. Пенсионные фонды в Израиле ведут, я думаю, больше 3 триллиона шекелей. Это больше триллиона долларов по сегодняшнему курсу. На самом деле пенсионные сбережения очень большие, они все время растут, и они уже настолько большие, что израильский рынок их не в состоянии взять.
2: Я вынужден вас перебить, профессор Винер, потому что время наше, потом, к сожалению, все-таки подходит к концу. Давайте я попытаюсь отгадать ваш окончательный аргумент. Поэтому Минфин предлагает сократить слегка эти выплаты с увеличением возраста, освободившиеся деньги в надежде на то, что израильтяне будут тратить на развитие экономики другими способами.
6: Совершенно верно.
2: Ну что ж, профессор Винер, Цви Винер, специалист в области экономики и финансов, бывший декан школы делового администрирования Еврейского университета, эксперт по рынку капитала и управлению рисками. Большое спасибо за этот разговор, спасибо вам. А мне остается только зачитать реакцию министра финансов Бецалеля Смотрича, опубликованную в сети X. Я вижу неверные сообщения на разных сайтах. Журналисты не обращались ко мне с вопросами и подтверждениями. Это несерьезно. И так эти отчеты и выглядят. Так пусть общество знает мою позицию. Во-первых, пенсионный возраст не поднимется до 70 лет. Это вообще не обсуждается. Освобождение от НДС в Эйлате останется. Жители города могут быть спокойны. Хотите знать больше? Не читайте газеты. Это был министр финансов Бецалель Смотрич.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Неприятные новости для израильских туристов. Таиланду надоели израильтяне. Но, впрочем, не только они. Королевство, получившее в нашей стране репутацию такого рая, куда удаляются надолго, чтобы по-настоящему оторваться от требовательной израильской реальности, планирует вдвое сократить время нахождения по туристической визе для граждан 93 стран, включая Израиль. Все включено, так сказать. Мы говорим о ситуации в Таиланде и его политике с Хэн Плоткин, исследовательницей стран Азии Еврейского университета. Хэн Плоткин, хокерет Мединот Азия, университет Еврит, шаломлах.
7: Шалом.
2: Тов, и наши лашили, ма сину ли Таиланд?
7: ההחלטה לקצר את התזה, את ה, סליחה, את הוויזה לתיירים התקבלה בין היתר גם בגלל התנהגות של ישראלים. מה שקרה בשנים האחרונות שלנו למעשה, המון ישראלים נשארו בתאילנד באופן לא חוקי, חלקם גם הקימו עסקים לא חוקיים. לפני כמה שנים היה מקרה שבו ישראלי נתפס כאשר הוא פתח חנות תרופות וללא רישיון וגם שכר בנשק. ובמקביל גם במיוחד בשנה האחרונה היו גם המון סרטונים שרצו ברשת של ישראלים, בעיקר צעירים, שהתחצפו פשוט למקומיים. זה יצר הרבה זעם בקרב התאילנדים, במיוחד בעיירה בצפון בשם פאי, שם יש המון עסקים דרך אגב של ישראלים, וגם המון תיירים זרים התלוננו על תיירים ישראלים, וגם לאחרונה קרו גם כל מיני אירועים שישראלים דווקא לא קשורים אליהם. למשל, לא מזמן נתפס אדם בעל אזרחות סינית עם כמות גדולה של נשק. ואלו בעצם חלק מהנסיבות שהובילו בעצם לקיצור הוויזה עבור התיירים.
2: מה שאני רואה ממכרים שלי בפייסבוק, לפחות שהם מגיעים לתאילנד, זה תמונות מאורות קינה של איים מרהיבים, חופים ופילים. מי זה הישראלים שעושים את כל הבלגן?
7: זה בעיקר צעירים. זה בעיקר צעירים, חלקם אחרי צבא, שנוסעים לטייל. אבל יש גם הרבה אנשים שהם לא רק צעירים, כלומר בסביבות ה-20. גם אנשים יותר מבוגרים שלמעשה נשארים בתאילנד ומקימים עסקים באזור. היה גם מקרה בפאי, כבר הזכרתי את פאי קודם, שהיו המון תלונות על ישראלים, והיו גם שמועות שרצו ברשתות החברתיות של תאילנד שישראלים מנסים להשתלט, ואפילו ראש הממשלה אז בזמנו פטה טונג שינוואט הגיע כדי לנסות להרגיע את הרוחות, הגיע לאזור.
2: תסלחי לי על הבורות, בתאילנד יש מיעוט מוסלמי, נכון?
7: יש גם מוסלמים, כן, יש מיעוט מוסלמים, בעיקר בדרום, שם זה למעשה המלאים, אבל יש גם מוסלמים תאים, כלומר זה גם לא רק המלאים למעשה, גם מבחינת גם אנשים ממוצא אתני תאי, שהם מוסלמים.
2: הם מהווים מקור צרה לישראלים, או שזה לא המקרה? זה לא של המוסלמים מחממים את האווירה נגד הישראלים?
7: לא, זה לא המקרה. גם בפאי למשל זה לא אזור עם קהילה מוסלמית, למשל, נגיד למשל היו הרבה חיכוכים בפאי, שם אין קהילה גדולה של מוסלמים. זה פחות המקרה. המוסלמים המלאים נמצאים בדרום. כן, יש בסופו של דבר, במיוחד גם לאור המלחמה עם עזה, כן, יש גם הפגנות נגד ישראל, יש רגשות אנטי-ישראלים בקרב המוסלמים, אבל זה לא המקור בעצם להחלטה.
2: אוקיי, חן פלוטקין, חוקרת מדינות אסיה, האוניברסיטה העברית, תודה רבה לך לשיחה הזאת, אני רוצה שיהיה לי זמן לתרגם את הסיפור המעניין שלך גם. Туда. Отвечая на мои вопросы, Хэн Плоткин, исследовательница стран Азии в Еврейском университете, рассказала следующее. Да, мое предположение не было ошибкой. Действительно, израильтяне проявили себя не самой лучшей стороны в Таиланде. Речь идет не только о дурном поведении, но и различного рода незаконных действиях. В первую очередь, незаконное пребывание в Таиланде, когда виза такая длинная, то затем власти до сих пор смотрели сквозь пальцы на продолжение незаконного пребывания туристов. Затем за этим последовали попытки создать успешные попытки создать незаконные бизнесы. Так, например, в известном пребывании израильтян в городе Пай был задержан израильтянин, который одновременно создал незаконный магазин, незаконную аптеку фактически, и при этом еще параллельно торговал оружием. То есть совмещал эти два бизнеса, наверное, весьма удачно для себя. Это серьезная проблема, но это не только израильская проблема. Действительно, на очень многие страны распространяется это решение, потому что мы в этом случае, к сожалению, мы не исключение из правила, но правило так действительно существует. Вот был весьма серьезный пример того, как китайский гражданин был задержан с большой партией оружия. Жалобы приходят не только от местных жителей, но и от туристов. Таиландское правительство решило действовать. Я задал вопрос, о ком идет речь. Речь идет, в первую очередь, о молодежи, но есть и взрослые, более взрослые израильтяне, которые остаются в Таиланде чаще. В Таиланде действительно есть мусульманское меньшинство. Малайское на юге, тайское на севере. Оно, конечно, настроено антиизраильски сегодня на фоне войны. Были демонстрации, агрессивные слухи о том, что якобы израильтяне хотят захватить часть Таиланда. Даже премьер-министр бывший прибыл на место тогда, чтобы успокоить страсть. Но, тем не менее, эта проблема не исходит в основном, по словам Хэн Плоткин, от исламского мусульманского населения. И этой составляющей в этой проблеме нет. Ну, спасибо и на этом.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Ну, музыка на фоне говорит вам о том, чем мы заканчиваем эту программу. Первый полуфинал Евровидения 2026 в Вене закончился успешно для израильтян. Израильский участник Ноам Битан с песней «Мишель» вышел в финал конкурса, поднялся в табличке букмекеров уже на 5-е место. Второй полуфинал завтра, 14 мая, финал в субботу на арене Винерштадт-Халле. Вместе с Ноамом в финал вышли Финляндия, Греция, Сербия, Молдова, Польша, Литва, Швеция, Бельгия и Хорватия. Вот что сам Ноам Битан сказал после своего успешного выступления. Надо смотреть на лучшее, на любовь, которую ты получаешь, а не на то, чего не хватает, на полную половину стакана, короче говоря. Было потрясающе. Понятно, что всегда есть место лучшему. Для этого работаешь, на это целишься. Но потом приходит момент истины. Это как экзамен. В день экзамена поздно учиться. Надо явиться, надо делать, надо полагаться на себя, что то, что усвоено, усвоено. И часть этого — быть собой, быть открытым, чувствовать себя свободно. На выступлении важно очень поймать момент, не быть как робот. И на этот раз мне это удалось. Ну, а мы продолжаем праздновать попадание в финал Евровидения с постоянным комментатором конкурсов Ириной Кильфиной, поэтом, композитором, певцом, певицей, простите. Ирина, вы с нами?
8: Да. Добрый вечер, да.
2: Вам конечно. Слово.
8: Ну, что я хочу сказать. Так как я все время комментирую, и вчера я тоже комментировала, я настолько переживала, потому что всегда очень сложно, за своих ведь болеешь априори, да, то есть неважно, как он выступит, самое главное, что это наш, мы за него держим кулаки, всей страной болеем, и не только нашей страной, но еще во многих других странах, несмотря на отношение к Израилю, все-таки песня понравилась. И когда вышел Ноам, я, честно говоря, настолько перепугалась, у меня было такое ощущение, что я сама выхожу туда, на эту огромную сцену. Кстати, сцена была не очень большая, но все равно это же весь мир на тебя смотрит. И как он начал петь по сравнению с теми, кто пел перед ним, и уже после него потом, у него у единственного был настоящий голос. Вот настоящий. Искренний, столько энергии, столько эмоций, столько интеллекта. Это очень важно, потому что на сегодняшний момент либо фрики выходят, ну, кстати, в этом году, между прочим, фриков практически нет, но либо фрики выходят и чем-то эпатажем своим берут. В этом году огромное количество танцевалок, где особо голос-то и не показать, а если показывают в танцевалке голос, то это вообще как-то смешно смотрится. Танцевалка, она музыка для ног, она не для того, чтобы показать голос. Очень большое количество всегда поющих мальчиков или девочек, которые танцуют и поют, и показывают, смотрите, какая у меня прекрасная дыхалка, как я могу и то, и это делать. Это так надоело все. И тут вышел человек и просто спел историю любви. Ну, несчастной любви. Но, по крайней мере, он порвал все стереотипы. Ведь от нас ждали, я уверена в этом, я уже говорила, от нас ждали слез. В очередной раз показать, как мы страдаем. А мы вышли и спели о любви. Трогательную песню невероятно красивым голосом. Невероятно качественно. Ни одной фальшивой ноты. Кстати, немножечко, но он, конечно, перепел, потому что они очень много репетируют, и слышно немножечко такие подсорванные, да, вот как вам, слышно, нет, чуть-чуть подсорванные связки, но все равно идеально все, а там очень сложные ноты. И там очень много техники, вокальной техники, которую певцы просто демонстрируют. Смотри, я вот так могу, а могу вот так, а еще я вот так умею. А у него это все настолько природно было, вот настолько естественно, что, честно скажу, я наблюдала за тем, что люди пишут. Я когда смотрю Евровидение, я смотрю его в Ютубе, и там с правой стороны идет, ну, огромное количество людей, которые что-то пишут. И везде израильские флаги. Боже, как это было приятно! Как это было здорово! Несмотря на то, что есть, конечно, замечательные номера, поставленные хорошо. Но вот что еще интересно, я сегодня нашла видео, которое выставили, как за одну минуту меняются декорации, и как я прямо выставила у себя это в Фейсбуке, потому что люди должны видеть, насколько технически этот конкурс сложный и насколько он здорово сделан. И вот эти декорации, которые за одну минуту поменяли, и вдруг появился наш бриллиант, который светил на сцене. И ничего, к счастью, не произошло, потому что мы могли ведь ждать не только выкриков из зала, которые были, естественно, но мы могли ждать и других каких-то нюансов. Знаете, есть такие истории, когда балерины рассказывают, как им подсыпают...
2: Всякое бывает в художественном мире. Ирина, я хочу задать вопрос, уже, так сказать, двигаясь вперед и глядя на финал в субботу. Кого вы из потенциальных конкурентов будете внимательно слушать завтра?
8: Я хочу сказать, что нас может удивить все-таки Сербия, как ни смешно.
2: Которая уже прошла вместе с нами.
8: Да, потому что когда я слушала просто их, без видеоряда, они меня, честно говоря, не впечатлили. Но вчера их видеоряд, они, возможно, могут повторить Лорди. Помните, как были вот эти Лорди, которые выходили? Финны. Финский номер очень хороший. Бельгия замечательная, Литва необычная. Мне кажется, что вот это одни из наших конкурентов. И, конечно, итальянец. Итальянец просто изумительный. Может такое быть, что Евровидение будет там, вполне возможно. Италия очень сильная, очень интересная, очень приятный. Это же очень важно, когда артист дарит тепло, да, дарит вот эту положительную энергию. У сербов отвратительная энергия. Нам это не надо. Вот. А у итальянца замечательная. Ну и, конечно, нам всем очень хочется, чтобы Ноам победил. Но кто знает, а вдруг дадут победить? Это же все-таки политика сейчас вмешается, мне так кажется.
2: Ну что ж, Ирина Хельфин, поэт, композитор, певица, постоянный комментатор конкурсов Евровидения. Всегда очень приятно говорить с вами на эту тему. Какая жалость, что конкурс только раз в году. Держим пальцы, молимся всем богам, в которых верим. Исход субботы, финал. Ноам снова
8: спасибо,
2: на сцене. Будем надеяться
8: на отличный... Можем поговорить потом, после самого конкурса.
2: Обязательно, вне всякого сомнения. Большое спасибо. Ну, а мы на этом и на фоне этой музыки, этого пения заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, звукооператор Ивьетар Шимони, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Канрека».

Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берн. И сегодня, как всегда, будем разбираться в историях, за которыми стоят не только законы и бюрократия, но и реальные люди. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.au. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня мы поговорим о школьной поездке, на которую девочку не хотели брать из-за ее временного ограничения по здоровью. Обсудим непростую ситуацию подростков-репатриантов, которые приезжают в Израиль уже почти взрослыми и внезапно оказываются между образовательными системами. Разберем, как сегодня работает программа льготного жилья Дирабанха и как банки рассчитывают первый взнос для победителей лотерей. И отдельно поговорим об изменениях в подоходном налоге, которые уже утверждены на 2026 год, кто действительно начнет платить вместе. Оставайтесь с вами. С нами программа «Особый случай». Ну, сегодня по традиции вместе с нами Алекс Мишкеблит, заместитель начальника отдела ведомства государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. На этот раз поговорим о случае, который касается школьных экскурсионных поездок для детей с ограничениями. Алекс, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Алекс, расскажите, что именно произошло в этой истории?
1: К нам обратилась девочка, ученица 12 класса, чей класс отправился на двух- или трехдневную поездку в район Эйлата. После перенесенной операции ей трудно ходить, она пользуется костылями. И процесс восстановления должен занять еще несколько месяцев. И в связи с этим у нее существует ограничение в передвижении. И, среди прочего, она не смогла бы участвовать в запланированных в рамках этого классного путешествия таких походах. По пересеченной местности, скажем.
0: То есть в школе оказалось проще не брать ребенка в поездку, чем искать решение. Правильно поняла?
1: В конце именно это и произошло. Ее не взяли в поездку. Так. Ей предложили самой прибыть на второй день этой поездки, когда не запланированы уже походы, а будет, собственно, город Эйлат. Она с помощью родителей купила билеты на самолет, но, к сожалению, полет был отменен, и таким образом она осталась вообще вне этой деятельности. Ну, естественно, для начала в рамках рассмотрения этой жалобы мы обратились к школе. Школа представила нам описание всевозможных контактов с девочкой, с ее родителями, попытки, как именно они надеялись решить эту проблему, почему они не смогли согласиться на предложение девочки посидеть в автобусе, пока весь класс будет ходить по полям и по горам. Единственное, что они смогли предложить, это, как я уже сказал, чтобы она пришла на последнюю часть этого путешествия, что по независящим от них причинам сорвалось. Далее мы обратились в Министерство просвещения и поинтересовались, какова их позиция по данному вопросу и что, собственно говоря, должны делать дети с особыми потребностями, с ограничениями в передвижении в случаях, если их классы отправляются в путешествие, и кто должен обеспечивать им при необходимости участие в таких путешествиях. Министерство просвещения в данном случае очень удивилось, скажем так, описанию всей этой ситуации и заявило, что мало того, что есть специальные правила на данный счет, так есть и вдобавок специальный фонд.
0: Финансирование.
1: Да, для финансирования решений конкретно в каждом отдельном взятом случае, соответственно, проблемам того или иного ученика. То есть, если бы школа обратилась в этот фонд, то заранее, то, естественно, были бы выделены деньги, допустим, на специального сопровождающего или не на какую-то частную автомашину, которая перевезла бы эту девочку из точки А в точку Б, минуя путешествие через вади и горы, где двигался весь класс. То есть специально проверили бы, куда именно едут, чем там будут заниматься, и как в данном конкретном случае с помощью определенного, естественно, не неограниченного, но вполне приемлемого бюджета можно найти решение. Школа, когда мы им передали ответ, информацию, полученную из Министерства просвещения, удивилась еще больше. Оказалось, что никто, ни директор школы, ни кто-либо из администрации вообще были не в курсе и не осведомлены ни о существовании специальных правил и распоряжений министерства, ни тем более о существовании специального бюджета.
0: Ну вот, честно говоря, я вот слушаю сейчас эту историю и вот не понимаю, как такое возможно, чтобы администрация школы не была знакома с инструкциями Министерства образования, в рамках которых она, по идее, должна работать и предоставлять услуги и детям в рамках общеобразовательной деятельности, и в рамках выездных экскурсий или каких-то мероприятий, которые устраивают школы для детей.
1: Странно, но факт. Таков был ответ. Они просто не знали.
0: Очень интересно. И после того, как уже они поняли, что такая инструкция есть, фонд есть, они теперь будут соблюдать инструкции, как положено?
1: Будем надеяться. Вдобавок, в результате этого случая министерство пообещало нам разослать снова по всем школам эту инструкцию.
0: Отлично.
1: И сообщение, что обратите внимание, что существует как инструкция, так и специальные фонды, специальные выделяемые ежегодно средства для решения именно вот этих проблем. Будем надеяться, что в будущем таких проблем не возникнет, потому что, к сожалению, этой конкретно девочке помочь уже было невозможно.
0: Алекс, вы в начале эфира сказали, что девочка обратилась сама. Это девочка, это не родители, это обратилась девочка?
1: Не родители, это обратилась, собственно, девочка, ученица 12 класса. По закону к нам может обратиться любой человек, что включает в себя также и детей.
0: Ну, это просто прекрасно. То есть каждый ребенок может также постоять за свои права, если считает, что они нарушены тем или иным государственным учреждением. Это на самом деле очень хорошая и важная новость, которую, я думаю, многие сейчас, если нас слушают, у которых есть дети, внуки, обязательно расскажите о такой возможности, которую предоставляет наше государство Израиль. Алекс, скажите, вот насколько часто вот так вот одна конкретная жалоба действительно приводит к изменениям в системе, то есть чтобы другие жители Израиля не попадали больше под вот несправедливое отношение со стороны тех или иных учреждений?
1: В основном жалобы связаны с конкретной проблемой конкретного человека. Но иногда действительно случается, не могу сказать, сколько это в процентном отношении, опять же, это зависит от вопроса, от того, на кого жалуются, от выявленных проблем. Случается, что да, действительно, решение проблемы одного человека автоматически приводит к решению проблемы других людей. Допустим, если выясняется, что какое-то ведомство неправильно трактует положение законодательства или каких-то ведомственных инструкций и не доплачивает тому, кто к нам обратился. Естественно, в результате исправления выявленных нарушений в этом отдельно взятом случае они по своим базам данных поднимут информацию о тех, кому они отказали в похожей ситуации. И, естественно, тоже будет все возвращено.
0: Да-да-да, как в прошлом эфире, когда вы рассказывали про девушку, которая родила и не смогла получить поощрительную дотацию, тогда подняли всех тех, кто, женщин, которые были в декретном отпуске, Битуахлюми, тогда речь шла о Битуахлюми, и действительно тогда удалось помочь не только той девушке, которая к вам обратилась. Алекс, во-первых, каждый раз историю, которую вы рассказываете, каждый раз удивляет все больше и больше, что, к сожалению, в некоторых учреждениях до сих пор не полностью осведомлены о том, как они должны действовать в соответствии с теми или иными инструкциями, положением и законом. И я очень рада, что ваша линия существует, и к вам может обратиться любой житель Израиля, получается, от нуля и так далее, и любой турист, приезжающий в государство Израиль. Давайте напоследок расскажем нашим слушателям, напомним нашим слушателям, как же можно к вам обратиться.
1: На данный момент около 90% обращений к нам поступают через наш интернет-сайт, ведомство государственного.
0: Через форму обращения.
1: Да, через онлайн-форму обращения. Там есть несколько языков, в том числе русский. Скорее всего, это самая простая и доступная форма на данный момент, которую предпочитает большинство обращающихся. Тем, кому по каким-то причинам удобнее послать обычное письмо или факс, могут это сделать. Можно обратиться физически, посетить одно из наших отделений в часы приема посетителей и устно рассказать, в чем проблема. Можно также обратиться и через Facebook.
0: Даже Facebook-линия.
1: Это... Даже Facebook у нас есть линия.
0: Спасибо большое, Алекс, за сегодняшний эфир. И я надеюсь, что в следующий раз вы нам принесете тоже очень интересную и поучительную историю.
1: Буду стараться.
0: Хорошего вечера.
1: Вам также.
0: Следующая тема, даже, наверное, история, которая, думаю, может оказаться очень знакомой многим семьям новых репатриантов. Речь пойдет об аттестате зрелости, о возрасте, бюрократии и ощущении, что человек просто выпадает из системы. Вместе с нами на линии Людмила, мама-одиночка, которая... Любовь, мама-одиночка, которая расскажет историю своей дочери. Девушка приехала в Израиль почти в 18 лет, готовилась к экзаменам, но, к сожалению, обучение не сложилось. Добрый вечер, Любовь.
2: Татьяна, добрый вечер. Благодарю вас за краткое изложение моей истории. И я немножко дополню, что,
0: конечно,
2: в принципе, вот эту всю нашу историю можно назвать «багрут» или «хождение по мукам». В общем, все как по классику. Ситуация следующая. Да, вы правильно сказали, что мы приехали в Израиль 3 года назад. Единственное, что на тот момент дочке было 17 лет. И в стране исхода она закончила 9 классов, то есть тоже у нее не полное среднее образование. Угу. И потом она нигде не училась, ни в колледже, ни в 10 классе, но были на то свои причины. И вот, собственно, когда мы приехали в Израиль, ее определили в 10 класс школы, и потом по таким определенным обстоятельствам, скажем так, мы нашли возможность перевестись в так называемый Кидунор, то есть это заведение, где учатся дети, кому сложно адаптироваться, ну, к школьному балагану, скажем так. Вот. И, в принципе, все было хорошо и благополучно до 1 сентября 2025 года, когда дочке не позвонила ни завуч, ни директора и не сказали, как она будет учиться. Она уже позвонила сама непосредственно завучу и спросила, когда ей приходить на учебу. На что ей сказали, что мы тебя уже учить не можем, потому что уже на тот момент дочке было 19 лет, то есть первая причина, по которой ей отказали в обучении, из-за возраста. И вторая причина, что остались только, по их мнению, внешние экзамены, внешний экзамен, да, прошу прощения, внешний экзамен, то есть сплошь на иврите, и, по их мнению, дочери внешний экзамен вот на иврите будет очень сложно сдать.
0: Любовь,
2: вот.
0: Скажите, а когда вы устраивались в школу, вас предупреждали о том, что в 19 лет она уже не сможет? Или вообще это было настолько неожиданно, что... Как это?
2: Ситуация такова, что когда я ее перевела в Кидумор, то ей поставили условие, что за полгода она должна будет там пройти чуть ли не 2 класса. И дочка уже к этому была готова, потом ей сказали, ну ладно, давай, вот год у тебя еще есть. То есть, в принципе, как вот нам объяснили, ребенку дадут возможность получить багрут. Вот. И, собственно, по этой причине я ее тоже перевела в Кидумнор, чтобы все-таки местный аттестат зрелости получить, поскольку у дочери цель учиться в университете. Вот. И когда вот нам сообщили обеим, что все, учить мою дочь больше не могут, то директор вот этого Кидумнор порекомендовала пойти либо на Широт-Леуми, либо, ну, на альтернативную службу, да, либо пойти на подготовительные курсы. И мы стали выяснять по поводу подготовительных курсов, и выяснилось, что мало того, что по каким-то причинам моя дочь не имеет права ни на какую субсидию, И, соответственно, эти курсы должны, ну, вот будем оплачивать мы сами.
0: А вы спрашивали про субсидию в Министерстве Алии Интеграции, правильно?
2: Да, правильно. И, соответственно, наши кураторы, вот, ну, просто вот мы живем в Вершине, сказали, что именно вот в их Министерстве абсорбции нет разрешения на оплату подготовительных курсов. То есть вроде как в других министерствах есть, но вот непосредственно в Вершине нет. Вот. И теперь, если учиться на вот этих подготовительных курсах, то обучение в год стоит 22 тысячи шекелей. Вот. И, соответственно, ни они покрыть не могут это, ни, по словам там другого куратора, моя дочь никакого права на льготы не имеет. Вот. Поэтому как-то хотелось все-таки понять, что нам делать, да, и как, соответственно, сэкономить и...

0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Спасибо большое за возможность встретиться, так сказать, в эфире. И, во-первых, я хочу сказать девушке, которая сейчас рассказывала историю, что ей скажут, совершенно правильно и абсолютно правду сказали. Министерство абсорбции, к сожалению, или не к сожалению, но так по закону работает, не имеет возможности просубсидировать все, что касается багруйод, все, что касается аттестата зрелости. Но если девочка, а девочка, мама находится с нами, я могу задавать вопросы?
2: Да-да-да, я здесь.
0: Да, здесь, конечно.
1: Девочка пошла в армию или девочка пошла на альтернативную службу, что происходит?
2: Нет, девочка пока не пошла на альтернативную службу. Я как-то, честно говоря, уповаю, что все-таки она к этому созреет. Вот, но у нее все-таки пока цель получить.
1: Я поняла. Курс, значит, давайте я вам скажу, что тут история про курицу и яйцо. Как только она идет на альтернативную службу, она немедленно начинает получать все льготы, как, ну, грубо говоря, как солдат, если это армия или альтернативная служба. И у солдат, и у представителей альтернативной службы есть субсидии, есть помощь, есть курсы, курсы по подготовке и так далее и тому подобное, и их нет им числа. Иные занимаются НКО «Амутот», которые дают тоже достаточно приличные стипендии на это дело. То есть если она принимает это решение, как только она говорит, я хочу служить Родине, Родина немедленно разворачивается к ней лицом и говорит, давай, мы будем тебе тоже помогать во всем. Это первое. Второе. Есть некоторое количество странных и неочевидных решений, которые тоже мы можем порекомендовать. Во-первых, очень часто есть возможность получить такие льготы или частичную компенсацию или субсидии через Министерство просвещения. Я, когда готовилась к этому эфиру, даже отправила телефоны консультантов Министерства просвещения. Они находятся в редакции. Редакция, надеюсь, с вами поделится этими контактами.
0: Да, конечно, обязательно.
1: И опять же, иногда они говорят да, иногда они говорят нет. Каждая история, она индивидуальная, но в принципе и там тоже есть механизмы, которые помогают человеку получить багрут. Дальше.
0: А мы, Ильшу, во-первых, огромное спасибо за эти контакты. Мы обязательно вместе с Любовью свяжемся с округом, в котором они проживают, и проверим, какая действительно помощь у них есть.
1: Следующая история, которая тоже имеет место быть. Очень часто мэрии разных городов имеют возможность субсидировать с жителям этих городов при определенном наборе качеств, что называется, тоже ашламат багруйот, тоже возможность пересдать на аттестаты зрелости. Это не все мэрии, это мэрии периферийные. И тут есть смысл побеседовать, пойти в мэрию, сказать, что вот у нас такая вот история. Может быть, это соцотдел, который вам поможет с этим делом. И если вы живете больше полугода в городе, в котором такие субсидии имеются, вы можете такую субсидию получить на ребенка. Это не будет полная компенсация, но это будет совершенно другая история, не 20 тысяч или какие-то неподъемные деньги. Есть несколько НКО, которые предоставляют людям, которым уже исполнилось 25 лет, получить субсидию на восстановление багрута. Предполагается, что это люди, эти люди, которые к ним обращаются, это люди, которые уже закончили армию, пытались как-то сами справляться, но не справились. У вас не эта ситуация. У вас ситуация, что жалко, что девочка тратит время, и хочется, чтобы она каким-то образом добралась до университета как можно скорее. Поэтому я предлагаю взвесить и подумать историю про альтернативную службу. И вы будете приятно удивлены всеми теми льготами, которые она получит. Она и время не потеряет, и получит все льготы, и спокойно получит все, что ей положено для того, чтобы закрыть всю эту историю с аттестатом зрелости и идти дальше. Я уже не говорю о том, что те, кто делает альтернативную службу, у них есть и льготы на поступление, и льготы на оплату, и так далее, и тому подобное. Есть огромный комплекс всевозможных историй. А в любом случае, я говорю это в эфире, но это не для того, чтобы прорекламировать как-то себя или нас. В любом случае, давайте мы поступим следующим образом. И я буду рада получить ваши контакты и передать их в отдел по делам студентов.

0: студентов. Вы знаете, что у нас есть отдел по делам студентов. Они не смогут помочь вам с аттестатом зрелости, но они иногда могут дать хороший совет, кому обращаться за стипендиями в дальнейшем. Поэтому, если вы спрашиваете мое профессиональное и личное мнение, форсируйте историю с альтернативной службой или походом в армию, и каждый день, который вы этого не делаете, отдаляет вас от тех правильных целей, которые вы ставите и вы, и ваша дочка для себя с точки зрения образования. И хотелось бы, чтобы были какие-то другие механизмы, но на сегодня еще раз есть или Министерство просвещения, где можно попросить, попробовать, протолкнуть, продвинуть, попросить комиссию по особым случаям. Кстати, о комиссиях по особым случаям.
1: Это еще интереснее уже.
0: Значит, да. Это общая история. Во всех министерствах есть указания, которые министерство получает, и по ним работают все работники. Но поскольку жизнь — штука гораздо более сложная, чем разнарядки, указания и вот инструкции, бывают случаи, которые не предусмотрены инструкцией, бывают случаи индивидуального прокола системы, бывают случаи индивидуального прокола, который случился в интеракции между системой и человеком, и в таких случаях всегда можно просить комиссию по особым случаям. Что это обозначает? Если вам, допустим, в Министерстве просвещения, у нас, к сожалению, мы не можем этим заниматься, у нас нет мандата, но Министерство просвещения есть. Можно подать просьбу, есть возможность обращения общественности, написать письмо, что я прошу. Вот у нас такая индивидуальная ситуация. Мы понимаем, что ребенок попал между тем, как выглядит закон, и тем, как выглядит жизнь. Так получилось. Это наша индивидуальная история. Мы не хотим, чтобы кто-то менял закон, и мы хотим, чтобы вы разобрали наш индивидуальный случай и проверили, можно ли нам в особом случае дать особые права. Еще раз, это имеет место быть во всех государственных организациях. И очень часто, не всегда, это не автоматическая история, вы попросили, вам ответили «да». Реально заседает комиссия, там сидят реально представители министерства и юридического, какие-то консультанты, люди, которые могут принимать решения, имеют на это право и понимают, что это значит с точки зрения закона. И да, это берет время, комиссии не заседают каждый день, это может взять несколько месяцев даже рассмотрение, но иногда бывает и ситуация, где подается на рассмотрение этой комиссии просьба, и просьба удовлетворяется. И тогда, возможно, вы получите какой-то сложно сочиненный ответ на вашу ситуацию, который будет выглядеть не как стандартный, но и ситуация у вас тоже нестандартная. Это я рассказываю к тому, что даже если кто-то из наших радиослушателей в дальнейшем столкнется с нестандартной ситуацией в интеракции с государственными структурами, знаете, что такая опция у вас есть.
1: Обычно мы используем эту опцию, когда хотим получить право на помощь на аренду жилья и социальное жилье. Там
0: вот
1: эта опция,
0: например,
1: да, используется только так в пути.
0: Но она есть во всех.
1: Во всех министерствах. Это
0: абсолютно.
1: Просто...
0: Абсолютно. Я хочу, чтобы люди знали и понимали, что если они хотят попросить что-то нестандартное, у них такая возможность есть. Какой будет ответ, это уже будет сама комиссия решать. Но нельзя не воспользоваться возможностью хотя бы попросить.
1: Это, конечно. Шула, спасибо огромное, что вы согласились сегодня прокомментировать эту историю и объяснить, какие возможности все-таки существуют для молодых репатриантов в подобных случаях. Спасибо еще раз вам огромное. И я обязательно свяжу вас с Любовью и передам Любови все контактные данные, которые вы нам переслали.
2: Да, благодарю.
0: Прекрасно. И пусть, девочки, все будет хорошо и удачи.
2: Благодарю.
1: Люба, и вам спасибо огромное, что вы согласились на этот разговор. И я уверена, что именно благодаря таким разговорам люди начинают понимать, что все-таки они не одни в этих ситуациях. И я очень надеюсь, что нас удастся помочь вашей дочери действительно закончить и получить аттестат.
2: Да. Благодарю за приглашение. Да, и пусть все сложится наилучшим для всех образом.
1: Хорошего вечера вам. До свидания.
2: Всего доброго. Благодарю. До свидания.
0: До свидания.
1: Следующая тема, о которой мы поговорим, это о государственной программе льготной покупки жилья от Министерства строительства. Многие помнят ее еще под старым названием. Она раньше называлась «Михирли Миштакен», что в переводе на русский язык «цена для новосела». Сегодня программа называется «Дирабе Анаха» – «Квартира со скидкой». Пока она у нас немножко заморожена из-за решения богатства, мы немножко приостановлены. Все-таки обсудим самый важный и, наверное, частый вопрос, который задают люди, которые хотят выиграть квартиру в этой программе. Как считается все-таки первый взнос? От полной рыночной стоимости квартиры или от той цены, в которую мы покупаем эту квартиру по программе? Разобраться с нами в этом поможет Олег Куцуба, инвестиционный и ипотечный консультант, а также финансовый эксперт. Олег, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, дорогие слушатели.
1: Олег, давайте все-таки с самого начала начнем. Чем вообще не отличаются эти программы? У них есть отличия Михирли Миштакен, который был и который сейчас Дирабе Анаха?
3: Ну, есть несколько программ, они объединены под одним названием Дирабе Анаха. Это Михир Матра, Михир Муфхат и так далее. Они отличаются в основном параметром, по которым можно легче предоставлять льготные шансы на выигрыш, выиграть по этим программам. И все, что касается финансирования, на все эти программы распространяется одно правило, и там действительно есть некоторая льгота, которую регулятор позволил использовать в таких программах. Речь идет о проценте финансирования. При покупке обычной квартиры, как мы знаем, обычно первая квартира, можно получить финансирование до 75% от цены квартиры, если это квартира на замену, что, как называется, то есть когда мы продаем прошлую квартиру, чтобы купить...
1: Улучшаем, да, улучшаем
3: условия. Это 70%, если это вторая квартира, 50%. Здесь, в нашем случае, правило 75% для первой квартиры тоже не работает, но есть некоторые послабления. В чем они проявляются? Mm-hmm. Зачастую такие квартиры выигрываются по цене ниже рыночной. И регулятор в данном случае позволяет банкам считать больше из двух. То есть или оценочную цену квартиры, либо ее реальную цену покупки.
1: То есть сейчас... банк имеет право сам решить для себя, как он будет предоставлять, ну, какой процент от первого взноса
3: получает? Ну, процент он одинаковый, в данном случае 75%. Но сумма, от которой мы отталкиваемся, если мы покупаем обычную квартиру, банк смотрит на оценку, на оценочную стоимость или цену фактической сделки, на меньшую из них. Когда мы покупаем квартиру по льготной программе, возможно, ну давайте, может быть, чтобы было проще, немножко на цифрах посмотрим. Например, мы выиграли квартиру, которая стоит, мы выиграли ее по цене 1,8 миллиона шекелей, и предположим, что она стоит 2,5 миллиона. Здесь в обычном случае банк бы дал нам до 75% от 1,8 миллионов, 70% финансирования. Но из-за того, что цена данной квартиры ниже рыночной, банк может рассмотреть более высокую цену. Здесь регулятор установил верхнюю планку, поэтому это правило в основном можно использовать и выиграть от него. Те, кто покупает квартиры на периферии по цене меньше 2,1 миллиона.
1: То есть есть еще какой-то определенный порог стоимости квартиры на рынке? То есть если она превышает, то банк уже по-другому будет рассматривать этот первый взнос?
3: Скажем так, в нашем примере квартиру мы купили, выиграли за 1,8 миллиона. Так. Банк, если ее рыночная цена больше 2 миллиона 100 тысяч шекелей, mm-hmm. банк имеет право взять ее как цифру для расчета 75%. В нашем случае, например, 75% от 2,1 миллиона получается 1,575 миллиона. Если вся квартира стоит 1,8 миллиона, получается нам личного капитала достаточно 225 тысяч шекелей всего, то есть меньше 25%.
1: Окей, хорошо. А давайте немножко в другой вариант. Вот, допустим, квартира на рынке стоит, ну, мы маленькую берем, да, мы скромную, трехкомнатную. Она стоит 1,9 миллиона. То есть до этого порога рыночная цена 1,9 миллиона. И мы по Михирли Миштакен или по Дирабе Анаха покупаем ее за 1,4 миллиона. В такой ситуации.
3: Окей. В этом случае, да, действительно, оценочная цена ниже верхнего порога, и банк может... Здесь очень важно отметить также замечание. Банк имеет право, не обязан. То есть прийти в банк и требовать. Как правило, да, банки берут квартиру по верхней планке, но они рассматривают, как при обычной мошканте, способности семьи выплачивать эту мошканту, финансовое состояние общее, кредитную историю и так далее. Вот. Но если все хорошо, в принципе, банк имеет право взять по верхней планке, как и в нашем примере, 1,4 миллиона шекелей. То есть, получается 75% от этой суммы миллион шекелей. Да. И если мы выиграли ее за 900, то фактически как будто мы не должны давать денег. Но регулятор это специально оговаривает. В таких случаях есть минимальная сумма, которую необходимо внести личное участие. Это 100 тысяч шекелей.
1: Ну, грубо говоря, 10%, да, получается?
3: Ну, в нашем случае 10%. Да. В зависимости от цены на периферии квартиры бывают и дешевле гораздо. Это может быть в процентном соотношении и выше. Но, кстати, здесь есть еще также гранты по определенным районам, где государство желает поощрить покупку квартир. И бывают дополнительные гранты, например, в 40 тысяч шекелей. То есть в нашем случае понадобится внести не 100 тысяч, а всего 60. Ну. И на периферии это особенно актуально, то есть реально квартиру, скажем, за выиграть за 600 тысяч и 60 тысяч внести и уже иметь квартиру, а все остальное получить как финансирование мошканту.
1: Вот смотрите, Олег, вот все понятно, когда мы покупаем сами на рынке квартиру, там 25% это минимум, который мы обязаны принести в банк. Здесь я вижу то, что вот вы рассказываете, совершенно разные ситуации, в зависимости от стоимости квартиры, от превышает ли она порог, не превышает. В данной ситуации ипотечный консультант, специалист, который занимается мошкантами, может ли помочь, допустим, людям, выигравшим квартиру в такой лотерее, все-таки уменьшить этот взнос так, чтобы было удобнее и комфортнее платить, чем вот... Потому что вот очень часто в последнее время, когда началась программа еще Михаил Ильич Такен, которая потом плавно перелилась в Дираба и Анаха, все знали, что нам нужно только 10%, и поэтому все и рассчитывают на эту лотерею, и играют в нее, а потом получается... Вот может ли ипотечный консультант помочь в ситуации...
3: Да, Татьяна. Смотрите, я думаю, что в этом случае очень важно обратиться к специалисту для того, чтобы понять вообще финансовую картину семьи. И не только уменьшить первый взнос, но и понять, как мы будем платить и сколько мы будем платить за квартиру в общем и целом. И потому что, конечно же, есть закон, есть ограничения регуляторные, которые никто не может перейти, неважно, консультант с этим ничего не может сделать, он может помочь, да, спланировать финансово всю сделку, понять, когда понадобятся деньги, найти их источники, посмотреть, какие резервы есть в семье. Есть различные варианты финансирования, которые люди иногда упускают. Можно эти деньги получить не напрямую, как мошканту, а другими способами и так далее. И я думаю, это, кстати, распространяется в последнее время. Стали популярны предложения от Кабланов 90-10, если вы слышали, 20-80, когда покупатель должен внести только первоначально небольшую сумму. Да, и мы видим, есть уже проблемы на рынке. Люди вносили небольшую сумму, скажем, покупали квартиру на этапе планирования за квартиру стоимостью 2,5 миллиона, вносили 10%, 250 тысяч, в надежде, в общем-то, не имея финансовой способности выкупить эту квартиру и платить по ней мошканту, а полагаясь на то, что пока достроят дом 3-4 года, цена его вырастет, скажем, на еще 250 тысяч, и они его быстренько продадут, даже не въезжая, не беря мошканту и заработая на этом. И в некоторых случаях люди просто теряют деньги, когда приходит время, покупателей нет, им нужно брать мошканту, банк отказывает в финансировании, и первый взнос, который они носили, он просто сгорает. И это верно и по программам, льготным программам, и при обычной покупке квартиры. Финансовое планирование самой сделки — это одна из самых крупных сделок в жизни каждого человека. Очень необходимо к этому подойти очень взвешенно и проверить все цифры, доходы, накопления и положение в каждой семье, чтобы не оказалось, что мы внесли первые деньги, и потом мы фактически их потеряем.
1: Олег, ну, наверное, в заключение вопрос такой больше, наверное, ваш комментарий. Вот раньше действительно программа Михаил Ильич Такен помогала людям купить жилье без большого стартового капитала. А сейчас это действительно стало сложнее, чем вот несколько лет назад?
3: Ну, во-первых, цены на квартиры и цена строительства выросла, безусловно, стало тяжелее купить, чем раньше. И, к сожалению, такая ситуация сегодня, да. Рост цен за последние годы, конечно же, отдалил мечту покупки своей квартиры у семей.
1: Ну, будем надеяться все-таки, что ситуация пойдет, будет улучшаться, и мы найдем возможность.
3: Ну, все ждут снижения учетных ставок. Надежда большая. Это, конечно, облегчит возможность взять более крупную мошканту, например, чтобы выплатить и уменьшить ежемесячные платежи тем, кто же сегодня платит. Есть надежда некоторая на улучшение ситуации на рынке.
1: Олег, спасибо вам большое за этот комментарий и хорошего вам вечера.
3: Спасибо, хорошего вечера.
1: Всего доброго. Следующая тема – изменения в подоходном налоге, которые уже утверждены и будут действовать задним числом с 1 января 2026 года. Речь идет о расширении налоговых ступеней, из-за чего часть работников уже начали платить меньше налога со своей заработной платы. А разобраться в этом нам поможет Алина Урман, бухгалтер и специалист по расчету заработной платы. Алина, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, что изменилось в налоговых ступенях? Что нужно знать?
4: Ну, самое главное, что нужно знать, что расширили рамки для налоговых ставок, для налоговых ступеней в 20% и 31%, что снизило налоговую нагрузку, в принципе, на средние и высокие классы. К сожалению, если человек получает зарплату до 10 061 шекеля, это никак не повлияет на его полученные деньги, скажем так. Потому что, в принципе, как самое главное, что нужно сказать, что наша зарплата ежемесячно она облагается налогом по нескольким тарифам.
1: Так.
4: То есть сумма зарплаты до 7120 шекелей облагается 10% налога. То, что от 7000 до 10000 61 шекеля облагается, то есть это внутри одной зарплаты, облагается 14% налога, и, соответственно, вот после 10 тысяч только мы добираемся до той суммы, которая попала в эти изменения.
1: То есть правильно понимаешь, что речь идет не о снижении, в принципе, самого налога, который мы платим, а о расширении просто диапазонов дохода, да? Вот
4: абсолютно.
1: Эти...
4: Это расширение ступени 20%. То есть, в принципе, по большому счету, изменения действительно... Те, кто получают от 10 тысяч до 25 тысяч в месяц, главные выигрывающие. Например, диапазон для ставки 20%, он расширяется до 19 000 шекелей брутто в месяц, вместо 16 150 шекелей. Что говорит о том, что если раньше, получая зарплату, например, в 18 000 шекелей, человек с диапазона от 16 150 до 18 000, на эту сумму он платил уже 31% налога.
1: А теперь будет платить...
4: А теперь он будет платить 20%.
1: Алин, а хорошо, вот в этом месяце, в мае, люди уже начали получать зарплату с уменьшением, с уменьшенным порогом подоходного налога. Как это отразится на их зарплате? Будет ли им возврат? Потому что мы знаем, что этот закон вступил в силу ретроактивно с 1 января 2026 года. То есть, получается, январь, февраль... Март, 3 месяца, люди поплатили еще повышенный налог по старым ступени. Как же будет вот сейчас? Что должны были увидеть люди в зарплатной ведомости?
4: На самом деле в зарплатной ведомости за апрель часть людей уже увидела, что они не заплатили подоходный налог. То есть автоматически в зарплатных программах был произведен экзермас. То, для чего обычно нужно подавать... запрос в массах НАСА, делать годовой отчет для того, чтобы государство вернуло переплаченный налог. На самом деле сейчас делают предприятия, это происходит внутри зарплатных программ. Некоторые люди это увидят до конца мая. То есть, в принципе, майская зарплата, она уже будет, в ней уже будет возврат подоходного виден полностью всем.
1: А, то есть сейчас еще только, в принципе, налог рассчитывается по другим ставкам, и поэтому многие сейчас еще могли просто не увидеть, что они получат еще добавку к зарплате за предыдущие месяцы.
4: На самом деле это получится не совсем добавка к зарплате, это просто в Тлусмаскоре у нас есть строки, которые показывают, сколько налога человек заплатил за конкретный месяц, вот за данный месяц, сколько он заплатил налога, какую сумму сняли с его зарплаты. Если предприятие уже успело загрузить обновление в зарплатные программы, то в Тлусе за апрель, в Тлусмаскоре, уже видно, что человек не платил никаких денег, либо платил значительно меньше, чем в предыдущие месяцы, налога с зарплаты.
1: Окей. А за предыдущие месяцы что будет?
4: это входит в тот самый экзермат, который в принципе начисляется в минус к подоходному налогу, который снимается в месяц.
1: Так, Алина, ну поправьте меня, я сейчас с вами вместе учусь. Вот предположим, мой налог должен был бы составить уже по новой налоговой ступени, допустим, 1000 шекелей, да, которые я должна заплатить. Но с учетом того, что у меня за предыдущие месяцы я налог переплатила, мне эту 1000 шекелей как бы аннулируют, и я ее не плачу. Так получается?
4: Абсолютно, именно так и получается.
1: И так оно будет идти несколько месяцев, пока все то, что я переплатила за предыдущие 3 месяца, не таким образом не аннулируется. Так я понимаю?
4: Это зависит от предприятия и от зарплатной программы.
1: Окей.
4: Может быть такое, что, например, вот в ту зарплату, в которую, например, возьмем апрельскую зарплату, в которой уже вступили эти изменения, и, по идее, вы должны были бы заплатить 1000 шекелей, но у вас есть возврат, например, 2000 шекелей, возврат налога переплаченного. Есть два варианта развития событий.
1: Так.
4: Либо вам возвращают, то есть вы не платите 1000 шекелей, и 1000 вам доплачивают. Либо в следующем месяце у вас из подоходного налога убирают ту 1000, которая осталась.
1: Вот теперь вы сделали мне порядок в голове. Это правда. Я очень надеюсь, что радиослушатели со мной согласятся, потому что действительно есть такие истории, которые мы сейчас начали получать, что люди не понимают, что вроде бы налог уменьшился, а возврата никакого нет. Вот видите, оказывается, у нас есть разные опции, как вот этот вот налог возвращается.
4: Давайте не будем забывать, что не все предприятия успели загрузить обновление до начисления зарплат.
1: То есть это еще, поэтому это может произойти только в следующем
4: безусловно.
1: Месяце?
4: Если человек не увидел в своем, то есть он точно знает, что он достигает порога в 20%, и, по идее, ему должны были бы вернуть деньги, переплаченные в налоговую инспекцию, то, как бы, скорее всего, просто на момент начисления зарплаты в зарплатной программе конкретной фирмы еще не произошли изменения.
1: Угу.
4: Еще не поменяли, собственно, сам порядок налоговых ступеней.
1: Да. Алин, давайте немножко усложним ситуацию. Предположим, мы говорим о человеке, который работает на двух работах. И вот у него на первой работе у него действительно там доход. В какой ситуации ему нужно сделать согласование налогов? Нужно ли в связи с этими изменениями налоговых ступеней?
4: Согласование налога вообще действует до марта следующего года за предыдущий. То есть, по большому счету, те люди, у которых есть две работы, они в любом случае они обязаны сделать тот самый так называемый ТЮМАС, для того, чтобы каждый из работодателей точно знал, сколько налога взимать с заработной платы конкретного человека. Потому что если при заполнении, при принятии на работу человек в ТОФИСе 101, это ТОФИС, который позволяет определить налоговый статус человека на данном предприятии.
1: Да, вот это бланк 101, который мы заполняем при трудоустройстве, и раз в году, в начале года, и когда у нас и меняется что-то там в семейном положении, дитё, к примеру, рождается и так далее и тому подобное.
4: Верно. Да. В общем, вот, собственно, в этом 101-м ТОФИСе в нем есть место, которое человек, поступая на вторую работу, он обязан отметить, что работа, на которую он поступил, она не единственная. И в таком случае человек, который рассчитывает зарплату, он видит, что как бы у человека, у работника есть еще работа, но он не знает, какой порог дохода у него на основной работе, скажем так, на предыдущей работе. Поэтому всегда есть вероятность того, что бухгалтер по зарплате перестрахуется и снимет с человека человека полную налоговую нагрузку.
1: Максимальную, да, которая... Ого!
4: Да.
1: И тут уже просто очень многие тоже иногда удивляются. Но у меня же там совсем маленькая зарплата, и она не должна облагаться налогами, а у меня снимают такую почти половину. Очень такое бывает, да.
4: Вот, собственно, да. Если человек отмечает в 101-м ТОФИСе, что эта работа не единственная, то всегда может произойти ситуация, что бухгалтер перестрахуется и снимет 48% налога с зарплаты. Для того, чтобы этого не произошло, собственно, и нужен ТОФИС ТИУММА, согласование налогов. Если человек получает, достигает налоговой, скажем, налоговой ступени в 20%, то, к сожалению, я не думаю, что он сможет получить какой-то возврат на рабочем месте. Uh-huh. Скорее всего, в конце года ему придется подавать просьбу на возврат налога.
1: Алина, ну, наверное, и последнее в заключение вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на что обратить внимание в ближайших зарплатных ведомостях? До какого периода, там, не знаю, может быть, июль, август, работодатель может вносить изменения, связанные с налоговыми ступенями? Вот когда уже паниковать?
4: Паниковать, если человек находится на ступени выше 20% и не увидел в следующем, то есть в майском расчетном листе никаких изменений в налоге. Тогда можно уже задавать вопросы и просить разъяснений.
1: Понятно. Алина, спасибо вам большое за этот комментарий. Вы мне точно сделали порядок в голове, надеюсь, и нашим радиослушателям тоже. Спасибо вам большое.
4: Спасибо вам.
1: Хорошего вечера. До свидания.
4: До свидания.
1: Ну, дорогие друзья, в завершение нашей программы я напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить нам на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@sobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирьям Гилевич, за звукорежиссерским пультом был Зафер Салим, у микрофона была Татьяна Берлин. Я желаю вам спокойного и тихого вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: 11 часов 5 минут в Израиле. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции Кан-Река программа «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Инна Рогатник, специалист в области долгового и коммерческого права. Задавать вопросы в эфире можно по телефону 072-280-1003 или в комментариях к этому к посту на странице социальной сети Facebook. Адвокат Рогатник, Инна, вы с нами.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Инна. Давно с вами не беседовали, но вот исправляем, так сказать, данное упущение. Мы говорим сегодня о долговом и коммерческом праве, ну и, в общем, посмотрим, о чем будут спрашивать наши радиослушатели. Пока у нас нет звонков, может быть, есть что-то, о чем бы вы хотели поговорить, что-то уточнить.
1: Ну, давайте в виде исключения начнем нашу передачу. Я хотела бы рассказать о двух интересных последних кейсах в моей практике, которые связаны с долговым правом. Начнем с первого, если останется время, то перейдем на второй. Речь идет о деле Вацала-Поль, то есть в деле, долги, которые взыскиваются через службу судебных приставов. И речь идет о деле, которое было открыто в 2018 году. Давайте назовем нашу героиню вымышленное имя, назовем ее Мишель в честь песни Ноама Бетана на Евровидении. И речь идет о Мишель, которая женщина в возрасте, у нее были долги, и она в свое время, в 2018 году, объединила все эти долги в одно общее дело, в Тикехут. И тогда, еще в 2018 году, был закон, который позволял платить относительно символическую сумму на погашение долга. И эти суммы, которые назначались, она платила 200 шекелей в месяц. При общей сумме долгов было плюс-минус где-то 76-78 тысяч шекелей. И понятно, что эти 200 шекелей даже не покрывали ее проценты, которые набегали каждый месяц в этих делах. Со временем ее финансовое положение улучшилось, и она начала платить по 800 шекелей в месяц. Опять же, даже вот эти вот 800 шекелей в месяц, если мы смотрим на распечатку дела Вацала-Поль и общую сумму долга, то сумма долга практически не менялась. И она обратилась ко мне совершенно недавно, уже в 26-м году, то есть прошло 8 лет, с просьбой что-то с этим сделать, или как-то списать этот долг, или как-то решить этот вопрос, потому что она платит 8 лет, практически, давайте скажем, в среднем 600-800 шекелей в месяц, а общая сумма долга меньше не становилась. Мы сели и разобрали каждое из ее дел отдельно, потому что их там было несколько. И разобравшись в каждом деле отдельно, мы увидели, что по каждому конкретному делу она выплатила больше, чем само тело долга, то есть больше, чем изначальная сумма долга, в каких-то делах 2 раза больше, в каких-то делах 3 раза больше. То есть она выплатила свои долги 3 раза, при том, что общая сумма долга Вацала-Поль совершенно не менялась. Теперь закон позволяет подать просьбу в рамках Вацала-Поль, которая дает полномочия Рашаму, назовем его по-русски судья, потому что в русском языке нет аналога слову «раша».
0: Ну, такой судебный регистратор, как бы, но если уж совсем. Но это судья, да?
1: Он не регистратор, у него есть в определенных вопросах, у него есть полноценные полномочия судьи. Вот, поэтому есть закон, есть пункт в законе, который позволяет тому самому рашаму или судье снизить проценты в деле. И при правильных доводах мы добились того, что все ее долги были аннулированы, за исключением одного маленького долга, который был одной из больниц Израиля. Сумма долга была 700 шекелей, она выплатила 300 шекелей, ей осталось доплатить вот эту вот разницу в 400 шекелей, и все ее дела в Вацала-Поль были закрыты. Поэтому очень важно для тех людей, у которых уже годами ведутся дела в Вацала-Поль, не идти по протоптанной дорожке, а памбе, то есть раз в какое-то время сесть и пересмотреть свое дело, проверить, что происходит с делом. Возможно, просто уже выплачено давно тело долга, выплачена часть процентов, а человек продолжает платить и жить вот с этим вот тяжелым весом долгов Вацала-Поль.
0: Угу. Понятно. Это такой пример говорящий. У нас есть радиослушатель? Я так понимаю. Давайте мы поговорим с радиослушателем, потом, может быть, продолжим. Кто у нас на линии? Алло.
2: Доброе утро.
0: Здрасте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Инна, пожалуйста, расскажите плюсы и минусы, и какая разница, я знаю, плюсы и минусы, дарственные на дом.
1: Инна, а как вас зовут, простите?
2: Алла.
1: Алла, ну, это не совсем тема нашей сегодняшней передачи, но, опять же, из общих знаний юриспруденции, смотрите, в основном основные минусы заключаются в том, что придется платить налог, потому что, когда человек что-то дарит своим близким родственникам, да, я понимаю, что речь идет о семье, тот, кто получает подарок, должен будет заплатить налог. Плюс заключается в том, что есть уже какие-то четкое понимание, кому будет принадлежать это имущество при жизни, в отличие от завещания. Я так понимаю, что это то, что вас интересует. Потому что когда имущество передается по завещанию, то на это нет налога. Единственное, по завещанию или, допустим, по закону о вступлении в наследство, да, там нет налога. Разница заключается в том, что если завещание составлено неграмотно, и тут можно целую передачу посвятить этой теме, да, теме завещаний, но если завещание составлено неграмотно, мы не говорим сейчас с вами о грамматических ошибках, а мы говорим именно о процедуральных юридических ошибках, то тогда, если, допустим, да, тот, кто составляет это завещание, хочет обделить одного из наследников, не исключено, что второй наследник захочет оспорить это завещание. И поэтому, когда речь идет о завещаниях, тут нужно действовать очень-очень правильно, очень-очень грамотно и делать завещание или у адвоката, или у нотариуса, который специализируется в данной сфере права и не совершит именно вот тех самых процедуральных ошибок. И вот я опять же приведу сейчас, может быть, немножко пример, который, да, связан и не связан, о том, как мужчина решил сделать завещание самостоятельно, потому что он почитал советы в Фейсбуке, где ему порекомендовали, зачем тебе идти к адвокату или к нотариусу и платить деньги. Ты можешь сам составить завещание, подписать его перед двумя свидетелями, и твое завещание будет иметь юридическую силу. Все верно. Только он свое завещание скачал с того же интернета, совершил там юридические ошибки, и вот его юридические ошибки привели к тому, что его наследники должны были платить его долги, которые, в принципе, можно было бы не платить, если бы завещание было составлено юридически грамотно.
2: Да, это все о завещании. Я же просила о дарении.
1: О дарении, как я вам говорю, есть налог, который нужно будет заплатить.
2: Который платит даритель или получаемый?
1: Получатель. Тот, кто получает.
2: А даритель ничего не платит?
1: Нет, даритель ничего не платит. Платит налог тот, кто получает этот подарок. И, естественно, как и в любом другом случае, если есть какое-то неправомерное давление на то, чтобы сделать вот этот вот подарок, да, тот, кто считает, что его обделили, он, да, имеет право подать иск в суд и попросить отменить вот эту дарственную сделку.
2: Понятно. Значит, даритель ничем государству не должен, да? Или в масс-шевах только Ирие надо платить?
1: Налог, опять же, налог платит тот, кто получает подарок. Остальные уже детали надо будет уточнять у адвоката, который будет оформлять вашу сделку подарственной. Опять же, это не совсем тема нашей сегодняшней передачи.
2: Мы говорим
1: о долговом праве.
2: Ну, все. Спасибо большое.
1: Удачи вам. Удачи
2: вам также.
0: Спасибо за звонок. Я только напомню, что у нас сегодня в эфире адвокат Инна Рогатник, специалист в области долгового и коммерческого права. Задать вопрос можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003, а также в комментариях к посту на странице социальной сети Facebook. Есть у нас еще один радиослушатель, я так понимаю. Пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте. Вас
3: здравствуйте.
0: Как зовут?
2: Инна, будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Может, это не к вам, но, значит, я в нашем... Короче, я живу в доме 28 лет. В тот момент, когда я купила квартиру, было же с такой же фамилией, только в другой квартире он жил. И так получилось, что сказали, что вроде он убежал отсюда. Я не в курсе. Это он мой не брат, не сват, никто. И стали приходить ко мне, значит, они смотрят фамилия моя и бросают, значит, в ящик. У него совершенно другая... И иногда они бросают, значит, пишут его квартиру, а последнее время они не фамилию, просто фамилия и ни номера, ничего нет. Скажите, мне что-то грозит от этого?
1: Простите, как вас зовут?
2: София.
1: София, я хочу уточнить, что именно вы получаете или находите в своем почтовом ящике. Это письма из отца
2: Алла Пола. Какой-то хивры, какой-то... Это, я в последнее время вообще не беру. Не беру, он должен кому-то. Поначалу, когда еще только я начинала жить, я здесь живу 28 лет... Я еще не умела ни считать, ничего. Вдруг приходит мне это самое... Дмитрий, я же еще не умела читать. Я прихожу в банк. А я в это время я ждала сбитох. Должны мне прислать были деньги. Я прихожу в банк. О, я говорю, хорошо, я сейчас получу деньги. Она говорит, отхаевит? Я говорю, за что? За стоянки. Я говорю, у меня даже машины нет. И вот как началось с того момента. Иногда проходит время, ничего. А иногда начинают писать. Что мне делать? Скажите, мне нужно через кого-то это обратиться. Кому это обратиться можно?
1: Вы можете составить письмо, которое, в принципе, надо будет менять только, что называется, заголовок, да, котерет, кому оно предназначено, и в этом письме написать, что вы не имеете никакого отношения к данному человеку, что он никогда не жил в этой квартире, что он ваш не родственник,
2: нет,
1: он просто
2: никто, он из
1: однофамилец.
2: Вообще.
1: И просто... направлять вот это письмо, это обращение, да, в те организации или в те органы, которые присылают вам оповещение.
2: Представьте себе, 28 лет я живу в этой квартире, и он через год где-то, через два вроде сказали, он убежал, у него был бизнес какой-то, я даже не знаю. И совсем другая квартира. Так в нашем доме живут коины, 4 есть, цур есть 3. Так нет, обязательно, так подумайте своей головой, что может быть это фамилия... Просто фамилия, нет, они все равно высылают.
1: Ну, вполне возможно, что тот, кто посылает эти письма, отправляет их, может быть, на правильную квартиру или не указывает номер квартиры. А
2: теперь не указывают номер квартиры.
1: Вот, а почтальон видит просто, что есть одинаковые
2: фамилии. Да, они бросают фамилии. Скажите, это может составить мне адвокат, да?
1: Это может составить, да, можно составить это или самостоятельно, или обратиться к адвокату, чтобы он составил вам один раз шаблон этого письма, чтобы вы могли только менять адрес, куда это направляется, и название организации, в которую вы хотите направить это письмо. И, естественно, с требованием вас больше не беспокоить, поскольку вы не имеете никакой связи с этим человеком.
2: А Валь, я не могу понять, 28 лет я живу. Неужели
0: понятно,
2: они не могут найти человека?
0: Ну, не могут и найти. Может,
2: нет.
0: Разные организации не ищут. Спасибо за звонок.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: До свидания.
0: Спасибо, всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Я на линии уже, да?
0: Да, пожалуйста.
3: Спасибо. Я Эльдар Бексултан. Мы с Хайкиным, адвокатом Хайкиным, выиграли дело на фирмы IPLS, телефонной связь по 4000 шекелей. Эта фирма до этого объявления было, что эта фирма проиграла порядка полмиллиона.
0: За это так, а вопрос, вопрос в чем, уважаемые?
3: Почему мы, имея на руках документы о выигранном деле, царь Коль не высчитывает наши деньги?
1: Ну, во-первых, это шикарный вопрос к адвокату, который вел ваше дело. Я думаю, что адвокат, который вел ваше дело...
3: Он пишет постоянно, что они объявлены банкротом уже 4 года.
1: Если они объявлены банкротом, то тогда совершенно другой алгоритм действий. Если они объявлены банкротом 4 года, Опять же, нужно уточнить у вашего адвоката, какие действия он или она предпринимал в данном случае, но когда компания или частное лицо начинает процесс банкротства, то все действия о взыскании долга автоматически приостанавливаются. И то, что должен сделать кредитор, то есть тот, кому должны деньги, подать декларацию о долге в рамках процесса банкротства. Поскольку прошло, как вы говорите, 4 года, самое правильное – это обратиться к адвокату, который ведет ваше дело по взысканию, и получить у него ответы, какие действия были проделаны и как вести себя далее. Хорошо?
3: Вот этот момент. Я могу получить выписку с сегодняшнего разговора, потому что мой адвокат солидный товарищ.
1: Но это уже вопрос не ко мне. То есть вы должны вернуться или к своему адвокату. Или если же адвокат вам не дает ответы, которые вас удовлетворяют, то обратиться к другому адвокату за полноценной консультацией. Адвокат по долговому праву знает, как получить полный доступ ко всем вашим делам.

0: платные консультации, поскольку у вас уже есть адвокат, который ведет ваше дело, разобрать ваше дело, дать вам все ответы на ваши вопросы, а дальше вы уже решите, как действовать. Вполне возможно,
1: что... Не только
0: что...
1: я один, там адвокат Хайкина.
0: Опять же, давайте мы не будем сейчас вдаваться в данные имена других адвокатов, или же вы решаете вопросы со своим выбранным вами адвокатом, или же всегда есть опция обратиться за альтернативным мнением, как это, допустим, принято в медицине и в юриспруденции тоже, получить, как говорят на иврите, хават-дат нусеф, это дополнительное мнение у другого адвоката, или добиться ответов от своего адвоката, которого вы выбрали для ведения своего дела.
1: Благодарю.
2: Спасибо за звонок. Есть ли у нас еще кто-то на линии? Нет, пока никого нет. А, или, может быть, вот сейчас появится? Нет, пока нет. Я только напомню, адвокат Инна Рогатник у нас в эфире, специалист в области долгового и коммерческого права. Вопрос можно задать по телефону 072-280-1003 или в комментариях в Фейсбуке. Да, Инна, вы еще хотели привести какой-то еще пример?
0: Да, хотел привести второй пример, который чем-то напоминает первый. Тоже речь идет о долгах в ОЦА «Лаполь», но в данном случае речь идет о долге по алиментам бывшей супруги. И там интересная была загвоздка. Дело в том, что в решении суда по алиментам не было указано, до какого возраста папа ребенка должен платить алименты. А закон гласит о том, что если в решении суда или в договоре между супругами упустили этот момент и забыли указать, до какого возраста папа должен платить алименты, то закон говорит 18 лет, то есть совершеннолетие. И вот в данном случае, опять же, мы начали разбирать дело, разобравшись в самом деле, то есть тут нужно действительно сидеть, читать, разбирать и докапываться до правды и раскладывать все по полочкам. Оказалось, что в решении суда не написано, до какого возраста он должен был платить алименты, но вот ОЦА «Лаполь» продолжали увеличивать сумму долга каждый месяц, пока каждый из его детей не достиг 21 года. Теперь важно сказать, что этим детям уже одному ребенку 34 года, второму ребенку 28, то есть совершенно взрослые дети, и папа платит какую-то сумму, то есть не какую-то сумму, а он платил по 2500 шекелей каждый месяц на покрытие старого долга. Опять же, за счет процентов долг продолжал расти. Сумма долга изначально была 160 тысяч шекелей. Разобравшись в этом деле, мы подали соответствующую просьбу. Судья, тот самый Рашан, да, принял решение о том, что вот эти суммы были начислены несправедливо, то есть вопреки решению суда и закону. Его долг сократился ровно в половину, и сейчас судья должна принять решение о том, что происходит с процентами, потому что этот человек платил с 2012 года, да, то есть получается 14 лет, он исправно платил старый долг по алиментам, там часть были текущие, но в какой-то момент он платил только старый долг по алиментам, но на эти суммы продолжали набегать штрафные проценты. И вот мы сейчас ждем решения, насколько, в каком объеме судья сократит вот эту вот сумму. Поэтому, опять же, я возвращаюсь к тому, что не стоит идти, как говорят, по натоптанной дорожке. Периодически нужно сесть и пересмотреть свое дело. Особенно, когда люди платят очень-очень-очень много лет.
2: Хорошо, понятно. У нас есть радиослушатели в эфире, пожалуйста.
3: Еще раз доброе утро, говорит Анна.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анна.
3: Инна, мой сын подал твиот ктанот в суд на хозяина мебельного магазина. И все. И он считает, что он свое дело сделал. Я говорю, что как-то надо отправить данные хозяину мебельного магазина. Он говорит, ничего не надо, это все делает суд. Поясните, пожалуйста.
0: Смотрите, Анна, тут, как бы скажем так, ваш сын, возможно, прав, а возможно, где-то он заблуждается. Дело в том, что в суде по мелким искам действительно в обязанность работников суда, секретариата, входит отправить копию иска второй стороне, ответчику, по тому адресу, который ваш сын указал в иске.
3: Понятно.
0: У второй стороны, у ответчика, с момента получения иска есть 30 дней, чтобы подать ответ на иск. Бывают случаи, когда секретариат суда отправляет иск, но почтальон или не нашел этого человека. Или что-то произошло не то, где...

0: где-то по дороге это письмо потерялось, и эти 30 дней не отсчитываются. Поэтому самое правильное – это уточнить или же прийти физически, да, в сам суд, или же уточнить в справочной суда, что произошло вот с тем самым вручением, удалось ли работникам суда вручить иск второй стране, если да, то когда, а вот если нет, то тогда нужно нанять курьера, именно, скажем так, юридического курьера, он на иврите называется «Мосер Мишпати», который вручит этот иск второй стороне и предоставит расписку, это называется «Ишур Месира», о том, что иск был вручен. И спустя 30 дней с момента вручения, если не был подан ответ на иск, то истец, да, то есть в данном случае ваш сын, имеет право подать просьбу в суд на вынесение решения суда без защиты. Или же сидеть и ждать дату суда, которую назначил суд по мелким искам, явиться на суд, показать суду, да, подтверждение того, что иск был вручен, и попросить вынести решение суда. Лично я за первый вариант, не сидеть и не ждать, сложа руки, если иск был вручен, а вторая сторона не подала ответ на иск.
1: Значит, звонить в Бет-Мишпат.
0: Справочную суда. Точно, это, да. Номер телефона звездочка 3852.
1: 3852.
0: Звездочка 3852.
1: А номер ТИКа сюда
0: зовут? Нет, номер ТИКа это номер дела.
1: Он должен его онлайн получить, да?
0: Он, когда он, вопрос, как он подавал иск.
1: Если онлайн.
0: Он подал, ну, значит, когда он подавал онлайн, через ту же систему суда, он должен увидеть номер своего дела.
1: Понятно, понятно. Номер ТИКа сказать и узнать, вручено уведомление хозяину магазина или нет.
0: Да,
1: и вручено, он должен физически пойти и все понять.
0: Нанять курьера, не самостоятельно,
1: нанять курьера. Спасибо большое, Инна.
0: И заодно пусть он уточнит, возможно, есть какие-то решения в деле. Потому что, как говорит наша судебная система, что истец, он, скажем так, как господин своего дела, если переводить дословно. Поэтому он должен следить за своим делом, само по себе.
1: А решение дела, это тоже справочно могут сказать,
0: да,
1: какие действия прошли?
0: Да. Последние решения они могут ему озвучить.
1: Понятно. Все встало на места. Спасибо большое.
0: Удачи.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
2: Да, пожалуйста.
3: Алло. Здравствуйте. Меня
2: А вы через спикер говорите или через динамик, через что-то?
3: Да, я через спикер говорю, но сейчас через полминуты я могу нормально говорить. У меня такой вопрос. И у меня умерла мама.
2: А вы можете говорить просто в трубку, а то
3: сейчас,
2: вообще...
3: Минутку.
2: Пожалуйста.
3: Слышно?
2: Ну, сейчас слышно как-то лучше,
4: да,
2: вроде.
4: Извините.
2: Вот сейчас нормально. Сейчас нормально. Угу, пожалуйста.
4: У меня умерла мама меньше, чем полгода назад. И к нам приходит... Да, спасибо. Умерла она как бы неожиданно. И получается так, что у нее есть задолженность по карте со Шраю. И мне приходят на почту письма, и приходят на дом письма, что есть задолженность. Теперь я ле йорешет, как бы у нас не было ни цав йеруша, ничего у нас нету, потому что не было никакого имущества, не было никакого патрупсута, ничего. И как возможно, но они не хотят со мной говорить ничего. Я предлагала, я звонила, хотела закрыть долг, они не хотят говорить.
0: А зачем?
4: Так как у нас нету цав йеруша.
0: А зачем?
4: А можно оставить этот долг так висящий, и я как дочь не буду хаевить.
0: Совершенно
4: проценты.
0: Верно. Совершенно верно. Во-первых, мы как бы так немножко по-другому начали разговор.
4: Да.
0: Вы не представились, поэтому я не знаю, как вас
4: Извините,
0: зовут.
4: Извините, Джулия.
0: Джулия, во-первых, примите мои соболезнования, но вы, если вы не вступали в наследство, если вы ничего не получили в наследство от вашей покойной мамы, то вы не должны оплачивать ее долги. И эту компанию, то есть слава богу, что они отказались с вами говорить, окей? Вы можете их отправлять в освояси, и написать им письмо, что вы не Йореше, то есть что вы не получили цав Йеруша, что вы ничего не получили от вашей мамы в наследство, и вы просите вас больше не беспокоить, так как их письма наносят вам, скажем так, душевное беспокойство.
4: Окей, хорошо,
0: понятно. По закону вы ничего не должны.
4: Окей, это первый вопрос. Спасибо вам большое. Успокоили меня немножко. И второй вопрос. Как раз мужчина там разговаривал насчет APLS. И, значит, я так понимаю, что они банкроты. В общем, они достают одну женщину, уже пенсионерку, что она якобы должна им. Якобы она согласилась с ними и устный договор по телефону, что она согласилась. Мы просили послать этот договор несколько раз. И они говорят, мы ей послали. В общем, они прислали договор без ее подписи, без всего. Они просто внесли в конце ее данные. И все. Или ну, это можно считать хуки, или нет?
0: Смотрите, этой женщине нужно обратиться за нормальной полноценной консультацией. Почему? Потому что, опять же, я с этой компанией не знакома, и я даю ответ чисто теоретически. Если, как мы говорили, частное лицо или компания начинает процедуру банкротства, финансовой реабилитации, назовите это как хотите, это, опять же, игра, юридическая игра слов, то назначается арбитражный управляющий, так называемый нейман. Это доверенное лицо, которое принимает на себя все обязанности взыскания долгов, да, которые, то есть, допустим, этой компании кто-то должен деньги, или человеку кто-то должен деньги. И он берет на себя обязательство взыскать эти долги в пользу кассы кредиторов. Это первый момент. Второй момент. Есть закон Вацаалаполь, который позволяет определенным компаниям заключать устный договор, который записывается, да, записанный разговор, который будет рассматриваться как полноценный подписанный договор для взыскания долга в Вацаалаполь, не обращаясь в суд. Окей, это второй момент.
4: Нет, тут, извините, я вас сразу перебью, потому что тут, значит, это не договор о взыскании долга, а это хидуш договора.
0: Это вот я именно об этом и говорю. Об этом что именно я и говорю.
4: Услуги,
0: я говорю о том...
4: За их услуги.
0: Еще раз, смотрите. Вот этот арбитражный управляющий, этот нейман, да, назовем его доверенное лицо от суда, он как будто, опять же, я в кавычки беру слово «как будто», становится управляющим этой компании, которая начала процесс банкротства. И если кто-то должен компании деньги за ее услуги, мы сейчас не говорим, они были предоставлены, не были предоставлены, хорошо, плохо, мы говорим о том, что у компании есть какая-то зацепка, какое-то основание юридическое требовать оплату. Опять же, мы не говорим, оправданно или нет. Вот этот нейман, он делает все, чтобы взыскать долг в пользу кассы банкротства. Окей? Это ясно, правильно, этот момент?
4: Это я понимаю, но тут другой вопрос у меня.
0: Теперь вопрос в том, должна ли она платить или нет, кто с нее требует и как. Опять же, это не вопрос для телефонного разговора. Нужно видеть документы, нужно видеть, что ей прислали, нужно видеть, кто требует эти деньги и как в данном случае защищать. Вот, и нужно видеть, как в данном случае защищаться, нужно видеть, должна она платить, не должна она платить, кто нейман в ее деле, в деле этой компании, и оттуда уже дальше отталкиваться. То есть это не вопрос, который
4: вопрос,
0: можно
4: значит,
0: решить.
4: В том, что если по телефону она якобы согласилась, а потом мы по телефону уже говорили, что мы не хотим лихадеш и не хотим их услуги, это все считается как бы хуки. Но дело в том, что они не собираются...
0: Еще раз, смотрите. Это не вопрос, который можно решить по телефону. Я как адвокат с богатым стажем, да, и с богатым опытом, я прежде всего действую по принципу «не навреди». И там, где я могу дать четкий ответ, основываясь на данных, которые вы предоставляете, я этот ответ даю. Там, где требуется изучение документов и углубленная проверка именно фактов, это неподходящий формат для обсуждения, неважно, даже на

0: по телефонной консультации с адвокатом, не говоря уже о радиоэфире. Поэтому, если этой женщине важно добиться справедливости, нужно как минимум обратиться за полноценной консультацией к адвокату по долговому праву, который все разберет, вникнет во все нюансы, разложит все по полочкам и даст конкретные рекомендации к дальнейшим действиям.
1: Окей, хорошо. Просто мне главное важно было знать, или это устные вот эти вот по телефону, или они имеют какую-то силу без подписи, без всего.
0: Нужно проверять. В определенных случаях
1: хорошо,
0: это может иметь
1: понятно.
0: полноценную юридическую силу.
1: Хорошо, спасибо большое.
2: Спасибо за звонок. Всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Ой, Лена, я вас слушаю. Вы так четко все объясняете, вот честно, и так понятливо. По десятому
0: разу
3: объясняйте, все равно люди начинают путать и вас, и себя, честное слово. Инна, у меня вот такое дело.
2: Вас как зовут?
3: Меня зовут Лариса.
2: Да, пожалуйста.
0: Очень приятно.
3: Но мне тоже. Я, мой сын 12 лет уже в Израиле не живет. Но у него есть алименты, битахлюми, царапуаль у него сейчас. Там довольно-таки уже большая сумма. У меня вот такой вопрос. Я как мама, у меня есть эта доверенность на все. Я могу пойти там поговорить с ними, там ребиту убрать, что-то сделать, или мне нужно к адвокату?
0: Смотрите, значит, по-честному, да, мы с вами, положа да. руку на сердце, говорим с вами честно. Да. Я не могу сказать, даст ли вам представитель ОЦАО «Лаполь» на основании доверенности информацию. Теперь, это как бы вот один вопрос, который мы с вами отложили в стороночку. Если нет, тогда вам придется, вам или вашему сыну, лучше всего обратиться к адвокату по долговому праву, чтобы хотя бы получить, скажем так, какое-то понимание, что происходит в этом деле. Это первый момент. То, что касается долгов по алиментам битуах люми, это, скажем так, плюс. Почему это плюс? Потому что на долги битуах люми не набегают проценты. То есть там даже если что-то набегает, это какой-то вообще такой мизер, ради которого, как правило, спорить даже не имеет смысла, в отличие от долга бывшей супруги. Окей? Теперь. Когда мы говорим о долге по алиментам битуах люми, то там, к сожалению, договариваться не с кем. Раньше это, да, было возможно, потом поменялся закон, и государство сказало, вот то, что нам должны, то нам должны, мы никому ничего не скашиваем, не прощаем. Это третий момент. Четвертый момент, то, что касается долга по алиментам битуах люми, есть определенная таблица, в зависимости от суммы долга, сколько нужно платить каждый месяц в рамках дела ОЦАО «Лаполь», чтобы покрыть долг. Теперь, опять же, тут все зависит от суммы. Если эта сумма ежемесячного платежа выше, чем вы можете себе позволить платить за вашего сына, то тогда, опять же, нужно посмотреть, что происходит в самом деле, и решить, как лучше действовать в данном случае, собирается он возвращаться, не собирается он возвращаться. И тут, опять же, нужно действовать очень-очень осторожно, с какой точки зрения. Я сейчас не уточняю, сколько лет деткам вашего сына, но...
3: 18 ему будет, и ни я, ни сын его не видят, у нас нету к нему доступа. Алименты она получает с этого, как его, с битуах люми. И, в общем-то, мой сын хочет приехать, но уже я как мать переживаю, ему надо будет выезжать. Он хочет жить в Израиле, выезжать. И вот у меня поэтому такой вопрос возник. Что можно сделать?
0: Ну, тут опять же, смотрите, тут нужно проверить, что действительно там происходит внутри самого дела. И тут важно действовать, скажем так, очень аккуратно. Почему? Потому что битуах леуми не должен платить алименты маме, если папа не находится в стране. Теперь, если битуах леуми перестанет платить алименты, получится ситуация, при которой мама имеет право пойти в ОЦАО «Лаполь» и открыть дело о взыскании алиментов. И тогда на те алименты, которые будут начисляться маме детей, будет бежать совершенно, я извиняюсь за свой русский язык, сумасшедший процент. То, что вообще не в интересах вашего сына. Поэтому, опять же, тут нужно действовать очень-очень осторожно. Если, допустим, в ОЦАО «Лаполь» вам, да, будут готовы дать платежки какие-то или дать данные по делу на основании доверенности, и вы будете готовы платить эти платежи вместо него, опять же, ваши взаимозачеты, это уже как вы между собой решите, то беседер. Окей? Если же там вы видите, что вы где-то застреваете, у вас что-то не получается, нужно получить заведомо, лучше получить консультацию адвоката по долговому праву, чтобы, опять же, не совершить каких-либо ошибок.
3: Ясно. Это ваша специализация, Ирина?
0: Да, да, да. Это то, что я повседневно делаю.
3: Тогда я к вам обращусь. И еще, вы знаете, вот меня вот что еще достает, да? Вот, видимо, за Ирию она не платит. Вот это хинух, вот это все время приходит, как и мы хинух. Уже набежала истребитель со всеми тоже около 2000 шекелей. Я устала говорить, даже Дуар Рашун на днях послали, я сказала, мой сын тут не живет. Но мне на почту положили, я вот взяла. Что мне делать с этим? Я боюсь, что это еще плюс этот долг будет. Почему вот не платит она, я не знаю. У меня нету с ними связи.
0: Но тут опять же...
3: Наш адрес нет ничего.
0: Тут опять же нужно смотреть решение суда о разводе и алиментах и смотреть, что там написано касаемо оплаты вот именно этого расхода за образование. Кто его должен платить? Потому что если этот расход должна за образование, имеется в виду текущие платежи за школу, должна платить мама ребенка, то тогда нужно в отдел образования при муниципалитете отправить решение суда о разводе, выделить им четко, да, где прописано, кто за это должен платить, и потребовать, чтобы вот этот долг был переадресован на маму, которая приняла на себя эти обязательства в рамках договора или решения суда.
3: Значит, я у сына спрашиваю решение. Он оттуда и послал развод, и гет, и развод. У меня в руках нету развода. А если обращусь, вот, допустим, к вам, к адвокату, вы это можете все узнать? Ну,
0: смотрите, опять же, тут нужно смотреть уже, как бы это более детальная, да, информация. Нужно смотреть, где разводились, как разводились. Разводились в Израиле, разводились не в Израиле. Как получить доступ к этому делу. То есть тут нужно смотреть, о чем идет речь, и уже оттуда отталкиваться.
3: Я поняла, вот когда вы слушаешь, не перебиваешь, все это понятно, все, вы так досконально все отвечаете, молодец.
0: Спасибо, удачи вам, Лариса.
2: Спасибо за звонок.
3: По телефону не дают номер телефона ваш, это надо будет найти, да, ваш телефон?
2: Поищите, это несложно.
0: Да, поищите в гугле, то есть и на Рогатник вы легко меня найдете.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
4: Будьте добры, я не знаю, может быть, мой вопрос не адресован к вам. Хочу спросить вас. У меня был суд по мелким искам. Ответчик не пришел на суд, и мне дали письмо дали мне, что он должен мне выплатить деньги. Я жду это время, которое указано в решении суда, и там написано, что если он не платит, я должна обратиться в Царапуаль. Вот у меня такой вопрос. Во-первых, если я туда обращусь, там тоже нужен ишур масера, что он получил решение суда?
0: Если... Окей. Как вас зовут, простите?
4: Галина.
0: Галина, давайте опять же разделим ответы на вопросы на несколько частей. Во-первых, о какой сумме идет речь? То есть сколько вы выиграли в суде по мелким искам?
4: 9000 шекелей. 9000 там было 8000, 8400 это НЭЗЭК и плюс еще дополнительные. Ну,
0: замечательно. Окей.
4: Да, это... Еще 1000, извините. Да.
0: Окей, супер. Это как бы первая часть. Вторая часть вопроса. Нужно обратиться к вашему решению суда и посмотреть, что написано в решении суда. Должны ли вы вручить это решение суда ответчику, проигравшей стороне? Если в вашем решении суда об этом не сказано ни слова, то тогда, опять же, по закону, я делаю ударение на слово «по закону», вы не обязаны ему вручать решение суда. Окей? То есть, если, делаем еще раз как повторение, да, если в решении суда ни слова не написано о том, что вы должны вручить ответчику решение суда, то спустя 30 дней с момента вынесения решения суда вы имеете право обратиться в ОЦА «Лаполь», в службу взыскания долгов. И поскольку сумма вашего кейса меньше, чем 25 тысяч шекелей, вы имеете право открыть дело в рамках так называемого «маслюль мекуцар». Что это означает? Дело в том, что служба судебного исполнения Циолополь сами по себе ничего не делают. То есть кредитор, тот, кто открывает дело самостоятельно или при помощи адвоката, должен давать указания Циолополь, какие действия нужно предпринимать для взыскания долга. Опять же, все в рамках закона. Но так как речь идет все в жизни относительно, да, об относительно низкой сумме долга, ниже 25 тысяч шекелей, Циолополь в течение 9 месяцев дает вам возможность, скажем так, вручить это дело для взыскания в их руки. Иными словами, когда вы открываете дело в рамках Маслюль Мекуцар, работники Циолополь предпринимают все действия самостоятельно по своему протоколу для взыскания долга. Если в течение 9 месяцев у них не получается взыскать этот долг, то тогда они обращаются к вам, опять же, в письменной форме, да, и спрашивают, что вы хотите сделать с этим делом. Вы хотите перевести его на обычный маслюль, на обычный путь взыскания, опять же, самостоятельно, при помощи адвоката, или закрыть дело. Теперь, в рамках вот этого маслюль мекуцар, работники Циолополь после открытия дела должны сами при помощи курьера своего курьера, вручить Азару, то есть повестку об открытии дела второй стороне. И тот, как вопрос задавала, если я правильно помню, радиослушательница по имени Анна, касаемо вручения, да, иска в суде по мелким искам, тут я тоже советую держать руку на пульсе и посмотреть, что происходит с этим вручением. Потому что без вручения дальше дело не двигается. Поэтому, если не удается вручить вот эту повестку, вполне возможно, что в рамках Маслюль Мекуцар имеет смысл взвесить все за и против, подать обоснованную просьбу о том, чтобы вы наняли именно мусер мишпати, то есть лицензированного курьера, который знает, как делать вот эти вот вручения, который вручит повестку об открытии дела, заполнит правильно тацир мусер, то есть декларацию, где заверяется подпись курьера о том, что он вручил эту повестку и как он ее вручил, и предоставить ее в Циолополь.
5: Я могу вас задать, я вас выслушала, могу вам задать вопрос. Я вот немножко потерялась на этом. Вы сказали, что маслюль, мекуцар делают все мишпат. А вот это вот мусер мишпати, это я должна нанимать или будет заниматься они? Вот это я немножко затерялась здесь.
0: Если, смотрите, если работникам Циолополь не получается у них вручить эту повестку, то тогда, да, вы нанимаете, вы подаете просьбу, чтобы вам утвердили этого курьера, так как вы взыскиваете долг как бы самостоятельно, да, это что-то, что не нужно делать нам, адвокатам, когда мы ведем дело, то есть тут вам судья, вот Циолополь, должен утвердить, чтобы вы наняли курьера или они наняли какого-то другого курьера, да, но если вы самостоятельно нанимаете курьера, то да, вы оплачиваете его услуги, и тогда можно подать просьбу в Циолополь увеличить сумму долга на вот эти вот расходы, которые связаны с курьером, но тут уже, опять же, Циолополь принимает решение, какую часть от выписанной квитанции засчитать в пользу долга.
2: Спасибо. Спасибо за звонок. Еще один радиослушатель у нас есть. Алло.
6: Алло, это я?
2: Да, пожалуйста.
6: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у меня, я работала, и у меня было, не было, ну, арно, но я платила полностью. А потом мне сделали скидку 30%. Сейчас я получаю социальную надбавку где-то 380 шекелей, а я знаю, что социальная надбавка не платят. Как мне узнать, должна я платить арно, ну, или нет?
0: К сожалению, я не смогу дать вам ответ на этот вопрос, поскольку это вопрос, который связан с социальными правами. Насколько я знаю, на радио РЭКа есть замечательная Татьяна Берлин, которая замечательно и чудесно разбирается в этих вопросах. Возможно, как-то можно...
2: Можно в программе «Особый случай»
0: да,
2: это выяснить.
0: Да, «Особый случай» это поднять выяснить. Этот вопрос. Я думаю, что она охотно поможет вам с ответом на этот вопрос.
6: Да. Скажите, пожалуйста, вот у меня вода была, и я оплачивала и за свет, и за воду сделала Ораткеву. А вот за Хашмаль я также и плачу, и пишут все время мое имя, фамилию. заводу мне начали писать, пишут мое имя и имя Григорий. Его уже 6 лет, и я пошла, попросила их, чтобы они не писали это имя. Они мне взяли, сделали, отменили Ораткеву и начали писать моих детей, которые живут в разных местах. Одна за границей, а другая то. И, в общем, отменили, а я не могу пойти никак с ними поговорить. Почему они отменили Ораткеву?
0: Ну, смотрите, видимо, какая-то халатность и человеческий фактор, к сожалению, мы с этим сталкиваемся постоянно во всех инстанциях, и всегда нужно держать руку на пульсе. Не думаю, что кто-то может дать ответ, почему один из работников совершил ошибку и повел себя, скажем так, непрофессионально.
2: Спасибо за звонок. Мы, к сожалению, не можем больше ответить на этот вопрос более детально, чем это Инна сделала. Последний радиослушатель на сегодня, я думаю, кто у нас на линии?
7: Доброе утро. Это, наверное, я?
2: Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Доброе утро ведущему и адвокату. Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Есть у меня долги как бы перед водной компанией нашего города. Это долги по уведомлениям, о долгах которых нет. Это смешно, да? Как у Райкина, дайте нам справку о том, что нам нужна справка. Дело в том, что когда-то был долг в воде, они прислали уведомление, мы заплатили долг, еще был жив мой муж, покойный, царство небесное, заплатили долг, вот. Но почему-то продолжали приходить уведомления о якобы долгах. Долг был, кстати, за бумажку, я потом разобралась, за бумажку, которую они прислали, был долг, мы должны за нее заплатить. Вот. Но уведомления приходили на фамилию моего покойного мужа. У нас разные фамилии были. Я не могла получить эти бумажки о платежах. Вот. А теперь долг все накапливается и накапливается на бумаге, собственно, на уведомлении. Уже идет проценты на проценты на эти бумажки. Что мне делать в этом случае?
0: Ну, если, смотрите, Ольга, если долг накапливается на сумму, которую вы уже давно оплатили, и есть какая-то бюрократическая ошибка вводной компании, то нужно к ним обратиться в письменной форме, объяснить всю ситуацию, опять же, удостоверившись в том, что сумма долга насчитывается после того, как вы полностью закрыли все свои финансовые долговые обязательства перед водной компанией. И тогда обратиться к ним в письменной форме, разъяснить ситуацию, приложить подтверждение о том, когда был полностью оплачен долг, то есть аннулирована сумма долга, и потребовать отменить те проценты и ту пеню, которая набегает после того, как, собственно говоря, долга нету. Если нету долга, то за что набегают проценты? И оповещение, когда, собственно говоря, их не было никакой необходимости, их вам отправлять.
7: Да, вот. Ну вот и так. Я не знаю, сейчас организации работают в нормальном режиме?
0: Да, да, сейчас все работает обычно, в обычном режиме. Но, опять же, я советую все обращения делать в письменной форме, оставить себе копию обращения, и чтобы вторая сторона, то есть водная компания, или если вы идете к ним физически, поставила печать на вашу копию о том, что они получили ваш запрос. Чтобы потом они не сказали, что мы не видели, не получили, потеряли, не знали.
7: А пойти к ним, чтобы физически они поставили печать, да?
0: Или же или отправить это заказным письмом с уведомлением о получении. Естественно, оставив себе копию.
7: И они должны ответить в течение какого времени?
0: Если я не ошибаюсь, по-моему, 45 рабочих дней, но не ловите меня на слове.
7: Понятно. Ну, по крайней мере, за 2 месяца должны ответить. Теперь второй вопрос. В моей квартире, я сдавала свою квартиру, мне призывалась другая женщина, вот, и у нее остались долги за электричество, вот. Я им посылала наш договор, но они почему-то не перевели на ее имя, осталась квартира на моем имени, и у меня тоже накопился долг, что я должна заплатить за электричество. Что мне делать в этом случае?
0: Ну, вы должны, во-первых, оповестить ее о требовании покрыть долг в соответствии с условиями вашего договора, а дальше смотреть или оплатить это самостоятельно, опять же, отталкиваясь от условий вашего договора, и потом взыскивать с нее этот долг в надежде, что вы составили юридически грамотный договор и позаботились о том, как вы можете обезопасить свою квартиру и покрыть долги, если они останутся.
7: Смотрите, дело в том, нюанс такой, что, к несчастью, эта женщина была пожилая, и она уже ушла в иной мир.
0: Ну, тут история получается, как был задан вопрос касаемо наследников. Если у нее остались наследники, которые получили что-то в наследство, тогда это надо будет взыскивать с наследников. Если не осталось наследников, которые получили наследство, то тогда, ну, я скажу прямолинейно, как есть, вам это будет финансовый урок на будущее, если вы сдаете квартиру, скажем так, позаботиться о том, чтобы было с кого взыскивать долг, если вдруг останутся долги.
2: Спасибо. Спасибо за звонок. Инна, я думаю, мы на сегодня программу нашу завершаем. У нас минуты примерно с небольшим до конца. Инна Рогатник, адвокат Инна Рогатник, специалист в области долгового и коммерческого права. Большое спасибо, что с нами сегодня побеседовали.
0: Спасибо вам.
2: Всего доброго, Инна, и хорошего дня. Это была программа «Открытый микрофон». Шарон Лернер за пультом. Лена Черкасова, продюсер. У микрофона был я, Олег Клод. Ссылайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, всего доброго.

Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.